0: Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. По словам президента, Россия не начинала войну, отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
1: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. Что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди, и поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит, и что это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Владимир Путин высказал уверенность в том, что рано или поздно Украина утратит западные земли. Президент пояснил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Глава государства также рассказал, что Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Гиберзвуковой комплекс «Циркон» становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. Российский лидер также назвал крупные корабли базой для развития флота.
1: Для крупных кораблей и подводного флота, и крупных надводных кораблей не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чувствует. Ну, там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице и участвовал в праздновании в петербургском адмиралтействе. Он вручил государственные награды служащим ВМФ. Россия может асимметрично ответить на недружественные инициативы Молдавии, заявили «Известиям» в МИД России. Там указали, что под предлогом евроинтеграционного проекта Кишинев продолжает двигаться деструктивным курсом и планомерно отказывается от связи с Россией и другими странами евразийского пространства. Ранее в ведомстве сообщали, что молдавские полицейские применили силу к сотрудникам посольства России в Кишиневе. В связи с этим российская сторона заявила послу Молдавии в Москве решительный протест, указав на грубое нарушение Венской конвенции. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области. По данным ведомства, в городе произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о последствиях атаки уточняется. В Азовском районе Ростовской области ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Помимо этого, режим ЧС сохраняется в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах. В субботу на Ростовскую область обрушились штормовой ветер, гроза и сильный ливень. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения в 15 городах и районах региона, а также к падению деревьев и повреждению зданий и автомобилей. Один человек погиб, всего за медицинской помощью обратился 51 житель. Дожди прогнозируются в московском регионе в течение всей рабочей недели, но они будут умеренными, до 14 мм осадков за каждые 12 часов, сообщила ТАСС главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что прогноз предварительный, поскольку интенсивность осадков наиболее точно предсказывается лишь на 3 дня. Тем не менее, согласно прогностической карте, пока большие значения возможны лишь восточнее от московского региона в районе районе столицы же ничего экстремального нет. Между тем, над Причерноморьем начнет формироваться антициклон. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По прогнозам синоптика, антициклон вытеснит на север фронтальную волну, которая дестабилизировала атмосферу в регионе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня, в понедельник, 27 июля, в Санкт-Петербурге местами пройдет дождь. Плюс 26, плюс 28 градусов. В Москве временами дождь, местами сильные. В российской столице плюс 18, плюс 20. В эти минуты в Москве около 16 тепла. Дожди идут в юго-западной и северо-западных частях столицы.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь,

Это нам век неспокойный. Прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на сердце.

0: улыбаюсь тебе.
1: Аудиосторис.
2: Ученые Германии провели исследование, в ходе которого изучали влияние факторов на процессы старения и регенерации кожи человека. Для этого была применена микрофизиологическая система, которая позволила воспроизвести специфичные условия для кожи человека. Исследовательская группа создала комбинированную клеточную культуру, которая сочетает моделирование костного мозга и кожных покровов. В ходе эксперимента выяснилось, что сыворотка крови молодых доноров способна вызвать омолаживающий эффект на кожной ткани пожилых людей, но лишь при наличии компонентов, полученных из костного мозга. Эксперимент продемонстрировал рост числа стволовых клеток и гранулоцитов, улучшение потенциала мембраны митохондрий в клетках костного мозга под воздействием молодой плазмы крови. Этот факт свидетельствует о положительном влиянии системных факторов молодости на здоровье костного мозга, что косвенно улучшает общее состояние кожи.
1: Аудио сторис.

0: New Stories.
1: Ипатка – дальневосточная родственница обыкновенного тупика. Она живет у берегов Аляски, Командорских островов и Фокс-Айлендов. Англичане называют ее рогатым тупиком из-за кожных выступов над глазами. Они появляются в брачный период. Самцы и самки внешне почти не отличаются. Различить их можно только по генетическому анализу. Такое явление ученые называют мономорфизмом, но птицы успешно создают пары благодаря природным поведенческим признакам. Ипатки гнездятся в расщелинах скал или норах. Самка обычно откладывает одно яйцо, которое попеременно согревают оба родителя. Взрослые кормят птенцов рыбой, при этом один из них может принести до 50 мелких рыбешек за раз. Птицы отлично плавают и ныряют до 70 метров в поисках рыбы, кальмаров и червей. Большую часть жизни проводят на воде. Верность ипаток крепка. Пары остаются вместе на всю свою жизнь.
0: Аудио сторис.

по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ай-де-ва, алей, ай-де-ва, прав.

А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь главное дело, что живой. Ать два левый, ать два правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь главное дело, что живой.

птицы поют, и нет командиров надо мной. Ать два левый, ать два правый, так и пройду весь шар земной. А в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ать два левый, ать два правый, вдоль

плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги. Ведь главное дело, что живой.

0: Радио Сторис.
1: Клиния стволоцветная или жаба-тикаба. Это растение из Бразилии. Еще она получила название виноградное дерево из-за плодов, крупных ягод с темной твердой оболочкой и сочной мякотью. Плоды похожи на виноград по вкусу, идут свежими на варенье и вино, но быстро ферментируются и долго не хранятся. Особенность растения – цветки и плоды растут прямо на стволе. Это явление называется каулифлория. Также плодоносят деревья какао, дуриана, хлебного дерева или облепихи. Дерево медленно растет и дает плоды через 10 лет, но прививка ускоряет урожай. Благодаря компактности и переносимости пересадки плиния популярна для бонсай с плодами на стволе.
0: Аудио сторис.

0: памяти и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались, это не просто пауза между чем-то. Это событие. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Большая лесная свинья – самый крупный представитель семейства свиней. Взрослые самцы весят до 275 килограммов. Свинья обитает в лесах экваториальной Африки, предпочитая влажные районы и избегая сухих саванн. Питается в основном зеленью и молодыми побегами кустарника. Редко использует падаль. Эти свиньи живут группами по 15-20 особей, где молодняк воспитывается коллективно, а поросята питаются молоком всех самок. Главные враги – леопарды и пятнистые гиены, которые нападают на молодых, тогда как взрослых избегают из-за их больших размеров и силы.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Ice Wines – это десертное вино, которое делают из замороженных естественным путем ягод винограда. Его особенность в сборе винограда после заморозков при температуре ниже минус 7 градусов Цельсия. Это позволяет концентрировать сахар и кислоты, что создает уникальный баланс сладости и кислотности. Обычно используется позднезрелый виноград, например, рислинг, видалблан, который замерзает прямо на лозе. Урожай собирают вручную ранним утром, затем замороженный виноград прессуют, выделяя концентрированный сок с высоким содержанием сахара и кислот. Ферментация проходит медленно при низких температурах, что сохраняет свежесть и аромат фруктов. Ice Wines отличается высокой сладостью, сбалансированной низкой кислотностью и выраженными фруктовыми нотами, часто с оттенками персиков, абрикосов и меда. Из-за трудоемкости и ограниченного производства вино стоит дорого. Основные производители – Германия, Канада и Австрия. Ice Wines ценят гурманы и коллекционеры за его изысканность и редкость. Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: Китай приступил к испытаниям самого скоростного в мире поезда CR-450, который тестируют на магистрали Шанхай-Чунцин-Чэнду. Эта версия получила ряд усовершенствований, которые направлены на повышение скорости и снижение сопротивления воздуха. Удлиненная форма носа вагона выросла до 15 метров, что уменьшает фронтальное сопротивление. Улучшена конструкция, которая снижает контакт колес с воздушными потоками и сокращает общее сопротивление. При этом масса состава снизилась на 50 тонн. CR-450 способен разгоняться до рабочей скорости 350 км в час всего за 4 минуты 40 секунд, в то время как другим поездам этой же серии требуется значительно больше времени. Максимальная скорость поезда уже достигла 453 км в час. Это мировой рекорд среди скорости поездов. Самый быстрый пассажирский поезд в России, Сапсан, по скорости значительно уступает китайскому. Средняя его скорость – 250 км в час, хотя в отдельных тестах ему удавалось разогнаться до 290 км в час.
0: Аудиосторис.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Спецоперация, безусловно, рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. Россия не начинала войну, отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада, сказал Владимир Путин.
2: Да, руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично, именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
0: Президент также рассказал, что Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Гиперзвуковой комплекс «Циркон» становится все более точным. Его будут совершенствовать и далее.
2: Для крупных кораблей и подводного флота, и крупных надводных кораблей не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чего стоит. Ну, там еще и работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Президент также призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот. Эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами.
3: Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка, и НГШ, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом. Поэтому мы с вами понимаем друг друга и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота.
0: Владимир Путин вручил государственные награды служащим ВМФ, а также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморскими флотами и Каспийской флотилии. Россия может ответить асимметрично на недружественные действия Молдавии, заявили «Известиям» в МИДе. Ситуацию усугубил скандал с задержанием сотрудников и автотранспорта посольства России в Молдавии на границе. По мнению дипломатов, Кишинев под видом реализации евроинтеграционного проекта планомерно отказывается от традиционных экономических, религиозных и культурных связей не только с Россией, но и другими государствами евразийского пространства. Ведомстве отметили, что такой разрыв отношений ведет к изоляции Молдавии внутри региона. Специалисты устранили возгорание в домах, возникшее в результате атаки БПЛА на Белгород. Возвращение части жителей в квартиры пока невозможно. Организованы пункты временного размещения, сообщил глава города Валентин Демидов. Сегодня ночью Белгород подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба. Кроме того, из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Самые сильные ливни ожидаются в Иванове. К исходу понедельника здесь на каждый квадратный метр выплеснется почти 3,5 ведра воды, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во Владимире, Липецке и Ярославле осадки будут намного слабее. По словам метеоролога, из-за вторжения фронтальной волны похолодает. Днем в Центральной России из-за дождевых туч столбики термометров смогут подняться только до сентябрьских плюс 18, плюс 23. В то же время на юг и восток русской равнины заглянет настоящая летняя жара. На берегах Волги и в предгорьях Урала после обеда воздух прогреется до плюс 30, плюс 35. В Причерноморье плюс 28, плюс 33. Например, в Ростове-на-Дону на неделю будет преобладать тихая солнечная погода. В результате дневная температура повысится до плюс 28, плюс 30. Метеоролог также спрогнозировал потепление в Москве. По его словам, во вторник в российской столице столбики термометров покажут плюс 27. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня синоптики обещают временами дожди, местами сильные и до 20 градусов.

Digital Stories. Гигантский короткомордый медведь жил в Северной Америке до конца плейстоцена, около 11 тысяч лет назад. Это было крупнейшее и одно из самых грозных животных того времени. Высота взрослого самца достигала 180 сантиметров в холке, а если он вставал на задние лапы, то был почти 4 метра. Вес мог превышать тонну, самки были мельче. Медведь был хорошо приспособлен к хищничеству. Мощные клыки, длинные конечности и подтянутое тело позволяли ему быстро бегать и охотиться. Однако он также питался растениями, хотя мясо занимало большую часть рациона. Исследователи считают, что короткомордый медведь мог быть клептопаразитом. Это значит, что он отбирал добычу у других хищников. Вид существовал около миллиона лет и исчез примерно 11 тысяч лет назад, когда в Северную Америку пришли люди. Хотя они могли повлиять на вымирание, главной причиной стали, скорее всего, сочетание факторов – климат и конкуренция с другими видами. Аудио сторис.

0: это мы. Это про нас.
1: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил. И я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого.

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Аудио сторис.
2: Оценка остроты обоняния включает определение минимальной концентрации пахучего вещества, при которой оно становится ощутимым для человека. Восприятие зависит от химического состава и индивидуальных особенностей организма. Некоторые вещества воспринимаются в концентрациях до единиц пикограммов 1/1 000 000 доли грамма на литр воздуха. Для измерения обонятельной чувствительности в медицине применяют альфактометры, которые постепенно увеличивают концентрацию запаха и фиксируют момент его восприятия. Результаты выражаются в условных единицах – альфактиях, однако метод ограничен набором веществ. Чувствительность к запахам сильно индивидуальна и зависит от генетики, возраста, здоровья и состояния нервной системы. Например, женщины в среднем лучше распознают запахи, особенно при беременности. Существует мнение, что животные обладают значительно лучшим обонянием. Разница в количестве рецепторов относительно человека у них не так велика, но собаки и другие животные выделяются благодаря особенности анатомии и обработке запахов мозгом.
1: Аудио сторис.

рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной, и крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи, а мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза. Чтоб не достаться с прутом или крабом, кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, мы покидали тонущий корабль. Но нет, им не послать его на дно.

0: вечер. Аудиосторис.
1: Проект Петербургской башни «Охта-центр» демонстрирует последствия ошибок на этапе планирования возведения здания. Изначально хотели построить 400-метровый небоскреб рядом со Смольным собором, но нарушение градостроительных норм привело к финансовым потерям и остановке строительства. Проект вызвал протесты общественности и охранных организаций, включая ЮНЕСКО. Концепция была признана несоответствующей нормам исторического центра. Работы остановили на стадии котлована. Инвесторы потеряли около 7 миллиардов рублей. Однако неудача стимулировала новый подход. Проект преобразовался в Лахта-центр на территории Финского залива, вне охраняемых зон. Были привлечены новые специалисты, тщательно проработаны нормы и проведены инженерные исследования. Ключевую роль сыграли технологии BIM-моделирования, которые позволили интегрировать конструктивные и инженерные элементы на этапе проектирования, снизив риски ошибок. Строительство прошло без задержек и с соблюдением бюджета. Сегодня Лахта-центр – самое высокое здание Европы и пример успешных инвестиций при качественном проектировании и соблюдении норм. Аудиосторис.

0: True Stories.
1: Летом небольшой гренландский городок Илулисат с населением около 4700 человек привлекает тысячи туристов. Но доходы от туризма почти не получают местные предприятия. Крупные туристические компании из других регионов Гренландии и Дании блокируют доступ местных операторов к большим группам, подрывая экономику и оставляя рыболовецкие суда без работы. Глава муниципалитета призвал жителей к акциям протеста, отмечая, что общество расколото, сотрудники туристических фирм враждуют друг с другом. Он уверен, что синергия круизных судов с местными предприятиями принесет всем пользу, но правительство Гренландии против этой инициативы. Министр экономики критикует мэра за смешение служебных обязанностей и политического активизма, утверждая, что предупреждения о протестах пугают владельцев круизных лайнеров и снижают их визиты. Мэр, в свою очередь, обвиняет министра в попытке очернить его и заявляет, что его цель – справедливое участие местных компаний в туризме. Он продвигает создание туристического агентства под управлением муниципалитета для равномерного распределения туристов и прибыли в малых населенных пунктах.

0: Аудиосторис.
1: Осенью 2024 года немецкие археологи нашли в деревне Волькершхофен древнюю каменную гробницу возрастом около 2000 лет. Это массивное каменное кольцо диаметром 12 метров с примыкающим квадратным фундаментом, вероятно, служившим основой для скульптуры или надгробия. Гробница относится к временам Римской империи и расположена рядом со старинной римской дорогой, по которой ходили торговые караваны и легионеры. Внутри нет останков или ритуальных предметов, поэтому гробницу считают памятником кенотафом, знаком памяти для человека, похороненного в другом месте. Подобные памятники редки для немецкой территории, где археологи чаще находят более древние захоронения докельтских и германских культур. Исследователи планируют изучить камень, фундаменты и керамику, чтобы узнать личность покойного и причину выбора такого памятника, а также продолжить раскопки вокруг кургана для раскрытия его тайны.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Воспитательный знак.
2: Вслушивайся в детские жалобы и изучай их, и ты найдешь способ во многом им помочь. Сосед задел локтем тетрадку, и поперек страницы поехала некрасивая черта. Самая частая жалоба в классе. Вообще дети жалуются очень редко и неохотно. Если некоторый процент жалуется часто, надо это изучить и подумать, почему. Ты никогда не узнаешь детей, пренебрегая их жалобами.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Считается, что великие полотна мастеров будут вечно храниться в музеях. Но микроскопические грибы угрожают культурному наследию, уничтожая картины Ван Гога или Айвазовского прямо на глазах. Грибы разрушают холсты, бумагу и краски, нарушая структуру и вызывая изменения цвета. Разрушение грозит не только музеям, но и библиотекам, храмам и историческим реликвиям. Опасность увеличивается из-за глобального потепления, которое создает благоприятные условия для грибов и отсутствие эффективного контроля в культурных институтах без современных систем кондиционирования. Поверхностная очистка только распространяет споры, усугубляя разрушение. Музеи пытаются сдержать угрозу, но ресурсов и методов мало, а повреждения часто заметны слишком поздно.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал бороться с посягательствами на торговый флот, как с пиратством, заявил президент во время встречи с моряками в день военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Верховный главнокомандующий поздравил личный состав с праздником и пообщался с военными в неформальной обстановке. Основной разговор касался ситуации на фронте.
1: Вопрос, а почему так происходит? И что это из-за агрессии России? России, что ли, так называемая агрессия? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Ну, вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. Да, а Донбасс, я тоже уже говорил, я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР. А потом из более западных частей приехали, значит, тоже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. А на вопрос представителей Донбасса, ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой России. Владимир Ильич ответил, ну мы же решили, они сказали. Ответ был такой, надо перерешать. Вот перерешали. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится, значит, все вернуть в нормальное русло историческое.
0: Сейчас Россия оправданно направляет много ресурсов на успех СВО, заявил Владимир Путин. По его словам, флот имеет огромное значение в ядерной триаде. 60% границ России – это водная гладь. И даже с этой точки зрения значение военного флота является непроходящим.
1: Еще раз вас поздравляю с праздником замечательным, с Днем военно-морского флота. Уже говорил в вступительном слове при совещании с командующими флотов, насколько важен, популярен этот праздник в России, в нашем народе, насколько велико уважение к людям военно-морской профессии, ну, вообще к морякам, ну, к военным морякам тем более. Вообще, море всегда связано с риском, а военные моряки рискуют вдвойне, втройне. И сложилась определенная культура в военно-морской среде. Она складывалась столетиями тоже, со времен Петра I. Это потому что требует знаний морское дело. Ясно, что современные условия жизни, безусловно, вносят свои коррективы и в быт, и в поведение. Все понятно. Но, тем не менее, все в России люди исходят из того, что моряки все-таки это особая семья, особая каста в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому я вас еще раз сердечно поздравляю с Днем военно-морского флота. Желаю вам, вашим близким всего самого доброго и, конечно, вашим боевым товарищам.
0: Президент накануне также принял доклад о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Иран продолжает обмениваться сообщениями с США с помощью стран-посредников, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, пишет агентство ИРНА. Представитель МИДа отметил, что Тегеран выполнил свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив в течение 30 дней, но США нанесли новые удары до истечения этого срока. Как минимум 12 человек получили ранения в результате массированного удара ВСУ. Сегодня ночью по Белгородской области сообщил оперативный штаб региона. В городе произошло несколько возгораний. Огонь охватил квартиры в многоэтажном доме и повредил более 15 автомобилей. Кроме того, частично разрушено частное домовладение. Соседним зданием нанесен ущерб. Все возгорания потушили. Мэр города Валентин Демидов отметил, что в двух многоэтажках пришлось временно отключить коммуникации, поэтому часть жильцов пока не может вернуться в свои квартиры. Многоквартирный дом поврежден, между тем, после воздушной атаки в Ростове-на-Дону для жителей разворачивается пункт временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин. В Севастополе вынуждены ограничили подачу электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Как добавил губернатор, на энергообъектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы. Сильный дождь и ветер прогнозируют в Приморском крае с 27 по 29 июля. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщил Примгидромет. Начиная с вечера вторника дожди станут интенсивнее, ожидаются ливни от 15 до 50 мм осадков за час. В отдельных районах количество осадков в Приморском крае может достигнуть 50-80 мм. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге местами дождь, плюс 26, плюс 28. В Москве временами дождь, местами сильный. И в столице в дневные часы от 18 до 20 градусов тепла.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей, понедельник, наконец-то, 27 июля, вот июль уже почти прошел, что у нас на часах, 5 часов 10 минут в Москве, у микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что будет происходить в нашем эфире в течение сегодняшнего дня. Надеюсь, вы отдохнули и провели время в тишине, покое, с семьей. Если вдруг у вас что-то случилось экстраординарное, поделитесь, пожалуйста, +7 967 103 5533. Через Макс, WhatsApp и Telegram можно отправлять сообщения. Но, знаете, новый тренд тут появился, связанный с выходными как раз. Называется это французское воскресенье. Не пугайтесь, ничего страшного. С поцелуями, по крайней мере, прямой связи не прослеживается. Более того, вы, скорее всего, чем таким занимаетесь, просто не знаете, что следуете модным трендам. Ну что, сейчас почувствуйте себя модными людьми. Итак, если вас раздражают все вот эти достигаторы, чрезмерно активные люди, которые вечно куда-то мчат, даже в выходные в 8 утра смотришь, они уже с велосипедами наперевес где-то в тайге, чтобы потом оказаться к обеду в каком-нибудь модном кафе. Так вот, если, опять же, вам все это не очень нравится, то это как раз все для вас, вот это самое французское воскресенье. Что же это такое, в конце концов? Это выходной день, который человек полностью посвящает расслаблению и удовлетворению простых желаний. Да, всего

Говорят, что во Франции именно европейские супермаркеты, вот эти кафе и рестораны не работают или закрываются рано. Ну, конечно, именно поэтому, а не из-за того, что там очень своеобразное трудовое законодательство. В общем, дорогие друзья, в целом я не ретроград ни в коей мере и вообще не считаю, что российская культура должна существовать в изоляции. Более того, сама история формирования нашей культуры говорит о том, что мы в изоляции это, в общем, никогда и не жили. Что-то позаимствовали у Византии, даже уж Орда со своим игом, который сейчас уже принято говорить, называть нашествием. В общем, несмотря на очень своеобразные отношения, мы и у ордынцев кое-что взяли полезное, поставили себе на службу. То есть, так или иначе, культура — это очень открытая система, которая всегда что-то впитывает, что-то адаптирует под себя и так далее. И уж точно я не против заимствований даже в наше время каких-то полезных вещей. Но, согласитесь, нейминг своеобразный, потому что мы знаем, кто изобрел все эти аттракционы «Ух, захватывает дух», которые во всем мире называются русскими горками, у нас почему-то американскими. Про салат оливье вообще молчу. В общем, дорогие друзья, не надо называть чем-то французским что-то нормальное, человеческое, просто для того, чтобы сделать это модным. Уверен, вас в этом убеждать дополнительным образом не нужно. Ну, а что касается еды, если у вас время завтрака или обеда, приятного аппетита. Ну, а тему питания мы продолжим чуть-чуть позже, а пока давайте просто встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Ну что ж, как и обещал, рубрика «Приятного аппетита». Ну что ты делаешь с этими учеными? Постоянно они за нами следят. Вот так вот смотрят, чего едим, дорогие сограждане. И все время с какими-то нормами выступают в информационном пространстве. И вот очередные диетологи с эндокринологами рассказывают нам, что огурцы и томаты тоже нужно употреблять умеренно. Ну, это развитие давнего тезиса о том, что даже правильная еда в неправильных количествах сделает с вами что-нибудь нехорошее. В конце концов, даже у воды обычной питьевой есть смертельная доза. Представьте себе. Так вот, помидоры и огурцы в день оказывается не более 500 граммов. Пожалуйста, отсчитывайте. Вообще, конечно, можно до паранойи дойти с этими подсчетами. Довольно много в целом мифов циркулирует, связанных со здоровьем. Больше всего, конечно, как-то сфокусированы женщины на женщинах в пространстве социальных сетей. И вот новозеландские ученые взяли и решили из этих самых сетей социальных вычленить главные мифы, касающиеся фитнеса и женщин, вот пересечение этих прекрасных явлений. И если вы когда-нибудь слышали, например, о том, что упражнения на пустой желудок провоцируют у женщин гормональные сбои, все это ерунда, оказалось, никаких научных оснований нет. Те же гормоны обвиняют в том, что так все вот в женщинах устроено, что требуется особый питьевой режим. Нет, говорят новозеландцы, женщина тоже человек, и пить надо, как и на любом нормальному человеку, что потребности в углеводах у женщин меняются в зависимости от дня гормонального цикла, это все тоже не подтвердилось, и прием белка строго до и в течение 30-45 минут после занятий, в общем, все это тоже, оказывается, на уровне мифов существует, поскольку у женщин обмен веществ якобы быстрее, чем у мужчин. Нет, все индивидуально, поэтому с ума сходить не нужно, и уж точно не нужно слушать советчиков, которые просто сделали себе количество подписчиков и аудиторию, руководствуясь, вообще манипулируя исключительно формой ягодиц. Кого нужно слушать? Ну, все-таки людей с образованием. Мы стараемся именно таких людей приглашать в эфиры программ «Маяка». И один из наших постоянных экспертов, Анна Гончарова, нутрициолог, во вторник на минувшей неделе выступала в программе «Все сразу». И вот как раз Анна, чем нам не импонирует, что всегда таким голосом разума является. И говорила она много о чем, на самом деле, полную версию можете послушать как раз на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы послушаем отрывок, который как раз посвящен тому, как не навредить себе, но при этом в гиперконтроль тоже не впадать. Давайте пленочку.
2: А если иногда проскакивают какие-то в кавычках нездоровые продукты, вроде там бургера периодически, да, или какие-то там какой-то фастфуд иногда, но при этом ваше питание достаточно разнообразное, там есть клетчатка, это никак не влияет там на желудочно-кишечный тракт, нет каких-то болей, да, в эпигастрии, и вы себя хорошо чувствуете, то все в порядке. То есть излишний контроль тоже не нужен. Вот поэтому, чтобы не вредить себе, вы должны себя чувствовать хорошо. И когда мы понимаем, что у нас есть какой-то разнообразный рацион, у нас есть клетчатка, мы же понимаем, что да, там даже самые базовые овощи нужны. Это, по крайней мере, в долгосрочную перспективу влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Это снижает риск развития колоректального рака. Да? Мы же думаем не только здесь и сейчас, но что с нами будет через 10 лет такого питания. Потому что иногда, когда мы чересчур часто позволяем себе какие-то да, более guilty pleasure, такие более желанные, но не совсем полезные продукты. Тут мы понимаем, что в долгосрочной перспективе это может на нас повлиять. Поэтому тоже не совсем верно думать, что если сейчас и здесь нам хорошо, и мы себя прекрасно чувствуем, что все то же самое будет через там 10, а то и через 20 лет. Поэтому здесь вопрос умеренности всегда. Мы всегда говорим, самое здоровое питание — это когда все умеренно.

спали. Рубрика «Слава роботам». И мы переносимся на Окинаву. Там есть Институт науки и технологий. И ученые тамошние создали виртуальных, правда, роботов, не настоящих. Внедрили им нейросеть, похожую на человеческий мозг. И внедрили в нее чувство любопытства. Ну, то есть, японцы поняли, что такое любопытство, собственно говоря. На самом деле, ставили им задачу распознавать голосовые команды, не обладая неким, ну, вернее, обладая неким первоначальным понятийным аппаратом, но в очень зачаточном состоянии. Задача роботов была понять язык и выполнить сказанное. И роботов награждали, ну, в общем, как с лабораторными мышами. Обращались, награждали только за правильное выполнение задачи. А другой части испытуемых, вот этих виртуальных, добавили внутреннюю награду за любопытство. То есть, награда была напрямую связана со сложностью. То есть, когда робот сталкивался с чем-то новым, внутренняя картина мира рушилась, и вот за это получал он отдельный бонус за переворот некий в сознании. Говорят японцы, что именно так работает наше человеческое любопытство, что мы пробуем даже то, что не очень нам нравится, хотя у нас есть уже свои предпочтения. В общем, к чему привел эксперимент? Во-первых, в середине обучения роботы начали вести себя как дети. Переворачивали предметы, толкали их без всякой необходимости. Мне кажется, коты так себя ведут. Ну, хорошо. Просто для того, чтобы посмотреть, что будет, все это происходило. По крайней мере, так считают ученые. Ну и вдобавок, те роботы, у которых было вот это внедренное любопытство, в два раза быстрее осваивали язык и говорить начинали тоже в два раза быстрее. Как оценили скорость речи у виртуальных созданий, я понял не вполне. Ну, надеюсь, что вам удастся. Илон Маск давненько не выступал с резонансными заявлениями. Тут назвал вот прям срок-дату, когда все эти большие лингвистические модели станут, наконец, умнее нас. Говорят, к 2036 году все это произойдет. Ну, что, засекайте время. Что, 10 лет. За 10 лет столько всего поменяется, конечно, именно в сфере технологий. Причем поменяться может как в одну, так и в другую сторону. Так и коллапс может случиться, о котором тоже многие говорят, но тоже, наверное, не имея на то должных оснований. Что же остается сделать в очередной раз, когда слышишь такие апокалиптические прогнозы? Остается вспомнить цитату, которую, кстати, видимо, нет в книжке, но если кто-то читал, помнит, сообщите об этом, пожалуйста. Вроде бы приходишь к выводу, изучив подноготную, что все-таки это Борис Ларин придумал эту фразу, и в литературной основе нет, а фразу эту голосом Ливанова, конечно, произнес мультипликационный наш Карлсон. Тебе страшно? Мне нет. Музыка на маяке.

0: спали.
1: Венера. Есть такая планета, соседка наша, можно сказать, ближайшая по Солнечной системе, хотя и крайне своеобразная, и вращается-то она не в той плоскости и не с той скоростью. В общем, все у нее не как у Земли, хотя как долго же мечтали о том, что вот сейчас на ближайшую планету прыгнем, а там «Братья по разуму». И Клушанцев отличное кино снял про эту планету «Бурь». Даже американцы купили и в прокат запустили. Представьте себе, вот, если смотрели фильм, если не смотрели, посмотрите и просто держите в голове, что это кино снято до первого полета человека даже на околоземную орбиту. Что же касается Венеры, смотрят на нее ученые по-прежнему внимательно и выяснили, что там такая тектоническая активность наблюдается, в общем, которую Земля прожила давным-давным-давно. Нас бы не было, если бы у нас на Земле творилось то, что на Венере творится. Это я уж молчу про состав атмосферы. В общем, говорят, что Венера буквально разрывает себя изнутри. Было бы, честно говоря, очень обидно, если бы вдруг этот разрыв дошел бы до какой-то крайней точки. Мы же ведь Венеру так толком и не изучили. Впрочем, и про Землю мы знаем тоже пока далеко не все. Есть, например, такая вот загадочная часть атмосферы, стратосфера. Вроде бы часть атмосферы, а вроде как бы и сильно отличается от этого всего. И в субботу, 18 июля, именно о стратосфере шла речь в программе «Хочу все знать» в цикле «Простые вопросы». Руководитель лаборатории стратонавтика Денис Ефремов говорил о том, в принципе, возможны ли полеты на воздушном шаре вот туда, в эту стратосферу загадочную. Но самое главное, рассказал, чем, собственно, стратосфера отличается от всего нам привычного.
2: Да, во-первых, что интересно, стратосфера, как правило, не начинается на какой-то конкретной высоте. Угу. Дело в том, что она начинается на температуре. То есть, по мере подъема все мы знаем, что там со школы многие могут ответить, что по мере подъема с температурой что происходит?
3: Падает.
2: Падает.
3: Хотя, казалось бы, ближе к Солнцу должно нагреваться, но нет.
2: А вот нет, но нет. Дело в том, что она падает до определенной как раз высоты. То есть где-то, в зависимости от широты, если это в районе экватора, то это может быть километров там 18-20. Если это в районе Москвы, например, то это километров 12-14. Угу. А если это в районе Северного или Южного полюса, то это около 8-9 километров. А дальше температура вначале замирает, то есть она замирает где-то на минус 55. Вы продолжаете подниматься, температура все еще стабильная, но буквально через несколько километров она начинает расти и начинает подниматься, и поднимается где-то до 0 градусов.
3: Все-таки ближе к Солнцу.
2: Да, так и есть. Угу. То есть там действительно солнечная радиация уже сильнее воздействует.
3: Логично, а большого количества, ну, нечем охлаждать-то. Ну...
2: Да, но все-таки из-за того, что на этой высоте какая-то атмосфера есть, поэтому там температура и растет. Угу. Дело в том, что потом вот это вот замирание температуры, как бы остановка понижения, это называется тропопауза. И именно она отделяет тропосферу от стратосферы.

0: пока вы спали.
1: Логика никак, моя речь не вернется, важные слова прячу до захода солнца, счастье дуракам.

0: вы спали.
1: 7500 языков, оказывается, существует сегодня на нашей планете. И тут всегда вопрос, много это или мало, и какова динамика. И вот вы знаете, международная группа лингвистов решила посчитать и даже более того реконструировать и историю языкового разнообразия, и количество языков за последние 12 тысяч лет. И если вспомнить эту легенду про Вавилонскую башню, что вот когда-то все разговаривали на одном языке, а потом как, начали по-разному. Вы знаете, тут как-то получается вроде наоборот. Человечество уже сумело прожить золотой век лингвистического разнообразия, и теперь число языков очень быстро сокращается. То есть, еще 3000 лет назад в мире было в 10 раз больше языков. То есть, просто на порядок большее количество, представьте себе. То есть, в принципе, выучить это все, конечно, невозможно. Но, знаете, нам бы уж хотя бы несколько, а уж если несколько не понимает, не получается, то хотя бы русский в нем научиться разбираться. Но, честно говоря, когда слушаешь Татьяну Юрьевну Гартман, кажется, что досконально выучить русский язык все-таки невозможно. Давайте еще раз попробуем убедиться в этом прямо сейчас.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о предлогах. Эту тему я поднимаю нечасто, примерно никогда. Но вот пришла пора поговорить об этом. Натолкнули меня на эту мысль несколько примеров. Вот первый от гостей программы «Хочу все знать».
3: И организовали бесплатную доставку этих птиц с аэропорта Москва, московского аэропорта, до аэропорта Абакана.
2: Было сказано «с аэропорта». Радует, что ударение в существительном поставлено верно – «аэропорта». Но огорчает, что предлог был выбран не тот, который нужен. Должно быть «из аэропорта». Дело в том, что предлоги «из» и «с» – синонимы. Но небольшая разница все-таки есть. «Из» – это значит «изнутри наружу», «за пределы». Например, «вышел из магазина», «из школы». «С» – это «с поверхности», например, «спустился с горы». В нашем случае речь идет о доставке «из аэропорта». Ну и мы переходим к следующему примеру и слушаем гостя маяка Виктора Шахновича. Там уже речь пойдет не о выборе предлога, а об ударении.
4: Если это все-таки из раза в раз повторяется, есть уже точные исследования, электронейромиографические исследования.
2: Из раза в раз. Здесь, в этом выражении, ударение поставили на предлог. Но это неверно. Должно быть из раза в раз. Предлог оставляем безударным. Кстати, в подобных устойчивых выражениях все индивидуально. И перенос ударения на предлог встречается довольно часто. Например, не на жизнь, а на смерть. Без году неделя. И вот еще один блестящий пример подобного переноса от гостя программы «Хочу все знать».
5: То это как раз должны быть вот эти волжские купцы, которые держат нос по ветру, которые все прекрасно понимают, которые умеют считать деньги.
2: Держать нос по ветру – это фразеологизм, в котором перенос ударения на предлог действительно требуется. Именно держать нос по ветру, а не по ветру. Здесь все верно, и пятерка отправляется в дневник спикера. Держать нос по ветру, водить за нос, на ночь глядя, влюбиться по уши, умирать со смеху, как Бог на душу положит, верить на слово. Во всех этих выражениях ударение ставим на предлог. Но из раза в раз здесь ударение остается на существительном. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали. Купить книгу и не читать ее. Это, оказывается, удовольствие, которое распространяется в целом по планете, не только нам присуще, имею в виду россиянам. Если тоже так делаете, ставьте плюсики, присылайте на номер +7 967 103 5533 через Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а тем временем ученые пытаются объяснить, почему же так происходит. Вы знаете, говорят, эволюционные механизмы виноваты, потому что еще предки наши искали еду до того, как проголодаются, убежище до того, как станет холодно или буря разразится. И полезные знания, опять же, прежде чем в этих знаниях возникнет нужда. Вот мозг так и работает. Он предвкушает знакомство с чем-то новым, но вот как-то это предвкушение иногда заканчивается, видимо, в момент получения кассового чека или самой книжки в пункте выдачи. А дальше, как красивый артефакт, книжка занимает место на полке, до лучших времен, конечно же. Но, с другой стороны, есть ощущение, что за нас все книги читает Владислав Тимкин и нам докладывает о своих наблюдениях. Сегодня продолжится знакомство с интервью Александра Пятигорского под названием «Индивид и культура». Все это случится после 20:00 по московскому времени. Ну, а мы сейчас вспомним, о чем Владислав говорил в прошлый понедельник.
1: Это очень важно, то, что говорит Александр Моисеевич, очень важно для понимания собственного мышления. Ведь мы должны, когда философствуем, да и просто размышляем, в значении вот того самого мышления, мы мыслим собственное мышление. То есть мы имеем какие-то мысли, мы имеем какие-то суждения. Дальше мы их прилагаем к окружающему миру и можем, ну, во-первых, через какие-то гипотезы, да, понимать, это правильное мышление или неправильное. Но зачастую, когда мы входим в сферу этическую или в сферу культурную, там нету таких вот прям экспериментов, которые можно поставить и сказать, это верное утверждение, это неверное утверждение. Тут все становится таким, как сказать, обеспеченным только либо чистотой мышления, либо авторитетом, либо силой, да, как обычно. Вот, и помыслить собственное мышление как погруженное, тотально погруженное в культуру, нам довольно сложно, потому что нам кажется, знаете, как этот анекдот, плывет старая рыба и двум малькам говорит, ну что, молодежь, как водичка? Они говорят, что за водичка? Вот, мы не видим эту самую воду, в которую мы погружены, и, например, когда мы сталкиваемся с фактом, ну каким, например, что во Франции нету Министерства культуры. У нас шок сначала, потом говорим, ну, странно, наверное, есть что-то подобное. Или там в Америке нет Министерства культуры. А мы говорим, подождите. То есть прийти в Министерство культуры в наше и сказать, товарищи, а вы зачем вообще нужны? Они говорят, ну как зачем? Мы вот культурой занимаемся. А, и это очень вот российское, да, исторически, в протяжении нескольких веков, это очень российская тема, что вот культура – это нечто особенное, это очень важная структура и сфера для, в принципе, воспитания, да, хотя вот есть воспитанные люди, писатели, художники, скульпторы, музеи, кинематографы, все что угодно, в других странах, где, например, Министерства культуры нету. Так вот, вот эта идея всевключенности в культурную сферу того, что интеллектуально и эстетически производится. Поэтому, чтобы понять Запад, человек, который попытается об этом подумать, опять смотрите, попытается подумать, должен прежде всего отказаться от представления о системном характере культуры. Что она, значит, эта культура систематично пронизывает все и вся, начиная с детских садов, а то и раньше.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
1: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
2: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить. То есть найти такого партнера, в котором этого нет.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Из дневника.
3: 24-25 октября 1926 года. Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит от того, что посредством художества, кажется, нельзя сказать всего. Вот в этом и есть ошибка, потому что всего сказать невозможно никакими средствами. И если бы кто-нибудь сумел сказать все, то жизнь человека на земле бы окончилась. Последнего слова сказать никому не дано.
0: Михаил Пришвин.

0: вы спали.
1: Посмотрим, что у нас там творится в культурном процессе. Если вдруг вы где-то в Москве и окрестностях находитесь, сейчас проснулись и с недоумением смотрите за окно и на показания термометра, думаете, что это за осень в конце июля такая? А, дорогие друзья, можно поехать в Ханты-Мансийск. Там сейчас точно теплее, во-первых. А во-вторых, выставку там интересную привезли. «Русская свадьба, традиции и обряды» называется. Почему вдруг в Ханты-Мансийске? Опять же, можно с недоумением спросить. Ну, во-первых, потому что Ханты-Мансийск – это тоже Россия. У нас год единства народов России, но действительно традиции там не местных жителей, не ханты и манси, а вот вполне такие вот русскославянские. Но что тут интересного? Как всегда, эти экспонаты были по московским музеям, но когда вы куда-то поехали, сразу как будто хочется посмотреть. Так вот, ключевые этапы свадебного действа от сватовства до венчания и пира, все это в 16 веке уже сложилось, и до 17 столетия для всех сословий было обязательным, потом, конечно, пошло расслоение, но так или иначе, выставка как раз и погружает нас через предметы, в традиции, в явления, в процессы, и, что интересно, из исторического музея, по-моему, из исторического музея все-таки, повезли туда, в Ханты-Мансийск, одну из самых загадочных картин вообще наших, написанных, видимо, нашим соотечественникам, хотя кем именно, непонятно. Картина эта называется «Девичник в городе Торопце». Но есть еще второе название — «Смотрины в городе Торопце». Найдите, посмотрите, ну там, понятно, перспектива странная такая и иконописная. Но все это было в 18 веке создано, но очень странная композиция. Гадают искусствоведы, что все это может значить и что даже за процесс изображен, понятно, не вполне. Ну, а если вам милее какие-то более такие приземленные, может, отчасти форматы, то, пожалуйста, праздник огурца, 24-й по счету, 1 и 2 августа, уже в конце этой недели, в Суздале, на территории музея деревянного зодчества, как всегда. Очень мне там нравится часть программы под названием «Малосольные танцы». Вот можете поехать и принять участие в этом во всем. Если же вы не хотите никуда ехать, то, знаете, культура вас сама найдет. В полдень сегодня в шоу «Физики и лирики» цикл «Скорая музыкальная помощь», и пианистка-кандидат искусствоведения Юлия Казанцева будет лечить наши израненные выходными сердца и души. Ну а в четверг на минувшей неделе в программе «Физики и лирики» кандидат филологических наук Никит Петров, он является заведующим лабораторией теоретической фольклористики РАНХИГС, рассказывал о местах силы. Мне кажется, Суздаль к ним точно относится.
2: Когда мы говорим про область веры относительно мест силы и мест чудес, то нужно понимать, что это вера или убеждение в том, что может происходить, это ситуативная вещь. Вот. И в какой-то момент, когда наступила эпоха New Age, да, это 60-е и 70-е годы, люди, находясь в таком дисбалансированном состоянии, они вполне могли следовать за модой, но и облекаться тем, что вокруг них происходит, веря в то, что вот происходящее, да, это как раз чудо. Нужно понимать, что чудо – это вещь, которая постепенно наполняет тебя, когда ты связываешь прошлое, настоящее, будущее в единую такую цепочку и в концепцию. Поэтому, когда человек, не верящий ни во что, едет на озеро Светлояр, либо, например, на плато Путорана, где видит озеро Лама, да, и через тело он как будто бы начинает чувствовать энергетику этих мест. Видите, я даже использую слово «энергетика», потому что это слово как раз из словаря New Age культуры. Вот. И поэтому здесь, наверное, про веру говорить сложно, да, скорее лучше говорить про атмосферу и про ощущение этой атмосферы, которая создается этим местом и инфраструктурой, и людьми, которые приезжают на это место. Если много людей будут ездить на место сил, и вы будете среди них, вы своим телом будете ощущать некоторое присутствие чудесного, божественного, таинственного, непонятного.
0: Пока. Вы спали.

0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство, заявил накануне Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Гиперзвуковой комплекс «Циркон», по его словам, становится все более точным, его будут совершенствовать и дальше. Президент также назвал крупные корабли базой для развития флота.
1: Для крупных кораблей, и подводного флота, и крупных надводных кораблей, не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один циркон чего стоит. Ну, там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
0: Владимир Путин накануне также принял доклады о текущей обстановке командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Войска беспилотных систем южной группировки войск за минувшие сутки поразили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях специальной военной операции 24 пункта управления беспилотной авиации и 2 терминала спутниковой связи ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях поражены также 47 наземных робототехнических комплексов. Артиллеристы «Востока» ударили по месту сосредоточения живой силы противника в районе населенного пункта Широкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны. 2 человека погибли при ночной атаке в Ростове-на-Дону. Ранения получили 5 человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что раненым оказана медпомощь. Сообщается, что из дронов попал один из дронов в многоквартирный дом. Как минимум 12 человек сегодня ночью пострадали в результате массированного удара ВСУ по Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. В городе произошло несколько возгораний. Огонь охватил квартиры в многоэтажном доме и повредил более 15 автомобилей. Мэр города Валентин Демидов отметил, что в 2 многоэтажках пришлось временно отключить коммуникацию, поэтому часть жильцов пока не может вернуться в свои квартиры. Подача горячего водоснабжения нарушена в 5 многоквартирных домах в Комсомольске-на-Амуре после ДТП, в результате которого водитель МАЗ врезался в теплотрассу и погиб на месте, передает ТАСС. Без горячей воды остались дома по улицам Городская, Ленинградская, где расположен административно-бытовой комплекс Роснефти, и Тепличная. Из-за ДТП пострадала часть инфраструктуры тепловых сетей, повреждена в частности теплотрасса номер 18 в районе пересечения улиц Радищева и Ленинградской. Авария произошла около 3 часов ночи. 36-летний водитель МАЗа врезался в теплотрассу, попал под напор горячей воды и скончался на месте. 44-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти. По данным агентства, Министерство вооруженных сил страны сообщило о выделении сил и средств для обеспечения безопасности этих объектов. Ранее национальная компания железных дорог Франции приостановила все движение поездов к югу от Бордо на фоне масштабного лесного пожара. Завтра в российской столице температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик сообщил, что до выходных прогнозируются дожди и грозы с порывистым ветром. Ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова также сообщила, что на этой неделе ожидаются кратковременные дожди. Она добавила, что погода в эти дни будет неустойчивая. Также ожидаются колебания температуры воздуха.
2: Но в последующие дни, до 30 числа включительно, в течение всех суток будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Ночи останутся довольно теплые, преобладающая температура где-то 14-16 градусов. Дневная температура во вторник 25-27, в среду 21-23 градуса максимальная. В четверг температура воздуха в дневные часы чуть ниже, в пределах тоже 20-22 градуса. 31 числа по предварительному прогнозу переменная облачность уже без осадков. Ночь останется теплая, 12-17. Дневная температура чуть выше, 21-26 градусов. То есть температура воздуха, ну, в принципе, будет близка к климатической норме, и характер погоды будет соответствовать июльским значениям.
0: На юге России, где в последнее время была сильная жара, температура немного понизится. Это коснется Калмыкии, Астраханской, Волгоградской областей. Комфортная погода также будет в Крыму и Краснодарском крае. А дожди в середине недели прогнозируются только в Адыгее и Ростовской области, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге местами дождь, плюс 26, плюс 28. В Москве временами дожди. На днем столице до 20 градусов.

Тулун в Москве, 6 часов 13 минут. Мы продолжаем наши разговоры, на которые у нас есть еще почти целый час. Будем обсуждать актуальные новости, послушаем несколько фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о ближайшем эфирном будущем. Ваши сообщения мы принимаем на номер плюс 7 967 103 5533, через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, товарищи психологи, давненько что-то в нашем эфире их не было, исправляемся. Итак, психологи рассказывают нам про время суток в июле. В июле тоже бывает время суток, когда мозг работает лучше всего. Ну, конечно, спасибо большое. Просто июль почти закончился. Зачем нам сейчас эта информация? Ну ладно, так или иначе, июль просто напоминает нам один из самых светлых месяцев. И действительно, продолжительность дня потихонечку, конечно, убывает, начиная с 22 июня. Но пока еще не достигла зимних показателей. Что это означает? С одной стороны, темнеет позже, но и светает раньше. И говорят нам о том, в том числе и врачи, кстати говоря, не только психологи, что максимальная эффективность мозга наступает через 2-4 часа после пробуждения. Ну, это, с одной стороны, конечно, перепевая на тему «когда встал, тогда и утро», но если действительно взять и сделать над собой усилие и встать пораньше, пользуясь тем, что и солнце из-за горизонта появляется несколько раньше, чем еще буквально несколько месяцев назад, то вот действительно можно, оказывается, решить целый ряд нестандартных проблем. А еще у нас, оказывается, исполнительный контроль, который отвечает за анализ и планирование. Это все тоже достигает пика, вот такие утренние часы. В общем, иными словами, можно утро именно в июле использовать максимально эффективно. Но надо же такому случиться, что именно июль и август — это месяцы, когда мы наоборот стараемся от таких вот служебных задач держаться как можно дальше. Все отправляемся в отпуска куда-нибудь, и вот там как раз и проводим то самое время, которое, казалось бы, можно было употребить во благо свое или работодателя. А если эти блага совпадают, так это же вообще оптимальная ситуация. В общем, дорогие друзья, если у вас есть возможность спать и не решать никаких задач, я вас с этим категорически поздравляю. Всем остальным желаю все-таки эффективным образом распорядиться этими утренними часами. И вне зависимости от вашего состояния рабочего или отпускного, давайте дружно встречать этот понедельник под музыку на маяке.

0: спали.
1: На смену дум-скроллингу пришел дрим-скроллинг. Ну что, уже как-то звучит посимпатичнее. Что такое дум-скроллинг? Напомню, это когда человек впадает в такую грубу и просто вращает, листает ленту новостей. Да еще и вдобавок к этой ленте, как правило, новости не слишком приятные. И вроде понимаешь, что это не очень приятно. И продолжаешь листать. Дрим-скроллинг. Пока не очень понятно, сколько опасного в этом явлении. Но говорят, что россияне все чаще этим дрим-скроллингом занимаются. А чему посвящены мечты? Посвящены они жилью, которое люди не могут себе позволить. Пока только 7% признаются, что проводят за просмотром недвижимости более 5 часов в неделю. 5 часов в неделю, если это все перевести на язык тренировок, то это уже, знаете, спорт. Пока еще любительский, но уже спорт, а не просто занятие физкультурой. Просто как аналогию вам привожу. Да, что же, в общем, тут происходит? 34% респондентов, был опрос проведен, причем архитектурным агентством и еще и информационным одним агентством. В общем, 34% участников, более трети, регулярно смотрят объявления о квартирах и домах, которые сейчас, в данном момент, то есть не могут себе позволить. Тут непонятно, как уворачиваются 66%, потому что вот эти объявления о недвижимости везде просто. Едешь по дороге, билборды. Зашел в метро, видеореклама. Открыл какое-нибудь печатное издание, просто выпадает это все на тебя, еще и на плотных страницах напечатано. Ну, а кроме того, кстати говоря, вот этот дрим-скроллинг, еще до того, как изобрели, собственно, скроллинг, тоже наличествовал в информационном пространстве, потому что очень всегда красивыми были вот эти интерьерные журналы, и многие листали их просто для того, чтобы полюбоваться решениями. Даже без относительно того, сможешь ты вот в таком конкретно дизайне жить, и хочется ли тебе вот этого. Ну, просто хорошо снято, здорово сделано, не дураками. Ну, почему не посмотреть, действительно. И вот так вот люди в это во все вовлекались. И не кажется мне, что в этом есть что-то такое прям негативное. Хотя, наверное, несбыточные мечты. Тут сейчас тоже психологи могли бы вступить в дело и сказать, не-не-не, это все создает вот ту самую реальность, с которой мы сравниваем свою, и мы становимся несчастными. Не знаю, мечтать, в общем, не вредно, наверное. А самое это главное, на самом деле, даже если вы пока не можете себе купить какое-нибудь загородное шале, то можно сделать свой интерьер более приятным и более таким жизненно сильным. И сегодня об этом будут говорить все наши коллеги в программе «Как знать», а программа это в эфире после 14 часов по Москве. Дизайнер интерьера Ангелина Сафронова обещает рассказать, как создать не только красивый, но и долговечный интерьер. В общем, послушайте, уверен, что-нибудь для себя почерпнете. Ну, а мы сейчас нырнем в архив программы «Как знать» и вспомним среду. Детский семейный психотерапевт и нейропсихолог Наталья Наумова рассказывала о том, вообще в целом, нужно ли быть идеальным родителем, нужно ли к этому стремиться, но затронула тему, мне кажется, которая существует безотносительно родителей и их детей, а именно, как нивелировать последствия конфликтов.
2: И тут очень важно именно показать ребенку, как родитель принимает эту обиду, принимает свою ошибку и показывает, что, ну, я на тебя сейчас сорвалась, крикнула, да, ты меня прости, и я устала, да, вот, и не выдержала. Давай сейчас мы с тобой возьмем минутку, подышим, а позже мы с тобой все обсудим, да. И вот тогда ребенок видит, каким образом взрослые справляются со своими переживаниями, своими тревогами, да, и тогда ребенок тоже у нас в итоге получается адаптированный, понимает, что да, он может что-то не выдержать, но знает, как наладить контакт, и самое главное, не потерять связь с близкими людьми, да, а продолжить взаимоотношения, то есть помириться, найти способы, как вот урегулировать конфликты и как не уйти в чувство вины, а вернуться в контакт и быть с другими людьми.
3: Угу. Ну, а это мы не можем назвать вот это состояние, которое вы описали, идеальным состоянием родителя. Идеальный родитель – это который может сорваться, но попросить прощения, например, или объяснить ребенку, да, почему он сорвался, почему он не может поиграть.
2: Ну, у нас принято в психологии это называть достаточно хорошая мать или достаточно хорошие родители, да, Винникот.
3: Ключевое слово достаточно.
2: Ввел такое понятие, да, и здесь как раз то, что когда идеально, то сразу такое стремление, что все должно быть идеально, и все должно и чисто быть, и убрано, и игрушки все по тематикам разложены, конечно, как в Монтессори школе, и все такое, да, а это уже слишком много, это дает переутомление, и тогда родители будут не в ресурсе, и они не найдут в себе силы быть эмоционально открытыми с ребенком, да, у них будет эмоциональное выгорание.

0: спали.
1: 190 лет. Таков биологический предел жизни человека, по мнению ученых из Калтеха. Что тут отрадно в этом во всем? Ну, не то, что нам всем пообещали тут, что мы по 190 лет проживем, но самое главное, что в веками этот порог только увеличивается. Да, если мы посмотрим на научное воззрение до 19 века, которые бытовали, то там, знаете, говорили, что 70, ну 100 лет, это все, это максимум, предел, все, ну 70 уже круто, а 100 это вообще практически невозможно. Ну тогда, знаете ли, средняя продолжительность жизни еле-еле до 30 дотягивала. И если вы, конечно, выдающихся деятелей начала 18 века вспомните, скажете, ну как же, там и до 60 люди дотягивали, да, а средняя продолжительность жизни такая, потому что детская смертность была очень-очень высокой. Тогда, в общем, была интересная такая закономерность, если до 10-15 дотянул, то уже велик шанс и до 50-60 дожить, что считалось глубокой старостью. Потом смотришь уже 820-е годы, ну, хорошо, там где-нибудь середина 19-го столетия, уже там на рубеж 110 лет вышли, а если на вторую половину 20 века посмотрим, то 115-120. Сейчас, конечно, не то чтобы много таких людей, но ученые постоянно вот этот предел отодвигают. Большое спасибо, товарищи ученые. Хотелось бы уже, может, и осуществить, потому что вот сейчас вилку называют 150-190 лет. Звучит вроде бы и неплохо, хотя много ли вы знаете столетних, например? Не очень, мне кажется. Еще одна новость, касающаяся развития нашего. Оказывается, за 10 недель можно освоить эхолокацию. Поставили эксперимент в Дармском университете. В эксперименте участвовали как зрячие люди, так и незрячие. Причем были даже те, кто является незрячим от рождения. И выяснилось, что даже человек, у которого зрение-то есть, может при правильной тренировке освоить технику эхолокации, то есть щелкать вот так вот языком. И по отраженному звуку угадывать расположение и форму предметов. Так что, дорогие друзья, если вам очень интересно попробовать, давайте приступать. Встречаемся 5 октября. Будем сравнивать результаты.

0: спали.
1: Австралийские ученые предупреждают нас о том, что зависимость от тренировок может оказаться такой же навязчивой, как и от каких-то вредных привычек, представьте себе. Да, есть люди, которые действительно в прямом смысле слова подсаживаются на ежедневные тренировки, и казалось бы, ну что же в этом плохого? Ну, пожалуй, в общем, кажется, что ничего на самом деле, ну кроме там опасности явления под названием перетрен. Если вы не профессиональный спортсмен, то вот эти ежедневные тренировки могут привести действительно к негативным последствиям, особенно если вы все это делаете бесконтрольно, как-то по наитию или, прости господи, в интернете там что-то такое поначитались этого всякого и давай тяжести поднимать. Самое-то главное, говорят австралийцы, что если такой человек пропускает тренировку, неминуемо возникает синдром отмены. Ну, то есть сильный эмоциональный дискомфорт, помноженный на чувство стыда. В общем, действительно тяжелое вот такое, не то что заболевание, но тяжелое состояние, скажем так. Ну, опять же, знаете, если уж от чего зависимости развивать, так уж лучше от тренировок, чем от субстанции, которую мы внутрь нет-нет, да и употребляем. А сегодня в программе Сергея Стилавина и его друзья в 10.00 ожидаются в гостях врач спортивный Сергей Додонов, член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков. Речь пойдет как раз о скейтбординге. Его называют трендом этого лета. Мне кажется, это лето не причем. В принципе, это такое достаточно популярное развлечение. Причем, кстати говоря, не только для школьников. Ну, а в пятницу цикл «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке» продолжился. И литературовед Мария Кислицына говорила о рассказе «Гусев» Антон Павловича Чехова и проводила аналогии между автором и его героем.
2: Но опять же, да, вот вы сказали, что у него в других рассказах живые, а здесь мертвые. Как раз у Чехова зачастую в других рассказах мертвые, а в этом живые. И несмотря на то, что это, опять же, для русской литературы уж как минимум это общая история, что тот же, да, не так любимый Чеховым Толстой, да, вот знаменитый это его Иван Ильич, то есть на протяжении всей своей жизни Иван Ильич был очень мертвым. И только в момент агонии и наступления смерти у него был момент истинной жизни, когда Иван Ильич действительно прожил ее от себя. И вот как раз Чехов, у него есть, возвращаясь к этой теме, вытравливание из себя раба, становление свободным человеком, который может совершенно по-другому посмотреть на мир, а не так, как принуждает нас вот эта вот действительно очень жестокая действительность. Опять же, давайте как образ это представим. Вот у нас плывет корабль. На корабле две палубы. И плюс еще вот это нижнее помещение лазарета, где находятся умирающие люди. Сосед Гусева по этой больничной койке, Павел Иванович, он как раз выступает как такой критик жизни и говорит, ну вот посмотри, как твоя жизнь устроена. Зачем денщиком ехать за столько верст из Центральной России на Дальний Восток? Ты оторван от своих близких, по которым ты скучаешь. Дальше Павел Иванович начинает говорить о том, мы здесь оказались, большая часть на третьей палубе. Чтобы оказаться на первой палубе, нужно 500 рублей. А где ты эти 500 рублей возьмешь? И условия чудовищные. И вот дается такой образ, как описывается океан. Чехов использует следующую фразу. У моря нет ни смысла, ни жалости.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Как вы думаете, сколько может стоить оставленный на трамвайных путях автомобиль? Про миллион рублей говорят, знаете ли. С москвича пытаются взыскать свыше даже миллиона рублей. Что за москвич такой? Это пользователь каршеринга. Мы не удивлены, который решил, что будет неплохой идеей оставить на Покровском бульваре этого прям центр Москвы, центр-перецентр, прям, знаете, да, оставить автомобиль так, что он заблокировал движение трамваев. В общем, закрыл машину с приложения и ушел. И теперь московский метрополитен, внимание, требует с человека компенсацию за то, что было нарушено движение трамваев аж 4 маршрутов. А при чем здесь метрополитен? Казалось бы, как в метрополитене-то автомобиль оставить? Но дело в том, что московские трамваи — это тоже метрополитен. Просто не пытайтесь это понять, это просто так. Это все одна структура юридически. Кроме того, сам сервис каршеринга тоже там собирается по договору, который мы подписываем, не глядя, взыскать несколько штрафов. Сумма может достигать 150 тысяч рублей. В общем, дорогие друзья, вне зависимости от того, есть ли в вашем городе трамваи и каршеринг, ведите себя прилично. Ну, а обо всем, что происходит на дорогах и около них, вы сможете поговорить сегодня с нашими коллегами в программе «Ассамблея автомобилистов». Это случится после 18:00. Ну а пока музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Фестиваль скульпторов-металлистов, да, который, в общем, не про музыку, конечно, и самое главное, где пройдет этот фестиваль? В поселке Лух, на конце, в Ивановской области. Почему именно там? Да потому что именно в поселке Лух на свет появился Николай Бенардос, один из изобретателей, в общем, наверное, основной изобретатель электрической дуговой сварки. И действительно, в общем, ну, сложно себе представить, где эта сварка не нужна в нашей жизни. Очень радостно, на самом деле, что такой небольшой населенный пункт принимает событие, которое освещает даже целая российская газета. Мы когда-то про Николая Бенардоса и про Лух рассказывали в одном из выпусков программы «Место действия России». Можете найти этот выпуск на медиаплатформе «Смотрим». Там бережно хранится весь архив «Маяка». Ну, а мы сейчас перенесемся в прошлый понедельник. Мы тогда в Петербург отправились. Но не просто, чтобы по Невскому проспекту праздно пошататься, а о том, чтобы поговорить про историю женского образования, в частности, женского образования инженерного. Ну и как-то часто бывает, когда речь идет об образовательных процессах, нам на помощь пришел наш коллега, журналист и историк Марат Сафаров.
2: Ну, это 19 век, но если все-таки под женским образованием мы подразумеваем высшие женские курсы, например, курсы Гирье, знаменитые, курсы медицинского и педагогического, или скорее образовательного шире профиля. Можно ли это ставить на один уровень с высшим образованием всеобщим, с мужским, скажем так? Наверное, нет. Дело все в том, что были очень большие сложности с трудоустройством. И как бы мы сейчас сказали, с признанием этих дипломов. По сути, если мы говорим об этом образовании, это, конечно, возможность получения социального лифта, вхождения в него и каким-то образом изменения своей судьбы, но все-таки рынок труда для женщин по результатам полученного образования был очень ограничен. Например, вот есть случаи, примеры, когда, возвращаясь к технике, к естественно-научным дисциплинам, девушки оканчивали Сорбоннский университет во Франции, приезжали в Россию, а диплом надо подтвердить. Он не нострифицируется, как бы мы сейчас сказали современным языком. Надо сдать экзамены за курс какого-либо высшего учебного заведения, к которому прикрепишься. Это огромное количество экзаменов, очень сложных, от 20, например. И по результатам их дается диплом разных степеней. Второй, там, третий, первой степени. То есть такая градация тоже была. Ну и, в общем, вроде как ты уже теперь получил российское образование. А дальше что? Дальше, по сути, ну, такой путь в женские гимназии.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Воистину. Спасибо.
8: Роберт Рождественский. Спасибо, жизнь.

0: пару минут поговорим о нашем ближайшем эфирном будущем. Начнем с самого вечера. Человек, читающий Владислав Тимкин, сегодня после 20.00 продолжит нас погружать в пространство смыслов Александра Пятигорского. «Индивид и культура», часть третья, с 20 до 22.00 по Москве. И если вы в своем часовом поясе считаете такое время неприемлемым, то медиаплатформа «Смотрим» вам поможет. Вы всегда сможете в любой момент для себя это все открывать. Мы сегодня после 19.00 в очередном выпуске программы «Место действия России» будем говорить о человеке, который на свет появился 25 июля 1929 года. Это Василий Шукшин, писатель, актер, режиссер. Родом он с Алтая. Вот туда, на его родину, мы и отправимся. Нас ждет знаменитый Чуйский тракт, прекрасные виды и замечательный человек. Удивительный, конечно, потому что чем больше читаешь о его свершениях, о его творчестве, тем больше думаешь, что у него как-то все получалось само собой и заодно. Ну, то есть он же там что-то написал рассказик, а потом как-то поступил во ВГИК. Вроде бы собирался становиться режиссером сразу, а сначала сценаристом, а потом начал сниматься в кино, да причем еще у каких корифеев и в каких ролях. И все это как-то вот так легко, вроде бы и непринужденно, ну, а потом он взял и очень рано скончался. То есть, в общем, все это как-то разновекторно и с трудом укладывается в единую картину. Ну, попробуем сегодня это дело уложить. Надеюсь, что часа нам хватит, хотя что-то мне подсказывает, что едва ли. Ну, в общем, так или иначе, надеюсь, что скучно нам не будет в компании Василия Шукшина. В 17.00 Игорь Ружейников предпримет очередное такое вот путешествие музыкально-историческое, и в 1976 год мы отправимся. Тогда, знаете, 1 января случилось важное событие. Советский паспорт перестал быть зеленым и приобрел вид вот этой краснокожей паспортины. Ну, на самом деле, не первая была, конечно, эволюция. Даром, что ли, Маяковский именно про краснокожую писал в свое время. В общем, так или иначе, все это, наконец, пришло в соответствие. О том, как это произошло и под какой саундтрек, об этом сегодня Игорь Ружейников будет говорить после 17 часов по московскому времени. Ну, а мы сейчас, конечно, перенесемся в прошлый понедельник. Тогда тоже, в общем, отчасти про цвет шла речь, но в контексте моды. Хотя не столько про цвет, конечно, сколько про размер. В июне 1962 года на страницах американской прессы впервые появилось определение «мини-юбка». 62-й год. Вот только-только как-то в космос там сунулись, знаете, и тут же все давай обнажаться в целом. Вспомнили о том, сколько копий было сломано из-за этого революционного предмета одежды. Кто, как, зачем это все надевал, кто препятствовал надеваниям. В общем, было интересно, естественно. Полная версия на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы прямо сейчас отрывок предложим вашему вниманию и песню, разумеется, тоже. Поэтому прямо сейчас в эфире образуется Игорь Ружейников. А я желаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
1: И когда эксперименты с мини-юбками начались в Великобритании, была придумана юбка, которая называлась «Йо-йо». Ну, «йо-йо» значит «е-е», значит «да-да». Вот. Она была как короче, чем 12 сантиметров, и даже короче, чем 10. Вот. И каким-то образом одна из британских коллекций юбок «Йо-йо» попала в Мексику. Вот почему в Мексику, совершенно непонятно. Вряд ли в 60-х годах Мексика была центром притяжения британских туристов. Попала. И эта идея по Мексике разошлась. Там была очень интересная вещь. Мексиканские мужчины приветствовали на молодых девушках юбки йо-йо, которые они называли совершенно по-другому. Вот. Ну, просто как-то называли, я не знаю. Вот. Причем очень многие серьезные мужчины, понимаете, что столичные, что гаучо, говорили: знаете, я встретил свою нынешнюю жену, я ее увидел впервые в юбке йо-йо и влюбился, ну не ее там по-другому, по-испански, и влюбился, значит, до безумия. Но после того, как мы сходили к алтарю под венец, я запретил своей жене, и это случилось до рождения нашего первого ребенка, их потом было много, я запретил своей жене надевать эту юбку. Вот, понимаете, вот такое мужское отношение. Но вернемся, понимаете, все-таки вернемся в Великобританию. Один из самых больших почитателей моды в 60-х годах и продвигателем. Ну, и продвигатель. Нет такого слова русского, я только сейчас придумал. Это был великий Клифф Ричард. Еще задолго до того, как он стал сэром, при исполнении его композиции мы видим кучу девушек в тех самых мини-юбках.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Спецоперация рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин накануне на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
1: Да, руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично именем УПА, называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подхожу к главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
0: Президент также призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот. Эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщает телеканал «Общественное». Кроме того, в Сумах был слышен звук взрыва. Подробности не приводятся. Сейчас в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Сумской областях, объявлена воздушная тревога. 2 человека погибли, 5 ранены в результате воздушной атаки в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Александр Скрябин. По его словам, из-за падения БПЛА возникли пожары на территориях предприятия, складов и частных домов. На месте оперативно развертывают пункт временного размещения для пострадавших жильцов, организованы спальные места, горячие напитки и питание. К месту происшествия направлены автобусы, которые будут служить пунктами обогрева для эвакуированных граждан. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле городских властей. Белгород также ночью подвергся массированной атаке дронов. 12 человек пострадали, в том числе 2 ребенка, сообщили в региональном оперативном штабе. Раненых с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницу. Помимо этого, в городе произошло возгорание нескольких квартир, многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. Кроме того, частично разрушен частный дом. Информация о других повреждениях уточняется. Более 500 детей погибли от агрессивных действий Киева с 2014 года. Более 2000 пострадали. Их число продолжает расти из-за новых обстрелов, рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
2: Несомненно, есть цифры статистики, я их назову. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего по общим подсчетам пострадало более 2000 детей. Следственный комитет России возбудил более 10700 уголовных дел. Мы с коллегами из СК очень плотно работаем над расследованием преступлений в отношении детей страны киевского режима. И сегодня вынесено более 70 пожизненных приговоров в отношении боевиков киевского режима.
0: День памяти детей жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Дата установлена указом главы ДНР в 2022 году. Операторы FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили 5 украинских военных в районе Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны России. Кроме того, расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» западной группировки ликвидировал украинскую бронемашину «Бушмастер» производства Австралии на краснолиманском направлении. В то же время в районе Краматорска уничтожены 2 «Хамви» ВСУ производства США. Удары нанесли операторы дронов группировки «Войск Юг». Еще один автомобиль «Хамви» уже в Славянске уничтожили операторы дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады. подача горячего водоснабжения нарушена в 5 многоквартирных домах Комсомольска-на-Амуре после ДТП, сообщили ТАСС дальневосточной генерирующей компании. Авария произошла около 3 часов ночи. 36-летний водитель МАЗа врезался в теплотрассу, попал под напор горячей воды и скончался на месте. Его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. Пострадала часть инфраструктуры тепловых сетей, повреждена теплотрасса в районе пересечения улицы Радищева и Ленинградской. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Самые сильные ливни ожидаются в Иванове. К исходу понедельника на каждый квадратный метр выплеснется почти 3,5 ведра воды, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В Владимире, Липецке и Ярославле осадки будут слабее. По словам метеоролога, из-за вторжения фронтальной волны похолодает. Днем в центральной России дождевых туч столбики термометров могут подняться только до сентябрьских плюс 18-23 градусов. В то же время на юг и восток русской равнины заглянет настоящая летняя жара. На берегах Волги и в предгорьях Урала во второй половине дня воздух прогреется до плюс 30-35 градусов, при Черноморье до плюс 28-33 градусов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, ожидаются дожди, температура плюс 26-28, в Москве плюс 18-20 и кратковременные дожди.

0: знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство. Тема, которую мы затронем с Ильей Овсянниковым, художником. Илья, доброе утро, дорогой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте.
2: Да, тема на сегодня...
3: С нами?
2: Да, он с нами.
4: На подхвате, да.
2: Так вот, тема-то какая? У нас сегодня злободневная, потому что мы поговорим о художниках и нейросетях. И, Илья, можно маленькую такую прелюдию, так сказать, в качестве разогрева, да, вашего выступления? Дело в том, что художники, они тоже люди. Они смотрели, я так понимаю, долгое время на обывателей, у которых возникали посудомойки, стиральные машины, доставка еды. Да, ну, в общем, все то, что облегчает жизнь обывателю. Обыватель уже ничего не хочет делать. То есть сейчас я вот поднимал статистику несколько дней назад. Люди мечтают о роботах, потому что они хотят, чтобы вообще уже даже развешивало белье и носки в доме не женщина и не мужчина, а просто вот эта железяка, да, которая будет помогать. Люди вообще ничего не хотят делать дома. То есть это такие стали паразиты в самом перманентном таком смысле этого слова, рафинированном, да. И вот художники, они ведь раньше как писали картины? Они, я так понимаю, сами натягивали холст на раму, да, замешивали краски сами, сами с треногой с этой, значит, мольбертом ходили, тяжесть эту носили, писали картины, все там грунтовали, ну, в общем, и вдруг они поняли, что, а что мы хуже, что ли, что мы лысые, что ли, вот, если все остальные потребители живут припеваючи, едят с утра до ночи доставку на дом, вообще зад не отрывают от кровати, от дивана перед телевизором, да, давайте и мы будем пользоваться благами цивилизации и давай-ка мы рисовать при помощи нейросетки. Да, я так правильно понимаю, что происходит?
3: Ну, можно и так выразиться, но я немножко про другое хотел сегодня рассказать. Ну да, в общем-то вы правы, действительно, прогресс вещь такая, она для ленивых, то есть художник, который обращается к таким вспомогательным таким ухищрением, как та же самая нейросеть, можно сказать, он ленится. Но тут все же, когда речь идет о сотворении искусства, это процесс такой, ну, надо сказать, он не совсем лишний, он в чем-то даже приятный. То есть, когда говорят, что чем же будет заниматься человечество, когда все за него будут делать машины, чаще всего говорят, ну, играть на арфе, сочинять стихи, то есть заниматься искусством самостоятельно, не при помощи машин, а вот здесь как раз в свободное время люди будут сами делать искусство, а не вовсе не машины за них. Ну, так, во всяком случае, предполагается. Поэтому все же вот с искусством этот момент спорный, что его нужно также облегчить, как мытье посуды,

0: нашей жизни.
1: Ну, конечно, когда мне нужны иллюстрации для моего канала, я всегда заказываю прекрасные картинки. Особенно искусственному интеллекту удаются женщины. Почему-то... Да-да-да-да. Причем там так они очень натуральные. Там с пальцами проблемы, как правило. Вот,
2: сейчас уже решают эти проблемы. Да,
1: да, решают. Но мы же про бесплатные сервисы, правильно, Владислав Александрович? Платить за искусство грех, правильно? Гусары не платят.
0: Да, кстати, про деньги. Это тоже очень важный момент. Сейчас мы про него обязательно поговорим. Ну, давайте коротко для тех радиослушателей, кто вдруг мало не сталкивался, расскажем, как это происходит. То есть человек дает программе команду с помощью нескольких слов, прям пишет туда, указывает дополнительные условия, как сделать рисунок. И получает на экране случайно сгенерированное изображение на основе анализа большого количества картинок в интернете по данной теме. Ну, вот вкратце так. То есть рисовать самому ничего не нужно, получаешь картинку из подбора, да еще и подправленную. Ну, там...
1: Послушайте, а вот этими вашими самыми главными-то людьми, да, я понимаю, что в искусстве-то художник это не главный человек. Судя по всему, это искусствоведы и галеристы. То есть это люди, которые, значит, делают гешефты на всем этом, так сказать, вот этом всем процессе. А одни объявляют вот какую-нибудь очередную мазню искусством, да, а другие, так сказать, предоставляют площадку для того, чтобы раскрутить еще дальше того или иного автора. И в этом смысле они признают вот это сотрудничество человека, который называет себя художником, и нейросетки, что вот получающаяся цифровой, ну, какая-нибудь цифровая картинка является предметом восхищения или вообще искусства. Если мы понимаем, что нейронка действует по следующему алгоритму, она просто компилирует то, что есть в ее памяти, в арсенале, в ассортименте, компилирует. То есть, конечно, это созвучно постмодерн, да, самому принципу, вот все, лепить из старого новые какие-то вещи. Но является ли это серьезно сегодня искусством? Вот, объясните нам, Илья.
0: Ну, да, это вот следующее как раз, что я хотел сказать. Действительно, для хобби, ну, скажем, такого простого прикладного развлечения, прикладного искусства, там, вырезать снежинки, еще что-то, это вполне себе является таким прикладным моментом искусства, когда каждый обыватель может взять и сделать картинку, ну, какое-то изображение, не углубляясь непосредственно в изобразительное искусство. Но когда уже художник к этому подходит, он все равно, как мне кажется, остается в сфере прикладного искусства. Но это, об этом мы чуть позже поговорим. Так вот, недавно, как вы совершенно справедливо сказали, произошло взаимодействие. Вот уважаемый аукционный дом, занимающийся изобразительным искусством, организовал торги работ, выполненных при помощи искусственного интеллекта. Уже прецедент, это первые такие торги, из 32 лотов было продано аж 28 так называемых электронных поделок.
1: То есть Илья, оперируя древними поговорками и пословицами, это называется на безрыбье и рак рыба. То есть больше торговать нечем, все распродано. То, что не распродано, вернее, то, что еще не украдено, еще не поступило в закрома, да, этих аукционных домов. И вот они перешли на вот эту цифровую бодягу просто от того, что прибыли-то нужны, а торговать уже нечем. Все распродано, до нас уже украдено.
0: Ну, да. Ну, вот, несмотря на то, что это было, эти 28 произведений были проданы за сравнительно большие деньги, но для нормального такого адекватного человеческого искусства это не такие уж и большие деньги. Мне кажется, здесь все-таки сработал элемент такого хайпа и пиара на скандале, потому что у традиционных художников, которые сами ручками все делают, ну, так сказать, извините на шутку, подгорело. И около 3000 человек подписали обращение против этих торгов. И, как я понял, суть дела составляет два главных вопроса. Авторство и качество. Причем вот авторство больше всего волнует участников негодования по этому поводу. Потому что кто автор, возникает вопрос. Ведь нейросеть – это сложная программа, над которой работал большой штат сотрудников, программисты и так далее, создатели этих всех.
1: Нет, но главное, что, Илья, главное, что этой нейросетки скармливали все, так сказать, все наследие человечества. Тут Маск же вот месяц назад проговорился, говорит, мы, говорит, скормили уже искусственному интеллекту все знания на Земле, и теперь мы кормим искусственный интеллект синтетическими знаниями, понимаешь? Теперь он жрет эти самые, значит, замес.

0: Из того, свое что уже сожрал. Да, один, он сам себя кормит какими-то этими плюшками. Ты понимаешь, какая история? То есть не только вот эти авторы, не только авторы программы являются авторами, но все, и Шишкин, и Репин, и Веласкес, ну все они как бы при делах-то, понимаешь, какая история?
1: Да, вот эти 3000 обиженных художников так и сказали. Если этот художник, который задал команду из нескольких слов и продал это произведение на аукционе, берет гонорар себе, значит, он заявляет, что не нейросеть, а он автор. Раз он автор, значит, он как раз и нарушает тем самым, потому что нейросеть, как вы совершенно справедливо сказали, обрабатывает колоссальное количество данных, нарушает их авторские права, потому что этих художников, которые выкладывали свои произведения, фотографии, живописи и так далее в интернет, никто не спрашивал. Никто не спрашивал их разрешения, уж точно никто не предлагал им никаких гонораров. И поэтому они требуют, возмущенно требуют компенсации своих усилий в творчестве. И неспроста это действительно так, потому что организация, так называемое авторское бюро основное, которое занимается этими вопросами, сейчас как раз находится в стадии обсуждения понятие, что же такое произведение, созданное с помощью искусственного интеллекта, и кто автор этого произведения. То есть, и приходит к выводу, что все-таки один автор не может, такое произведение не может быть признано за одним автором. Это все же плод коллективного творчества. Так что с авторством более-менее, я думаю, вопросы утрясут. Но здесь для меня лично больше интерес, так как я иск не подавал, для меня лично больше интерес вызывает качество, которое выдают нейрон. То есть что они делают, по сути, какое произведение искусства? Может ли нейросеть выдать шедевр? На мой взгляд, здесь сейчас я уже сразу начну наводить критику, на мой взгляд, конечно, нет, потому что если шедевр, как мы уже договаривались, это вершина искусства, то нейросеть — это некая его средина. А середина, она, как понятно, никогда не станет вершиной или не будет каким-то выдающимся.
0: Давайте так, Илья, скажем, это уровень покрепче, чем вот у этих уличных художников, что на Арбате, что на Невском в Питере, да в любом городе в выходной день, это публика в теплый погожий денек, наверное, сегодня такой, вылезает, да, и продает свои вот эти вот, или на курорте где-нибудь, на морском, да, вот этих красивых котиков, жаб, я не знаю, что...
2: художественные.
0: Да, все очень мило, да, там вот какая смотрите, чайка летит, да. Закат какой-нибудь там. Ну вот, то есть нейронка пишет лучше, да, чем вот эта вся, так сказать, публика.
1: Я вам отвечу, чем отличается машинное творчество, нейросети, от человеческого. На самом деле, очень просто объяснить это наличием свободы. Человеческое творчество, оно ограничено какими-то рамками, но какое оно должно быть, решает только сам человек. А вот какое должно быть у машины, там все определено. То есть машина не имеет свободы творчества. И поэтому даже самый захудалый художник, который там пишет где-то на Невском и так далее, и у него может в жизни случиться такой эффект озарения. На него снисходит какое-то такое понимание искусства, и он может выдать, если не шедевр, то что-то интересное, оригинальное. Машина на это попросту не способна, у нее нет такой функции. Почему? Потому что машины, как мне кажется, это уже такое углубленное размышление, машина лишена чувств переживаний, которые так важны в искусстве. Мы уже до этого в предыдущих эфирах об этом говорили, что в таком традиционном рисунке, живописи важна не только логика самого рисунка, что там изображено, но и переживания, чувства, которые художник в этот момент испытывает.
0: Илья, уже касались этой темы. Наш главный герой в Москве — это большая глина. Вот чувство вот это вот не вызывает оно, понимаете? Как бы вам это поточнее объяснить, да?
2: Нейронка бы не смогла такое создать, да.
0: Рубикон, Рубикон будет пройден, когда действительно машина, вдруг будет создан некий алгоритм, который сможет удивить нас, вот, по-настоящему.
2: Парадокс, да.
1: Мне кажется, что никогда он не будет пройден, относительно нейросетей. Всех машин я не могу сказать, что там ученые придумывают, фантасты сочиняют, но нейросети, как вы совершенно справедливо сказали, они сначала использовали человеческий контент, картинки, сделанные человеком, и в тот же момент, когда произошли первые генерации, интернет наполнился вот этими картинками с ошибками нейросетей. И дальше они уже используют то, что они сами переварили и выдали. И так до бесконечности. То есть возникает эффект ксерокса ксерокса. И дальше это, конечно, такая деградация, энтропия. То есть здесь никакой гармонии, на самом деле, настоящей гармонии, к которой стремится художник, быть не может. Дальше это просто такая медленная дисгармония. Их, конечно, можно править, подправлять. То есть этого голема, так называемого цифрового, подпинывать, чтобы он подавал признаки жизни. Но никуда не денешься, голем останется големом, и человеческое ему будет недоступно. Ну, это мое такое мнение, то есть бояться. Угу.
0: Голема големом вышибают, да?
1: Что нас всерьез поработит интеллект, когда он будет использовать свои же ошибки.
0: Ну а как? Вот смотрите, Илья, мы к чему, смотрите, идем. Я опять же возвращаюсь к интервью Маска. Недавно он его дал какому-то блогеру или какому-то ученому через соцсети, там полчаса примерно разговора. Ну, там основная мысль такая, что он вот что сделает. Там самое парадоксальное. Искусственный интеллект, ну, нейросети, видимо, тоже имеют к ним отношение, будет предугадывать наши с вами желания. То есть вот эта сказка русская, да, пойди туда, принеси не знаю чего, и, ну, понимаешь, да, пойди не знаю, туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот это воплощается, понимаете? То есть, например, помнишь сказка про зеркальце? Свет мой зеркальце, скажи, это уже iPhone, да, и вот эти безумные улыбки женщин губастых, которые улыбаются сами себе в лифтолуках, в зеркалах или просто делая селфи, я каждый раз говорю, я такой нежности ни разу не видел обращенной к себе. Как я вижу на этих селфаках, да? Смотри. Это вот первый этап, он уже пройден, да? Зеркальце из сказки материализовалось в виде смартфона. А следующий этап, это вот он будет предугадывать наши с вами желания. Понятно, что все это на потребу маркетологам, которым надо впаривать все больше и больше фуфла, да, чтобы капиталистическая экономика, маховик не останавливался, да? И вот мы к чему придем. А дальше что? Представляешь, человек, лишенный средств производства, свободы, да, и к тому же еще и желаний. У него даже желание атрофируется. Вы можете представить, какая катастрофа? Желаний нет.
1: Это все было в антиутопиях. На самом деле, смотрите, желания какие? Надо их разделять. Желания в потребительском смысле, в развлекательном, они рациональны. Их можно предугадать, их можно предположить, их можно предвосхитить. А желания творческие, они иррациональны. В эту сферу машине никогда не проникнуть, потому что мы все же с вами сегодня говорим именно как раз про процесс творчества, то, что и отличает нас от искусственного интеллекта. Поэтому мы можем...
0: В какой-то степени, Илья, мне нравится ваша юношеская наивность. Вот, она мне нравится определенно. Но согласитесь, меня очень пугает, что из нашей жизни ушла мечта. Вот мечта, не материальная, не про плащ, как в «Курьере», да, не про поездку на Мальдивы, не про свадьбу на 200 человек за 5 миллионов рублей, а мечта, которая привела, например, на Юрия Алексеевича в космос. Понимаешь, какая история? Мечта, которая поднимает миллионы людей на борьбу, на достижения, на то, чтобы не спать, не есть, без выходных, что-то делать ради этой мечты. Вот этого нет. Вот что страшное, понимаешь?
1: Вот Маск же мечтает на Марс улететь. И все к этому прилагает. Может быть, и полетим.
0: Да мне кажется, сволочь он этот Маск. Что с него взять-то? Капиталист проклятый. Да. Ага, а вот смех мне ваш определенно нравится. Да, вот нам остается глядеть на все на это и смеяться. Вот так задорно, как делает Илья Овсянников, самый настоящий художник. А может быть, нейросеть, кто знает.

0: так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство.
3: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Расчеты против воздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 90 беспилотников ИСУ в Харьковской и Сумской областях, которые летели в сторону приграничных регионов России. Кроме того, военнослужащие уничтожили установку «Гвоздика» под Сумами и Харьковом, поразили гаубицу «Богдана». Об этом ТАСС сообщили в группировке войск. Также расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток» одним залпом уничтожил более 30 украинских военных в районе населенного пункта Широкой в Запорожской области. В министерстве также рассказали про контрбатарейную борьбу операторов БПЛА в том же районе. В результате боевой работы уничтожены самоходные артиллерийские установки, буксируемые гаубицы и несколько гаубиц Д-30. Любая агрессия в отношении Ирана неизбежно повлечет за собой последствия, и Украине предстоит узнать цену подобного нападения, поскольку Тегеран готов ответить на подобные действия. Об этом заявил глава Комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Мазизи. Таким образом, он отреагировал на инцидент 25 июля с атакой ВСУ на торговое судно в Каспийском море, в результате которого моряк погиб и один член экипажа получил ранение. МИД Ирана решительно осудил атаку, предупредив, что Исламская Республика оставляет за собой право на ответ. В связи с инцидентом иранское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Россельхознадзор с 27 июля ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. В пресс-релизе ведомства уточняется, что специалисты с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантией ветеринарной службы республики и выявили ряд нарушений. В частности, подтверждены случаи использования молока от зараженного поголовья. Подобные случаи также фиксировались в ходе инспекции в 2023-2024 годах. В релизе говорится, что до сих пор в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение, безопасность молока или другого молочного сырья, используемого в производстве. Сейчас из Армении также запрещен ввоз рыбы и всех видов подкарантинной продукции, включая цветы. Дистанционные мошенники сайтов объявлений после получения денег за покупку от своих жертв стали заявлять им о блокировке карты, обвинять в аферах. Как следует из материалов МВД России, злоумышленники размещают объявления о продаже товаров, требуют полную предоплату, а затем не выполняют обещания по доставке. Когда жертва обращается за разъяснениями, аферисты утверждают, что не могут получить деньги и требуют дополнительные средства. МВД рекомендует россиянам проверять надежность продавцов перед покупкой. Фотография паспорта в телефоне не имеет юридического значения и не может заменить бумажный вариант основного документа. Об этом интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Юридически значим только сам оригинал документа, который выдается гражданину. При этом иметь фотографию на смартфоне полезно, она может помочь человеку в ряде случаев, когда нужно предоставить паспортные данные, но не заменит бумажную версию, сказал Васенин. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Температура воздуха плюс 26-28 градусов. Ветер южный до 9 метров в секунду. В Москве облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Температура воздуха сегодня не выше плюс 20 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Давление еще понизится, составит 740 миллиметров ртутного столба. Это значительно ниже нормы.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Локомотив» стартовал с ничьей в чемпионате России по футболу. Железнодорожники в первом туре российской премьер-лиги дома разошлись миром с грозненским «Ахматом» со счетом 1-1. На гол Зелимхана Бакаева чеченский клуб ответил точным ударом Эральда Максути. В других встречах в воскресенье казанский «Рубин» уступил Краснодару 1-3, а Оренбург взял верх над Ростовом 2-1. Хет-трик Михаила Игнатова, а также голы Павла Мелешина и Захара Федорова помогли Сочи одержать первую победу в текущем сезоне первой лиги. В третьем туре сочинцы взяли верх над тульским «Арсеналом» со счетом 5-0. В других встречах дня красноярский «Енисей» был сильнее московского «Велес» 4-1. Ленинградец и екатеринбургский «Урал» разошлись миром 0-0. Уфа сломила сопротивление СК «Хабаровска» 1-0. А столичная «Торпеда» сыграла в ничью с ярославским «Шинником» 1-1. Софья Палкина и Валерий Пронкин стали победителями в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике, который завершился в Екатеринбурге. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Александру Николаеву. В тройном прыжке золото завоевала Екатерина Конева. В прыжках в высоту первое место занял Степан Веткин. Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале теннисного турнира в Гамбурге в парном разряде. Они в решающем матче проиграли словенкам Далиле Якупович и Нике Радишич со счетом 7-5, 3-6, 5-10. Нападающий омского хоккейного «Авангарда» Игорь Мартынов будет обменен в московское «Динамо». Об этом сообщает портал «Чемпионат». 27-летний белорус в прошлом сезоне забросил 5 шайб и отдал 10 результативных передач в 81 встрече. Россияне стали победителями медального зачета чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров в Венгрии. В воскресенье в рамках вечерней сессии золото среди юниоров в каноэ-двойках на дистанции 500 метров завоевали Дарья Почетная и Анастасия Романюк. Еще одну золотую медаль российской команде принесли юниоры Елизавета и Мария Сомовы, которые победили в каноэ-двойках на дистанции 200 метров. Также победителем соревнований в каноэ-одиночках на дистанции 500 метров среди спортсменов не старше 23 лет стал Матвей Арсенов. В общей сложности россияне завоевали 18 медалей, 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Сергей Стилавин.

0: Что это за хреновина?
1: Дилетантская точка зрения.
2: Господи, чего не приснится ночью?
3: А зачем? Кому это нужно?
4: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
1: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
5: И ишница. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем изучать искусственный интеллект, а он продолжает изучать нас. С какой целью? Это отдельный вопрос, и сегодня вопрос доверия всплывает. Сегодня с нами Станислав Кульбяцкий, директор по стратегии Альянса в сфере искусственного интеллекта, эксперт Московского физико-технического института. Станислав, доброе утро, здравствуйте.
6: Доброе утро.
5: Станислав, ну вы понимаете, эта штуковина, да, вот этот вот искусственный интеллект. Я тут в нашем окружении, в ближнем, наблюдаю, значит, с интересом за одним человеком, который помешался на искусственном интеллекте, создает себе двойника. Представляете, до чего дело дошло? С коммерческими целями, Владислав Александрович, с коммерческими.
7: Но других-то у него нет в жизни.
5: Ну, это такой человек, да, я согласен. Да. И вот он его обучает, и не нарадуется. Знаешь, вот он как будто с ребенком носится и говорит: слушай, посмотри, он отвечает, как я, моими словами, моей интонацией. Ну, это имеется в виду в тексте, да? Если кто-то читает книги, они понимают, что в тексте тоже можно ловить интонацию писателей, а не читать, как у нас люди читают в интернете, со своей собственной интонацией, со своим собственным настроением, да? Так вот, и он с ним носится, и он, смотри, на вопросы отвечает, иногда даже лучше, чем он сам. А я говорю: слушай, дай-ка я с ним пообщаюсь, поговорю с этим искусственным интеллектом твоим персональным, да, смотрю, общаюсь, и смотрю, он что-то заваливает меня, зараза, комплиментами. И я такой хороший, такой пригожий. Я говорю: слушай, надо подкрутить немножко там, уменьшить ему комплиментарность. Он говорит: да-да, я сейчас позвоню этому своему инженеру, он его подкрутит, он будет менее комплиментарным. Все эти условия, так сказать, настраиваются там, да, и в итоге, ну, смотрите, где у нас эта штука может использоваться? Ну, какие-то консультанты, да, врачи, скажем так, обтекаемо, скажем, да, могут эту штуку использовать вместо себя. Но, Станислав, насколько вот эта вот история, пусть она даже будет двойником, например, какого-то специалиста, ну, например, какого-нибудь искусствоведа, к примеру, да, или политолога, да, мы можем разные профессии представить, где вот, так сказать, языковые модели, например, работают, да, насколько действительно, ну, рановато говорить, что эта штука может действительно со стопроцентной гарантией хотя бы правдивости информации, непереверания фактов. Я про комплименты не говорю, это выглядит действительно фальшиво и странно, хотя есть люди, наверное, которым приятно о себе читать какие-то небылицы в позитивные, да, но вот мы можем сказать, что мы этим чатам и вообще искусственному интеллекту можем довериться по факту.
6: Смотрите, давайте я начну с рамки, что такое искусственный интеллект, то есть чтобы у нас был простой разговор. Значит, искусственный интеллект — это действительно уже не магия, это не про будущее, это про здесь, сейчас, то есть искусственный интеллект есть, он есть в нашей стране, он активно используется. Вы, наверное, неоднократно слышали, что искусственный интеллект обучается на миллиардах параметров. Вот миллиард параметров — это, грубо говоря, тонкая-тонкая настройка каждой системы под определенные задачи. Также искусственный интеллект обучается на большом массиве данных. Многие модели обучены на таком массиве данных, который не способен, например, изучить один человек за всю свою жизнь. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, слепо доверять искусственному интеллекту сегодня не стоит. Искусственный интеллект врет. С каждым годом он врет меньше. Он действительно искажает некоторые факты. Но важно понимать, что в искусственном интеллекте, внутри модели, с которой вы общаетесь, достаточно много информации. Она постоянно обновляется, то есть каждый ваш диалог с искусственным интеллектом, каждые полученные данные – это новая для него информация. Соответственно, если вы погружаете данные в него из разных источников, то он это считает информацией и дальше ее верифицирует. Поэтому он может врать, доверять ему буквально всю свою жизнь сегодня не стоит, но использовать его как ассистента, как помощника, который помогает реально существенно упростить какие-то рутинные процессы, сейчас, стоит и прямо сейчас, потому что искусственный интеллект развивается, он будет развиваться дальше. Сейчас мы, по сути, только в самом начале. И не использовать искусственный интеллект сегодня, это прийти к ситуации, что через 5 лет все равно его нужно будет использовать, значит, но обучиться ему будет гораздо-гораздо сложнее.
5: Так, хорошо, Станислав, но если говорить, я понимаю о специалистах, когда речь идет, я понимаю, например, вот ситуацию у тех же там искусствоведов, опять же, повторюсь, политологов, докторов, мозгоправов, да, условно говоря, каких-то там коучей или что-то в этом роде, которые действительно в своей работе это могут использовать. А, несмотря на то, что искусственный интеллект уже пришел к нам, он уже вот здесь, прямо здесь и сейчас, это все понятно, но вот в жизни обычно человека, да, вы говорите рутина, мы говорим все время это слово рутина, бытовуха, какие-то однообразные действия, да, хотя я лично с философской точки зрения посоветовал бы людям чувствовать удовольствие от рутины, нежели избавляться от нее и передавать кому-то другому, но это не важно, это мои стариковские мнения, а обычный человек, нормальный, что он может этому искусственному интеллекту, какую рутину-то перепоручить, вот в обычной жизни, хотя, конечно, мы все разные, но тем не менее, вот как вы на это смотрите?
6: Вы знаете, на самом деле вы уже используете искусственный интеллект каждый день. Вот, элементарно сервисы, рекомендательные с музыкой, собственно, используют технологии ИИ и позволяют под ваши вкусовые предпочтения, значит, подбирать треки. Что касаемо обычных людей, когда мы вообще разговариваем с людьми, и этот вопрос достаточно часто возникает, как же мне использовать искусственный интеллект, я всегда на него отвечаю так. Используйте для любых задач. Вам надо что-то найти, открывайте чат-бот, начинайте в нем искать. Вам надо составить список покупок, открывайте чат-бот, пишите туда. Вы следите за потреблением калорий, отлично, чат-бот вам поможет. Например, на примере чат-бота. То есть переведите все свои повседневные задачи, по сути, все, что вы пишете в заметках, а каждый человек что-то записывает в заметках. Переведите это в чат-бот. Почему? Потому что чат-бот будет обучаться на основе ваших данных, и вы удивитесь, но через месяц он будет вам помогать выбрать нужные продукты, собственно, напоминать вам о делах, и так далее. Это если говорить про обычного человека. Плюс сейчас возникает эра так называемых ИИ-агентов. Это создание специализированных маленьких моделей, которые будут автоматизировать повседневные задачи людей. То есть, например, пришла смс-ка, теперь не надо записывать ее в календарь, достаточно переслать ИИ-агенту, и агент сам встроит, собственно, информацию из этой смс-ки в ваш календарь, добавит в Task Manager и так далее. Это будет очень удобно и существенно оптимизирует ваши рабочие процессы.
5: Но это рисует, ну, Станислав, у меня картину каких-то суперзанятых людей, я не знаю, может быть, ну, какой-то начальник отдела, я уж не говорю про топ-менеджера, да, у которого есть личный ассистент, там, помощник, то есть его можно будет уволить, сократить, да, эту прекрасную девушку или реже молодого человека, да, который, вот, так сказать, таск-менеджер как-то, ну, управляющий задачами, да, заданиями, каким-то временем. Все-таки я, конечно, не очень пока уверен в делегировании искусственного интеллекта потребности в каких-то покупках, да. Единственное, что скажу, любопытная история с поиском информации, конечно. Но это, опять же, немножко профессиональная, наверное, история у меня, как у там публициста или как навыки какие-то там журналистские были в прошлом, да, с чего я начинал. Понятно, если надо проанализировать какую-то историю, найти какие-то цифры, меня достаточно забавляет, что эта система, она выдает, например, китайская, да, она выдает сначала основу, то есть какие-то данные по моему запросу, да, по теме, а потом делает какие-то свои выводы, исходя из этих данных найденных. То есть она мне показывает систему, по которой она ищет информацию по моей теме, не просто выдавая ответ, а как она это получает, эту информацию. То есть это как бы более доверительное, что ли, получается, общение, да, то есть она меня информирует о ходе своих размышлений, да, вот эта система. Это вот зачем это делается? Это имитация человечности какой-то, да, что, мол, вот мы порассуждали и сделали выводы. Почему она сразу не выплевывает ответ?
6: Это про доверие и про прозрачность. Человеку важно, ну, то есть люди в своем большинстве боятся искусственного интеллекта. Они не понимают, как он устроен, и, соответственно, начиная от конфиденциальности и заканчивая тем, что искусственный интеллект захватит мир, есть разные мифы. И прозрачность — это важно. важная часть, этическая часть, составляющая искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект показывает, что он положил, исходя из вашего так называемого промпта, запроса в свой код, и, соответственно, как он выдает вам информацию. Вы можете раскрыть и посмотреть.
0: Яичница. Маяк.
8: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и грозы пришли в регион под влиянием южного циклона. Неустойчивая погода охватит большую часть территории. Ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных восточных округах ливни и грозы. Температура днем составит плюс 25 градусов. В некоторых районах воздух прогреется до плюс 30. По данным метеостанции, июль стал рекордным по количеству дождей. Новый глэмпинг «Мыс Городецкий» открылся на берегу Сиверского озера в Кирилловском округе. Туристический комплекс состоит из 12 домиков. Инвестиции в проект составили около 80 миллионов рублей. Территория полностью благоустроена и готова к приему туристов круглый год. Спланировать поездку можно на официальном портале «Путешествуй по Вологодчине», сообщает пресс-служба правительства. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенников. Злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющих компаний и обещают вернуть переплату за отопление. В сообщении указывают сумму перевода и присылают ссылку для получения денег. Специалисты поясняют, это фишинговые сайты, созданные для кражи банковских данных. Настоящие компании не возвращают средства по ссылкам из сообщений. Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, а информацию проверять только через официальные сайты и приложения. Шатры здоровья продолжают работать в Череповце. На выездном приеме горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Также врачи проводят консультации по вопросам питания, физической активности и профилактики хронических заболеваний. Следующий прием пройдет 30 июля в Заречье у ТЦ «Галактика». А 6 августа городок здоровья будет работать в новых углах. Фестиваль «Вологда Фолк» состоится в музее Семенкова 1 августа. Организаторы отмечают, главным событием станет акция «Хороводница». Более 200 человек под руководством этнохореографа Данила Изотова встанут в огромный хоровод. Участие открыто для всех, танцевальные навыки не требуются. Также гости увидят традиции разных регионов России, от Вологодской области до Республики Коми. Вторая часть праздника – гастрофестиваль «Как по маслу». На нем пройдут дегустации блюд традиционной кухни и кулинарные мастер-классы. Также состоятся концерты фольклорных коллективов.
0: Спорта.
9: Любители бега приглашают на трейл «Небо славян». Событие пройдет 8 августа в Кирилловском округе. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности протяженностью 5, 10, 20 и 40 километров. Отдельно организуют старты для детей. После забега спортсмены увидят исторические реконструкции, сражения дружинников, смогут попробовать традиционные угощения на ярмарке и многое другое, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
9: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
8: Телефон. Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Спецоперация рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Касаясь ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. По словам президента, Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
3: Вопрос, а почему так происходит? И что это из-за агрессии России? Что ли, так называемая агрессия? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Ну, вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. Да, а Донбасс, я тоже уже говорил, я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР. А потом из более западных частей приехали, значит, тоже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. А на вопрос представителей Донбасса, ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой России. Владимир Ильич ответил, ну мы же решили, они сказали. Ответ был такой, надо перерешать. Вот перерешали. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится, значит, все вернуть в нормальное русло историческое.
1: Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство, сказал Владимир Путин. Гиперзвуковой комплекс «Циркон», по словам президента, становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщает телеканал «Общественное». По данным местных властей, там повреждено предприятие. Подробностей пока нет. Кроме того, мощный взрыв был слышен в Сумах. Сейчас в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Сумской областях, а также в Киеве, объявлена воздушная тревога. Прокуратура взяла на контроль права граждан после воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Ведомство добавили, что для приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что 2 человека погибли, 5 получили ранения в результате воздушной атаки на город. 2 пострадавших, в том числе подросток, в тяжелом состоянии. Также произошли пожары на территориях частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов. Спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров. Ночью в результате массированной атаки украинских БПЛА на Белгород пострадали 12 человек. Кроме того, из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и были повреждены более 15 автомобилей. Подача горячего водоснабжения нарушена в 5 многоквартирных домах Комсомольска-на-Амуре после крупной автоаварии, сообщили ТАСС в дальневосточной генерирующей компании. Авария произошла поздно ночью. 36-летний водитель МАЗа врезался в теплотрассу. Он попал под напор горячей воды и скончался на месте. Его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. Из-за аварии пострадала часть инфраструктуры тепловых сетей. Повреждена теплотрасса в районе пересечения улицы Радищева и Ленинградская. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Авиакомпании обязали показывать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями. Согласно документу, подписанному, часть демонстрируемых во время полета фильмов должна быть адаптирована для людей с нарушениями слуха и зрения. Новое правило кинопоказа вступит в силу с 1 марта следующего года. Остальные положения приказа начнут действовать с 1 сентября. В частности, пассажиры получат право бесплатно бронировать конкретное место в салоне самолета уже на этапе приобретения билета. Последняя неделя июля в Москве будет дождливой. Об этом заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура будет около нормы или на градус ниже.
2: Поэтому последующий день до 30 числа включительно в течение всех суток будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Ночи останутся довольно теплые, преобладающая температура где-то 14-16 градусов. Дневная температура во вторник 25-27, в среду 21-23 градуса максимальная. В четверг температура воздуха в дневные часы чуть ниже, в пределах тоже 20-22 градуса. 31 числа по предварительному прогнозу переменная облачность уже без осадков. Ночь останется теплая 12-17, дневная температура чуть выше 21-26 градусов. То есть температура воздуха, ну, в принципе, будет близка к климатической норме и характер погоды будет соответствовать июльским значениям.
1: На юге России, где в последнее время была сильная жара, температура немного понизится. Касается Калмыкии, Астраханской и Волгоградской области. Комфортная погода будет также в Крыму и Краснодарском крае, а дожди в середине недели прогнозируются только в Адыгее и Ростовской области, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха плюс 26-28 градусов. В Москве по уточненному прогнозу воздух сегодня прогреется до плюс 25 градусов, местами пройдут дожди, давление пониженное 742 миллиметра ртутного столба.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, доброго дня. Рабочая неделя начинается. И прежде всего хочу поздравить наших доблестных военных моряков со вчерашним праздником, товарищи, с Днем военно-морского флота. Да, присоединяется к поздравлениям наша мамулечка, естественно, да, присоединяется.
2: Доброе утро.
1: Не доброе утро, а присоединяюсь. Вот так, так точно. Да, давайте.
2: Сначала поздороваться.
1: Как погода у нас в Минусинске сегодня? Давайте-ка, мамуля.
2: 24-26, переменная облачность, осадков не ожидается.
1: Не ожидается.

0: грузинцы, конечно же. Вот давайте начнем с грустной новости. Желающих строить новую тюрьму в Минусинске не нашлось. Не хотят строить.
1: Уковать себе кандалы.
0: Ну, мамаша, аккуратнее, аккуратнее. Вы еще не проснулись. Значит, Минусинск сменил статус загрязнения воздуха из-за масштабных работ. Монтируют твердотопливные котлы в частном секторе. Уже 684 дома получили новые котлы. Воздух становится чище. Это хорошо. А дальше. В Минусинске пенсионерки вернули 35 тысяч рублей за шумный холодильник. У бабули плохой слух. Но холодильник настолько громко тарахтел, что даже она не могла спать. В итоге вот вернули деньги. Это хорошо. И, наконец, в Минусинске восстанавливают традиции свадьбы по-сибирски. От обряда сватовства и девичника, или девичника, до традиционного свадебного пира с песнями, с плясками опираются работники музея, которые возрождают церемониал, на журнал 1880 года «Модный свет», где все как следует описано, но самое главное, на сибирской свадьбе молодоженам связывают руки. Да, скрепляют их на долгую-долгую счастливую жизнь. Кстати, очень... А когда развязывают, в новости не сообщается. Давайте перейдем к обычным новостям, товарищи.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Ну что ж, обычные новости. Ну как, они необычные, они прекрасные. Владимир Владимирович подписал закон о доставке платежек за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Это удобно, правильно? Все в одном месте. Спасибо большое. Товарищ Медведев назвал этого, как его, Дропатова жирным куском говна. Так и написал Дмитрий Анатольевич. Вот так. Почти половина граждан наших занимают деньги на свадьбу, ну а купить ее удается только единицам. Представляете, 48% наших граждан женятся в кредит. Ужас. 48. Но кто-то еще пытается отбить эти деньги, но не у всех получается. Деревня Чуваки в 11 километрах от Перми испытывает дефицит мужчин. Там 100 женщин и 80 мужчин. Товарищи мужчины, обратите внимание. В торговых центрах Петербурга пройдут рейды по выявлению подростков-неформалов. Будут искать асоциальные элементы. А что они там болтаются, шляются, да? Дальше что у нас? Любопытная история с наймом, как раньше говорили, гастарбайтеров, а теперь почему-то это слово забыли, теперь почему-то мигрантами это все называется. Так вот, президент изменил порядок составления списков профессий для найма. Раньше этими делами занималось Министерство труда. Но это министерство у нас обычно в новостях всплывает в связи с 31 декабря. Они постоянно размышляют о том, можно нам взять выходной 31 декабря или нельзя, надо ли его делать выходным днем постоянно или не надо. Ну, в общем, все вокруг вот праздников и выходных дней, ну, я имею в виду в медийной среде. И вот это право назначать профессии нужным мигрантам передали Министерству внутренних дел. Вот так, вот такая новость. Главком военно-морского флота анонсировал создание первого крупного водоизмещением 500 тонн без экипажа корабля. То есть корабль-автомат. Представляете себе эту штуку? А также хорошая новость после вчерашнего праздника. Носитель ядерного Посейдона вошел в состав военно-морских сил России, с чем нас всех и поздравляем. Дальше, друзья мои. Гражданам назвали продукты, которые помогут избавиться от вздутия. Видите, мамочка, как я вас корректно не спрашиваю о вашем опыте. Свекла, морковь, в том числе сырая, ее можно погрызть.

0: что в 9-11 классе надо скорейшим образом вводить оценки за поведение. А в это время наше Министерство просвещения, они пока что проводят так называемые эксперименты. Все еще ждут, чем они кончатся. Сексолог Назаралиева предупреждает: секс через силу, где-то слышал это выражение, мир через силу или там еще что-то за границей, ведет к отвращению. Друзья мои, имейте в виду. А кукуруза на пляже, по мнению стоматолога Савкиной, является частой причиной сколов и пломб. Ну, вы знаете, лежите на пляже, и тут идет мужчина, черный, обугленный, кричит: кукуруза, пиво, раки. Соленая, что она говорит, соленая вобла, да, и так далее. Вот осторожно, зубки могут пострадать. Профессор...
1: Она же мягкая, она же вареная.
0: Ну, некоторые пытаются грызть сердцевину, думают, что это кочерыжка. Профессор Руденко заявил, что волки могут прийти к людям, но самое главное, от волка нельзя убегать и делать с ним селфи. При встрече с волком нужно говорить громким, уверенным, сильным голосом, но для этого нужно самообладание. Доцент Слынько заявил, что в молодых лесах нет грибов. Как распознать молодой лес, мы расскажем вам в следующих передачах. Ядовитые каракурты могут этим летом дойти до Москвы. Вы представляете? Они раньше жили...
1: Вместе с волками они пойдут.
0: На волках идут каракурты. На волках, наездники. Да, раньше-то они в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростове норма. Но уже сейчас они добрались до Омска, до Саратова, до Свердловской области, да, и говорят, что могут, в принципе, этим летом, а если не этим летом, так следующим точно на волках доберутся. Эксперт Джабакова заявила, что в холодильнике нельзя хранить помидоры, картошечку и лук. Ну, действительно, помидоры становятся невкусными от охлаждения.
1: А где хранить?
0: Это точно. Где хранить? Есть надо сразу. Принесла, поела, выбросила кожуру и дальше и спать. В Петербурге подросток 2 дня ходил со сломанным позвоночником после того, как долбанулся на самокате. Ну, представляете, к чему это все ведет? Вся эта ужас. Зумеры, вы представляете, найдена причина выгорания 25-летних зумеров. Оказывается, как думает психолог Гончарова, зумеры не верят, что формула «потерпи сейчас, потом будет лучше» является рабочей. А мы верим, да,
1: я
0: Маша?
1: Я открою тайну. Не только зумеры в это не верят.
0: Ну вот я вам сочувствую. А надо верить, да. Слушайте, в Подмосковье мужчина гулял по лесу с собакой. На собаку напала дикая лиса. Он полез защищать собачку, а та откусила ему палец. Представляете? Ужас, ребята, будьте осторожны.
1: А еще и волки придут.
0: Будьте осторожны. И каракурты, да. Дальше. В Анапе выбросила на берег маленького дельфинчика, а туристы его, дурачки, затискали, начали с ним снимать селфи, он погиб. Ну, зачем вы издеваетесь над животным? Ну, выбросила его, вы выкатите обратно, если хотите помочь. Что за люди, а? Так, дальше. В Москве выпустили 30 зайцев-русаков в парке Лосиный остров для размножения. А в прошлом году аналогичным образом в Лосином острове выпустили 30 зайцев-беляков. И говорят, они чувствуют себя прекрасно, и их уже 333. Шутка. Товарищ Бастрыкин говорит, что игровые чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи. Ну, смотрите, сама по себе идея вот этих игровых чатов. Люди делятся друг с другом тем, как пройти головоломку. Но это же абсурд. Ты же играешь в игру, чтобы сам найти решение. А тут, получается, ты ищешь подсказку. Вообще дурацкая мысль. Дальше. Что у нас? В тяга к сладкому у наших граждан сильнее забота о здоровье. Вот сколько мы не говорим о правильном питании, все равно хотят сахара люди. К сожалению. Ну и о хорошем. Наши пермские ученые из ПНИПУ создали бесхлорный метод изготовления кварцевого стекла уровню мировых аналогов. Молодцы, пермики, да? Молодцы. И пару сообщений от Минтранса. Он, во-первых, разрабатывает дорожный знак для парковочных мест только для многодетных семей. А у многодетных, кстати...
1: Отлично!
0: Да, и налога на машину нет. Да, нету. И еще сообщение. Да, хотят... Минпромторг поддерживает идею бесплатной парковки для новых, сделанных в России автомобилей в течение первого года. Такой вот замечательный бонус, да? Ну и давайте пару сообщений. Сервис доставки еды, один из них, запустил услугу психологической помощи нытинга. За 5000 рублей курьер, которого, правда, ждут в соседнем доме, в течение 15 минут будет слушать, как у вас проводилось свидание, как вам тяжело жить, как вам грустно, и как не хватает денег, или, наоборот, слишком много, и не знаете, куда его потратить, это время и деньги. И, наконец, академик Каракотов заявил,

0: что тема опасности химии при выращивании растений слишком преувеличена, друзья мои. Давайте перейдем к женщинам. Без овощей, выращенных при помощи химии, да. Ну вот беда какая. Легендарная фигуристка Оксана Грищук, помните, это же двукратная олимпийская чемпионка, красавица, спортсмен выдающийся, да, подверглась обвинениям со стороны родимой доченьки по имени Скайлер Мэри Грейс. Родила ребеночка от фитнес-инструктора, который, правда, потом в участие в выращивании ребенка не принимал. А теперь вот эта выращенная, значит, девица по имени Скайлер, она обвиняет мать в эмоциональном насилии, на что товарищ Грищук отвечает: не обращайте внимания, это все неправда. Суд разберется в Америке, правда там или неправда. Правильно, мамаша? Да.
1: Да, наверное, попове
0: бьет. Да, вот-вот, ведь там нельзя так. И у нас тоже, к сожалению, нельзя. Да, цену развода в Москве подсчитали. Одна из сторон заплатит минимум 240 тысяч рублей после развода. И мы знаем, какая сторона. Знаем, да.
1: Не написано, что... Что? Занимают на развод.
0: И на развод, граждане. И занимают, потому что надо куда-то сваливать из квартиры, которую ты все еще продолжаешь оплачивать в ипотеку бывшей жене, конечно. А Памела Андерсон выдала сыночку, женила, да, и патетически заявила, закатив глаза к потолку: он больше не мой. Ну, в смысле, не ее. Так-то он разговаривает. В США автор криминальных романов Кайли Морроу, представляешь, обвинена в умышленном убийстве. То есть писала об убийствах и сама человека застрелила.
1: На практике все,
0: ужас, да. Женщина потратила в Колумбии, 31-летняя, все деньги семьи на пластическую операцию. Представляете, 20 тысяч долларов для Колумбии – это огромные деньги. И не выжила. Представляете, операция должна была длиться 7 часов, ужасно. Актриса Ирина Безрукова поддержала свою коллегу Елену Валюшкину, предложившую не дарить артистам цветы во время поклонов. Они говорят, все равно завянут. Я правильно, мое предложение такое: разместить в театре на видном месте, лучше в нескольких местах, QR-коды, чтобы зрители могли отправлять чаевые артистам. А, это всегда, это так, они не завянут, да? Ну и пару сообщений. Наша женщина описала быт в Японии следующей фразой: в одной ванне по очереди вся семья греется. Вы представляете, они сначала моются там в душе, потом залазят в чан горячий и там сидят по очереди, и воду не меняют. Ужас. И, наконец, давайте романтического немножко добавим сегодня. Байкерша, эквадорская байкерша в туфлях на шпильках взорвала соцсети своим образом. Особенно запомнился следующий комментарий. Публикация набрала более 58 миллионов лайков. Вы представляете, 58 миллионов. Как люди соскучились по женственности. И следующая фраза: какая же она волчица. Давайте перейдем к капитализму. Волчица.
2: Новости капитализма.
0: Слушайте, жуткие вещи. Ученые обнаружили у мха электрическую активность, подобную сигналам головного мозга человека. Мох разговаривает с собой и с деревьями, на которых он растет. И причем
1: маленький GPT-чат.
0: Да, это три уровня разных этих электрических сигналов, и они на несколько метров распространяются. То есть мох тоже думает. Так что, когда идете по лесу, там вокруг вас все слышат, все видят, все знают. Да? Слушайте, интересная историческая тема. Вы же понимаете, что между Америкой и Англией, ну, молодой американской демократией и Англией, колонизаторами, была война в начале 19 века, когда мы занимались Наполеоном, англичане пытались наказать американцев. Вот эта война 1812-15 годов. Оказывается, англичане хотели применить химическое оружие. И тайный комитет, куда входили и король, и местные военные, они вынашивали эту идею. Но сорвалась химическая атака, возможно, первая в истории, в современной истории человечества, да, вот такой настоящий химический геноцид, из-за того, что идеолога этой атаки, гражданина Кокрейна, обвинили в том, что он параллельно с разработкой химатаки спекулировал незаконно на фондовой бирже, его не пустили обратно в Америку, арестовали. Вот так сорвалась химическая атака. А если что, так жертв было бы немало. Геймеров ждет отказ от компьютеров и консолей, потому что очень дорога память, очень... дорогие сами устройства. В общем, геймеры под угрозой, друзья мои. В Китае разработали паукообразного плавающего беспилотника для спасения тонущих людей. Вот, интересно. В США и в Европе развивается карьерные заклинания. Там маги, ведьмы, гадалки. Вот там уже десятки тысяч сообщений.
1: Заколдуют,
0: да,
1: кошелек.
0: Проводят привороты на работу. То есть люди не верят в службу занятости, они, соответственно, вот обращаются к колдунам. Трамп пригрозил Мексике пошлинами за салат, из-за которого, из-за мексиканского салата, как раз в Америке вспыхнула взрывная диарея. Там десятки тысяч людей оказались буквально прикованными, так сказать, к... Да. А Трамп заявил, что бронежилет полнит на 9 килограмм. Ну, ему, соответственно, виднее. Двух иностранцев выгнали из Индонезии за создание клуба для приезжих. То есть никаких землячеств они создавать не разрешают иностранцам. Хороший опыт, да, правда? И еще пару сообщений. В Верховном главнокомандовании НАТО задержали шпионку, девушку. Но я смотрю историю с Матой Харри. Да, она, в принципе, повторяется. То есть, когда какие-то неудачи, надо обязательно найти шпионку красивую, да, и сказать, что а вот из-за нее у нас все проблемы, конечно. Бразилия полностью запретила производство фуагры. Ну, это нечеловеческим методом кормят гусей, их прямо в глотку засовывают горохом туда. Ешь, ешь, оно не хочет, оно сует. Ужас какой, да? Ну и, наконец, давайте о хорошем. В Польше запретили держать собак на привязи. То есть собака, если есть собака, она гуляет сама по себе и, в общем-то, ничем уже больше не занимается. И дальше. И, наконец, давайте последнюю новость. Ученые выявили предел человеческой жизни. Плохая новость для пенсионного фонда.
1: Люди, так и он есть, да?
0: Да, люди, оказывается, могут жить-то до 194 лет.
1: Ничего
0: вот
1: себе.
0: Вот и все, мамаша. Да, давайте перейдем к нашим криминальным событиям.
1: Сколько
0: работы? Минуточку, сейчас выговоритесь. Да. Слушайте, из Петербурга новость. Бывший юрист из Москвы Глебушка босиком проник в питерский Эрмитаж, где провозгласил себя Иисусом. Длинноволосый мужчина в майке, в шортах проник на территорию музея, пробрался через ограду со стороны Дворцовой площади. Внутри он стал бегать по двору, размахивал руками, что-то говорил, может, на арамейском. Оказалось, 28-летний москвич по имени Глеб. При задержании он назвался сыном Божьим, после чего тут же уехал в психиатрическую лечебницу. Пароль запомнили, да, если к вам бегут полицейские, сразу знаете, что кричать, чтобы уехать в психиатрическую лечебницу. Челябинец с гаечным ключом устроил дебош в автобусе. Слушайте, но острота сообщения в следующем. Водитель принял решение сдать этого человека в полиции и заблокировал двери. А этот с гаечным ключом продолжал пассажирам угрожать. То есть они оказались заложниками этой всей ситуации. Странная история. Также из Челябинска новости как-то вот подоспели. 19-летнего балбеса будут судить за сожжение собственного паспорта на спор. Ну, видите, к 19 лет мозгов не нажил, к сожалению. Бывший мэр Уфы товарищ Мавлиев обжаловал свое увольнение после скандала со эскортницами. Не так уволили. Не так уволили. Да, да, за эскортниц. Дальше. Что еще любопытного? На Урале суд отменил оправдательный приговор учительниц, которая заказала бывшего за 276 тысяч 900 рублей. Такова цена, человека. Это там из-за детей, да. Присяжные все хотели ее оправдать. А это люди, да, у них сердце такое вот доброе. А судья говорит, нет, не надо. Ну и, наконец, сибирячка совратила девочку-подростка, представляете, и уехала отвечать в колонию общего режима на 3 года и 2 месяца. Вот такая история.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: груз ему на суточный ров.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Спецоперация рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Говоря о ситуации вокруг Украины, президент подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада, сказал Владимир Путин.
2: Да, руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично именем УПА, называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
0: Президент также призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот. Эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами. Операторы FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили 5 украинских военных в районе Красного Лимана в ДНР, сообщили Минобороны. Кроме того, расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» западной группировки ликвидировал украинскую бронемашину «Бушмастер» производства Австралии на краснолиманском направлении. В то же время в районе Краматорска уничтожены 2 «Хамви» ВСУ производства США. Удары нанесли операторы дронов группировки «Войск Юг». Еще один автомобиль «Хамви», но уже в Славянске, уничтожили операторы дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады. Спасатели возобновили поиски пропавших альпинистов на Эльбрусе. В операции участвуют 11 человек из Эльбрусского высокогорного поискового спасательного отряда и Кавказ РФ. Группа из 7 альпинистов столкнулась с проблемами на высоте 5100 метров. 2 участника погибли, их тела эвакуировали, один был найден живым. Поиск 3 остальных альпинистов приостановили из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщили РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Выживший обвинил неверный прогноз погоды в трагедии и отметил, что все участники восхождения были с опытом. Врачи советуют россиянам не покупать нарезанные арбузы. Это представляет серьезную угрозу для здоровья, сообщил РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. При покупке ягоды также не стоит просить вырезать кусочек на пробу. После того, как кожура повреждена, бактерии с ее поверхности легко попадают в мякоть и начинают активно размножаться, особенно в тепле. Через такой арбуз можно заразиться бактериями, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Покупая такой плод, необходимо убедиться, что он хранится в холодильнике, упакован в герметичную пленку, а на этикетке указано время нарезки и срок годности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, местами дожди, возможны грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов, в Москве плюс 23-25 и кратковременные дожди.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Оренбург взял верх над Ростовом со счетом 2-1 в матч первого тура российской премьер-лиги по футболу благодаря точным ударам Руслана Кули и Андрея Косаджикова. Проигравших отличился Виктор Мелехин. Ростов в 49-й минуте играл в большинстве. У оренбуржцев был удален нападающий Максим Савельев. В других поединках воскресенья столичный «Локомотив» и грузинский «Ахмат» разошлись миром 1-1, а Краснодар был сильнее казанского «Рубина» 3-1. Испанская футбольная «Барселона» внимательно следит за правым защитником московского «Динамо» Хуаном Касаросом. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что парагваец привлек внимание каталонцев благодаря своему выступлению на чемпионате мира и вошел в их шорт-лист на усиление. О других трансферных новостях РПЛ расскажет Дмитрий Сухинин.
1: Данило публично заявлял, что сейчас не хочет играть в России. Ботафого при этом отказался продавать 25-летнего полузащитника Палмейрасу и готов вести переговоры только с зарубежными клубами. По свежим сообщениям бразильских журналистов, «Зенит» готов выделить посредникам до 10 миллионов евро, если они смогут изменить решение игрока. Речь идет о крупной сделке с участием Луиса Энрике и доплатой со стороны петербуржцев. Сам Энрике очень хочет вернуться в Рио-де-Жанейро. Ботафого уже согласовал с ним условия личного контракта. Среди причин называются и семейные обстоятельства. Супруга футболиста ждет ребенка, но переход вингера блокирует отказ Данила. В прошлом сезоне Данила вернулся в Бразилию после выступления за Ноттингем Форест. В 2026 году он забил 10 голов и сделал 3 передачи в 24 матчах. Контракт рассчитан до 2029 года, а Трансфермаркт оценивает полузащитника в 32 миллиона евро. Дебютант премьер-лиги «Родина» тем временем работает сразу по двум футболистам. Муми Нгамалё после ухода из московского «Динамо» остается свободным агентом и хочет продолжить карьеру в Москве. В прошлом сезоне камерунец набрал 10 результативных баллов, 6 голов и 4 передачи в 29 матчах. Также «Родина» обсуждает аренду Евгения Латышонка. В «Зените» вратарь уступил место Денису Адамову. На Латышонка также претендует и «Балтика», где он играл до переезда в Санкт-Петербург. Контракт голкипера с «Зенитом» действует до 2028 года.
0: Никита Фоминов во второй раз в карьере одержал победу на чемпионате России по BMX-фристайлу. В Казани серебро завоевал Арсений Любишкин, бронзу Анар Алиев. У женщин впервые чемпионкой стала Анастасия Блинова. Второе место заняла Агнесса Анохина, третье – Софья Чернявская. Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в окончательный список кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации. Об этом сообщается на сайте организации. В воскресенье завершилось время подачи заявок на участие в выборах. В список вошли немцы Ян-Хенрик Бютнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: дорогие товарищи, в этой части программы мы поговорим о текущей обстановке. Я очень рад, что с нами вновь Александр Геннадьевич Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. Я очень внимательно слежу за выступлениями Александра Геннадьевича. У него каждую неделю появляется, по моим ощущениям, штуки 3-4 таких достаточно внушительных видео, таких больших интервью, причем на самые разные темы. Я даже не знаю, как Александр Геннадьевич находит время для всей этой большой работы, просветительской, образовательной в том числе, и для нас с вами. Александр Геннадьевич, я восторгаюсь вашей работоспособностью. Доброе утро. Да.
1: Доброе утро, Иванович. Большое спасибо. Надо вам условия.
0: Да, нет, серьезно.
1: И вот дорога осилит идущая. Все
0: да,
1: в порядке.
0: Вы такой человек, как и я. Да, вот смотрите, в одном из материалов недавних, на минувшей неделе, как раз-то будет в тему начать нам разговор, потому что вчера день военно-морского флота, мы с огромной радостью наших военных моряков поздравляем с этим праздником, да, прошедшим. И вы как раз рассказывали о том, что вблизи Одессы, для меня была это шокирующая цифра, в последнее время, кажется, вы называли цифру около больше 50 кораблей или судов. Это разные вещи, да, корабль-то военный, а судно это вот гражданское, которые шли в порт Одессы или в ближайшие порты, потоплено. То есть это огромный такой массив, да, там же обычно водоизмещением измеряется, да, вот объемы, сколько, так сказать, отправилось на дно. Действительно, вот такие большая работа проведена, да, по, соответственно, по стагнации, условно говоря, портовой деятельности в тех краях, да, Александр Геннадьевич?
1: Вы знаете, Сергей Иванович, ситуация такая, да, я давал 21-22 числа цифру 23 судна. Судно – это гражданские перевозки, корабль, ну, это уже для, так сказать, так вот, эрудитов этой области, это военно-морские плавсредства, это все то, что ходит по морям, неважно, гражданское или морское. Мне это объяснили офицеры дружественные мне, поэтому тут действительно удары на 25-е, наши удары по судам, снабжавшим ВСУ морским путем, составили уже более 35 судов. И да, вы совершенно правы, сегодня у нас 27-е, числа 25-26, я давил счет до более чем 40, там было 43-45, потому что цифры, естественно, динамики, они развиваются. Это полностью соответствует той логике, которую нам Верховный озвучил вчера на встрече с военно-морскими офицерами. То есть он призвал, напомню, относиться к тем, кто арестовывает наши суда, а также к войне на море, соответственно, как к пиратству. Ну и, собственно, создание зоны А2АД, то есть зоны полного запрета доступа и контроля пространства, это натовская международная классификация, она принята у военных, предполагает полный запрет на любые полеты, перемещения надводных, подводных целей. Это то, чем мы сейчас занялись в районе Одессы. Возможно, некоторые решили, что я совместил сразу две, скажем так, тематики. Одно – это удары по судам снабжения ВСУ, по логистике украинской армии. Я считаю, что это не украинская армия, это армия НАТО. Ну, это мой взгляд, я готов его отстаивать. А другое – это борьба за право на свободное судоходство для наших судов. Ну, так как президент затронул обе, я бы сказал, тематики, я и, соответственно, их совмещаю тоже в своем ответе. На самом деле, опять-таки, Владимир Владимирович дал такой подход, что нас должны уважать. Я, естественно, кратко резюмирую, говорю это более пространно. А вот это уважение, оно, естественно, продолжая я мысль, как я ее понял, мысль президента, это, естественно, некая проекция нашей силы в защите наших интересов. Не силы для управления кем-то, а защита наших интересов. Что такое удары по судам в Черном море, которые занимаются снабжением? Один зерновоз, я сейчас даю точные данные, кстати, один зерновоз, ну или балкер, это не важно, то есть насыпные грузы, не обязательно зерно, это приблизительно 10 тысяч грузовиков. Можно себе представить, что это такое? Теперь представьте себе, что эти суда шли по принципу натянутого грузопотока порты Одессы, Николаева, соответственно, далее, ну, там порт Рени, Орловка, Измаил, они шли сплошной чередой. То есть основное снабжение фронта осуществлялось, естественно, не через Жестов, главный логистический центр НАТО на севере, на территории Польши, там скорее оружие высокоточное, высокотехнологичное поставлялось, а вот такие грузы, без которых не воюет армия, шли на территорию Украины к Киевской хунте именно морским путем. И, соответственно, ввод полного запрета, изоляция фактически Одессы и перечисленных мною выше портов, это, ну, скажем так, расширенная наша стратегия, которую мы начали с нанесения ударов, которые не прекращаются ни днем, ни ночью. Я имею в виду ракетные удары, дрон-удары и так далее. И это опять-таки соответствует полностью тому, что, собственно, Верховный сказал. Я не потому что намерен под каждое слово подкладывать реплику Верховного, но просто это факты. На 10-й по счету встречи с представителями информагентства в Стрельне на ПМФ, Петербургском международном экономическом форуме, международных агентств, естественно, он сказал то, что мы теперь приступаем к систематическим ударам. До этого шли пристрелочные операции. Вот так вот. Ну, по этому поводу многие очень люди забаскалили, я это знаю, на что враги, вообще-то раньше только пристрелочные, а только вот теперь на таком-то годе войны, уже, так сказать, пятом, начинается все остальное. Ну, хотел сказать, знаете, что вы тут посмотрите, как другие армии были готовы к войне с нами. Собственно, никто не воевал крупномасштабно более 80 лет, поэтому на самом деле, конечно, пришлось развить потенциал, и людей научить, и оружие создать в достаточных количествах, и, собственно, просто физически пристреляться, да и международное право тоже должно было показать, что оно, извините за выражение, перестало существовать, тот, что Лавров на самом деле в Маниле-то и подтвердил еще раз. На самом деле, Сергей Викторович, не переключаясь на эту проблематику своей морской, своей этой знаменитой реплике, он имеет говорить хлестко и емко. Пацан сказал, пацан сделал. Прошу прощения, это было сказано на Филиппинах нашим министрам. Имел в виду в краткой очень форме, что у нас слова с делом не расходятся. Наши слова были, он говорил как дипломат, попытка договориться на уровне ООН, призвать всех к порядку и так далее. Не удалось, президент объявил, что мы будем делать. Мы это делаем, и мы к этому готовы. Вот это, как бы, так сказать, база, на которую надо опираться, на мой взгляд. На сегодня самое главное, я не люблю говорить банальные вещи, назвал цифры, далее, чтобы продолжить какую-то конкретику, скажу следующее. Так как я поработал в Марсельском автономном транспортном узле, ну, это было в молодости, было в ходе моей деятельности во Франции, да, я там работал 2 года, я хорошо знаю, что такое причальное сооружение, стивидорские работы, перевалка грузов через порт и так далее, сверхкрупные объекты. Не надо выдвигать все и вся, это делают нацисты. У нас совершенно другая цель. Разрушение мощностей, которые позволяют производить перевалку грузов через порт. Мы это сделали. То есть мы разрушили основной терминал, зерновой терминал, который находился в Одессе. Сейчас скажут, зачем? Это же зерно. Нет. Это не то зерно, которым питается украинское население. Это то, которое давало деньги киевской хунте. Это более 90% выручки экспортной, которая, соответственно, использовалась для чего? Для того, чтобы покупать оружие и все остальное для ведения той самой затяжной войны. Мы разрушили. И мы разрушили причальные стенки. Причальные стенки, соответственно, не может подойти судно, не может разгрузиться, нету подъемных портиковых вот этих кранов тяжелых в форме буквы «П». Даже те, кто далеки от морской проблематики, тематики портовые, они знают, о чем я говорю. Такие, знаете, с длинной шеей такие длинные краны, такие портики еще называются, если брать международное обозначение. Так вот, невозможно разгрузить контейнеровозы, невозможно, соответственно, произвести никакие операции в порту. И вот это самое главное. А выжигать все и вся нам совершенно не надо. Далее, естественно, следуют военные цели, нефтенакопители, другие объекты стратегического назначения. Вот это выжигается. И, собственно, на сегодня Одесса фактически прекратила свои операции экспортно-импортные. А в ответ, я знаю, опять-таки, реплику, знаете, изучил. Но они же тоже бьют по Азовскому морю, они атакуют суда, они имеют в виду ВСУ, а для меня ВСУ-НАТО. Я отвечаю, да, но у нас много способов поставки, много направлений, благо Россия страна колоссальная, мы держава, мы находим другие пути. А вот киевской хунте найти другие пути сбыта, это фактически за гранью возможного, потому что куда они повезут. Со всех сторон, знаете ли, там или война, или, собственно, на востоке, на севере мы, на юге закрытое Черное море, через западную границу, я сказал, сколько нужно тысяч грузовиков, чтобы везти, а там сплошные обстрелы,
0: да,
1: дронами, ракетами и так далее.
0: Да, слушайте. Александр Генрич, вы упомянули Сергея Викторовича Лаврова, да, и Филиппины, там, говорят, 35 минут была встреча с товарищем Рубио, ну, тот, который мечтает на коне колонизаторском опять вернуться в Латинскую Америку, а как вам видится, что хотели-то американцы?
1: Вы знаете, я бы связал, Сергей Иванович, эту тему с кадровыми перестановками на верхушке хунты. А на самом деле американцы, мне кажется, отравили сами себя токсинами собственной пропаганды. Вот таким велеречивым языком, высоким штилем. Что я имею в виду? Они долго и упорно, начиная с Западной Европы, все свои братья, все королевские рати убеждали себя, то, что они побеждают. Они, потому что на самом деле Сергей Викторович прямо сказал, то, что перед, накануне прямо встречи в Маниле о том, что фактически американцы участники процесса. Он прямо это сказал. Ну, собственно, это имеется в виду. И вот их ввел в заблуждение Сырский, который, уходя с должности главкома, заявил, то, что якобы отвоевали ВСУ 700 квадратных километров. Я немедленно дал опровержение, наверное, не только я, думаю. 2226 квадратных километров мы освободили за один только 26-й год. Мы за 1 июня освободили более 260 квадратных километров. Это цифры. А проверить сложно, потому что дальше пойдут названия населенных пунктов, я готов давать названия населенников. Вот где они, там ни одной конкретики нету. И, собственно, это Лавров и сказал. Рубио, насколько позволяет нам открытые источники проводить реконструкцию разговора, что назовите, где конкретно есть хоть какая-то победа ВСУ. И далее, вот вы, мне кажется, совершенно закономерно упомянули срок, вернее, прошу прощения, продолжительность переговоров, потому что это тоже очень важно. Я не знаю, сколько сотни переговоров принимал участие в своей жизни, вот, но дело в том, что представьте себе, это высший дипломатический уровень. Просто представить себя друг другу, начать протокольную работу требует большого времени.
0: Да, да,
1: это
0: да.
1: Фактически краткий и жесткий обмен репликами.
0: 35 минут, да. Александр Георгиевич Артамонов, военный эксперт, мы после короткой рекламы вернемся.
2: Первого радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец». «Маяк».
3: Зеленый свет.
4: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Летняя пора как никогда зовет из домов и квартир на улицу вместе со своим железным двухколесным другом. Теме дорожной безопасности велосипедистов посвящается третий выпуск программы. И наш первый гость – начальник отдела госавтоинспекции Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
5: Минутка безопасности.
6: С каждым годом количество людей, выбирающих два колеса как средство передвижения, растет. Это замечательно. Но, к сожалению, с увеличением числа велосипедистов и пользователей самокатов, также возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. Основные ошибки велосипедистов. Первая и наиболее распространенная ошибка – это игнорирование правил дорожного движения. Многие велосипедисты не всегда соблюдают правила, касающиеся маневра. Например, резкие повороты без предварительного сигнала могут привести к столкновениям с другими участниками дорожного движения. Всегда помните, при смене направления движения необходимо заранее подавать сигнал рукой. Вторая ошибка – это недостаточная скорость. Велосипедисты часто не учитывают скорость движения других транспортных средств. На дорогах с интенсивным движением важно поддерживать адекватную скорость и быть внимательными к окружающим. Не забывать, что находитесь на одном уровне с автомобилями, и ваша безопасность зависит от вашей бдительности. Третья ошибка – это отсутствие защитного снаряжения. Многие велосипедисты пренебрегают шлемами и другими средствами защиты. Это может иметь серьезные последствия в случае падения или столкновения. Я призываю всех соблюдать простое правило – безопасность превыше всего. Теперь давайте поговорим о самокатчиках. С увеличением популярности электрических самокатов важно понимать, что они также подлежат правилам дорожного движения. По закону самокатчики должны соблюдать те же правила, что и велосипедисты – движение по велодорожкам или по обочинам, соблюдение знаков и сигналов светофора. Кроме того, пользователи самокатов обязаны носить защитное снаряжение, особенно шлемы, чтобы минимизировать риски травм. Не забывайте, что самокат – это не игрушка, а полноценное средство передвижения, требующее ответственности от своего владельца. В заключительной части хочу подчеркнуть, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Убедитесь, что вы соблюдаете правила дорожного движения, используете защитное снаряжение и проявляете уважение к другим участникам дорожного движения. Только так мы сможем сделать наши дороги безопаснее для всех.
4: Далее о веломаневрах и светоотражателях рекомендации от представителей ЮИД Горизовецкого округа Погодиной Евгении, Малакановой Марии, Спиричева Артема и Шипицына Кирилла.
3: Знатоки ПДД. Привет, ребята! Сегодня у нас важный разговор про то, как кататься на велосипеде и не попасть в беду. Слушайте внимательно. Эти правила простые, а запомнить их очень просто. Сначала про возраст. Тут все четко. До 7 лет кататься на велосипеде можно только вместе со взрослым, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. С 7 до 14 лет уже можно одному, но только там, где нет машин, по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А на настоящую дорогу, где едут машины, можно только когда тебе исполнится 14. Машины большие, едут быстро. И даже если ты очень внимательный, ты можешь просто не успеть все заметить. Поэтому правило такое: до 14 без дороги.
7: Теперь про повороты. Тебе уже есть 14 лет. Ты едешь по дороге и хочешь свернуть. Не крути руль просто так. Водитель машины может подумать, что ты едешь прямо. Чтобы все поняли, что ты поворачиваешь, подай знак рукой. Хочешь налево – вытяни левую руку в сторону, направо – правую. А если хочешь затормозить – подними любую руку вверх. Это как секретный язык на дороге. Ты всем говоришь: «Я сейчас поверну». И все готовы. Пешеходный переход – это вообще золотое правило. Доехал до зебры – сразу слезай. Веди велосипед или самокат рядом, будто это твой друг, которого ты держишь за руку. Когда ты идешь пешком, водители тебя сразу видят. Ты обычный пешеход. А если мчаешь по переходу, тебя могут не заметить. Ты маленький, быстрый, все мелькает. Поэтому до перехода ехал, после перехода шел.
3: Про скорость. Не рекомендуем гнать очень быстро. Представь, ты летишь, а впереди из-за угла выбегает котенок или ребенок. Если едешь спокойно, успеешь затормозить, а если быстро – нет. Лучше ехать так, чтобы успевать замечать все вокруг. И кошку, и ямку, и бабушку с сумкой. А теперь про волшебные штуки – световозвращатели. Это такие наклейки-полоски, брелоки, которые светятся, когда на них попадает свет от фар. Представь, что ты маячок. Если на тебе и на твоем транспорте есть эти светяшки, тебя видно издалека. Спереди белый огонек или наклейка, сзади красная, по бокам оранжевая или красная. Тогда водитель еще издали подумает: «О, там кто-то едет, надо бы осторожнее». Без них ты в темноте почти невидимка, а это опасно.
8: И последнее. Если впереди идут люди, не пытайся их обогнать на полной скорости и не сигналь, чтобы они расступились. Они не обязаны прыгать в стороны. Лучше притормози и катись так же медленно, как они идут. Или вообще слезь и покати велосипед рядом. Это как в очереди. Ты же не лезешь вперед всех, правда? Тут также на тротуаре главное – пешеходы. Вот и все главные секреты. Они не для того, чтобы портить веселье, а чтобы катание было в радость и без неприятностей.
4: И в завершении программы советы по выборе экипировки от нашего эксперта, первого штурмана команды «Слепые гонки», мотоциклиста со стажем более 17 лет Николая Александровича Никифорова.
9: Если мы берем велосипед и если мы берем, допустим, самокат, который приводится в движение от ножной тяги, экипировка должна быть легче. Я не беру в расчет супердорогие, суперскоростные, спортивные. Я имею в виду обычные. На таких людях обязательно должен быть велосипедный шлем, обязательно должны быть перчатки и обязательно должна быть, наверное, какая-то более-менее прочная обувь. Ну, просто потому, чтобы в случае падения или в случае столкновения с каким-то препятствием на невысокой скорости у них был хоть какой-то шанс защитить свое тело от повреждений. То есть я хочу сказать, что самокаты и велосипеды на человеческой, скажем так, тяге, они чуть-чуть более безопасны, чем самокаты и велосипеды на тяге электрической.
10: Главная защита на самом деле у человека в голове. Первое – это знание правил дорожного движения. И второе – это общая экипированность. Я сугубо за то, чтобы выбирать экипировку, примеривая. Это как выбирать обувь, например, да? Выбор экипировки вообще я рассматриваю как выбор одежды. А одежда нормальная, хорошая, качественная – это всегда реальная примерка, это реальный осмотр перед покупкой.
9: Если речь идет о городской черте, сразу же с покупкой велосипеда мы покупаем велосипедную экипировку. Город – это достаточно опасная штука. Пожелания начинающим и опытным велолюбителям у меня ровно два. Первое пожелание – это обязательно читать и учить правила дорожного движения, дорожную разметку, дорожные знаки. И второе – обязательно экипируйтесь, если вам дороги ваша жизнь и здоровье. А по поводу освещения могу сказать так, что, ребят, не надо ездить на велосипеды в черте города в ночь. Там слишком опасно.
4: Слушайте в следующей программе. В августовском выпуске мы поговорим об ошибках, совершаемых детьми, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Разберем правила поведения на дворовых территориях.
11: Зеленый свет.
12: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: В Москве 9 часов.
2: Новости.
13: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Спецоперация рано или поздно закончится. Победа будет за Россией. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Петербурге. Президент подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. По словам Владимира Путина, Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
14: Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России? Что ли, так называемая агрессия? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Ну, вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. Да, а Донбасс, я тоже уже говорил, я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР. А потом из более западных частей приехали, значит, тоже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. А на вопрос представителей Донбасса, ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой России. Владимир Ильич ответил, ну мы же решили, они сказали. Ответ был такой, надо перерешать. Вот перерешали. Теперь вот нам с вами приходится, значит, все вернуть в нормальное русло историческое.
13: Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство, сказал Владимир Путин на встрече с военными моряками. Гиперзвуковой комплекс «Циркон», по словам главы государства, становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. В течение прошлой ночи над регионами России были сбиты 276 украинских беспилотников. Об этом сообщили Минобороны. Беспилотники были нейтрализованы над рядом регионов Белгородской, Брянской, Воронежской, а также Курской, Орловской, Пензенской и другими областями, в том числе над Московской областью, Ярославской и Ульяновской. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бричалов, сейчас ПВО отражает самую массированную атаку БПЛА на этот регион. Предварительно пострадавших нет. На местах ударов работают оперативные службы. ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу данных иностранной разведки. 55-летний россиянин сотрудничал с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, предатель передал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. ФСБ напоминает, что по этой статье предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле этого года. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники, исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, главных покупателей этого меха в ЕС. В Еврокомиссии пояснили, что это решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя, из-за чего европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь, мех которого используется для пошива изделий стоимостью в десятки и сотни тысяч евро, исторически высоко ценится европейскими модными домами, подчеркивает Euractiv. По его данным, европейская меховая индустрия, испытывающая трудности, давно выступает против ужесточения санкций, которые уже ограничили экспорт меховых изделий в Россию. Также портал напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Злоумышленники нашли способ красть телеграм-аккаунты без паролей и СМС. Хакеры распространяют вредоносную программу обновления телеметрии Windows, сообщили в МВД России со ссылкой на экспертов лаборатории Касперского. После запуска на компьютере эта программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода паролей и кода подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника. Правоохранители рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, обновлять операционную систему и приложения, а также запускать антивирус, периодически проверять список активных сеансов Telegram и завершать неизвестные подключения. Роскачество рекомендует россиянам выпустить отдельную виртуальную карту специально для покупок в интернете, чтобы обезопасить платежи, а также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. Зарплатную карту для таких покупок лучше не использовать, а резервную карту стоит держать пустой и переводить на нее деньги только перед самой онлайн-операцией. Тогда, даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать средства у них не получится. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
13: Сегодня в Петербурге переменная облачность, местами дождь, возможно, гроза. Температура до плюс 28 градусов. В Москве сегодня плюс 23-25 и кратковременные дожди.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Я очень рад привечать ее в нашей студии, тем более, что узнал, что в отпуск дальний и долгий уезжает Ирина Георгиевна, поэтому личная встреча просто была необходима, тем более, что есть повод. Сегодня день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова официально отмечается, да?
2: Да, здравствуйте.
1: Доброе утро, да. Ирина Георгиевна, вот эта история, может быть, я знаю, что у вас всегда свой, как бы, план беседы, да, но тем не менее, вот этот вопрос с мистичностью Лермонтова, да, которому приписывают и пророческие, да, качества, и какие-то мистические события, связанные с маскарадом, что, да, вот если ставят, так то точно беда случится. В чем вы видите вот корень этой вот такой вот, ну, метафизики какой-то Лермонтова?
2: Вы знаете, чрезвычайно глубокий человек. И как-то я с одной моей доброй знакомой монахиней разговаривала, и она сокрушалась, что люди, мало соображающие в вере, начинают судить от самого Господа Бога, что вот он такой-сякой, и он, у него в роду были такие-сяки. Не хочу сейчас даже повторять эти все вещи, потому что, вы знаете, Толстой как-то сказал, если бы этот мальчик остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Поэтому мы этого мальчика и не понимаем особенно. И, конечно, знаете, как-то вот это сиротство. Мне кажется, человек, так глубоко в себя всматривающийся, так много в жизни потерявший еще в младенчестве мать, потом бабушка замечательная, конечно, заботилась о нем. Знаете, когда бабушки заботятся, с одной стороны, хорошо, но мальчику, наверное, какие-то вещи были в тягость. Тем более, что она с такой ревностью относилась к этому мальчику, что, конечно, всячески старалась с отцом разлучить. Но для мальчика отец. И вот это ощущение, как найти себя, в каком пространстве, я думаю, он находил себя вот в этом мысленном общении с Богом. Мог он найти людей рядом? Я не скажу, что это были, ну, троюродный брат Аким Шангирей, конечно, и он о нем пишет очень хорошо. Потом и женщины, которые знали его, но не были в числе тех, которые были влюблены, они о нем очень отзываются душевно, что называется. Но я скажу, что вот в Пятигорске, оказавшись в домике, где он провел последнее время, он был как-то очень удручен. Вот это слово «удручен». Понимаете, когда человек не находит рядом родной души. Понимаете, вот это он и в Мцыре писал. Да, души родной не находит. Это уже когда тебе 27, это не может не тяготить. Но когда его... А он же демона писал. Сколько вариантов этого демона было? Голубчики, вы понимаете слово «демон» исключительно так, ну, житейски, обывательски, скажем так. Но демон, низвергнутый, да, он... Почему... У Лермонтова это тот, кто хотел бы любить и не может. Вот тебя могут любить, но ты не можешь этим наслаждаться. Ты хочешь сам любить. А почему ему не дано любить? Вот я всегда привожу этот пример из «Героя нашего времени». Мы вот начинаем, вот он там с Максимом Максимычем, а потом... Подождите. Весь вопрос в любви. Белла, страсть, да? Кавказская, романтическая, да, потом Мэри, на английский манер, имя чопорная девушка, вот тебе Ундина, он называет Ундиной, чертовка, да, и, наконец, Вера, он загоняет коня, он стремится ее догнать, когда она уезжает, Вера и любовь, вот что спасительно. И он не может догнать, и она не свободна. Понимаете, вот если мы это понимаем, мы кое-что, не все, но кое-что понимаем в Лермонтове. Я очень люблю рассказы, которые ведет Ираклий Андронников. Они теперь выложены в интернете. Я советую всем слушателям, тем более у нас слушатели, да, послушать эти рассказы Ираклия Андронникова о Лермонтове. Потрясающий совершенно человек. И он говорит,

что поскольку никого не было, он был болезненным мальчиком, и он был сосредоточен на себе, и эти фантазии, это были его собеседники. Он много читал, он рисовал, он музицировал. Ну, если бы кто-нибудь из наших слушателей попробовал этой жизнью жить, вы понимаете, как Бехтерева говорит, что происходит настройка. Ты не из себя что-то берешь, ты настраиваешься на какие-то очень важные ритмы. И я сокрушаюсь, что Лермонтов не до конца нами понят. Ну, то есть до конца никого нельзя исчерпать, да, никого нельзя понять. Но даже то, что на слуху, ну, например, на смерть поэта, да, он же написал, все говорят, а я спрошу, как начинается, а вы сразу скажете, погиб поэт. Нет, ребята, не так дело было. Дело было совсем по-другому. Отмщение, первая строчка, отмщение, государь, отмщение. Он обращается к государю. «Паду к ногам твоим, будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример». У нас, как правило, в школе опускается эта часть, да, и объясняется, почему он был заключен, почему не печатано было произведение. Но он сначала обращается к государю и просит о справедливой, о том, чтобы справедливость восторжествовала. Но вместо этого, думаю, и тогда погиб поэт, невольник чести. Я всегда говорю, почему не сказать с самого начала убит поэт, а погиб поэт. Вот тут получается эта самая всегдашняя борьба гения и пошлой толпы, которая способна оклеветать, но не желает понять. Да? Вот это так. И, конечно, когда я вот, знаете, читаю и думаю, ну хорошо, вот мы с вами понимаем, о чем идет речь, но когда и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Мы точно все понимаем? Или школьники, которые проходят это произведение в школе, понимают они и черная кровь, и праведная кровь? Да? Это написано, я скажу, иногда я думаю, что человек от себя не может так написать. Но я так думаю не только о Лермонтове, я так думаю и о Пушкине, о многих его вещах. Также вообще у нас есть гениальные, и прозаики тоже думаю. Нет, сам человек из себя, из своей самости физиологической и даже умственной, он не мог этого, да? Это для этого должны быть какие-то настройки. Это удивительно. Даже вот я сегодня ехала и думала, а сколько написано романсов, и, ну, например, выхожу один я на дорогу, кто только не споет, но посмотрите, выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Я помню, еще в мою школьную бытность говорили, он как космонавт смотрел на это небо. Как он мог додуматься? Звезда звездою говорит. А я сегодня спрошу, как это кремнистый путь? Это какой такой кремнистый путь? Да? И пустыня внемлет Богу. То есть мы ушками как-то это восприняли, но мы восприняли, правда, как вы иногда говорите, звуки, но мы не восприняли всю эту глубину, которая есть в этих стихах, конечно. И всегда я сокрушаюсь, когда, например, читают Мцыри, и вот такой-сякой он заключен в монастыре. Я помню, старший читал и говорил, надо было сочинение писать, а он говорит, ну где еще может быть человек свободней, чем в монастыре? Я думала, это говорит ребенок в 6 классе. Правда ведь? То есть, я думаю, у Лермонтова тоже эти были мысли, потому что не испытание любовью, видит он эту черкешенку, не испытание силы.

0: иногда школьники пишут бой Мцыря. Мцыри, просто послушник, он между двумя мирами, мирским и христианским. И они пишут в сочинении «Бой Мцыря с барсуком». Потому что им все равно, что барс, что барсук. Да? Но посмотрите, как все рухнуло в одной вот этой фразе. И, понимаете, и, наконец, испытание покоем, да, песня рыбки. И ничто не может утешить, ничто, да, потому исповедь дается в конце. Понимаете, опять эпиграф потрясающий. Вы знаете, я не преподаю этот курс, но как я люблю Лермонтова, потому что я понимаю, что мы, даже преподавая, очень многих вещей в нем не понимаем. Мальчик, который начал писать стихи, ну, наверное, раньше начал, но 14, стихи 14-15-летнего, когда я в Ленинке оказываюсь в отделе рукописей, и я держу в руках его эту тетрадочку, листочек из тетрадки, где стихотворение «Ангел». Его рукой написано, и даже клякса его собственная. Знаете, какой... И знаете, мне радостно, когда служители говорят: «Держите, держите». Рукописи любят, когда их держат в руках. Я первый раз это слышала в Ленинке в отделе рукописей. И лермонтовская рукопись лежит там. Но, конечно, мы что-то мы знаем, что-то мы любим, но очень часто сосредоточены на его собственной жизни. Я говорю, что вот сейчас под Липецком при школе создан музей отца Лермонтова. И школьники ведут там экскурсию. Ну, никаких особенно экспонатов нет. Тем более есть молва, что даже из родового поместья увезли прах, собрав все в Тарханах. На самом деле местные говорят, что нет, не то, взяли что-то. Ну, не суть важно, потому что прах есть прах. Да? И вот это «Прости, увидимся ли снова?» и «Смерть захочет ли свести две жертвы жребия земного? Ты дал мне жизнь, но счастья не дал. Ты сам был гоним, ты только в жизни только зло изведал, но понимаем был одним. И тот один, когда, рыдая, толпа стояла над тобой, стоял, очей не утирая, недвижный, хладный и немой. И все, не ведая причины, винили дерзостью его, как будто мир твоей, миг твоей кончины был мигом счастья для него. Безумцы не могли понять, что легче плакать, чем страдать без всяких признаков страдания». Понимаете, вот это вот, можем мы понять, легче плакать, чем страдать без всяких признаков страдания. Потрясающий поэт, мальчик, 27 лет, да, и сколько успел во всех областях. Многое же не было тогда при жизни напечатано еще. И напечатано было после, его Вадимы и другие вещи. Я бы хотела, чтобы мы не опирались в своем внимании к Лермонтову на молву, на житейский. Знаете, вот Сергей Анатольевич Васильев как-то в одной из своих докладов он назвал, начал читать стихотворение и потом анализировал его, это стихотворение «Белеет парус одиноких». Все говорят: «Да, мы знаем дальше, как будет: белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он, что кинул он, да, но на самом деле не так на самом деле». И стихотворение, на которое опирается сам Лермонтов, это стихотворение Бестужева-Марлинского. Смотрите: «Белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан, в руке весло». это поэма Бестужева-Марлинского, которая написана в 28-м, кажется, году, но мальчик Лермонтов, тоже романтик, конечно, не мог этого не любить. Бестужев-Марлинский погиб в 37-м году, в 1837 году на Кавказе тоже. Понимаете, если мы видим Лермонтова, мы не можем не видеть окружение, тургеневские воспоминания других. И, понимаете, вот «Лебединое крыло» уже сразу конкретика, какой-то портрет героя, а здесь в «Тумане моря голубом» что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Совершенно другой образ возникает. Поэтому хорошо бы прочитать и Бестужева-Марлинского, и Лермонтова, и понять, почему Лермонтов близок был Тургеневу, потому что при всем, при том, что был всегда окружен и прославлен Тургенев, да, так прославлен не был Лермонтов, он был, по сути, одинок. Да, вот это одиночество, это не только плохое, да, вот-вот никого рядом нет, а то бы тут пожарили картошечки, чайку бы налили. Это одна песня, а другое дело одиночество, которое позволяет тебе быть наедине с Богом. Это не каждому дано. Вот в стихотворении «Ангел», я вот всегда привожу этот пример, это мальчик написал. И кто-то говорит, концепт «Ангел» там в стихотворении Лермонтова. Упаси Господи, оставьте вы свои концепты куда-нибудь, для чего-нибудь. Но он... Я детей в пустыне Свято-Алексеевской, где я преподаю, спрашиваю: дети, слышали вы когда-нибудь песню «Ангел»? Да, да! Что это? Херувимская. Кто мне в Москве, если я зайду в класс, в 4-й, 5-й, 6-й, скажет, что «Ангел»? Это не то, что я придумал, а что это херувимская.
1: А что это? И там дети... Про барсуков не будут говорить.
0: Абсолютно, да. И не случайно Божья Матерь, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Здесь как много мальчик знает, понимает и чувствует. Я бы очень хотела, чтобы хотя бы отчасти мы тоже, да, приблизились к гению Михаила Юрьевича Лермонтова.
1: Ирина Георгиевна, с легким сердцем отпускаем вас в отпуск.
0: Спасибо.
1: Но я надеюсь, что мы все равно будем там на связи.
0: Конечно, обязательно, да.
1: Ирина Георгиевна, мы вас очень любим.
0: Взаимно.
1: Да. И спасибо вам за сегодняшние слова, да, Михаилу Юрьевичу, сегодня День памяти Лермонтов. Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, была в нашем эфире.
0: Спасибо.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru.

0: груз ему на суточно ров.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщает местная пресса. По данным властей, там повреждено предприятие. Подробности пока не поступало. Кроме того, мощный взрыв был слышен в Сумах. Сейчас в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Сумской областях, а также в Киеве, действует воздушная тревога. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Ростовской и Белгородской областей, а также Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В результате массированных вражеских ударов дронами в Ростове-на-Дону прошлой ночью погибли 2 человека, семейная пара. 5 человек получили ранения. В Белгороде пострадали 12 мирных жителей Белгорода, в том числе 2 несовершеннолетних. В ДНР украинскими дронами нанесены удары по гражданским объектам. Пострадали 7 человек. Следователи СК России установят причастных к этим атакам по гражданским из числа участников вооруженных формирований Украины и дадут уголовно-правовую оценку их действиям. Добавлю, по данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи над регионами были сбиты 276 украинских ППЛА. Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News признал серьезные сложности с мобилизацией в украинские войска, в частности, на фоне существовавших на протяжении долгого времени проблем с взаимодействием между армией и Министерством обороны. По его словам, Киеву требуется новый подход к мобилизации. Комментируя недавние перестановки в правительстве, глава киевского режима признал, что на протяжении месяцев существовала большая проблема в работе и диалоге между бывшим главком ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. По словам Зеленского, чтобы решить проблему с мобилизацией, ему нужно единство между армией и Министерством обороны. ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу данных иностранной разведки. 55-летний россиянин сотрудничал с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, предатель передал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Россельхознадзор с 27 июля ограничивает ввоз молочной продукции из Армении. В пресс-релизе уточняется, что специалисты с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантией ветеринарной службы республики и выявили целый ряд нарушений. В частности, подтверждены случаи использования молока от зараженного поголовья. Подобные случаи также фиксировались во время инспекции в 2023-2024 годах. В релизе говорится, что до сих пор в Армении не налажена система, которая позволяла бы подтвердить происхождение и безопасность молока или другого молочного сырья, используемого в производстве. Сейчас из Армении также запрещен ввоз рыбы и всех видов подкарантинной продукции, включая цветы. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха до плюс 28 градусов. В Москве облачная, местами возможен дождь. Температура воздуха, по уточненному прогнозу, до плюс 25 градусов. Давление останется пониженным, 742 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся на одну позицию. Теперь занимает 7 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался 14-м, Карен Хачанов 26-м, Роман Сафиулин стал 92-м. Лидерство в рейтинге сохраняет итальянец Яник Синер. Голы Хуана Басельи, Никиты Кривцова и Кристиана помогли Краснодару обыграть казанский «Рубин» со счетом 3-1 в первом туре российской премьер-лиги по футболу. Проигравших отличился Мирлин Даку. Казанцы с 18 минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Ильи Рожкова. В других поединках воскресенья столичный «Локомотив» и грозненский «Ахмат» разошлись миром 1-1, а Оренбург был сильнее Ростова 2-1. Российский вратарь калининградской футбольной «Балтики» Максим Бориско проходит медосмотр для перехода в московский ЦСКА. Идет финальная стадия переговоров. Об этом «Спортэкспрессу» заявил генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов. 26-летний голкипер выступает за калининградцев с 2019 года. Дарья Осипова одержала победу в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге. У мужчин в беге с барьерами на 110 метров первенствовал Матвей Герасимов. В ходьбе на 10 километров лучшим стал Алексей Лемонов. В беге на 1,5 километра золото завоевали Светлана Оплачкина и Егор Лимонов. Российская гимнастка София Ильтерякова стала победительницей в упражнении с лентой на международном турнире «Хрустальная роза» по художественной гимнастике. В упражнении с булавами она осталась второй. Милена Щеняцкая стала лучшей в упражнении с мячом, а Ульяна Янус завоевала серебро в упражнении с обручем. Также сборная России победила в групповых упражнениях с 5 мячами и осталась второй в упражнениях с булавами и обручами. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: друзья.
1: Дорогие товарищи, не буду скрывать, мы хотели в этот день, в этой части нашего эфира встретиться с Анатолием Синицыным, киноведом, историком кино, который неоднократно бывал в нашей программе, замечательным докладчиком, и мы хотели так в шутейном разговоре обсудить жизнь и деятельность ведущего актера современности, товарища Джейсона Стэтхэма. Вчера был день рождения у этого выдающегося актера, о котором мы говорим, что это единственный актер, который может играть только глазами, не задействуя остальную мимику лица. Вот. Но накануне нашего эфира стало известно, что у Анатолия Синицына там проблемы со здоровьем. Я хочу пожелать ему выздоровления, да, и я уверен, что мы обязательно встретимся в эфире и тоже поговорим. И я пригласил к нашему сегодняшнему разговору также очень любимого мной Александра Шпагина, киноведа, историка кино, потому что есть для этого повод. Вот на днях это произойдет. Завтра отметим столетие со дня рождения Инны Владимировны Макаровой. Александр, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Да. Да, здравствуйте.
1: Да, Александр, может быть, пару слов о Стэтхэме, да, если уж мы собирались об этом поговорить. Вы также расцениваете этого актера как, ну, в принципе, выдающуюся личность на фоне остальных мелких личностей, потому что для меня появление Стэтхэма на экране – это всегда гарантия замечательных двух часов тупого ничего не делания, да, и вот именно с гарантией результата, как для вас.
2: Вы думаете, я знаю, кто это такой? Я первый раз слышу эту фамилию. Честное слово.
1: Прекрасно.
2: Настолько я плохо знаю американское кино, особенно в последнее время.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну вот и поговорили, да. Вот и поговорили.
2: Сказал он и заплакал, да.
1: Да, да, да. Но Инна Владимировна совершенно другой калинкор, правда? Да.
2: А?
1: Инна Владимировна совершенно другой калинкор, конечно же. Да.
2: Да, наверное, если бы я вообще, да, представлял себе, кто такой Стэтхэм, да.
1: Да. Александр, ну, мы, естественно, я думаю, что наше поколение, да и молодежь, которая интересуется кино, ну, как минимум, знают и «Девчата», и «Молодую гвардию», да, и «Женитьбу Бальзаминова», многие другие картины, вот, юбилярши нашей. Вот для вас, Макарова, где она в первый раз появилась в вашей профессиональной жизни?
2: В моей профессиональной жизни она появилась на обложках советского экрана и в буклетах, которые я уже активно покупал и просто фанател по ним лет с 7. А почему она там появилась? Потому что вот в годы моего детства она практически не снималась. Или снималась очень мало. И для меня это была такая легенда всегда. И я о ней читал, потом по телевизору смотрел эти все фильмы, которые очень активно, кстати, шли, потому что они вполне вписывались в тогдашний тренд телепоказа старого кино 70-х, потому что, например, все антисталинские картины, ну, типа «Председателя», например, показывать было нельзя. Все картины, где кто-то поуезжал, нельзя показывать. В основном показывали фильмы 30-х годов. Я никогда не понимал, почему 60-х годов все время не показывают. А 50-е там попроще. Там в основном фильмы перевоспитания всякие были. Они все были такие очень советские. И никто не успел эмигрировать. Или практически никто, за исключением Юлиана Панича. Но с ним и не показывали. А остальные все тут. Все в порядке. Это было такое очень советское, дружное, но приятное время. Ну, уж поприятнее, чем предыдущие сталинские годы. Это время вот ранней оттепели. Она была актрисой именно ранней оттепели. И вот так вот в детстве я и посмотрел, конечно, и «Высоту», и «Дорогой мой человек», и «Молодую гвардию», где она впервые, ну, во всех смыслах блеснула по полной программе, и спела, и станцевала. Играла Любку Шевцову, и, конечно, уже проснулась звездой. Может быть, даже больше, чем кто-либо из «Молодой гвардии». То есть в нее народ просто влюбился. Вот. Ну и, несмотря на полное малокартинье, возникшее после «Молодой гвардии», то есть там уже совсем плохо, 8-9 картин в год, тем не менее, она даже там ухитрялась сниматься. Настолько был запрос зрителя на нее. И, конечно, она играла в первую очередь в главном жанре, который был придуман 50-ми годами. И вообще советским пространством, это жанр перевоспитания. Все без конца друг друга перевоспитывали. Это вообще было такое время, где все немножко вели себя как дети под присмотром мудрых преподавателей. Все было залито солнцем, все гуляли на лужайке. Никакого секса, конечно, не было и быть не могло. Какой может быть секс у детей? Именно так я буду произносить это слово. Вот. И тогда им преподаватели могли сделать «а-та-та-та», потому что постоянно был закадровый голос, где говорилось: «Неправильно ты себя ведешь, Федот! Что ж ты делаешь, Агриппина?» И так далее.
1: Да, Александр, вот. А скажите, пожалуйста, смотрите.
2: Тем не менее, она очеловечила это пространство.
1: Да-да-да, смотрите, а в чем вот разница между сегодняшней переделкой человека? Сегодня я вот слежу, да, за всякого рода психологами, правда, среди них только 9% с институтским и университетским образованием, остальные окончили какие-то ускоренный курс, переквалифицировались, то все равно очень тщательно, так рьяно лечат народ, потому что оплата хорошая, почасовая, да. И вот сегодня, когда переделывают человека, обычно они говорят так: вот вас искалечили родители, они на вас не так смотрели, не так с вами обращались, мы вас вылечим, да. Вот виноват в том, что человек не тот, который нужен самому этому человеку, а то, что он ему нужен, ему внушают, опять же, за почасовую оплату, родители. А вот в той истории, да, когда вот человека перевоспитывали, кто был виноват, что он таким вырос, неправильным, что его надо перевоспитывать?
2: Это был, ну, вот отморозок, волк, да, это изначально правильное слово. Кто такой отморозок? Это волк, который отбился от стаи, потому что стая его выгнала. Но она его не возьмет к себе. А здесь такой не отморозок, а советский Маугли. Вот подобный человек, который почему-то отбился от стаи. Причины соскользнул. Вот, как тот отморозок ходит, бродит и нападает на людей. Откуда идет миф, значит, про то, что волки нападают на людей? Не нападают, нападают только отморозки, это одиночки. Вот, соскользнул, и вот он где-то бродит. И тут соскользнул, и начал сразу бродить. И сразу уже, во-первых, попивать, во-вторых, если эта девушка вот таких играла, Макарова, то в сторону вот того, что называется на букву «Б», а по-любому уже дальше идет уже и в криминал, тут его какой-нибудь вор местный заманивает, дворовый, а, и то тогда очень обаятельный.
1: Александр, это впоследствии, да, в конце 70-х, это манька-облигация, да, вот это вот типичный такой образ, да, примерно так.
2: Да, но маленькую облигацию уже сложно исправить, потому что она уже там. А здесь, конечно, всех исправляли в последний момент, и героинь Макаровой, всегда не очень правильных, или иногда просто слишком человечных, может быть, для этого времени, 50-х годов, потому что как ее возлюбленный Баталов в «Дорогом моем человеке» мучает Марксом и заставляет мучить Маркса, а она все про любовь, да про любовь. И он говорит: как же так, какая любовь, жизнь – это борьба. Она говорит: ну что ты ко мне привязался, ну я же не Маркс, я просто женщина. И вот это очень важные слова. И тем не менее, фильм за него. И она все равно исправляется в конце и все-таки понимает, что жизнь – это борьба, и она становится известным геологом, и жизнь ее пребывает в бесконечных муках, поисках каких-то там камней в тяжелых районах. И это самое главное, говорят авторы фильма. Но слова ее остаются в нашей памяти, потому что Макарова чем-то оказывается тоньше всего этого пространства, такого нравоучительного и достаточно жесткого. И оказывается более человечной. Да и авторы, конечно, сами уже, собственно говоря, на качелях качаются. Они на двух стульях сидят. Они не очень понимают уже, кто прав, коллектив или все-таки индивидуальный человек. А может быть, если он сбивается с пути, так это путь очень заманчивый. Может быть, и нам бы сбиться туда, потому что там же как-то, может, даже и интереснее, если ты собьешься. Но только если, конечно, не в криминалы пойдешь. Ну, а почему взять-то в криминал? Задают авторы вопрос. Ну, можно же просто сбиться. И там-то В общем, достаточно хорошо, но нет. Значит, вот всех сбившихся возвращают назад, разумеется, и, конечно, перевоспитывают трудом. Но у Макаровой еще один был большой плюс. Она еще перевоспитывалась не столько трудом, сколько любовью. Вот это вот важно. Во всех фильмах, вот, где ее перевоспитывали, и в «Высоте», и в «Дорогом моем человеке», и в «Нашем корреспонденте» был такой фильм. Да там много было картин. Это была ее главная тема. И она как бы отстаивала свое право на женственность. Она отстаивала право на то, что ну что ты ко мне со своим Марксом? И почему жизнь обязательно борьба? Может, просто надо жить, любить, и в этом основа основ. Но говорилось все это на не очень правильном пространстве характера. Александр, вот и думай.
1: Вопрос. А любовью чьей? То есть должен мужчина, любящий с большим сердцем, как-то нарисоваться на горизонте? Или вот чья любовь-то?
2: Да, конечно. В первую очередь мужчина, то есть, ну, хозяин страны, герой. Ну, вот нарисовался, а он сразу про Маркса, про борьбу. И все его тянет дальние. То в Арктику, то в Антарктику, то на фронт, то еще куда-то. Вот и исчезает этот мужчина. Вот он, кстати, посвящен «Дорогой мой человек». А так, конечно, нет, мужчина-строитель, безусловно. Это советский принц, это герой, это... вдохновитель всех еще парадигма советского времени остается.
1: Да. Тогда очень важный вопрос для нашего сегодняшнего времени, да? То есть, несмотря на то, что Советский Союз был пионером в наделении женщин правами человека, скажем так, да? Тем не менее, героем-то бы оставался мужчина. Вот, а сегодня мы дошли до ситуации партнеров, так называемых, да? Когда, собственно говоря, вообще доверять какому-то там мужчине. С одной стороны, конечно, женщине хочется, чтобы был с ней рядом тот самый. Но я уже, честно говоря, не понимаю, какой тот самый, если он партнер всего лишь, да? Вот как вот наделение женщин правами умещалось в одном пространстве с тем, что мужчина оставался все-таки лидером, отцом, героем? Да, вот удивительно же.
2: Именно так. Но вообще эта проблематика уже возникает в фильме «Странная женщина», где Лановой говорит Купченко: слушай, погоди, у нас какие отношения? Ты коллега по постели. Он все время говорит, а она хочет любить, она хочет быть зависимой. Поэтому она странная женщина. Потому что это уже феминизированное время. Да еще какое феминизированное? Мужик вырождается. А она ищет настоящего. «Странная женщина». Почему фильм так называется? «Райзман, 77-й год». «Райзман Габрилович». То есть уже эта проблематика была. То есть возвращение к неким привычным ценностям с выходом из... Это интересная тема. С выходом из вот этой советской парадигмы, где выстроили царство уже такого феминизма максимального, что уже и правда хуйня.
1: Мы вернемся после короткой рекламы. Александр Шпагин, киновед, история кино. 100 лет и не Макаровой завтра исполнится.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и грозы пришли в регион под влиянием южного циклона. Неустойчивая погода охватит большую часть территории. Ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных восточных округах ливни и грозы. Температура днем составит плюс 25 градусов. В некоторых районах воздух прогреется до плюс 30. По данным метеостанции, июль стал рекордным по количеству дождей. Новый глэмпинг «Мыс Городецкий» открылся на берегу Сиверского озера в Кирилловском округе. Туристический комплекс состоит из 12 домиков. Инвестиции в проект составили около 80 миллионов рублей. Территория полностью благоустроена и готова к приему туристов круглый год. Спланировать поездку можно на официальном портале «Путешествуй по Вологодчине», сообщает пресс-служба правительства. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенников. Злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющих компаний и обещают вернуть переплату за отопление. сообщении указывают сумму перевода и присылают ссылку для получения денег. Специалисты поясняют, это фишинговые сайты, созданные для кражи банковских данных. Настоящие компании не возвращают средства по ссылкам из сообщений. Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, а информацию проверять только через официальные сайты и приложения. Шатры здоровья продолжают работать в Череповце. На выездном приеме горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Также врачи проводят консультации по вопросам питания, физической активности и профилактики хронических заболеваний. Следующий прием пройдет 30 июля в Заречье у ТЦ «Галактика». А 6 августа городок здоровья будет работать в новых углах. Фестиваль «Вологда Фолк» состоится в музее Семенкова 1 августа. Организаторы отмечают, главным событием станет акция «Хороводница». Более 200 человек под руководством этнохореографа Данила Изотова встанут в огромный хоровод. Участие открыто для всех, танцевальные навыки не требуются. Также гости увидят традиции разных регионов России, от Вологодской области до Республики Коми. Вторая часть праздника – гастрофестиваль «Как по маслу». На нем пройдут дегустации блюд традиционной кухни и кулинарные мастер-классы. Также состоятся концерты фольклорных коллективов.
0: Новости спорта.
3: Любители бега приглашают на трейл «Небо славян». Событие пройдет 8 августа в Кирилловском округе. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности протяженностью 5, 10, 20 и 40 километров. Отдельно организуют старты для детей. После забега спортсмены увидят исторические реконструкции, сражения дружинников, смогут попробовать традиционные угощения на ярмарке и многое другое, сообщает спортивный медиа-офис области. –

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Гиперзвуковой комплекс «Циркон», по его словам, становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. Также президент назвал крупные корабли базой для развития флота.
3: Для крупных кораблей, и подводного флота, и крупных надводных кораблей, не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один «Циркон» чего стоит. Ну, там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
1: Президент также призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот. Эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами. При обыске у задержанного за госизмену жителя Хабаровска нашли крупную сумму денег в долларах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По его данным, 55-летний мужчина передавал сведения в ущерб безопасности России разведке Новой Зеландии.
4: Разведывательный альянс «Пять глаз» представляет собой сообщество специальных служб 5 англосаксонских государств и включает около 20 различных специальных органов США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Деятельность альянса направлен на сбор разведывательной информации по всему миру и обвина едиными геополитическими целями стран-участниц. Характерным элементом в разведывательной деятельности спецслужб Альянса является создание условий для так называемого инициативного шпионажа путем опубликования в сети интернет соответствующих рекламных материалов. В данном случае через завербованного агента новозеландская разведка стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты иностранной разведки с лицом были своевременно выявлены. В условиях активности иностранных спецслужб, нацеленных на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, гражданам нашей страны следует быть бдительными, а тем, кто вынашивает планы по совершению государственной измены, помнить, что за данное особо тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
1: Задержанный и арестованный сейчас дает показания. Единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустят на госуслугах. Он станет доступен с 1 августа в 3 пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у Михаила Мишустина. Премьер-министр сегодня провел совещание с вице-премьерами. Затрагивались также темы развития промышленности и внедрения инноваций.
5: Правительство продолжает оказывать системную поддержку развитию и реализации индустриальных инновационных проектов в российских регионах, особенно тех, которые активно привлекают и малый, и средний бизнес. Этот сектор помогает формировать конкурентную среду, укреплять экономику территории, обеспечивать занятость. И здесь зачастую появляются прорывные решения, которые способствуют достижению технологического лидерства нашей страны, в целом способствуют импортозамещению. Выделим субсидии Нижегородской области на развитие промышленного технопарка «Старк». Благодаря этим финансам больше представителей малого и среднего предпринимательства смогут получить льготный доступ к производственным площадям и помещениям, к инфраструктуре, воспользоваться всеми теми возможностями, которые предоставляются резидентам. Мы рассчитываем, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом. На решение задач в рамках национальных целей, которые определил глава государства.
1: Также Мишустин сообщил во время совещания, что правительство выделит дополнительно почти 280 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах. Эти средства необходимы для проведения капитального ремонта 26 сельских медицинских учреждений, которые пострадали от недавних весенних паводков. Спасатели возобновили поиски пропавших альпинистов на Эльбрусе. В операции участвует 11 человек из Эльбрусского высокогорного поискового спасательного отряда и Кавказ РФ. Группа из 7 альпинистов столкнулась с проблемами на высоте 5100 метров. 2 участника погибли, их тела эвакуировали, один был найден живым. Поиск остальных 3 альпинистов приостановили из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В правоохранительных органах сообщили, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Выживший альпинист обвинил неверный прогноз погоды в трагедии, отметил, что все участники восхождения имели большой опыт. Температурный рекорд зафиксирован в Саратове. В минувшее воскресенье воздух раскалился до 39,3 градуса. Это максимальная температура, когда-либо фиксировавшаяся 26 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова. В воскресенье жители Саратова и соседних районов наблюдали пыльную бурю на фоне 40-градусной жары. Она возникла из-за сильного ветра из казахстанских степей и сухой погоды. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня переменная облачность, местами дождь, возможно гроза, плюс 28 градусов. В Москве плюс 23-25, возможно кратковременные дожди.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, за стеклом нашей студии заметил спортивных подкачанных людей. Одного из них узнал сразу, Сергей Додонов, зав. Отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине Национального центра спортивной медицины ФМБА России. Сереж, доброе утро.
2: Доброе утро, Сереж, доброе утро, друзья.
1: Загорелый, да. Но он пришел не один, а с молодым человеком, который вооруженный смартфоном. Он активно, так сказать, высматривал, фотографировал. Я подумал, что это, конечно, это наш гость сегодняшний. Егор Кальдиков, я правильно удаление
2: делаю? Да, правильно.
1: Да. Член олимпийской сборной, теперь внимание, товарищи, по скейтбордингу. Вот какая история. Чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России. Егор, спасибо, что вы приехали к нам.
2: Спасибо за приглашение, очень рад быть здесь.
1: И Сереже большое спасибо, да. Товарищи, мы сегодня поговорим о трендах этого лета, о летних, как говорится, покатушках, но вообще о скейтборде поговорим. И мы перед эфиром так обменялись парой реплик, и я с удивлением узнал, что... то я-то помню скейтборд, да, по своему детству, конец 70-х, начало 80-х. Мне казалось, что тогда все только зарождается. Я помню, в Эстонии делали доски, да, в советской Эстонии. И это был большой дефицит, и те, кто были на скейтбордах, это были мажоры. Мы такого слова тогда не знали, но мы было понятно, что это ребята непростые. Наверное, у них и Adidas есть, и какие-нибудь брюки-бананы. Это все было как-то, это были модники, да, большие. Но оказалось, вот Егор рассказал, что вообще, в принципе, скейтбординг стартовал еще в 50-х, да? А как вот, если вкратце, Егор?
2: Если вкратце, то скейтбординг произошел от серфинга, по легенде, который считается фактом и правдой. То, что у серферов в Калифорнии была большая засуха, и у них не было волн, все бассейны высохли, и они, чтобы тренироваться в межсезонье, как-то приделали к своим доскам колесики. Не знаю, возможно, это были от какого-нибудь шкафа передвигающегося или тумбочки. И вот так постепенно они начали кататься в бассейнах везде, и оттуда вот он взял свое начало и развился аж до Олимпиады.
1: Да, потом я рассказал ребятам, что вот общаюсь там с руководством, в разных регионах, они все говорят, вот мы там делаем парк, например, вот чтобы как в Москве было круто, и обязательно вот молодежь хочет, чтобы был скейт-парк, и там вот эти вот рампы, или как это называется, да, они там катаются с шумом, переворачиваются, и когда смотришь видео, там ведь все это очень легко, артистично, я даже, честно говоря, я человек неуклюжий, я не представляю, каким надо обладать чувством вестибулярного аппарата, да, и собранностью именно организма, да, физически, мускулатура, чтобы вот все вот эту красоту воздушную, да, в полете, которая длится доли секунды, потому что опять приземление, опять дальше идет. Вот, Егор, как вы определите вот этот спорт, который стал не так давно, когда? Вот,
2: в 2016 году.
1: 10 лет, да, вот официально. Олимпиаду. Официально, да. Вот в нем что самое главное? Потому что иногда там в парке где-то, где я палочник, я этот, скандинавский.
2: Понял. Мне это кажется скучным, честно, со стороны.
1: Я вас понимаю, но мне надо как-то приводить в порядок мысли. Это такая терапия. Но я вижу людей, которые катятся куда-то, да, катятся, и куда они покатились, я не очень хорошо знаю. Я понимаю, что, наверное, не этот спорт, чтобы там на скорость кататься, да. Вот в чем суть, да, вот скейтбордического спорта, как олимпийского вида?
2: Тут, наверное, я бы три выделил, так постарался бы. Но первое – это удовольствие. По какой-то причине вот все досочные направления, неважно, там будет это скейтбординг, сноубординг или серфинг, три основных возьмем, то всегда на досках почему-то тебе кайфовее. Вот, и я это уже 20 лет этим занимаюсь, и я постоянно слышу от людей, которые занимались лыжами. Я сам 7 лет на горных лыжах катался, и как только я вот стал на доску, я понял, почему-то на досках это другое ощущение, это какой-то ты получаешь кайф. Вот я вот выхожу из подъезда, кидаю доску под ноги, и у меня уже день хороший.
1: Но падать-то больнее, чем на склоне, да, наверное?
2: Падать можно везде, и мы умеем падать.
1: Без вот защиты какого
2: мотоциклиста? Да, еще у нас такой вид спорта, у нас катаются без защиты вообще. Серьезно? Всегда, да. Дети сейчас уже, конечно, кто-то одевают, но вообще, как правило, все без защиты, потому что мы умеем падать и вставать. То есть для нас это нормально. Мы даже все говорят, а вот вы падаете, а я, я падаю всю жизнь, это нормально, но и нервная система плюс у тебя адаптируется, и ты уже это не воспринимаешь как что-то, и если ты не боишься, то почему-то ты и не падаешь на самом деле больше.

0: есть это такое, это уличная культура, здесь было очень, здесь было всякое, и саморазрушение здесь тоже, вот у нас тема спорта и здоровья, и я вот понял, что как только встал, я хочу в этом чего-то добиться, а как мне в этом чего-то добиться, нету ни тренеров, нету у кого спросить, вообще никого не могу спросить, ну что я могу сделать, я сразу понял, ну наверное я буду вести здоровый образ жизни, сразу отказался от газировки, вот уже в 12 лет я уже не пил газировку.
1: Смотрите, не курить и пить, а от газировки.
0: Но не курить, не пить-то это естественно, само да, само я собой, еще да. И тогда и ни разу не попробовал, на секундочку, да. То есть я перестал
1: есть сладкого слизь?
0: Не знаю, я просто сделал выбор и все.
1: А чем заменил? Вот чтобы, ну как бы...
0: Ну, сухофруктами, наверное. Сухофрукты все-таки, мед, вот это... Угу, то есть у меня перекусы. Нет потребности, я не помню, когда последний раз я покупал шоколад. То есть полуфабрика...
1: То есть главное искусственное не есть сладкое.
0: Да, то есть я только на органику, уже тогда перешел, но с годами это, конечно же, знания мои увеличивались, то есть я себе вот тем самым, и начал чуть-чуть потренироваться, мне тоже никто не объяснял, что надо там и приседать со штангой, то есть я по чуть-чуть начал что-то делать, и тем самым я вот опередил, мне кажется, время, и в этом чего-то вот добился.
1: Но при этом ты не должен быть перекачанным, да, таким дутым.
0: Но ты не станешь на скейтборде дутым, мы все очень худые, подтянутые, то есть ты можешь кататься, и у тебя и так будет великолепный баланс, у тебя будет, ну, то есть эти мышцы, они стабилизаторы, они, безусловно, развиваются. Но если ты будешь себе помогать, конечно, ты будешь лучше.
1: То есть вы, вот телосложение, как военная разведка. Я с ребятами общался, они такие все, они не раскачанные, да, но очень большая выносливость. Да, то есть
0: не, выносливость вот... у нас вообще невероятная, 20 из 10, потому что если бегаешь, ты бегаешь монотонно. То есть у тебя какой-то один пульс должен быть, и ты должен какой-то темп соблюдать. У нас прыжки. И ты не знаешь, в какой момент ты прыгнешь, в какой момент ты хочешь проскользить там перилу, и это очень высокая концентрация должна быть. То есть, ну, потребляет мозг по-другому. И вот все, вообще такая легенда среди девочек ходит вообще по всему миру, что все скейтбордисты очень красивые, это факт вообще, не знаю, почему так, вот.
1: То есть, если ты рылом не вышел, то ты не станешь скейтбордистом?
0: Нет, ты как раз-таки, если ты станешь на скейтборд, то ты выйдешь рылом, подправь, наоборот, да.
1: Так, кстати, Сереж, вопрос, а вот это важно, исключение сахара, да? Что становится с организмом, если человек подсасывает постоянно колу вот эту, да, и вот...
0: Мне самому интересно.
1: Нет, я имею в виду, вред понятен, да, а вот почему эта зависимость существует, и как от нее избавиться, действительно?
2: Зависимость существует прежде всего потому, что добавляются определенные ингредиенты, которые нам не всем известны, но они есть в составе.
1: И они вызывают,
2: да,
1: как раз
2: по сути своей. Ну, вы заметите, если вы заедете фастфуд один раз в месяц, да, покушать фастфуд, то это будет совершенно легко и спокойно, вы забудете об этом. А если вы каждый день что-нибудь заезжаете, то вы, в принципе, фактически подсаживаетесь на этот такой неправильный тип питания, и помимо какой-то слабости, это уже становится привычным рационом питания. По сути, это меняет привычки. У Егора привычка выработана уже правильно питаться, в хорошем понимании, это в правильном понимании этого слова.
1: Ну, тебе, можно ты, да? Тебе плохо от неправильной еды? Вот именно физически, не в кайф, да? Не то, что морально, вот я съел какую-то гадость,
0: мне,
1: а
0: да,
1: вот именно физически.
0: Вот вы очень хороший вопрос задали, на самом деле, потому что я вот с годами, вот я уже сейчас, ну, осознанный человек, уже взрослый парень, да, то есть я, когда съем что-то даже, может быть, хорошее, но я уже чувствую, что это было нехорошее, то есть у меня настолько уже адаптировался организм, то есть...
1: Как
0: вот,
1: лаборатория.
0: Да, как лаборатория, то есть я знаю, я вот постоянно стараюсь есть то, что мне вот дает энергии силы.
1: А вот на завтрак, правильный завтрак скейтбордиста, да, кстати, на тему, ну да, да, давайте сначала про завтрак.
0: У меня все интуитивно, у меня ничто не написано, не расписано, я просто вот, я сегодня это съем и все, ну там, ну яичница, но я беру яйца, которые свободного выгула, которые, я хочу верить, что они где-то гуляли. Либо там каша просто льняная, там овсяная. Ну, я что-то смешиваю постоянно. Я без сахара ем, как бы, на секунду. Не каждый сможет съесть такое без сахара.
1: Если ты посластишь, то будет, так, наоборот, приторный.
0: Ну, я медиком могу чуть посластить.
2: Слушай, это привычка. Да. Я уже лет 20 ем кашу без сахара. Да. Это привычка. Да, да. И ты привыкаешь к такому питанию, и она ни от того не менее вкусная.
1: На тему травматичности. Ну вот смежная же история, да, сноубордиста, ну, по виду, по крайней мере, да. И я помню, с ребятами, значит, знаком, они говорят, у нас, говорит, Серега, считается, что надо круто убраться на склоне. Ну, то есть там начать переворачиваться, и чтобы все думали, о, у него уже позвоночник вылетел. Да, но он такой встает и говорит, да, ребята, я убрался. Вот насколько травматичная история. И насколько опасен этот вид спорта, как спорт именно, да, для тела?
0: Да, вообще все спрашивают, все думают, а вот вы падаете, все думают, это, наверное, травоопасно. Это вообще классический прям вопрос. Но в рейтинге, вот не знаю, кто составлял самых травоопасных видов спорта, он на 13-м месте скейтбординг. Что первое там место

0: регби, это понятно. Второе место вот уже бег. И там какие-то есть между ними. То есть я на самом деле с этим очень согласен. Я 20 лет катаюсь, и я вижу, что с нами со всеми все хорошо. То есть у нас идеальный баланс. Мы знаем, как группироваться, мы знаем, как падать правильно. И у нас, ну, как-то очень крепкие тела почему-то, видимо, от падений так с детства закалились, то есть вот не надо своих детей ограничивать, я считаю, от падений, как бы понятно, но если что-то должно случиться, то оно так просто идешь, произойдет, поэтому вот надо, важно учиться, ну, как-то не... скейтбордик учит тебя не бояться, вот прежде всего, вот падений и каких-то других вещей.
1: Егор, а в этом спорте, да, ведь недавно только, ты сказал, появились тренеры, да, и
0: ну,
1: вообще
0: да.
1: Все там книжки какие-то умные, как делать надо, а вот суть высоких достижений в скейтборде, это вот в чем она заключается, именно вот в выполнении этих трюков, можно так сказать?
0: Ну, когда я начинал кататься, то есть это было снять крутое видео, ты снял крутое видео, запечатлел все свои трюки, это могло занять иногда год, два, либо три, у кого сколько лет. Сейчас уже все мы перешли на быстрые видео, потом очень важно именно стиль, как ты катаешься, как ты исполняешь трюки, а сейчас, поскольку это олимпийский вид спорта, вот вектор немножечко сменился, и тема мне самого немножко и не нравится, потому что ребят сейчас тренируют, да, появились тренера, и они их...
2: Нормативы пошли, наверное, какие-то, да?
0: Ну, творчество. Мы когда снимали видео, это было творчество, потому что надо было снять где-то на улице, красивую картинку найти, красиво сделать. То есть надо было включать воображение. А сейчас это тренируют делать конкретно вот это.
2: Рамки появляются в виде спорта.
0: Да, да, да.
2: Определенные рамки.
0: Поэтому вот, наверное, такой ответ.
1: Слушайте, ребят, а вот еще раз про травмоопасность поговорили. Насколько вот в этот спорт идут люди, которые, соответственно, ну вот скажем так, должны уже быть поджарами? Вот хорош ли он, например, для жиробасиков, да, чтобы, например, привести себя в форму? Да.
0: Очень хорош, очень хорош. И сейчас, благодаря интернет-ресурсам, я вижу очень столько людей, которые благодаря скейтбордингу стали и худее, и подтянутые, да и просто, ну это ж кайф прежде всего, вот ты просто, понимаете, ходить в зал это и бегать, но это прям не знаю, я вот никогда не бегал, но я прям не знаю, в зал я люблю ходить,
1: а ты был когда-нибудь толстым?
0: Нет, я не был никогда, но это
1: легко тебе говорить.
0: Благодаря тому, что, да, легко говорить, но я просто, я... Скейтбординг – это, прежде всего, удовольствие и кайф. Вот прям невероятный кайф. И ты, если... И я вот себе уже такую установку в жизни выработал, но я вот что-то делаю, я хочу, чтобы не было в удовольствии. Вот прежде всего. Вот здесь я сейчас удовольствие получаю от общения. То есть я все делаю в удовольствии. Это вот тоже благодаря скейтбордингу. А вот бегать просто, выходить монотонно, это, конечно, надо себя немножко преодолевать. Но если ты себя преодолел, и ты научился получать удовольствие, это одно. А на скейте ты сразу ушел кайф.
2: Сереж, может быть, такая разноплановая нагрузка дает результат как раз? В том числе когнитивный.
1: Да. Мы перед эфиром обмолвились о том, что трюк, он должен быть легким, артистичным, да, и со стороны, чтобы он выглядел органичным, да, именно без напрягов, да.
0: Естественно. Вот,
1: ну, таким невымученным, да, условно говоря.
0: Конечно, да.
1: А в этом смысле, если брать людей, которые приходят и смотрят, у них может развиться эта легкость, либо корявость, она никуда так и не уйдет. И какой процент вот талантливых ребят, которые действительно, вот как бы ты на него смотришь, он порхает, как бабочка.
0: Но процент, которых порхает как бабочка, наверное, не такой большой, если относительно всех. Но, понимаете, это не важно. Вот в том-то и суть здесь, что каждый получает, если я катаюсь легко там и артистично, а другой человек немножко потряхивает его, мы все получаем удовольствие одинаково. То есть в этом самое главное. Поэтому никто не бросает это направление. Вот я сколько вижу людей, я не вижу ни одного, чтобы он бросил или не вернулся.
1: А ты как почувствовал, что это твой спорт?
0: Но у меня как будто бы он сам выбрал. Вот я как только встал, я занимался и настольным теннисом очень долго, на соревнованиях играл, скалолазанием, плаванием. И как только я вот встал на доску, я за секунду понял сразу, это то, чем я хочу заниматься вот всю жизнь. Я такое удовольствие получил, и все, только мысли об этом, и вот 20 лет.
2: Сереж, знаете, я что понял? Одна из очень важных вещей, что нет предела. То есть, если ты добился чего-то в каком-то другом виде, ну, таком циклическом, скажем, да, где есть, ну, какой-то уровень, да,
1: время
2: и ты к чему-то
1: там,
2: пришел, да, там, время, рекорд побил, какой-то свой личный рекорд побил, пускай,
1: лес,
2: да,
1: потолок.
2: Да, то есть, ты до чего-то дошел, и все, и дальше, а дальше что, да, когда чемпионат мира выиграешь, да, выше некуда прыгать. А тут ты себе ставишь, условно говоря,
1: ну,
2: какую-то цель.
1: Потому что
2: цель,
1: процесс кайфовый, да. А не, грубо говоря, не результат.
2: И вариаций трюков их же такое количество.
0: Доска не прикреплена к ногам, как на сноуборде. То есть, здесь простор фантазии, он уходит. Я каждый год, каждый день я вижу что-то новое,
2: Егор,
0: что
2: не могу образить. Сам же трюки можешь создавать, правильно?
0: Конечно, есть... да. Конечно.
1: Но это вот уже акробатика такая, да, получается?
0: Ну, можно так сказать, да. Конечно, можно. Это такое слово, оно... Это творчество.
1: А почему девчонкам нравится вот на сноубордистов? Опять сноубордистов. Скейтбордистов смотреть.
0: Хороший вопрос, я не знаю. Надо у них спросить.
2: Чуть ранее нравится. Ответили на него
1: все. А они же тоже есть в этом спорте?
0: Да, их очень
1: много. А девчоночий стиль отличается от пацанского?
0: Ну, есть очень талантливые девчонки, есть менее талантливые. Но опять же, мы...
1: Не, стиль я имею в виду, вот что-то, какой-то почерк именно вот...
0: Конечно, да, конечно. У всех свой, это вообще не важно. У девочки и мальчики тут не нельзя разделять. Просто у каждого, вот я заметил, здесь вот скейтбординге очень хорошо проявляется. Я уверен, что и в других видах спорта это замечательно. Но здесь вот очень... Если ты безбашенный человек, то ты будешь и здесь безбашенный. Если ты аккуратный там и структурированный, у тебя будет такой техничный более стиль. И то есть вот это очень хорошо проявляется. У девочки также она может быть такая хрупкая, это у нее может быть на скейте такой аккуратненький тоже стиль.
1: Но
0: такой.
1: История с вот именно здоровым образом жизни, она типична, да, для скейтбордистов. Они все, как и ты, понимают, что вот эти
0: нет,
1: сладкие...
0: как раз таки нет. Как раз таки
1: ничего
0: нет.
1: Подобного?
0: Вообще ни разу, да. Очень маленький процент таких, как я.
1: Серьезно?
0: Да.
1: И я уже упоминал до эфира, да, я иногда наблюдаю в сетях видео с французскими бульдогами, которые любят на доске кататься.
0: Они расположены, да, да, к этому виду спорта. Ну вот, они, видите, они маленькие и толстенькие, но они любят кататься. Почему? Им кайфово. Вот, они кайфуют.
1: Слушай, и материальный вопрос, он тоже важен, но хорошая начальная доска, сколько вот она должна стоить? Ну, примерно сейчас.
0: Просто хорошая, ну, можно взять сразу комплект сборе для начинания. Он стоит, не знаю, да там разнятся цена. Есть и 3, 4, 5, 7 тысяч, вот примерно, 8, может быть. Ну, вот
1: это такой демократия.
0: Да, но если ты собираешь каждую деталь отдельно, каждая там есть размер, есть формула, и, ну, то есть тут прям по миллиметрам все, тогда уже, конечно, ну, я думаю, что в районе 25 это край.
2: Слушай, это уже углубленная история.
1: Я понимаю.
0: Вот, и вот, мне кажется, в любом направлении. Там, я вот в теннис тоже играю уже по 3 годика, в большой теннис. И там тоже, и как в ракетке каждый
1: день. Слушайте, ребята, с вами сегодня время пролетело просто незаметно. Егор Кальдиков, член олимпийской сборной по скейтборду, чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России. И, конечно, Сереж Дадонов с нами были сегодня. Спасибо, ребята. Спасибо.
3: Так бы. На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Начнем сообщение от Министерства обороны России. Как сообщили ведомстве несколько минут назад, в порту Николаева поражены два судна с грузами военного назначения. Удары были нанесены в момент разгрузки. Напомню, что в последние несколько дней вооруженные силы России активно наносят удары по морским объектам в портах Украины, в том числе в Одессе, в Николаеве и в других регионах. Также сообщается, что наносятся удары по различным морским объектам, таким как хранилища топлива, склады беспилотников дальнего действия и по морским судам. ФСБ сообщило о задержании и аресте жителя Хабаровска, который передавал информацию спецслужбе Новой Зеландии. 55-летний мужчина сам вышел на связь с представителями службы, входящие разведыватели Альянс «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии, а также Новой Зеландии. Из корыстных побуждений, используя иностранный почтовый сервис и мессенджер, он передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. При обыске у задержанного за госизмену нашли крупную сумму денег в долларах. Самого мужчину задержали на улице. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», которое предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина заключен под стражу. В Евросоюзе изучают механизмы для изменения подхода в согласовании санкций, чтобы ограничить возможность стран использовать право вето, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, работа над такими мерами ведется ввиду того, что в последнее время во время переговоров стран ЕС при одобрении санкций некоторые государства все чаще пользовались правом блокировки санкционных пакетов, пытаясь защитить компании, которые по-прежнему ведут бизнес с Россией. Источник Financial Times рассказал, что один из рассматриваемых вариантов предполагает, что ЕС будет вводить санкции в отношении отдельных лиц или небольшими тематическими партиями, вместо того, чтобы стремиться к принятию масштабных пакетов ради пиара. Таким образом, как предположил один из собеседников газеты, введенные на прошлой неделе санкции в отношении России, возможно, станут последним подобным пакетом. Теперь стало предельно ясно, что такой подход более не работает, сказал источник. Издание напоминает, что при согласовании 21-го пакета санкций Греция активно выступала против предложения запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. А греческая сторона отмечала, что такие ограничения нанесут большой вред ее компании, чем российской экономике. Польские граждане хотели бы видеть на посту главы правительства не нынешнего премьер-министра Дональда Туска, а Радослава Сикорского, занимающего пост министра иностранных дел. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SV Research для газеты «Речь Посполита». По этим данным, главе МИДа отдали свои голоса 25,2% участников опроса, в то время как Туска поддержали чуть больше 17%. При этом большинство респондентов, около 32,5%, заявили, что не отдают предпочтения ни тому, ни другому. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, с местами кратковременные дожди и грозы, температура до плюс 28, в Москве плюс 23-25, кратковременные дожди.

0: Вести спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдерова 17-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Первой ракеткой мира остается белорусская Арина Сабаленко. Нападающий Краснодара Хуан Басели, по предварительным данным, получил перелом носа со смещением в матче первого тура российской премьер-лиги по футболу против казанского «Рубина». Об этом сообщил врач краснодарцев Денис Шахаев. Нарушивший правила на уругвайца Ильи Рожков на 18-й минуте был удален с поля. Басели забил мяч и отдал результативный пас, а Краснодар взял верх со счетом 3-1. В других поединках воскресенья столичный «Локомотив» и грузинский «Ахмат» разошлись миром 1-1, а Оренбург был сильнее Ростова 2-1. Уфа обыграла СКА Хабаровск со счетом 1-0 благодаря голу Дилана Ортиса с пенальти в матче третьего тура первой лиги по футболу и поднялась на второе место в турнирной таблице. У уфимцев 7 очков, столько же у занимающих третье и четвертое места костромского «Спартака» и московского «Торпеда», которое разошлось миром с ярославским «Шинником» 1-1. Лидирует в первенстве с 9 баллами Нижний Новгород. В других встречах дня Сочи был сильнее тульского «Арсенала» 5-0, Енисей взял верх над московским «Велесом» 4-1, а ленинградец и Екатеринбургский «Урал» не выявили победителя 0-0. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Мурат Гасиев готов провести следующий поединок в конце 2026 года. Об этом заявил ТАСС-тренер боксера Антон Кадушин. Россиянин в июле защитил титул чемпиона мира. Он в 12-раундовом поединке в Москве выиграл у Питера Кадиру из Германии техническим нокаутом в 6-м раунде. Британский пилот Макларена Ландо Норрис стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли на Мерседесе. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Так, друзья мои, ну что же, у нас есть специальный проект по мнению пермских ученых. Я так понимаю, не отыскали мы заставочку ПНИПУ. Есть у нас специальная заставочка ПНИПУ, сказанная суперроботическим голосом. Ну, может быть, мы ее сегодня отыщем, и тогда мы, конечно, подарим эту радость искусственного интеллекта. Но суть не в этом. Суть в том, что мы сегодня продолжаем наше сотрудничество с Пермским политехом. Мы каждый день буквально в ленте новостей получаем новые и новые данные о том, что сделаны какие-то открытия, разработаны новые технологии. Но сегодня мы таком мирском, простом поговорим о правилах сбора ягод в лесу. Потому что люди идут в лес, собирают там, понимаешь ли, ягоды, да, и это надо делать, в общем-то, в принципе, вооруженными знаниями. А Мария Комбарова, ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды знаменитого пермского политеха, с нами на связи. Мария, доброе утро, добрый день, спасибо, что вы нашли для нас время. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, да. Друзья. Рада сегодняшний летний денек поговорить о сладком лакомстве, да, ягоды.
1: Мария, а есть ли в них что-то такое сложное? Да, потому что, ну, вроде, ну, с грибами можно попутать, да? Пошел, не то сорвал, съел, приставился к вечеру. Это все понятно. Но ягоды вроде как они все, ну, большая часть, ну, есть какие-то волчьи, говорят, есть волчьи, но вроде как и...
2: Мы с вами сначала поговорим, что ягоды есть охраняемые государством. Это действительно редкие, но очень вкусные ягоды. Куманика, напоминает ежевику, редкая ароматная ягода. И княженика. Ягода еще более ароматна. Десерты с ней, с 5 ягодками, стоят более 2000, если они закуплены в другой стране. А в нашей ее собирать нельзя. Это были редкие ягоды.
1: Всего две, да, их? Всего две, да, таких запрещенных.
2: Да, куманика и княженика. Они занесены в региональные красные книги многих городов, в том числе и Московской области, и у нас Пермской. Конечно, ягоды ядовитые есть. Это и купена, черные сизые ягоды манят, как будто она черника. Это и вороний глаз, тоже черные ягоды. Две ягоды, летальный исход для взрослого человека. Одна ягода для маленького ребенка тоже будет смертельной. Это вороний глаз. Но кроме этих же ягод ядовитых, у нас есть более десятка ароматных, сладких, полезных ягод, которые мы уже сейчас можем в лесу найти. Поговорим об этом?
1: Конечно, конечно. Мария, а вот скажите, пожалуйста, а вот у этого вороньего глаза есть какой-то ориентир? Я понимаю, что проще всего, конечно, открыть поисковик, да, и вбить, и найти картинку, и увидеть. Но если мы на радио, да, у нас только слова, а есть у него какие-то отличия, вот такое, которые можно понять на слух?
2: Безусловно, безусловно. Это всегда одна ягода. Одна ягода на самой верхушечке растения. Одна, но крупная и красивая. Никогда не трогайте ягоду, если она одна.
1: То есть мы берем только кустом. Да, если вот такой вот сразу такой что-нибудь развесистое, да?
2: Здесь-то вообще не куст. Здесь один стебелек, достаточно жалкий и невзрачный, но на нем сидит крупная и привлекательная ягода. Вот ее-то мы и обходим стороной. Еще коварная ягода – купена. Здесь тоже достаточно все просто. Дугообразный стебель один. Один всего растет из земли, дугообразный стебель с небольшими листочками. И на нем дорожка синих ягод. Тоже, казалось бы, очень красивых. Но такие дуги с ягодами мы обходим стороной. Потому что ягода очень опасна. Вызывает судороги, остановку дыхания, паралич сердца. И летальный исход прямо стоит около этой ягоды, да.
1: Мария, я так понимаю, что нет никаких там методов вакцинации, да, от такого отравления, там, прививки?
2: О, нет. Здесь только наш здравый смысл. Если мы точно не уверены, какая это ягода, мы никогда не будем ее брать.
1: Мария, а насколько вот вы доверяете, например, современным методам, если, условно говоря, в лесу в этот момент работает интернет, да, то можно же в поисковик направить запрос, фотку, да, скинул, и тебе, соответственно, оттуда через пару секунд вылезает описание того, что ты видишь, да? Насколько достоверны вот эти, с вашей точки зрения, сведения, чтобы в лесу не ошибиться, что перед тобой?
2: Есть ботанические поисковики. Я не буду сейчас их рекламировать, они лучше, они хуже. Вот наши предки были, конечно, умнее нас, потому что показывала сначала бабушка, потом маменька, старшая сестра, какие ягоды можно есть, а какие нельзя. Сейчас эту функцию берет на себя поисковик, так как семейные узы порой рвутся, мы можем доверять только поисковику и хорошему поисковику. А лучше всего доверять своей осторожности. Не знаешь, не надо брать.
1: Хорошо. Мария, теперь давайте об ареале, может быть, произрастания вот этих ядовитых. Они везде могут быть, по всей нашей стране, либо любят какие-то особые области там или климатические зоны?
2: Они достаточно часто встречаются у нас по всей России. Ну, мы не будем, может быть, говорить о таких Волгоград и, скажем, Краснодар. Там им не столь вольготно, как в наших прохладных лесах средней полосы, Урала и Сибири. Но и вороний глаз, и купену мы можем найти повсеместно. По опушкам, по обочинам дорог, на лесных полянках. Да, они есть.
1: А если, например, Мария, если, например, эта ягода, у нас же есть люди, которые сами собирают, есть сборщики, да, и среди них, понятно, есть сертифицированные, которые как бы собирают на что-то, а есть там продавцы вот этих лукошек или стаканчиков, да, с ягодами. Вот если мы, например, такую ягоду покупаем на улице, может ли среди них затеряться, вы же сказали, две штуки достаточно для того, чтобы как бы скопытиться?
2: Теоретически это возможно. Но в средствах массовой информации мы такие случаи практически не находим. Потому что опытный сборщик, который собирает ягоду на продажу, он тоже достаточно хорошо понимает свою ответственность, если что-то пойдет не так. Он эту ягоду от других отличит точно.
1: Хорошо. Мария, ну теперь тогда о раздолье, да, которое у нас в лесу открывается. Ну, понятно, да, наверное, да. Черника – это самый, наверное, такой вот лесной деликатес. Сейчас вспоминаю детство. Лесная малина, да, наверное, так.
2: Вот. Лесная малина сейчас от нас уже уходит и уступает место чернике, голубике и уже идет к нам брусника. Вот эти очень полезные ягоды, полны они антоцианом, полны они витаминами, пектинами, и, конечно, они полезны. Но мы тоже помним с вами про осторожность. Некоторые увлекаются и едят на голодный желудок 5-6 стаканов. Это делать ни в коем случае нельзя. Здесь и аллергия, здесь и повышенная кислотность от ягод может быть. То есть тоже с осторожностью и с чувством меры.
1: Мария, а как вот чувство меры-то, так сказать, обеспечить свой мозг, если, в принципе, можно сказать, один раз в году пошел в лес, набрал, и надо уж от пуза наесться, как говорится, запастись витаминами на все время?
2: Это было актуально еще 100 лет назад. Сейчас у нас есть морозильные камеры, и ягоду можно заморозить. У нас есть прекрасные электрические сушилки, и ягоду можно высушить без потери витаминов. Можно перегнать ее с сахаром и также поставить в наши большие и просторные холодильники. Способы заготовки ягод, конечно, есть. Но мы должны помнить, что если мы хотим собрать это прямо все в лесу, не нужно есть ягоду на голодный желудок. Очень осторожно аллергикам, очень осторожно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Побережемся, друзья. Сладкое лакомство, оно очень вкусное, но иногда оно может бить против нас.
1: Мария, а насколько важно вот лесную ягоду мыть? Потому что мы привыкли, например, что в магазине покупаем там салат, помидорчики, огурчики, да, их надо помыть, хотя бы слегонцушки. А вот лесная ягода, она нуждается в мытье?
2: Вот сейчас встрепенулись все хорошие хозяйки. Казалось бы, мыть, но если мы начнем мыть малину, а тем паче землянику, все ягоды расквасятся, и ничего хорошего у нас не будет. Мы априори, то есть по умолчанию считаем ягоды, собранные в чистых лесах, чистыми. Там нет ничего, что бы могло вызвать, скажем, бактериальную какую-то инфекцию у нас или какие-то загрязнения автотранспорта. Мы не будем собирать около дорог. Мы возьмем чистую ягоду в чистом лесу и целенькую, чистенькую ее и сохраним. Нет, не моют.
1: Мария, а вот, наверное, люди волнуются, что бегают звери, кабанчики, лоси. Они у них копыта нечистые, да, вот ходят там, трясут с себя пыль, какую-нибудь шерсть, да, вот может от этого хотят обезопаситься.
2: Я частенько, друзья, бываю в лесу, и что-то как-то не встречаю я кабанчиков особо и вот лосей. Это единичные случаи. И думать, что если по вашей ягоде пройдет лось, то вы ее потом точно уже собирать-то не будете. Или там копыта кабана. Ну, нет, дружочки, нет. Рядом зайчик пробежал, и ничего страшного не случилось.
1: Кстати, Мария, а вот лесная ягода, она чьим деликатесом, кроме нас с вами, является? Кто также лакомится ей? То есть, например, пошла, например, в лесу черника, да? Черника, ты туда с лукошком. А тебе навстречу медведик пришел то же самое сделать.
2: Да кого там только нет. Это, конечно, и птицы, и рябчики, и фазан лакомится, и куропатки, белочки, и зайцы объедают. Да вся лесная братва, кроме нас, лакомится. Ну, самый страшный наш конкурент за ягоды – это медведь. Но мы берем в лес колокольчик, свистульку или просто поем громкие летние песни. Тогда нам ничего не страшно.
1: А правда, Мария, у вас были встречи с медведиком? И был ли у вас с собой тогда колокольчик?
2: Да, у меня была встреча с медведем, когда я была в студенчестве и жила в большой бане на Босегах. К нам пришел медведь и стал рушить эту баню. Он бился об ней плечами. Ну, это не про ягоды, друзья. Да, это опасный хищник, но, как любой хищник, он очень осторожен. И некоторые даже используют яркий мужской парфюм. Потому что зверь чувствует наш запах и сам избегает нас. звери хитры и осторожны в природе. И медведь тоже не дурак.
1: То есть вы подчеркиваете именно яркий мужской такой, да, тройной одеколончик, ну, классический.
2: Да, потому что там такие сильные ноты. Но некоторые бензином пропитывают тряпочку или керосином, привязывают к рюкзаку и так ходят по лесу. Да, опытные грибники и ягодники берегут себя с уважением к природе. Это же мы приходим в гости к медвежатам, а не они к нам. И поэтому мы сами себя бережем. Да.
1: Да, друзья мои, то есть если вы, соответственно, опытный, вы берете тряпку с бензином, если не очень, колокольчик. Да, но в любом случае вы поете веселые летние песни, если вдруг увидели, что к вам движется, сколько он, килограмм 300, наверное, весит, да, медведь?
2: Да больше.
1: Да больше, друзья, полтонны радости и обаяния. Мария Комбарова сегодня с нами из Пермского политеха. После короткой рекламы мы вернемся.
3: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С начала года в области зарегистрировано 111 ДТП с дикими животными. Большая часть из них – наезды на лосей. Также зафиксировано по одному случаю столкновения с кабаном и бурым медведем. По данным регионального управления охраны животного мира, чаще всего лоси выходят на дороги в Вологодском, Устюженском, Череповецком и Шекснинском округах. При встрече с животным водителям рекомендуют плавно снизить скорость и избегать резких маневров. Для защиты от столкновений вдоль загруженных трасс установлено более 200 километров ограждений. Вологодская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по эффективности контрольной деятельности. Рейтинг подготовлен Минэкономразвития России за первое полугодие. В регионе работают мобильное приложение «Инспектор», беспилотные авиационные системы, продолжается внедрение искусственного интеллекта. Эффект приносит также риск-ориентированный подход, приоритетность профилактики над контрольными мероприятиями и внедрение новых цифровых технологий в систему государственного контроля, сообщает пресс-служба правительства. Выпускникам колледжей и вузов области помогут найти работу через социальный контракт. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Александр Ершов. Для этого нужно заключить соглашение с учреждением соцзащиты в рамках нацпроекта «Семья». С начала года такую поддержку получили более 500 молодых специалистов. После заключения контракта служба занятости помогает с поиском места, а выпускник получает материальную помощь – 20 800 рублей за первый месяц и еще 3 месяца после трудоустройства. Тратить эти средства можно по своему усмотрению. Подать заявление можно на госуслугах, в МФЦ или учреждении соцзащиты. Жители области приглашают на фестиваль «Вологда Фолк». Мероприятие пройдет 1 августа в музее Семенково. В этом году организаторы решили объединить два события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России». На площадках пройдут презентации, дегустация продуктов местных фермеров и производителей, мастер-классы, концертная программа. Также посетителей ждут кулачные бои, лагерь исторической реконструкции, показ традиционной праздничной одежды, мода от народа и многое другое.
3: Новости спорта.
4: Забег территорий состоится в Вологде. Семейная эстафета пройдет 16 августа в Асановской роще. Общая дистанция забега 1 километр. Регистрация продлится до 12 августа, но количество команд ограничено. Участники должны сформировать состав из 3 человек. Обязательные условия следующие. Все спортсмены являются родственниками, один ребенок младше 12 лет. Взрослые пробегут по 400 метров, а дети по 200. Участие бесплатное, все команды получат памятные медали, а победители – кубки. Любители бега приглашают на трейл «Небо славян». Событие пройдет 8 августа в Кирилловском округе. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности протяженностью 5, 10, 20 и 40 километров. Отдельно организуют старты для детей. После забега спортсмены увидят исторические реконструкции, сражения дружинников, смогут попробовать традиционные угощения на ярмарке и многое другое, сообщает спортивный медиа-офис области.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Николаев российскими ударными беспилотниками поражены два сухогруза в момент разгрузки военных грузов. Наши войска на прошлой неделе наносили такие же массированные удары по украинским портам, а также по целям в других частях Украины. Спецоперация рано или поздно закончится, и победа будет за Россией. С таким заявлением выступил Владимир Путин накануне на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Говоря о ситуации вокруг Украины, президент подчеркнул, что никакой агрессии со стороны России нет. Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада, сказал президент.
3: Да, руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично, именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры, антироссийские, антисоветские, вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.
1: Президент также призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот. Эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами. Представительница Швейцарии Сабрина Делла Фиора вступила в должность генерального директора организации по запрещению химического оружия. Она стала пятым гендиректором организации и первой женщиной, возглавившей УЗХО с момента ее создания. Решение о назначении Делла Фиора было принято в ноябре прошлого года. Срок ее полномочий 4 года до 2030-го. Посольство России ФРГ подтвердило информацию об отсутствии граждан России среди пострадавших при теракте в центре Берлина. Теракт произошел 25 июля в берлинском парке Тиргартен во время массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево и скрылся с места. По данным главы МВД Германии Добринта, известно об одном погибшем и 29 пострадавших. Полиция Берлина официально подтвердила факт ликвидации подозреваемого. Он был застрелен в садовом комплексе в берлинском районе Шпандау в воскресенье. Правительство распределит еще около 4 миллиардов рублей на строительство объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Тема поддержки российского здравоохранения обсуждалась на совещании.
4: Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на развитие всей инфраструктуры здравоохранения, укрепление материально-технической базы. На это направлен и профильный федеральный проект. В рамках его выполнения распределим дополнительно на текущий год порядка 4 миллиардов рублей, а всего на трехлетний период более 6 миллиардов, чтобы построить многофункциональные больничные комплексы, онкологические диспансеры, родильные дома, хирургические отделения. В 8 наших субъектах речь идет о Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарской республике, в Камчатском и в Красноярском краях.
1: Среди вопросов повестки совещания – субсидирование развития технопарка в Нижегородской области, реализация эксперимента по использованию платежных карт МИР для представления мер соцзащиты. В Москве завтра ожидается резкое потепление, воздух прогреется сразу до плюс 28, но к вечеру, возможно, дожди с грозами. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В середине недели в Москву придет холодный атмосферный фронт, существенно похолодает и будут лить дожди, сказал синоптик.
2: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность, без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние. В середине недели запахнет осенью после прохождения холодного атмосферного фронта. Среда прогнозируется самой прохладной. В течение суток будут идти проливные дожди. Погода напомнит сентябрь ночью 12-15, днем не выше 16-19. Ну и пасмурно, дождливо. Это ожидается и четверг. По-прежнему не по сезону свежо. В сумерках всего 11-14. И в середине дня плюс 18-21. В пятницу в тылу циклона осадки постепенно пойдут на убыль. Ночью 13-16. Днем температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 22-25.
1: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня переменная облачность. Местами пройдут дожди, ожидается гроза. Температура до плюс 28. В Москве до плюс 25 градусов и кратковременный дождь.

0: физики и лирики.
1: А здравствуйте! Приветствует вас программа «Физики и лирики». Иногда мы даже говорим «шоу физики и лирики». Я Лирик Митрофанова.
2: И я Лирик Кудряшов. Всем привет!
1: Да, заготовили мы вам хорошую, кстати, программу. И я эпиграф к сегодняшней встрече с Ильей Гамурадовым нашла в интернетах. Мне очень понравилась вот такая фраза. «Жалко, что у человека нет хвоста. Я на самом деле никогда не понимаю, как на самом деле он ко мне относится». И сегодня мы поговорим о хвостатых животных с Ильей Гамурановым. Представишь полностью нашу?
2: Да, это зоолог, популяризатор науки, лауреат премии «За верность науки», автор телеграм-канала «Зверский нейминг». Илья, привет. Илья.
3: Да, привет.
2: Да, привет. Говорим о... Да.
1: О бобрах.
2: Да.
1: Вот зачем ему хвост? Он может им махать хотя бы бобрихи со соседской или там еще что-то?
2: Или он сразу кусает зубами, кусает сразу?
3: Ну, действительно может им махать, но только в целях такого общения или выражения каких-то своих эмоций. Они, бобры, животные территориальные, они строят свои плотины не просто так, и часто они огораживают свои участки. И вот самцы, помечая свою территорию, могут использовать в том числе и хвост, ударяя им по воде. Вот, и еще, конечно, хвост — это отличный руль, да, для того, чтобы плавать, это и удобный, как можно сказать, плавник или весло такое, которым удобно отталкиваться, и удобно будет поворачивать, но больше, в общем, для чего-то такого существенного бобры хвосты не используют, были версии, что они ими утрамбовывают глину, приминают к стенкам своей плотины или хатки, но это не подтверждается никакими источниками, в основном они пользуются своими лапами для этого, вот, но еще иногда они опираются на хвост, это тоже удобная подставка, когда ты долго грызешь дерево для того, чтобы его повалить. Так что, в общем, хвост достаточно функциональный и действительно очень такой необычный, потому что, если мы посмотрим на хвост бобра, он плоский, широкий и практически полностью лишен шерсти. Такое, да, действительно весло, по сути.
2: То есть, как кенгуру, по сути, на хвост, да, опирается?
1: Образовалось такое, это из чего-то такого...
2: Твердого и уверенного.
1: Ну, как-то да, это какой-то вот хвост, это вообще у животных что? Это какой-то отросток, у нас же его нет, правильно, у людей? Вот я так все переживаю. Это какой-то у нас...
3: Да, нам с вами, с одной стороны, повезло, с другой стороны, нет. Наверное, было удобно, если бы был хвост. Хвост — это часть позвоночника, покрытая мышцами, соответственно, сухожилиями, нервами. То есть, по сути, это такое продолжение позвоночного столба. У нас он отсутствует в силу того, что мы стали с вами ходить на двух ногах, и фактически он бы нам мешал, если бы мы перемещались вот по саванне, как наши предки бегали, да, и он бы ломался. В общем, быстро бегающих животных часто хвост действительно очень короткий, ну, или они его стараются как-то подгибать во время бега. Ну, опять же, действительно очень неудобно. Вот у охотничьих собак купируют хвосты часто не просто так, а для того, чтобы, конечно, они не повреждались. Но при этом хвост у разных животных – это очень функциональная часть. Кто-то используют их как конечности, те же обезьяны прекрасно висят на хвостах, белки используют тоже как руль, но воздушный руль, а вот бобры для плавания, ну, то есть он меняет свою форму в зависимости и длину, в зависимости от своих каких-то функций.
2: А где его найти бобра? Я просто однажды по лесу шел, я человек романтичный, да, видел ежика. Я так обрадовался, настоящий еж, я что-то давно их не видел. А вот если я хочу увидеть бобра, мне какие действия необходимо предпринять?
1: Ну, кроме рилсиков.
2: Да, кроме телефона.
1: И на польском,
2: да.
1: Причем на польском языке, вот это особенно важно.
2: Да.
3: Но в Москве с бобрами, если вот про Москву говорить, то в Москве в парке, например, Покровская Стрешнева живут бобры, то есть это практически, ну, недалеко от центра города, и там бобры привыкли к человеку. А в целом, конечно, бобр старается избегать людей. Они выбирают такие заболоченные места, небольшие речки или заводи им нужны. То есть они не любят реки с большим течением. Для бобра там не самая приятная обстановка. И бобры — это сумеречные животные, поэтому их активность смещена в такое закатное время. Они где-то активны вот, с заката солнца до 5 утра и в предзимний период, то есть когда осень, когда они заготавливают активную пищу себе на холодный период,

0: А сколько бобров живет вот в этой хатке на 700 метров?
1: А бобры вообще животные моногамные, то есть они самец с самкой встречаются и дальше продолжают жить на протяжении длительного периода жизни, иногда это вся жизнь. А в природе бобры живут порядка 17 лет, но в неволе могут жить и больше 30. И вот в хатке чаще всего живет одна семья и дети этой семьи, соответственно, это дети до 2 лет, потому что в 2 года, когда бобрята достигают 2 лет, они, соответственно, покидают семейный участок и дальше отправляются на поиски уже своего партнера и дальше будут строить либо свою хатку, либо норы. Бобры, кстати, не всегда строят хатки, потому что хатку строить сложно, в общем, условия нужны подходящие, и чаще всего они делают это в больших водоемах. А если есть берег, где ил или глина, и можно копать, то бобры, в общем, с большим удовольствием копают нору. Это гораздо более простая задача, нежели построить дом. Вот. И, соответственно, живут еще детеныши первого года и новорожденные. Ну, то есть, получается, так, 2-3 поколения детей и взрослая пара. Вот это такая группа, которая занимает свою хатку. Вот часто они же строят плотину, но иногда бывают коллективные плотины, когда река очень большая, бобры, несколько групп бобров объединяются для того, чтобы перегородить водоем. Вот, и в таких участках у бобров могут пересекаться территории, вот, но вообще бобры вот не терпят соседа, и вот известна их тоже бобровая струя, которую используют в народной медицине, еще где-то, но в целом это пахучие железы, расположенные около хвоста бобра, и они нужны только для того, чтобы помечать территорию. Бобры чаще всего общаются при помощи звуков, запахов, если они не видят друг друга, и они даже строят специальные такие небольшие возвышения над водой, кучи, что ли, веток наваленные, которые помечают вот этой бобровой струей, просто как такой сигнальный столб, по сути.
2: А ты знаешь, Илья, вот есть такой термин синантропия, да, или и синантропные организмы, там мы иногда птиц обсуждаем, то те организмы или животные, которые приспособили жизнь к человеку. Если бобры ссорятся там с соседями-бобрами, то вот как они к человеку примастились? Они действительно вот иногда даже на контакт идут, или они просто понимают, что рядом старший какой-то товарищ живет?
0: Начальник.
2: Командир, так называемый.
1: Ну, истинно, бобра к синантропным видам сложно отнести, то есть это те бобров, которые, ну, те животных, которые живут постоянно с человеком, хотя действительно мы знаем, что они часто поселяются рядом там, с дачами, рядом с деревнями, и в целом адаптируются к жизни, и мы знаем, что бобры очень хорошо приручаются. То есть если взять маленького бобра молодого, в силу, видимо, интеллекта своего, и в силу того, что это животные, живущие все-таки не поодиночке, они легко привыкают к общению к человеку, легко дрессируются, и в некоторых местах они становятся домашними животными, хотя, безусловно, из бобра не очень подходящее домашнее животное, в силу того, что, опять же, этому грызуну нужна вода, нужны ветки для питания, вот, и в условиях дома сделать это достаточно трудно, но, тем не менее, бобров иногда содержат как домашних животных, бобры широко распространены в разных зоопарках, вот, ну и бобров пытались использовать в качестве служебных целей разных, но, в общем, всегда это оказывалось дороже и сложнее, чем использовать какие-то другие технологии, ну, поэтому не сложилось с бобрами служебными.
0: А служебные цели какие, простите, преследовались с точки зрения бобров?
1: Находить...
2: Почта.
1: Пытались припомнить...
2: Почта леса.
1: При помощи них водоемы, понимать, куда идет течение, искать определенные тропы, вот такие функции. То есть то, что они и в природе делают хорошо, вот то же самое пытались использовать и для разных служебных нужд, но вот не получилось, потому что появились новые технологии, и оказалось, что бобров подбирать и дрессировать просто сложнее, вот,
2: чем
1: то есть они хорошо привыкают к человеку, но команды выполнять все-таки для грызуна не самая простая задача.
2: А смотри, вот бобры, ты вскользь сказал, что им нужны ветки, а они вообще что едят? Если дерево им для строительства нужно, они его грызут, то вот питание всегда удивительно. То есть они это же дерево едят, но не древесину же, а рыбу.
1: Да, по-разному. Бобры, соответственно, все растительноядные, то есть они питаются исключительно растительной пищей, но едят разную древесину. Есть, в общем, бесполезно, она плохо переваривается,
2: ну, да.
1: Несмотря на то, что у бобров живет внутри большой такой набор бактерий, у них достаточно сложно устроенный кишечник, и поедают они около 20%.

0: процентов своей массы за день, то есть растительной пищи. Чаще всего они едят молодые ветки, листья, это вот те растения, которые растут по бокам водоемов. Опять же, поэтому они выбирают водоемы, которые заросли вокруг кустани. И это основная их пища, а молодые бобры едят, вообще могут есть травку, какие-то травы рядом растущие, потому что как только рождается бобренок, бобрята рождаются слепые, но покрытые шерстью, и буквально через там 3-4 дня они уже могут плавать за матерью, они пока не умеют нырять. Она, конечно, их кормит молоком, и кормит молоком их до 3 месяцев, но, конечно, они уже переходят, пытаются есть различные растения, и вот как раз они едят в основном травянистые растения, а к древесным растениям, конечно, переходят значительно позже. Вот, ну, и бобры, рыбу они не могут, ну, то есть не едят, на нее не охотятся, и на зиму они тоже себе заготавливают ветки. Бобры нагрызают большое количество веток и прячут их под воду, то есть они ищут специальные уступы у берегов, или, опять же, строят что-то, ветки втыкают в землю, и туда запихивают большое количество веток, которые в холодной воде и в отсутствии кислорода очень долго сохраняются и зимой остаются свежими, то есть бобры продолжают их есть даже зимой, потому что зимой часто бобр вообще не выходит на поверхность, мы зимой можем бобров не видеть, но они в спячку не впадают. В их хатке всегда сохраняется положительная температура, вход в хатку расположен под водой, но при этом внутри, конечно, хатка не затапливается, то есть пол хатки всегда немножко выше воды, там на 20-30 сантиметров, и они при этом могут поднимать пол, если вдруг затапливает половодье, например. И, соответственно, подныривают они в свой вход и дальше выползают в хатку. И вот зимой они могут подныривать под лед и не покидать вообще, то есть не показывать на глаза человеку и другим животным.
1: А лед, если крепкий, что они делают? Вот если замерзает, они просто не выходят, а вот неделю могут
0: они
1: не
0: просто
1: выходить?
0: Они просто живут у себя в хатке и ныряют под лед, и дальше опять выплывают назад в хатку. Вот. И иногда зимой можно видеть, как над хаткой стоит пара, это значит, что она жила, и там находится вот семья бобров. Там хатка очень сложно устроена, то есть это не то, что просто навальные ветки, на самом деле там много камер, они расположены на разном уровне. Ну, то есть это такое действительно большое сооружение, которое бобры поддерживают на протяжении практически всей своей жизни, то есть некоторые хатки могут существовать десятилетия, ну, и, соответственно, их конструкция все становится сложнее и сложнее. Вот. А рядом с хаткой располагается плотина, и опять же часто плотина приводит к тому, что водоем не замерзает. Плотина исключительно вот такое технологическое сооружение, то есть бобры просто перегораживают течение реки, делают они это очень по-разному, в зависимости от скорости течения реки, в зависимости от масштаба реки. Вот. И это система из веток, то есть они вертикально вставляют ветки в землю, дальше между ними перпендикулярно фактически вставляют перемычки, ветки, стволы деревьев, и все это снаружи еще облепляют глиной, землей, и в итоге получается очень прочная конструкция, которая останавливает течение реки, но при этом всегда в плотине есть отверстие, куда река будет все-таки стекать, потому что иначе, конечно, плотину бы совсем прорвало, и об этом бобры тоже думают.
1: А это природой заложено у них, да? Ну, естественно.
0: Ну, по сути, да. Это
1: поколениями, да?
0: Конечно, это инстинктивная деятельность, то есть они не размышляют, как это нужно сделать. Это у них поведение сложилось за десятки миллионы лет их эволюции. Как они строят плотину, точно тоже непонятно. То есть были версии, что они слушают течение реки, потому что они находят отверстие, когда плотина повреждается, они ее ремонтируют, и они действительно слышат, куда течет вода, и, соответственно, находят это по слуху. Но при этом интересно, что иногда они, когда реку прокладывают в трубу под плотиной, они все равно затыкают эту трубу, хотя ее точно не слышат. Скорее всего, они еще используют какие-то другие сигналы, но нам пока это до конца непонятно.
2: Ну и это все-таки грызуны или кто они? Я думала, вот капибара это... так прославилась. Бобер тоже симпатичный вроде бы. И везде разбросан по планете, да?
0: И бобер это тоже, конечно, грызун, это второй по величине после капибары грызун. Бобров есть два вида, один обыкновенный бобр, который живет у нас, и канадский бобр, живущий в Канаде, соответственно. Выглядят они примерно одинаковые, и то, что это грызун, выдают огромные зубы, оранжевые зубы у бобра, снаружи они очень плотные. Вот, и за зубами есть даже дополнительный вырост губ, чтобы туда не попадала вода, когда бобр грызет под водой свои ветки.
2: Илья, и мой последний любимейший вопрос. Скажи, а если русская бобриха симпатичная за канадского бобра пойдет?
3: Получится дети красивые, да?
2: Ну, или там хоть что-то какое-нибудь у них.
3: Союз срастется?
0: Ну, вот долго... думали, что это один вид, но на самом деле ничего не получится, потому что у них разное количество хромосом. То есть у канадского 40, а у нашего 48.
3: Так, о, что, да что у наших больше, виды. Отлично. Значит, наши красивее.
2: 8-0 в пользу
3: деточки
2: российских бобров. Ой, какая прелесть. Илья Гамуранов, спасибо тебе в очередной раз, что ты понедельник нас... Милее этого вы больше ничего не услышите за сегодняшний день. Это такие есть подписи в разных историях. Илья Гамуранов, зоолог, популяризатор науки и лауреат премии за верность науки. Зверский нейминг, телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста. И до новых встреч.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны. В порту Николаев российскими ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза. Это произошло в момент разгрузки грузов военного назначения. Напомню, на прошлой неделе российские войска наносили массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны. Госдума провела заключительное заседание 8-го созыва. С докладами выступили руководители думских фракций. Об итогах работы созыва доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем выступлении он отметил, что законодательная работа, посвященная исполнению послания президента Федеральному собранию предыдущих лет, выполнена полностью. За 5 лет депутаты приняли 2980 федеральных законов. Кроме того, Володин сообщил, что в ходе текущего созыва принято 183 закона в целях обеспечения СВО. Была завершена работа по интеграции исторических регионов, для чего принято порядка 70 базовых законов. Большую часть работы Дума посвятила принятию законов, которые ждали граждане. Они нацелены на защиту детей и их здоровья, усиление госконтроля за тарифообразование в ЖКХ, спасение Почты России, сохранение исторической памяти, защиту моральных ценностей, сказал спикер Нижней палаты. Выборы в Госдуму нового созыва пройдут в сентябре. КАМАЗ отменяет 4-дневный рабочий график на период с августа по октябрь на фоне роста объемов заказов, сообщили в компании. Приказ о переходе на 5-дневку подписал гендиректор Сергей Кагугин. Пресс-службе КАМАЗа отметили, что благодаря стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, а также расширению модельного ряда, на заводе зафиксирован рост объема заказов на ближайшие месяцы. При 5-дневной рабочей неделе среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. Журналистка Александра Баязитова вышла на свободу. Она освобождена из исправительной колонии номер 1 во Владимирской области. Во время отбывания наказания осужденная работала швеей. В ноябре 2023 года суд приговорил журналистку к 5 годам за вымогательство в обмен на блокировку негативных публикаций в Телеграм. Посты были связаны с топ-менеджером Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитову вину не признала, а позже и сам Ушаков просил суд смягчить наказание для тяжелобольной Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, однако этого не произошло. Также ей отказали в УДО. Позже она обращалась с просьбой о помиловании, ссылаясь на состояние здоровья и необходимость заботиться о больной матери. В сентябре прошлого года районный суд смягчил и наказание, направив на принудительные работы, однако Владимирский суд это решение отменил. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты. Специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены, а также о рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы. Температура до плюс 28 градусов. В Москве облачно, местами дожди. Температура воздуха плюс 23-25 градусов.
1: Маяк.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 18-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Первой ракеткой мира остается белорусская Арина Сабаленко. У мужчин по-прежнему лидирует итальянец Яник Синнер, Даниил Медведев 7-й, Андрей Рублев 14-й, Карен Хачанов 26-й. Голкипер Калининградской футбольной «Балтики» Максим Бриско успешно прошел медицинское обследование перед переходом в столичный ЦСКА. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 26-летний вратарь в начале текущей недели подпишет соглашение с москвичами до 2029 года с опцией продления договора еще на один сезон. «Балтика» за Бриско получит примерно 2 миллиона евро. Защитник московского футбольного «Локомотива» Сесар Монтес через две недели должен полностью восстановиться после травмы, полученной на чемпионате мира по футболу. Об этом заявил сам мексиканец. 29-летний игрок накануне вернулся в расположение железнодорожников, но в стартовом поединке против «Ахмата» участия не принимал. Команды разошлись миром 1-1. В других встречах в воскресенье казанский «Рубин» уступил Краснодару 1-3, а Оренбург взял верх над Ростовом 2-1. Российский боец абсолютного бойцовского чемпионата Магомед Анкалаев может провести следующий поединок против бразильца Пауло Косты. Об этом заявили ТАСС в команде россиянина. Ранее Анкалаев победил Богдана Гуськова техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC в Абу-Даби. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Продолжаем эфир. Я Лирика Митрофанова. Приветствую. Почти физика уже.
1: Лирика Кудряшова. Курсирую в ту сторону, да, уже плыву потихонечку. Да, у нас сегодня немножко такая физическая, лирическая тема будет. Да, химическая. Путь от лаборатории до баночки. Как создают косметику. И помогать нам в этом разбираться будет Ася Зубкова, косметический химик, технолог, разработчик компании Мезофарм, член международного сообщества косметических химиков, автор блога в Телеграм «Чем Крим». О, «Хем Крим». Чем крем? Как правильно, Ася? Чем крем?
0: Наверное, так.
1: Здрасте, Ася.
2: Здравствуйте.
1: Как правильно ваш телеграм-канал называется? Звучит. Чем крем?
2: Правильно. Чем крем?
1: Чем крем. О, отлично.
0: Ася, ну, правда, вот когда мы об этом... Как его делают, как его запускают, и главное, как за такие деньги этот крем покупают? Вот этот вопрос. Давай тогда с самого начала. Какие базовые должны быть составляющие в креме?
2: Да, давайте начнем с того, из чего состоит крем. Это, конечно же, вода, масляная фаза, и все это смешивается с помощью эмульгатора. Я всегда привожу пример, что вот если дома кто-то делал майонез, да, то вот крем делается примерно так же, только он несъедобный. А, и масла,
0: так, ну давай напомним, это желток, да. Желток, что еще, масло.
2: Да, и это вода, масло и желток. И по факту масло, ну, точнее, там не вода, а часто используется, например, лимонный сок, да, то есть да. Водная фаза, масляная фаза и желток, который служит эмульгатором, то есть компонентом, который смешивает не смешивающиеся фазы. То же самое и в креме.
1: Это абсолютно все кремы, да, из этого состоят?
0: И как химики до этого додумались?
2: Ну, если сильно просить, то да.
0: Когда?
2: Когда открыли, что некоторые компоненты...
0: Когда химики, да, эту формулу изобрели, правда, потому что мыло вроде как-то варили из каких-то костей, не пойми чего, из мыльных цветов, какая-то вот такая это была история, древнерусская какая-то. А вот
2: да, на самом деле,
0: кремы...
2: у мыла интересная, да, тоже история о креме, ну, я думаю, что здесь развитие технологий и в том числе... едой, да, вот очень похоже на майонез, то есть люди поняли, что есть компоненты, которые могут смешивать воду и масло, и потом это дальше уже использовалось в промышленной индустрии и в косметике, и везде-везде.
0: А есть кто-то, кто первый придумал крем или вот вообще предложил рынку, особенно вот какие-то питательные или уходовые? Уходовые. Просто эта медицина могла это просить, требовать? Или все-таки ну, какая-то женская часть человечества?
1: Или алхимики?
2: Я думаю, что все, конечно, началось с медицины, потому что изначально люди заметили, что кожа смягчается, когда мы используем жир, и раньше использовали, например, животный жир, да, вот почему ланолин очень популярный был долгое время в косметике и считался эталоном для лечения кожных заболеваний в том числе. Ланолин – это жир овечек, да, то есть собирали жир овечек и использовали его именно в косметических целях для смягчения кожи, для различных ситуаций, когда нужно было вот делать кожу мягкой, в бытовых тоже каких-то ситуациях. И потом уже, естественно, все это начало развиваться, то же самое, как и с мылом. Да? Раньше омыляли кости животных, потом уже перешли на масла и уже на другие синтетические, в том числе, аналоги.
0: Ну, а современный крем в нашем понимании, это уже 20 век или конец 19-го все-таки?
2: Я думаю, что... 20-й, наверное, век, тут зависит от того...
0: А, ну, может, историка лучше, да, позовем? Есть же люди,
2: да,
0: которые
2: тут,
0: как
2: конечно,
0: раз культурологи этим занимаются.
2: Да,
0: хорошо, не буду тебя смущать, потому что это, наверное, химику это, ну, иногда можно и забыть. Тогда современный крем как подходит людям? Почему есть такие мифы, что все из одной какой-то кастрюли вмешается и все, что с этим связано? Но вот как это объяснить людям, что, ну нет? Я сама вчера смотрела на огромные прилавки кремов для рук, выбирала по названию фирмы, потом по цене, потом ну, чуть-чуть по составу, потом по запаху. Ну, это ужас, я чуть с ума не сошла.
2: Да, сейчас, на самом деле, рынок огромный, и люди находятся в стрессе, потому что сложно выбрать какой-то продукт. Но на самом деле, я понимаю, почему люди думают, что все кремы из одной бочки, потому что глобальные компоненты, которые... используют для производства кремов, они плюс-минус одинаковые, да, то есть это масла, это вода и какие-то компоненты, которые растворяются в воде, это эмульгаторы. Просто разница в том, что это может быть разное соотношение масел и воды, и поэтому у нас есть кремы более легкие, которые подходят, например, для жирной кожи, есть более плотные питательные, которые подходят для зимнего периода, для более сухой кожи. Есть различные активы, которые добавляют в кремы в зависимости от того, что вам нужно, да, то есть если нам нужно просто увлажнить кожу, защитить, это одни компоненты, например, пантенол, гиалуроновая кислота. Если нам нужен какой-то антиэйдж-эффект, это там пептиды, ретинолы, другие компоненты. Если осветление, витамин С.
1: А как происходит, да, ну если примерно крем делают из одного и того же, когда цена начинает нестись в космос, да, на каком моменте производства там?
0: Количество состава, да.
1: Да, да, количество, цена. Может, что добавляют, что он стоил рубль, а потом стоит он там 10 тысяч рублей?
2: Это как раз таки активы, да, то есть пантенол – это недорогой компонент, поэтому кремы с ним обычно не очень дорогие. Ретинол, если это какие-то современные обработанные, инкапсулированные компоненты, которые более дорогие, более стабильные, да, потому что различные витамины, они обычно в косметике нестабильные и плохо проживают весь срок годности, поэтому, естественно, в таком случае цена меняется.
0: Ну, смотрите, да, давайте тогда вот как раз по степени интенсивности крема, то есть вот сам технологический процесс, потому что мы это, в принципе, все на бытовом уровне знаем. Тогда как же мы подходим к выбору и почему мы должны обращать внимание на состав вот именно того, что нам больше всего нужен по возрасту, видимо, да, по качеству, по отдушке, правда? Ну, правда, сейчас, ну, как вообще ориентироваться в этом во всем? И как это, ну, а я один раз была на фабрике кремов, вот, если честно, это огромные...
2: И как такие... понравилось?
0: Ну, это забавно, это было в Голландии, в Роттердаме, вот, и люди там вот это все замешивали, потому что я не знаю, как доступ здесь на фабрике, ты можешь или нет, там у меня какие-то знакомые были, меня повели посмотреть на все это. Там, да, все это все в каких-то таких врачебных, ну, костюмах, как вот в операционной. Люди ходят такие, такие же залы, такие же вот, ну, большие-большие цистерны, где, правда, вот это все размешивается, замешивается. И главное, вот это есть хранилище, где сами ингредиенты стоят в разных пакетах и банках. Это все сухое или мокрое, или жидкое, как это вот...
2: Смешивается. Да, все верно. И вот когда мы говорим о цене, я вот как раз хотела бы рассказать, как делается косметика, почему она сейчас столько стоит, потому что огромное количество людей задействовано в том, чтобы ее произвести, да, то есть как происходит процесс. Сначала я как технолог-разработчик в отдельной лаборатории разрабатываю различные рецептуры, да, рецептура — это вот такое жаргонное название, да, это соотношение компонентов в креме, как они будут смешиваться, в каком порядке и в какой концентрации. Я делаю много разных вариантов, чтобы удовлетворить потребность, например, заказчика, если это контрактное производство, да, или моего руководства, да, которое мне дают задачу. То есть крем, например, должен быть там не жидким, питательным, с маслами, с какими-то компонентами, активами, и, допустим, восстанавливать поврежденную кожу, кожу после ожогов. И вот, получая такое техническое задание, да, или ТЗ, я разрабатываю крем. Затем, когда я его разработала, я начинаю длительный период тестирования, то есть несколько месяцев я тестирую, чтобы он не расслаивался, чтобы микроорганизмы хорошо защищали, чтобы микроорганизмы не проникали в крем, и консерванты, которые я использую, хорошо защищали продукт. Затем я его ставлю выдерживаться в холоде, в тепле, различные там циклы разморозки, заморозки, центрифуги.
1: Ася, мы сейчас прервемся на 2 минуты буквально и вернемся вот к этому интереснейшему разговору.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С начала года в области зарегистрировано 111 ДТП с дикими животными. Большая часть из них – наезды на лосей. Также зафиксировано по одному случаю столкновения с кабаном и бурым медведем. По данным регионального управления охраны животного мира, чаще всего лоси выходят на дороги в Вологодском, Устюженском, Череповецком и Шекснинском округах. При встрече с животным водителям рекомендуют плавно снизить скорость и избегать резких маневров. Для защиты от столкновений вдоль загруженных трасс установлено более 200 километров ограждений. Вологодская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по эффективности контрольной деятельности. Рейтинг подготовлен Минэкономразвития России за первое полугодие. В регионе работают мобильное приложение «Инспектор», беспилотные авиационные системы, продолжается внедрение искусственного интеллекта. Эффект приносит также риск-ориентированный подход, приоритетность профилактики над контрольными мероприятиями и внедрение новых цифровых технологий в систему государственного контроля, сообщает пресс-служба правительства. Выпускникам колледжей и вузов области помогут найти работу через социальный контракт. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Александр Ершов. Для этого нужно заключить соглашение с учреждением соцзащиты в рамках нацпроекта «Семья». С начала года такую поддержку получили более 500 молодых специалистов. После заключения контракта служба занятости помогает с поиском места, а выпускник получает материальную помощь – 20 800 рублей за первый месяц и еще 3 месяца после трудоустройства. Тратить эти средства можно по своему усмотрению. Подать заявление можно на госуслугах, в МФЦ или учреждении соцзащиты. Жители области приглашают на фестиваль «Вологда Фолк». Мероприятие пройдет 1 августа в музее Семенково. В этом году организаторы решили объединить два события – гастрономический фестиваль «Как по маслу» и всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России». На площадках пройдут презентации, дегустация продуктов местных фермеров и производителей, мастер-классы, концертная программа. Также посетителей ждут кулачные бои, лагерь исторической реконструкции, показ традиционной праздничной одежды, мода от народа и многое другое.
3: Новости спорта.
4: Забег территорий состоится в Вологде. Семейная эстафета пройдет 16 августа в Асановской роще. Общая дистанция забега 1 километр. Регистрация продлится до 12 августа, но количество команд ограничено. Участники должны сформировать состав из 3 человек. Обязательные условия следующие. Все спортсмены являются родственниками, один ребенок младше 12 лет. Взрослые пробегут по 400 метров, а дети по 200. Участие бесплатное, все команды получат памятные медали, а победители – кубки. Любители бега приглашают на трейл «Небо славян». Событие пройдет 8 августа в Кирилловском округе. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности протяженностью 5, 10, 20 и 40 километров. Отдельно организуют старты для детей. После забега спортсмены увидят исторические реконструкции, сражения дружинников, смогут попробовать традиционные угощения на ярмарке и многое другое, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Госдума провела заключительное заседание 8-го созыва. С докладами выступили руководители думских фракций. Об итогах работы созыва доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем выступлении спикер Нижней палаты отметил, что законодательная работа, посвященная исполнению послания президента Федеральному собранию предыдущих лет, полностью выполнена.
3: Сегодня заключительное заседание. Подводим итоги. На прошлой неделе заслушали отчеты председателей комитетов Государственной Думы. От их работы во многом зависит качество принимаемых нами законов. Дума, хочу это подчеркнуть, коллегиальный орган. Большую роль играет самоорганизация и ответственное отношение к делу, которые лежат в основе повышения эффективности. За 5 лет мы приняли 2980 законов. Это итог.
1: По словам Володина, работа Думы была сосредоточена на принятии законов, касающихся защиты детей, госконтроля за ЖКХ, спасения Почты России, сохранения исторической памяти и моральных ценностей. Выборы в Госдуму нового 9-го созыва состоятся в сентябре. В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Число пострадавших увеличилось до 8, 6 госпитализированы, 1 в тяжелом состоянии, 2 погибли. Также пострадали Таганрог и 4 района области. Повреждены 3 многоквартирных и 17 частных домов, а также социальные учреждения и автомобили. Жители эвакуированных домов отправили в пункт временного размещения. Организован мобильный пункт для оказания помощи. В Белгороде в результате аналогичной атаки пострадали 12 человек. Следственный комитет России начал расследование действий украинских вооруженных формирований против мирных жителей. ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу данных иностранной разведки. 55-летний россиянин сотрудничал с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, предатель передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. ФСБ напоминает, что по этой статье предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Евросоюз исключил из санкционных списков импорта соболиных шкурок из России, отметив запрет, введенный в апреле этого года. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники, исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, главных покупателей этого меха в ЕС. Еврокомиссии пояснили, что это решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя, из-за чего европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь, мех которого используется для пошива изделий стоимостью в десятки и сотни тысяч евро, исторически высоко ценится европейскими модными домами, подчеркивает портал. По его данным, европейская меховая индустрия, испытывающая трудности, давно выступает против ужесточения санкций, которые уже ограничили экспорт меховых изделий в Россию. Euractiv напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Злоумышленники нашли способ красть телеграм-аккаунты без пароля и СМС. Хакеры распространяют вредоносную программу обновления телеметрии Windows, сообщили в МВД России со ссылкой на экспертов лаборатории Касперского. После запуска на компьютере эта программа похищает данные сессии Telegram для Windows, что и позволяет преступникам получать доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. Подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника. Правоохранители рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, также обновлять операционную систему и приложения, а также запускать антивирус, периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения. Врачи советуют россиянам не покупать нарезанные арбузы. Это представляет серьезную угрозу для здоровья, сообщил РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. При покупке ягоды также не стоит просить вырезать кусочек на пробу. После того, как кожура повреждена, бактерии с ее поверхности легко попадают в мякоть и начинают активно там размножаться, особенно в тепле, сказал Карпенко. Через такой арбуз можно заразиться бактериями, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Покупая такой плод, необходимо убедиться, что он хранится в холодильнике, упакован в герметичную пленку, а на этикетке указано время нарезки и срок годности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ночью 15-17 тепла, днем до плюс 22. В Москве ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. К вечеру начнется резкое похолодание.

0: же жив Шуберт. Ну да, как и Цой, так и Шуберт и жив. Ну а...
1: На стене тоже написано, что Шуберт жив.
0: Мы иногда просто называем эту программу, ну, старый добрый наш цикл «Шуберт жив» или «Скорая музыкальная помощь». И сегодня мы будем прикладывать нескольких композиторов к определенным местам. В основном, вот каким, мы уточним у нашей гости Юлии Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения и автор телеграм-канала «Музыка для всех». Привет, Юля!
1: Приветствую!
2: Привет, приветствую тоже. Я вспомнила какот кадр из детства, как подорожником прикладывали там к мозолям, да, к чему-то.
0: Конечно,
2: вот,
0: а мы лядово приложим.
2: Лист подорожника. Вот. А у нас, то есть какую мне задачу дали? Попросили собрать вот такие листья подорожника как антистресса.
1: Для головы.
2: Действительно, должно быть в любой аптечке. Для головы, для сердца, для души, вот да, так я бы сказала. Поэтому чего, начинаем прикладывать? Действительно, лядово. Давайте с лядова начнем. Но небольшое тут лирическое отступление и пояснение. Вообще, кто такой Лядов и зачем его прикладывать? Потому что есть, знаешь, композиторы, там, Чайковский, Рахманинов, Бетховен, Моцарт. То есть они не нуждаются
0: Дебюсси
2: в представлении.
0: Тоже.
2: Дебюсси даже. А вот Константин Лядов, он скорее нуждается в представлении. Я его нежно люблю. Вот должна признаться во всеуслышание. За что я его люблю? Во-первых, вы сейчас услышите его музыку и поймете, но он мне близок, знаешь, еще чем? Даже не то, что близок, а восхищает своим подходом, что ли, к жизни. Он очень любил лежать на диване. Не то, что он ленился. Он был профессором консерватории, у него было много учеников, у него была работа, семья, все такое. Но вот он какой-то был такой неспешный, очень подолгу все писал. Он удивительный композитор, можно все, что он написал за всю жизнь, послушать часа за 4-5.
0: Ого.
2: Чтобы послушать всего Баха, вам и жизни не хватит. А вот 4-5 часов вы все послушайте.
1: То есть ему лень что ли, было или нет?
2: Ну, не то, что лень.
0: Родственники пишут воспоминания.
2: Нет, не то, что лень, а очень подолгу вот он все зашлифовывал.
1: Перфекционист.
2: Доводил до какого-то невероятного... Да, высшей степени. И вот в наше время, когда времени, чтобы там 2 часа симфонию послушать, ну, не успеваем мы. А у него произведение по 3-4-5 минут. Вот тоже наш формат, да, формат
0: ТикТока.
2: Но настолько эти произведения имеют какую-то живительную силу, вот сейчас это я вам продемонстрирую, взяла буквально наугад одну из его прелюдий, это прелюдия си минор. Сейчас будем сразу же успокаиваться. Давай студию прелюдию Лядова.

0: меня прямо две какие-то мысли пришли в голову, как описание, может быть, да, когда...
1: Именно две я озвучу.
0: Не более, да-да-да, тут разбитый сборник, разбитое сердце дождливой осенью или какой-нибудь стеклянный взгляд вот куда-то в полнолуние, куда-то в окно. Вот что-то такое, потому что это такое ощущение, что я это где-то слышал. Почему вот такое ощущение возникает?
1: Да, а это вот ощущение, как будто музыка родная, какая-то вот из детства, что ли. У Лядова есть такой эффект. Очень рекомендую, у нас он сегодня не помещается, но очень советую послушать его «Волшебное озеро». Вот будет такой же, но только в оркестровом формате. Тут очень красиво, антистресс, замечательно. «Волшебное озеро» Лядова. Записали домашнее задание. Да, идем дальше. Едем. Следующий у нас подорожник для антистресса – это Глазунов. И тоже несколько так, слов нужно сказать.
2: Не подорожник, а васильки прикладывать будем к векам уставшим.

0: Но вот просто дома поставить буквально минуту, и уже другое настроение. Поэтому «Времена года» Глазунова – это вот именно такая музыка. Не в обиду ей будет сказано, но ее можно слушать вот так вот фоном между делом, и она будет замечательно создавать настроение. Это сочинение 1900 года, то есть, представь, 126 лет, да? И так здорово слушается. Давайте «Васильки и маки»,
1: вальс. «Васильков и маков».

0: Александр Константинович, Глазунов только что прозвучал. Вальс Васильков и Маков очень бодрило. Да, да, необычно. Да. Странно, а почему-то вальсы стали писать как раз вот к 19-20 веку? Это какая-то мода была на это? Или потому что у Моцарта
1: вальсов я не вижу? Там на самом деле... О, вот Кать, здорово, что ты это сказала. Потому что тема вальсов – это тема, одна из моих любимых тем. Ой, сейчас меня разнесет, но я буду кратко. Значит, во-первых, у Моцарта тоже есть, это удивительно, но у него тоже есть вальсы. Их никто не знает, не играет. Они еще, конечно, такие очень своеобразные, похожие на минуэты, но Моцарт начал писать вальсы. Действительно, первый из таких вот знаменитых композиторов. Но вальс – это что такое? Это эпидемия. Это вот был у нас коронавирус, а была эпидемия вальсов. И к ней относились сначала именно как к эпидемии. Наш император Павел I запретил эту заразу из Европы, она распространялась, и сказал, что кто танцует вальс, тому штраф вообще. И это не помогло. То есть все равно танцевали, платили штрафы, но танцевали. А почему он запретил? Потому что это разврат, где видно, что вот так берешь даму и обнимаешь. Вот, вот так, на глазах вот у всех. То есть, помните, там вот эти минуэты, там же все это вот вообще пальчиком коснулся, это максимум интима. Что такое минуэт, да? А здесь просто берешь, вот так вот берешь, хорошо прижимаешь, и пошел кружиться. Поэтому это был, вот я не знаю, что сейчас есть там, стриптизы или что, там такого нет. А вот тут...
2: Хорошее сравнение у вас.
1: Взял, ну, мы же о высоком, конечно. Поэтому это был в начале шоу, а потом...
0: О высоком
1: вся...
0: стриптизере.
2: В высоком шесте, да.
1: То есть вальсы там, в чем еще интересно, он начался вот как такой разжигающий чувственную действительно какую-то сторону танец, а потом композиторы, серьезные композиторы, стали брать вальс в свои произведения как часть симфонии, например. Чайковский обожал вальсы вот именно включать, например, в свои симфонии, и тема вальса, это у него часто самая лирическая, самая какая-то восторженная тема, вот светлые, знаете, вот светлые какие-то моменты его симфонии. И потом Равель, хореографическая сюита, то есть вальс стал символом. Ну, дальше уже каждый композитор смотрел символом чего? Символом любви, символом жизни, да, символом какой-то прекрасной жизни. И вот после Первой мировой войны, когда мир вот рухнул прежний, вальс стал символом утраченного мира. У Рахманинова, например, в его последнем произведении «Симфонические танцы» есть вальс, тоже как часть вот этой симфонии, которая называется «Симфонические танцы». Вальс возникает как призрак вот того бесследно исчезнувшего мира, это уже была Вторая мировая война, вальс стал символом того, чего-то прекрасного.
0: Ага.

0: утраченного мира. Да? И у нас, кстати, еще один вальс. Я не планировала такую лекцию про вальс толкать, но вот так совпало, что у нас еще один из самых вообще знаменитых в мире вальсов. Это, конечно, русский вальс Шостаковича, который так его не называл. Это приклеилось вот не так давно. Давайте послушаем.
1: Давайте, конечно.

0: красота, конечно, невообразимая.
1: Ну,
0: да,
1: очень но... оптимистично, несмотря ни на что. Годы жизни Шостаковича Дмитрия, конечно, 1906-1975, это... Он видел все, я думаю,
0: да,
1: в этой жизни.
2: Да, он видел все, он видел все.
1: И Гагарина, главное, наверное. Да, есть даже фотография. Ох, что, тогда как-то мы должны, я даже не знаю, как после Шостаковича,
0: перевести,
1: кем его крыть, извините.
2: Не, на самом деле, знаешь, можно тут даже и не придумывать, как вот связать, казалось бы, не связанное там вальс Шостаковича и послеполуденный отдых Фавна Дебюсси, но, понимаешь, классическая музыка, она прекрасна, что в ней есть все, тут любое настроение, состояние, вот все, что хотите, вся полнота бытия там есть, нужно только знать, где что лежит, знаешь, такую вот карту иметь при себе путевую. Ну вот поэтому мы составляем эту аптечку.
1: Давайте.
2: И если у вас есть настроение такое, вы, знаешь, вот абсолютно медитативное, вот после сытного обеда, действительно, что мы делаем? Мы ставим Дебюсси после полуденный отдых Фавна.
1: И Фредди Меркьюри вспоминаем.
2: Чувствуем себя Фавном.

0: Юля, нам надо тихонько прощаться, нужно играть на
1: бюсси.
0: Кандидат из куцарения по гостям была. Не то слово.
2: Сейчас все погромче сделали. Чуть они шепчутся.
3: А что происходит, да? А что случилось?
0: Это телеграм-канал «Музыка для всех» была в гостях. Давайте не мешать Дебюсси и всем, кто слушает его.
3: А мы скоро вернемся.

0: музыкальная помощь. Если вы выбрали в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия с новостями, Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенными пунктами Торска в Донецкой Народной Республике и Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, группировка «Центр» за сутки нанесла поражение живой силе и технике 3 бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Днепропетровской области, Доброполье, Рубежная, Новотроицкая, Сергиевка, Светлая и Новониколаевка в ДНР. Потери армии Украины в зоне действия центральной группировки составили до 365 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 4 бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменное, Великомихайловка, Днепропетровской области, Новосолошино, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская Запорожской области. На этом участке фронта противник потерял до 380 военнослужащих и большое количество техники. Украинский беспилотник ударил по автомобилю газовой службы в Первомайске Луганской Народной Республики. Водитель погиб на месте, 3 сотрудника ранены. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. В Минтопэнерго Республики выразили соболезнования близким погибшего водителя предприятия «Лугансгаз». По данным Пасечника, за сутки, включая сегодняшнее утро, в регионе при ударах украинских войск по автомобилям погибли 2 человека, 7 мирных жителей получили ранения. Никакой конкретики насчет возможного воздушного перемирия нет, как и новых формул и предложений по регулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.
0: Также Песков сообщил, что речь о дооснащении торговых судов оборонительными средствами идти не может, но военно-морской флот России может принимать меры по их защите. Накануне президент Владимир Путин на встрече с военными моряками в Петербурге призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот. Эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами. Посольство России ФРГ подтвердило информацию об отсутствии наших граждан среди пострадавших при теракте в центре Берлина. Напомню, что теракт произошел 25 июля в парке Тиргартен во время массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево и скрылся с места. По данным главы МВД Германии Добринта, известно об одном погибшем и 29 пострадавших. Полиция Берлина официально подтвердила факт ликвидации подозреваемого. Он был застрелен в садовом комплексе в берлинском районе Шпандау в воскресенье. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге ожидается облачная погода, кратковременные дожди, ночью возможна гроза, температура воздуха до плюс 22 градусов. В Москве ожидается плюс 26-28, временами дождь, возможно гроза.
1: Новости спорта.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Артем Карпукас не ведет с «Локомотивом» переговоры по продлению контракта. Также его агент Александр Клюев не стал отвечать, желает ли игрок переподписать договор, а лишь отметил, что главное сейчас продолжать показывать качественную игру. Действующее соглашение 24-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Футболист «Ахмата» Максим Самородов опроверг информацию из прессы о переговорах со «Спартаком». Нападающий заявил, что не знает ни о каком интересе со стороны московского клуба. В минувшем сезоне он принял участие в 34 официальных матчах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. Голкипер калининградской футбольной «Балтики» Максим Бориско успешно прошел медобследование перед переходом в столичный ЦСКА. Об этом пишут российские СМИ. Отмечается, что 26-летний вратарь в начале текущей недели подпишет соглашение с москвичами до 2029-го с опцией продления договора еще на сезон. «Балтика» за Бориско получит примерно 2 миллиона евро. Саблист Камиль Ибрагимов снялся с поединка 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС. Спортсмен получил травму колена во время поединка против японца Хаята Цуба, однако смог продолжить соревнования и победить. В 1/8 россиянин должен был встретиться с венгром Ароном Силадьи. Хоккеист Матвей Мечков рассказал, что следующий сезон в Филадельфии будет для него решающим. Форвард пока не обсуждает с руководством клуба новое соглашение. Также, по словам игрока, все осложняется тем, что у него не было отпуска, ведь пришлось тренироваться по индивидуальной программе. В сезоне 25-26 российский нападающий провел за клуб 89 матчей с учетом плей-офф и набрал 52 очка. Мира Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 18-я, Екатерина Александрова 19-я, а Анна Калинская 20-я. Первой ракеткой мира остается белорусская Арина Соболенко. У мужчин по-прежнему лидирует итальянец Яник Синер, Даниил Медведев 7-й, Андрей Рублев 14-й, а Карен Хачанов 26-й. Боец абсолютного бойцовского чемпионата Магомед Анкалаев может провести следующий поединок против бразильца Паула Косты. Об этом заявили ТАСС в команде россиянина. Ранее Анкалаев победил Богдана Гуськова техническим нокаутом в 5-м раунде на турнире UFC в Абу-Даби. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.

0: такое вступление лирическое.
1: Корейское.
0: Алексей, ты был в Корее, расскажи, как это было.
1: Далеко. Лететь далеко. Любая такая азиатская страна, наверное, она очень для европейца, для русского человека, она немножко своеобразна. И причем и Китай, и Корея, и Япония – это абсолютно разные страны, абсолютно разные планеты, несмотря на то, что они близко друг к другу находятся. И вот справедливо ли такое утверждение? Давай у Марии Осетровой спросим, научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая Современной Азии РАН, автора телеграм-канала «Читаю и пишу о Корее». Мария, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Андрей.
0: Привет.
2: Да.
1: Действительно, да, это другая планета для европейца, для русского. Но мы себя европейцами вроде считаем пока.
2: Да, я совершенно с вами согласна. И я согласна с тем, что нельзя под одну гребенку причесывать Китай, Японию, Корею. Они разные. Ну, конечно, друг на друга влияли, и похожие стороны у них есть.
1: У нас сегодня тема звучит, как устроена система возраста в Корее. Что это значит, да, и как...
0: И если вот с такой этической точки зрения, вот то, что Андрей пытался сказать, что мы иногда думаем, есть даже шутка, Иран, Ирак, какая разница, да, но это так, если совсем. То есть иногда мы думаем, да, что это все очень похоже, но как и ребята с той стороны всегда думают, что мы все на одно лицо. И вот как люди другой даже расы, да, воспринимают людей и их возраст? Потому что, мне кажется, понять по внешности вот восточного человека очень сложно. Вот нам, русским, таким этническим.
2: Вы имеете в виду внешне, да?
0: Да, ты смотришь, но этой женщине, ты смотришь на подруг там или кого-то, примерно знаешь, там, как наш, смотришь это, а вот когда ты из другой национальности и расы, то это вообще как определять возраст человека и насколько надо с ним общаться по возрасту?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в Корее, конечно, возраст до сих пор очень важен, несмотря на то, что они, конечно, очень глобализированы, очень... где-то европеизированная, американизированность, это все-таки остается той скрепой, которая влияет на общество и отличает их от нас или от других народов. Вот. Понять внешне, есть какие-то признаки, но мне кажется, даже здесь не столько определить по внешнему виду, сколько, всегда лучше, общаясь с корейцами, держать в голове эту тему про возраст, потому что... Этим определяется все, и как с ними разговаривать. То есть мы все знаем, что в корейском языке есть несколько степеней вежливости, и как раз в зависимости от возраста, и социальной позиции человека определяется, какие окончания используются, какие лексемы, слова используются, насколько надо себя принижать, разговаривая с этим человеком. Вот. Так что все эти аспекты, они очень важны, и именно возраст их определяет.
1: То есть в языке есть определенные группы, языковые, которые сформированы, как общаться с человеком того или иного возраста именно в Корее.
2: Абсолютно точно. Вот если очень просто сравнивать русским языком, то у нас есть на «вы» и на «ты». Хотя на самом деле специалисты отмечают, что у нас не так это ярко выражено, у нас тоже несколько степеней вежливости. Мне, нравится пример, вот иногда у нас такой есть. Петрович, ты же понимаешь, о чем я? То есть как бы ты вроде как по отчеству, но все-таки на «ты». Можно сказать,
0: есть еще...
2: не отчество, но на «вы».
0: А есть еще, знаете как, «слышь, Петрович». И тут вообще непонятно, как реагировать.
2: Вот, совершенно верно. То есть в русском языке на самом деле тоже не две, а больше, но в корейском это намного четче, там все очень стандартизировано. Все слова описаны, какие окончания, какие, можно использовать, какие нет. Именно, в языке.
1: А почему до сих пор возраст в стране играет такую большую роль? Вот мы сказали в начале беседы, упомянули об этом. Почему это? Как это внутри страны объясняется?
2: Я не буду сейчас уходить в глубокие детали, совсем кратко объяснять, то это уходит в конфуцианские представления, когда всегда важно, кто старший и кто младший. Вообще все в мире, не только люди, но и отношения между странами, там небо и земля, всякие там отношения между стихиями, которые определяют вообще кружение планеты, всего-всего на свете. Это все всегда разделялось на такой дуализм, да, черный, белый, хороший, плохой, старший, младший. И это все не значит, что хороший, в смысле, что-то плохое, а что-то хорошее, а просто все как бы подчиняется вот этим вот отношениям. И возраст тоже, то есть всегда был там, как бы руководитель, да, повелитель, там, государь и его подданные, отец и дети, муж и жена. И вот старший, младший там на работе, вообще в любом коллективе, это определяет гармонию. То есть каждый ведет себя в соответствии со своим положением. И если все ведут себя правильно, и в том числе говорят на правильных окончаниях, то это как бы общество гармонизирует, балансирует, и все живут хорошо, дружно и не ссорятся.
0: Ну, с исторической точки зрения понятно, что была иерархия. Сейчас вроде бы как...
1: Вестернизация страны произошла,
2: да?
0: Ну, что-то... Нет, ну, степень вежливости – это отдельный культурный код. Это действительно там включается не только отношение к возрасту, но и степень угла наклона, когда ты кланяешься человеку при встрече. И вот это отдельные культурологические темы. Но вот именно сам возраст, по-моему, отсчитывается в карьере и в карьере. Когда ты уже родился, тебе уже год. Вот это интересно.
2: Да, значит, вот на два момента отвечу. Во-первых, вы совершенно правы, что поскольку Корея южная, мы сейчас о южной говорим с вами, вписана больше в такой международный контекст, поэтому они, конечно, меняются в отношении тоже. И вот даже недавно, несколько лет назад, ну совсем недавно, не 10, меньше, действительно приняли такой закон на уровне там, страны, что они теперь считают возраст как все, да, люди, другие люди в мире. То есть родился, вот год прошел, человеку год. Но вы правы, что было более традиционное представление, которое до сих пор еще не изжито, оно все равно на неофициальном таком уровне остается. Если ребенок рождается, то ему уже год. Почему? Потому что то время, которое он провел у мамы в животе, оно тоже засчитывается. И вот представьте себе, если ребенок родился, скажем, 20 ноября, вот он родился, ему год считается. Потом проходит Новый год, и уже два. Ему технически как бы 3 месяца, ну, примерно. А уже считается 2. Но потом, когда проходит его день рождения, ему все равно еще 2. А потом Новый год, тогда уже 3. И, в общем, это очень запутанная, сложная система. Иногда для девочек, для мальчиков тоже как-то по-разному считается. В общем, они от этого отказываются, но не совсем. Вот. И главное, что надо здесь сказать, что даже раньше, ну, в 20 веке, по документам, когда ты берешь какое-нибудь свидетельство о рождении или какой-то студенческий билет, там, конечно, возраст будет указан так у всех людей остальных. Вот эти все тонкости культурные, они только в устной, как бы, традиции, а на бумаге все как обычно.
1: А у них есть какие-то юбилеи, потому что вот мы говорили о Петровиче, для Петровича у нас в стране каждый день праздник, да, а услышь Петровича тем более, а вот в Корее есть какой-то прям вот майлстоун, да, вот какая-то веха в жизни, где вот это до и после?
2: Есть. Ну, традиционные представления тоже, они постепенно размываются, но а вот они до сих пор как бы существуют. В общем, это первый праздник, который празднуют, это 100 дней, да, ребенка. Вот, ну, естественно, это уходит представление в старину, когда да, были слабенькие, болезни были, лечились тяжело. И вот если ребенок дожил до 100 дней, то значит, он уже, в общем, есть у него надежда на продолжение. И поэтому собирали всю родню, наряжали малыша, и ставили на стол специальную еду, и широко праздновали это дело. Вот. Потом, конечно, вступление в совершеннолетие, но не так все широко, но отмечается. Конечно, потом свадьба, да, но это не связано с возрастом, но это тоже вот как вещь такая, которая в жизни очень важна. И юбилей, связанный с возрастом, конечно, 60 лет. Мы все знаем, что на Востоке, на Дальнем Востоке вот эти 60-летние циклы, они более были распространены, чем 100-летние циклы, которые для нас более привычны. И если человек доживал до 60 лет, то он как бы завершал свой главный жизненный цикл. После этого он становился таким живым предком, живым старшим, да, опять же, которому степень вежливости, обращения, вдруг как бы культура, все после 60, он уже практически полубог.
1: Вообще мог не работать, да, ему все приносили, да, наверное?
2: Ну, да, совершенно точно. Уже он живет, так сказать, думает больше о вечном, а не о насущном. Вот. И, конечно, сейчас уже это меняется, потому что, во-первых, 60 лет – это, ну, молодость еще, в общем, для человека зрелого. Вот. Но с работы они все время вынуждены уходить, потому что из-за того, что надо выступать в свою позицию молодым. Поэтому, это, знаете, тоже и плюсы, и минусы в этом есть. Но, в общем, 60 лет сейчас для корейца это все-таки еще возраст такой юный и молодой.
0: Сколько? Сколько вот эти 60?
1: 60, да.
2: Ну, конечно, они уходят уже, конечно, они переходят в категорию как бы заслуженных пенсионеров там, то есть они уже должны по закону уйти со своей службы, вот, но при этом они продолжают работать, то есть они ищут другие позиции и могут и работать, и заниматься своим каким-то профессиональным развитием.
0: Косметологию все идут, я чувствую.
2: Ну, прям. Слушайте, а знаете, можно я вам одну интересную штуку расскажу про возраст?
0: Да, конечно,
2: меня очень как-то всегда интригует. А я очень быстро. Я вот буквально недавно вернулась из Кореи, смотрела там телевизор по между делом, и я убедилась, что это не меняется. Знаете, когда показывают какие-то новостные сюжеты, например, спрашивают там, вот что случилось, какую-то проходящую мимо женщину, берут у нее мини-интервью, там спрашивают, и написано там какая-нибудь госпожа Квон, живет там-то, и в скобочках возраст. Мне кажется, это совершенно дикая вещь для русского человека, особенно для женщин, когда вот ее просто там берут интервью и сообщают, там, 62 года, или 47. Не все хотят этим цифрой делиться.
0: Нет? Так это очень важно. Во-первых, это влияет на ответы, потому что ты знаешь возраст,
2: конечно,
0: ты ориентируешься,
2: да,
0: в этом. Это поколенческая тема. Во-вторых, если женщине там 68, а она выглядит на 63, тоже хорошо.
1: То вопрос уже журналисту с телевидения, да, начинает возникать.
0: Это очень хорошая тема. У нас такого, по-моему, не делают, но недавно мы отмечали Мире Матье 80 лет. Я думаю, что вряд ли она свой возраст скрывает.
1: Сейчас мы вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Дожди и грозы придут в область на этой неделе. По данным гидрометцентра, сегодня осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 градусов, днем 25. В отдельных округах пройдет гроза, ночью и утром местами прогнозируется туман. Памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву открыли в Вологде. Монумент установили на аллее у стадиона «Динамо». Событие приурочено к юбилею первого полета человека в космос. Для региона особую значимость имеет то, что Павел Беляев является первым и единственным космонавтом из Вологодской области. Он был командиром корабля «Восход-2», в экипаж которого входил Алексей Леонов, совершивший первый в мире выход в открытый космос. Еще один памятник режиссеру Василию Шукшину появился в Вологде. Бронзовую скульптуру установили у кинотеатра «Линкома». Место для памятника выбрано не случайно. Именно в «Линкоме» состоялась премьера фильма «Калина Красная». Картину Василий Шукшин снимал в Белозерске с участием местных жителей. На церемонии открытия выступил заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Он прочитал отрывки из писем режиссера к матери. Лучшие краткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало в 6 вечера. Вход на все показы свободный.
4: Спорта.
3: В Вологде открылся набор на секции по хоккею и фигурному катанию. Занятия проходят в Вологда-арене на улице Поэта Романова. В группы набирают хоккеистов 2021 года рождения и фигуристов 2022 года рождения. Дополнительные наборы идут и в другие группы. Прием документов пройдет с 3 по 7 августа. Подробности и правила приема можно уточнить в спортивной организации. Футбольный клуб «Череповец» одержал победу над «Смоленской Искрой». Матч завершился со счетом 2-1. Первый гол забил череповчанин Кирилл Кульков. Вскоре соперники сравняли положение, реализовав пенальти. После перерыва Кирилл Кульков оформил дубль, забив гол с 11-метрового удара. Победа в матче стала для клуба первой с мая. Кубок губернатора по аквабайку впервые прошел в области. Соревнования состоялись в Кириллове и стали частью программы Всероссийского мотофестиваля. Турнир собрал около 100 участников от 6 до 59 лет. Кроме соревнований, зрители увидели авторское шоу от мотоклуба «Ночные волки», пиротехническое шоу, концерты рок-коллективов, выставку ретро-техники и ярмарку.
4: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают дождь и изморозь. Максимальная температура днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска освободили Торск, ФДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области. Боевую задачу выполнили военнослужащие подразделения группировок войск «Центр» и «Восток», сообщила Минобороны России. По данным ведомства, армия поразила цеха производства дронов, объекты военной инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 147 районах. Средства ПВО сбили 5 управляемых авиабомб и 498 беспилотников самолетного типа. А с начала СВО более 190 тысяч беспилотников. В порту Николаев поражены 2 сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. В общей сложности армия Украины за минувшие сутки потеряла почти 1500 военнослужащих. Российские войска выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана. Продолжается процесс зачистки населенного пункта. Об этом сообщил командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Дубай» на видеозаписи, распространенной Министерством обороны. По его словам, идет зачистка подвальных помещений, построек, многоэтажных домов. Бойцы выявляют наблюдательные пункты украинских боевиков. По радиоперехватам становится ясно, что они находятся без воды и еды и готовы сдаться. Боец подчеркнул, что основные силы ВСУ сейчас находятся за территорией Красного Лимана. Речи о дооснащении торговых судов оборонительными средствами идти не может, но военно-морской флот России может принимать меры по их защите. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые, и коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление.
1: Накануне президент Владимир Путин на встрече с военными моряками в Петербурге призвал решительно бороться с попытками давления на российский торговый флот. Эта борьба должна быть такой же, как борьба с пиратством и пиратами. Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до 5, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион 8 человек пострадали и 2 погибли. Повреждения в Ростове получили многоквартирные и несколько частных домов, также соцучреждения. Произошло несколько пожаров на территории предприятия, складских сооружений, частных домов. Также загорелись 1,5 десятка автомобилей. Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают специалисты экстренных служб и спасатели. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию предыдущих лет выполнено на 100%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании 8-го созыва.
4: Хочу подчеркнуть 3 ключевых приоритета нашей работы. Реализация послания президента и достижение целей национального развития. Обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, их членам семьи. Повестка, которую формируют наши граждане на встречах. В отношении реализации первого приоритета отмечу послание президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью на 100%.
1: По словам спикера, число принятых Госдумой законов для противодействия санкциям достигло 250. Благодаря этому удалось укрепить экономику, сохранить рабочие места, поддержать бизнес. В Евросоюзе изучают механизмы для изменения подхода в согласовании санкций, чтобы ограничить возможность стран использовать право вето, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, работа над такими мерами ведется ввиду того, что в последнее время в процессе переговоров стран ЕС при одобрении санкций некоторые государства все чаще пользовались правом блокировки санкционных пакетов, пытаясь защитить компании, которые по-прежнему ведут бизнес России. Источник газеты рассказал, что один из из рассматриваемых вариантов предполагает, что ЕС будет вводить санкции в отношении отдельных лиц или небольшими тематическими партиями, вместо того, чтобы стремиться к принятию масштабных пакетов ради пиара. Таким образом, как предположил один из собеседников Financial Times, введенные на прошлой неделе санкции в отношении России, возможно, станут последним подобным пакетом. Теперь стало предельно ясно, что такой подход более не работает, сказал источник. Издание напоминает, что при согласовании 21-го пакета санкций Греция активно выступала против предложения запретить европейским судам перевозить российский газ между третьими странами. Греческая сторона отмечала, что такие ограничения нанесут больше вред ее компании «Дайнагаз», чем российской экономике. Роскачество рекомендует россиянам выпустить отдельную виртуальную карту специально для покупок в интернете, чтобы обезопасить платежи, а также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина. Зарплатную карту для таких покупок лучше не использовать, а резервную карту стоит держать пустой и переводить на нее деньги только перед самой онлайн-операцией. Тогда, даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать средства у них не получится. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, ожидаются дожди, ночью возможна гроза, температура днем до плюс 22 градусов. В Москве завтра воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, кратковременные дожди и грозы.

0: токсинах, именно так звучит тема этой недели. Будем разговаривать о ядах, о токсинах, откуда они возникают, для чего они возникают, как они используются. И начинаем, наверное, с очень важной темы, с темы медицины, потому что там, собственно говоря, токсины тоже поживают, и как-то яд, да, превращается в нашей жизни в лекарство. Сергей Харитонов с нами, молекулярный биолог, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Сайенс. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сколько вообще токсинов и ядов используется в медицине? Вообще, ну так, примерно, навскидку, понятно.
1: Сотни. Это большое число.
0: Да. А как к этому пришли, вот с точки зрения вот истории, да, медицины? Как поняли, что яд не убивает, а может, наоборот, помогать?
1: Ну, понятно, что когда человек сталкивается с каким-то ядом, он всегда сталкивается с ним, ну, как сказать, немножко в разных обстоятельствах. То есть кого-то укусила змея и много впрыснула яду, да, и это может иметь фатальные последствия. А кого-нибудь укусила змея, например, в другое время года. У змеи ядовитость по времени года может отличаться. Или укусила молодая змея, у которой было мало яда, да, и он совершенно почувствовал другие симптомы, по-другому пережил это. Это одна часть. А вторая – это то, что личная устойчивость людей, которые сталкивались с ядами, тоже отличается, да, и вот из этого могут получаться какие-то такие неожиданности, что для одного яд, для другого вдруг работает как лекарство. И, естественно, общество, которое передает сказания, предания, опыт столкновения с различными молекулами, оно накапливает вот эту информацию о взаимодействии, и в какой-то момент находятся вот ученые, люди, кому интересно естественные науки, которые пытаются это систематизировать и находить закономерности.
0: То есть первые исследователи, да, которых укусила змея, они закончили не очень хорошо, да, они потом только догадались, что надо там пойти на правое болото, да, обязательно весной, и вот там-то, да, что ты выживешь и еще можешь изобрести, собственно говоря, таблетку правильно.
2: А когда народ из уста в уста стал передавать вот опасность геля для пробивки труб? Когда это древнеегипетское средство стало вредным, и как действительно им пользоваться все время? Почему действительно надо все время проветривать? Хотя ванны у нас в основном в домах не проветриваемые. Там есть вытяжка, но это так, курам на смех.
1: Ну что, во-первых, проветривать, конечно, надо, это очень важно, но важно это для нас, современных людей. Понятно, что в древности, когда люди проводили время больше на свежем воздухе, работали на свежем воздухе, для них какие-то все эти вещи с проветриванием были, может быть, не очень даже актуальны. А мы с вами сидим по пещерам, по маленьким бетонным коробочкам, работаем в них. И вот для нас это уже принципиально, потому что углекислый газ, который накапливается в воздухе постепенно от нашего дыхания, мы к нему очень сильно чувствительны. Это молекула, которая очень сильно влияет на функцию эритроцитов, красных кровяных клеток, которые переносят кислород. Она мешает им его переносить. И второе, он является сильным сосудорасширяющим агентом. Он у нас внутри, в самом организме, используется как регулятор, в том числе регулятор тонуса сосудов. И поэтому мы реагируем очень чутко на изменения СО2 в воздухе. Если его слишком много, мы тут же начинаем чувствовать себя плохо. Но, к сожалению, в современном мире мы иногда даже этого не замечаем. Да? Мы как-то углубляемся в работу, нас кто-нибудь отвлекает, и вот так вот годами накапливаются неприятные симптомы. Поэтому это скорее современная проблема, чем какая-то древняя. Да? Углекислый газ, в общем, не был врагом чаще всего человека, потому что человек был целим на воздухе.
0: А как всегда же, да, есть яд с одной стороны, да, он природный, там, гадюки, неважно, там, растения какие-то, есть человек, у которого своя генетика, своя какая-то физиология, и как вот в истории понимали терапевтическую правильную дозу, да, когда смешивали яд, и оно превращалось в лекарство, каким путем это было?
1: Ну, так же, как всегда. То есть, это пробы и ошибки. Нет никаких тут других подходов. Это у нас сейчас в современном мире хотя бы появилось какое-то компьютерное моделирование. Да? Когда мы можем, если мы знаем, как выглядит яд, там, что это белок, как вот ботулотоксин, например, да? Ну, вот это яд, который образуется в неправильно закрытых консервах, там, в колбасных изделиях и так далее. Да, один из самых страшных ядов в мире. Его производит особая бактерия, да, кластридия, которая, если она начинает расти, то прямо это все. Это надо точно выбрасывать или можно прямо умереть. Очень серьезный яд. Так вот, этот яд мы сегодня, как сказать, полностью расшифровали. Мы знаем его трехмерную структуру, как он устроен на уровне белка, с какими рецепторами в нашем организме он взаимодействует, как он распространяется по телу и так далее. И это позволяет нам, применяя эти знания, аккуратненько использовать этот яд в медицине и косметологических процедурах. То есть его там в середине еще там 20 века начали использовать в медицине для того, чтобы расслаблять зажатые мышцы и лечить всякого рода спазматические заболевания, в основном сначала глаз. Там есть всякие, например, спазмы круговой мышцы глаза. Вот такая есть мышца вокруг глаза. Очень неприятное состояние. Или тики нервные. Или всякого рода зажимы мышечные в нижних конечностях, которые блокируют кровоток. Вот эти вещи, когда стало понятно, что ботулотоксин блокирует нервную проводимость, и зажатая мышца, соответственно, перестает получать сигналы и расслабляется. Сразу появился соблазн у врачей это дело тестировать. Сначала тестировали примитивно, естественно, на животных. На них выявили какую-то дозу, а потом и на людях. Без ошибок в такой системе не обойтись, но понятное дело, что в итоге находится правильная доза, которая сегодня вот в каждом косметическом салоне...
0: В косметике, да-да-да, закалывают, конечно, ботокс, да.
1: Видите, это... сегодня даже не надо иметь, как сказать, полноценное медицинское образование, чтобы в качестве косметического средства использовать самый страшный яд в природе. Вот настолько хорошо мы научились им пользоваться.
0: А как он работает? Он на время, да, выключает мышцы, да, какие-то расслабляет мышцы? Он, то есть потом организм его переваривает, и, соответственно, все возвращается назад. Так он работает?
1: Да, в тех дозах, в которых его вводят, да. То есть он не успевает, не может ничего долгосрочно повредить, но нервную проводимость он действительно блокирует. Мышцы расслабляются, тонус мышц уходит, и человек, соответственно, чувствует себя лучше, у него разглаживаются какие-то морщины. Вот. И через какое-то время человек все равно потом опять, ну как сказать, зажимается, потому что у него же изначально вот этот гипертонус мышц лица возник не просто так, это было связано там, с образом жизни, с тем, с каким-то стрессом и так далее. Это будет

0: которых это ранее применялось. Сейчас, наверное, нашлись более аккуратные лекарства, но это применялось. А сейчас, конечно, да, ботокс применяется в основном при лечении спазмов мелких мышц, то есть которые трудно, как сказать, расслабить другими методами. Вот лицевые мышцы, глазные мышцы и так далее.
1: А пиявка, вот которая сейчас, извините за такой вопрос, которую вешают на травматологи, иногда на гематому делают, да, они что впрыскивают, да, или они просто высасывают кровь, да, или какой-то токсин вводят в организм человека?
0: У всех кровососущих животных, насекомых, пиявок, например, у них у всех есть какие-то дополнительные приспособления к тому, чтобы сосать кровь было легче и лучше. Обычно в их слюне содержатся какие-то вещества, которые кровь, например, разжижают. То есть делают ее более текучей, и таким образом ранка у нас, ну, кровь не сворачивается в месте ранки, где укус, и пиявка может долго сосать кровь и таким образом, как бы сказать, питаться. Это одна часть. Вторая часть в том, что если в месте укуса у человека начнется воспаление, начнется какая-то чесотка, да, вот замет, то он тут же эту пиявку найдет и скинет. Значит, полезно иметь вещества также противовоспалительные, да, которые будут не только разжижать кровь, но и не давать иммунным клеткам запускать воспалительную реакцию. И таким образом человек может долго не почувствовать, что где-то там что-то к нему присосался, потому что никакого воспаления там не образуется.
1: Нет, но это нечаянно, это шел там в болото, зашел. Нет, я имею в виду именно в медицине, потому что действительно есть такая процедура.
0: Вот, и из этого мы с вами с очевидностью уже догадались, да, как это можно применять в медицине, да? То есть у нас есть эффект разжижения крови и эффект, как сказать, грубо говоря, противовоспалительный, да? И те, и тот, и другой эффекты во многих случаях для людей могут оказаться полезными, да, потому что воспалительные процессы в крови, они неприятные, негативные, часто имеют хронический характер. И, как сказать, загущение крови, накопление белковой составляющей крови, которая вызывает ее повышенную сворачиваемость, это тоже вредное состояние, особенно с возрастом у людей бывают такие изменения состава крови. И вот получается, что нам пиявки в этом смысле оказываются полезны. Я, правда, никому не могу рекомендовать пиявок, потому что, насколько мне известно, есть более доказательные и, как сказать, аккуратные подходы к лечению этих состояний. Но на уровне принципа, да, чтобы показать, как что-то, что как бы для человека было вредным, таким, как бы, может быть, ядовитым даже, мы можем обратить себе на пользу, если понимаем, как оно действует. Вот пиявкам это абсолютно применимо.
2: Сереж, я нашла какой-то эксет натид, который при сахарном диабете второго типа может помочь, и его добывают из слюны ядовитого аризонского едозуба. И вот первый вопрос, так ли это, и второе, вот этого едозуба, сколько же их нужно там надоить, этого выжать, или
1: а
2: там,
1: это не делают? Не кактус случайно аризонский, нет?
2: Нет, это ползучка такая, типа ящерицы, симпатичная даже.
0: Ну, я, к сожалению, не знаком со всеми на свете лекарствами, и поэтому конкретно про эксетинатид вам ничего сказать не могу. То есть в целом то, что используются яды разного рода животных в качестве лекарственных средств, это абсолютно неудивительно, используются они часто, потому что яды, когда они впрыскиваются в больших дозировках, понятно, что они вызывают какие-то неприятные симптомы, но те же самые механизмы, запущенные аккуратно и по назначению, могут оказываться очень-очень полезными. Ну вот я могу привести пример. Яд, который я знаю, это яд гадюки. Вот яд гадюки, их добавляют в мази, которые мажут суставы, снимают воспаление, снимают боль в суставах. Вот, и много у них разного рода таких применений, как легкое обезболивающее. А это самый настоящий яд гадюки, причем геморрагический яд. Яд, который вызывает нарушение работы красных кровяных клеток, разрушает их, вызывает воспалительные процессы. То есть очень серьезная штука. А в малой дозе оказывается, что то же самое воздействие, если оно действует аккуратно и местно, не выпадает в кровь, а действует местно, если нанести чуть-чуть на какой-то кусок тела. Оказывается, что он вызывает легкое раздражение нервов, которое отвлекает наши мозги от других болевых процессов в этом месте. И такое отвлекающее действие, такое пощипывание снимает реально субъективно боль. У человека болела коленка, а потом начало пощипывать от этого яда, и коленка больше у него субъективно не болит.
1: То есть это
0: улучшает
1: больше
0: состояние это очень легким способом.
1: То есть это больше на мозг влияет, да, на восприятие, да, чем на проблему, на саму, на травму.
0: Конечно, таким образом лечат хронические боли, которые, ну, не поддаются полной тут хронической какой-нибудь артрит там у человека или что-то такое, да, что вылечить быстро нельзя, а улучшить состояние нужно. Вот такая мазь будет прекрасно работать.

0: есть и другие способы, которые все-таки, вот улитка морская, конус, она вроде как такую вырабатывает тоже ядовитую жижку, и она обезболивающий эффект конкретно имеет, и тоже с хроническими тяжелыми
1: болями. Конечно. Тут и много эффектов всегда может быть.
0: То есть
1: тот же яд гадюки, он не только это делает. Тот же яд гадюки, он не только вызывает это легкое раздражение, он еще за счет раздражения клеток, он вызывает улучшение кровоснабжения этого места. Оно разогревается, там расширяются кровеносные сосуды, приходит больше крови, и это тоже имеет терапевтический дополнительный эффект. Это вот про гадюку. А вот улитка конус действительно, и другие, есть целый ряд других там и змей, и других животных, у которых прямые обезболивающие вещества в яде, которые вот, грубо говоря, как ботокс, блокируют нервную передачу только вот болевых рецепторов, и все. И не чувствуешь ничего. Их тоже прекрасно используют в самых разных ситуациях. То есть яд — это только слово, обозначающее, что вещество может быть опасно при неумелом применении. На самом деле, как сказать, в природе все яд, все лекарство. Не просто так эта фраза существует.
2: А пчелиный яд тоже, который количество мазей выпускается, огромное количество, как он используется в медицине? Да, тоже там огромное количество, по-моему, препаратов.
1: Ну, я думаю, что это похожая ситуация на то, что я только что описывал с гадюкой. То есть это место раздражающее действие, которое нам может оказаться полезным во многих ситуациях. Как звездочка, грубо говоря, знаете.
0: Сереж, а вот вопрос, вот меня все интересует, как из них добывают этот яд? Или его просто взяли формулу и потом синтезируют искусственно? Столько змей, вот представляешь, я же видела когда-то по телеку в «Мире животных» показывали, как змею на какую-то банку двумя клыками прям насаживают, и так ее давят, и она такая...
2: На пластиковую, она кусает
0: как некоторые журналистки
2: бутылки,
0: у нас, к микрофону их сажают, и они так... И начинается вот это, вот один в один процесс.
1: Да. Бывает по-разному в ситуациях, но вот со змеями действительно так. Змеиные яды не воспроизводят искусственно, а змеиные яды для мазей добывают доением змей. Есть для этого специальные специалисты, как сказать, герпетологи, которые умеют змей доить. Там определена частота доения, чтобы змеи это не повредить, чтобы добывать из нее яд. Надо просто понимать, что вот эти вот опасные дозировки яда, которые у нее выделяются... Из зубов, из клыков, они очень высокие. И нам для лекарств их надо разбавлять в тысячи и тысячи раз. И поэтому одна змея, в общем, может дать достаточно яда, чтобы обеспечить большое количество упаковок лекарства. И в этом смысле это все еще допустимо. Но, конечно, в каких-то ситуациях мы не можем позволить себе такие, доить змею или что-то еще. И нам приходится их исчеряться и пользоваться достижениями молекулярной биологии. Например, можно... охарактеризовать, описать ген, который отвечает за синтез этого яда у змеи. Этот ген можно вырезать и вставить в какую-нибудь бактериальную или дрожжевую клетку. И таким образом у нас дрожжа или бактерия начнет прекрасно себе производить нужное вещество. Так очень часто делают, и тогда это уже будет продукт биотехнологии. Вот. Это сложно сделать такую ГМО-бактерию, которая делает нам нужное вещество, но это делать возможно. Если применение очень обширно, то так и делают. Там какой-нибудь инсулин как лекарство. Да, сегодня он в основном весь произведенный биотехнологически. Инсулин не добывают ни из коров, ни из собак, ни из людей не доят. Да? Его производят бактерии и дрожжи.
2: А мухомором нельзя лечиться? Объясните, пожалуйста.
1: Смотря что болит.
2: А можно все-таки, да? Я просто четко знал, что нельзя.
1: Нет.
2: С позиции науки, да, нет, нельзя ни в коем случае, естественно. С точки зрения вот науки и химии.
1: Нет, смотрите, вот в мухоморе содержится целый ряд психоактивных и потенциально ядовитых веществ, алкалоидов, которые, безусловно, можно придумать. Я могу сейчас потереотизировать и сказать, что, знаете, вот какой-нибудь мусцимол, на который содержится в мухоморе, который вызывает серьезнейшие галлюцинации, психозы и так далее. Если его как-то вот правильно использовать, он на такие-то рецепторы действует, может и польза будет. И действительно, таких теоретических работ, как сказать, научных, очень много, когда подобного рода галлюциногены используют как вспомогательные вещества для там, сопровождения психотерапии посттравматических расстройств или какие-то вот серьезные такие вещи, другие. Но в среднем, все это очень опасно. Никогда самому нельзя это есть. Не просто так эти грибы находятся в списке несъедобных. Они очень опасны для человека, потому что одно дело лабораторные изыскания, когда выделяются чистые вещества, строго контролируются дозировки, используются лабораторные животные. И другое дело человек, который где-то услышал о чем-то и пошел шляпки красные искать.
2: Так называемая народная медицина, да, пошел.
1: Конечно, конечно.
2: Этого делать нельзя.
0: Не страхуйте свою историю поиска в интернете. То есть, если ваши дети увидят, что у вас в истории «Как доить змею», объясните, что у вас с психикой все нормально, действительно так термин такой применяется, когда путем аккуратного механического воздействия на ядовитые железы головы змеи действительно ее выделяет яд в специальную емкость.
2: Да, не занимайтесь самолечением, идите к доктору всегда. Вот это самое правильное всегда.
0: Да, ну а мы нашему гостю говорим огромное спасибо. Представишь еще раз?
2: Да. Сергей Харитонов с нами был, молекулярный биолог, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Science.
3: Кофе и 3 энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
4: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: камеру сниму на суточно ров. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 13:30.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Экипажи ВКС России авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили точки запуска и пункты управления беспилотником ВСУ в Лепцах и Александровке Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Места взлета вражеских БПЛА и пункты управления выявила разведка. По обнаруженным целям нанесены авиаудары экипажам ВКС России с применением авиабомб ФАП-500. Средствами объективного контроля в режиме реального времени подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов. Взятие под контроль Коммунаровки способствует продвижению группировки войск Востока в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны России. Освобождение населенного пункта позволило подразделениям группировки расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Операцию по освобождению села провели штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточной группировки. Под российский контроль перешел район обороны противника площадью более 3 квадратных километров. Также сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Торское в Донецкой Народной Республике. Киевский неонацистский режим терпит поражение по всей линии фронта. Именно поэтому делают все, чтобы создать напряжение в обществе. Госдума должна этому противостоять. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин.
4: Специальная военная операция. Враг терпит поражение по всей линии фронта. Мы наступаем. Именно поэтому киевский кровавый неонацистский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения, гражданской инфраструктуры. Делает все для того, чтобы создать напряжение в нашем обществе, посеять панику. Мы должны этому противостоять. За страну надо бороться.
2: Итоги пятилетней работы Госдумы подвел также руководитель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
5: Мы не только выстояли, мы развиваемся. И показываем пример тем, кто вводит эти санкции, у кого совсем плохие дела с экономикой. Мы регулярно, вот мои коллеги, встречаемся с семьями, особенно с семьями, где много детей, с семьями военнослужащих, с семьями, потерявших кормильца, с тем, чтобы помочь людям. И это дает результат.
2: Сегодня Госдума провела заключительное пленарное заседание 8-го созыва. Выборы депутатов нового 9-го созыва пройдут в сентябре этого года. Порядка 450 исламистских опасных лиц находится сейчас в Германии. Спецслужбы допускают совершение ими тяжких политически мотивированных преступлений, вплоть до терактов, сообщила газета «Бильд» со ссылкой на данные Бундестага. По оценкам Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, по состоянию на сентябрь 2025 года всего в Германии насчитывается 9110 исламистов, ориентированных на насилие. Они либо уже совершали насильственные действия, либо готовы к ним, либо одобряют насилие, указывает газета. Напомню, в минувшую субботу 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения совершил наезд на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартена в центре Берлина. В результате теракта погибла женщина, 29 человек пострадали. Россиян среди пострадавших нет. Ливанец ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. Вчера он был окончательно дерадикализирован, полицейские уничтожили его во время спецоперации. Эти и другие новости также доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: В Москве завтра переменная облачность, дождь, гроза, максимальная температура до +28 градусов.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров, здравствуйте. Футболист Артем Карпукас не ведет с «Локомотивом» переговоры по продлению контракта. Также его агент Александр Клюев не стал отвечать, желает ли игрок переподписать договор, а лишь отметил, что главное сейчас продолжать показывать качественную игру. Действующее соглашение 24-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Российский футбольный союз назначил экс-арбитра ФИФА Джунейда Чакыра куратором судейского корпуса первой лиги и программы развития молодых арбитров. В пресс-релизе организации говорится о том, что основными направлениями работы турка станут формирование единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения судей, а также разработка индивидуальных планов их развития. Он будет заниматься назначениями и анализом матчей, проводить обучение, выявлять перспективных арбитров и сопровождать их дальнейшее развитие. Чакыр обслуживал матчи чемпионатов мира в Бразилии и России. Он завершил карьеру в 2022-м. Теннисистка из России Диана Шнайдер сыграет на турнире в США в паре с бывшей первой ракеткой мира Уинус Уильямс. Об интересном дуэте порассуждал наш обозреватель Евгений Федяков.
2: Объединение в одну пару Дианы Шнайдер и Винус Уильямс, наверное, можно назвать в какой-то степени случайным, скорее всего. Речь не идет о систематических выступлениях, речь идет, видимо, об одном турнире в Вашингтоне. Говорить о перспективах этой пары тоже очень трудно, потому что Шнайдер, мы знаем, в паре играет хорошо. Все-таки серебро Олимпиады, те титулы, которые она выиграла вместе с Мирой Андреевой, сами себя говорят. А вот что касается Винуса, она тоже, конечно, умеет играть хорошо в паре, но это было уже очень давно, все ее главное достижение Сирены, то, что она выигрывала много шлемов и много очень крупных турниров. Все будет зависеть даже не от жеребьевки, а от того, я думаю, в какой форме в конкретный день, даже в конкретный час будет находиться Винус Уильямс, потому что теннисистки в таком возрасте не просто выступать на самом высоком уровне.
1: Саблист Камиль Ибрагимов снялся с поединка 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС. Спортсмен получил травму колена во время поединка против японца Хаята Цуба, однако смог продолжить соревнования и победить. В 1/8 россиянин должен был встретиться с венгром Ароном Силадьи. Хоккеист Матвей Мечков рассказал, что следующий сезон в Филадельфии будет для него решающим. Форвард пока не обсуждает с руководством клуба новое соглашение. Также, по словам игрока, все осложняется тем, что у него не было отпуска, ведь пришлось тренироваться по индивидуальной программе. В сезоне 25-26 российский нападающий провел за клуб 89 матчей с учетом плей-офф и набрал 52 очка. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.

0: апельсинах. Говорим об этом на этой неделе. Именно такая у нас тема. И теперь мы попробуем поразмышлять о бытовой токсичности. Маргарита Михайловна уже в предыдущей части нашей беседы спросила, как надо правильно проветривать. Да? И мы сейчас попробуем узнать, когда привычные вещества могут быть опасны. Александр Чорбу с нами, преподаватель химии, автор телеграм-канала Химлаба. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
0: А что, когда надо проветривать? Каждому гостю.
1: Вообще
0: задать.
1: Слово «бытовая токсичность» — это чисто отношение 20 лет муж-жена.
0: Надо, и когда надо в этом случае проветривать?
1: Проветривать, да. Или все-таки вот те средства, которые мы используем, лучше, ну, правда, читать инструкции на обороте?
2: Это все правильно, читать нужно, конечно, а проветривать, мне кажется, всегда нужно помещение, когда есть хоть какое-то опасение того, что что-то, может быть, не так идет, легко открыть окно и проветрить помещение. Но особенно это важно при работе с красками, при работе с какими-то веществами, которые могут летучиваться, потому что может при отсутствии, скажем так, ветра в помещении, сквозняка, может накапливаться какое-то вредное вещество в атмосфере, а газы легко могут попасть в организм и значит вызывает какие-то неприятные последствия. Поэтому проветривать нужно вообще всегда, но и в частности при работе с красками, например.
0: Ну вот агрессивная щелочь, да, которой трубы иногда пробывают, они же тоже вредны, да? То есть ожог получается химический, да, если вдруг внутрь организма попадет?
2: Ну, по большей части, да, но еще разобраться с тем, что именно вы используете, потому что есть какие-то средства для прочистки труб, в которых гипохлорит присутствует. Гипохлорит вреден сам по себе, он является сильным окислителем и может попасть на кожу, вызвать ожоги и другие неприятные последствия.
0: А, это и, еще есть... Да, это именно что на кожу снаружи попадает, да? А, не внутрь.
2: Не, но если не на кожу бог. Попадает и вызывает ожоги кожи, то, конечно, если в рот попадет или там как-то в нос, то тем более будут еще более сложные последствия, потому что обычно ткани ротовой полости или нос, они более чувствительны к разным агрессивным веществам, нежели кожа, которая там хоть как-то худо-бедно еще обезопасена, но не то чтобы сильно все равно.
0: Так, и...
2: Поэтому гипохлорид очень вреден, но помимо него еще есть средства, возможно, вы используете такие порошковые средства. И недавно у меня был вопрос в трубе, как раз такое использовал, и там вообще другой механизм действия, там есть порошок алюминия, что уже прикольно звучит, и твердая щелочь, что тоже звучит очень безопасно. И, конечно, когда вы помещаете эту смесь в трубу, чтобы засор прочистить, то важно не только стараться делать это аккуратно, чтобы не просыпать на кожу случайно, но еще важно не находиться рядом с тем местом, откуда что-то может выделяться, потому что реакция алюминия с щелочью, с водой и там с какими-то веществами в трубе протекает очень бурно, много теплоты выделяется, и теплота может вызывать выделение аэрозоля. То есть будут твердые частицы разных веществ в воздухе находиться. И поэтому, если вы будете прямо смотреть в трубу, то есть шанс, что вы вдохнете либо частицы алюминия, либо частицы щелочи, что, конечно, тоже не круто.
0: А ты надо сразу намордник надевать, да, когда у тебя что-то происходит?
2: Да нет, можно просто засыпать это на удалении метра, например, и спокойно делать дела, пока молекулы там как-то разбираются, кому нужно выживать, кого нужно окислить и так далее. Так, просто засыпать и не мешать им работать.
0: Это безопасность очень важна. Давайте в двух словах просто коснемся. Так, попало на кожу, покраснение, ожог. Что делать? Водой заливать, промывать водой?
2: Или во-первых... Да, в любом случае нужно попытаться, если что-то твердое, то счистить как-то, не трогая, просто пересыпав, потряся руку. А если получилось, то здорово. Если получилось, ничего страшного, нужно там каким-то предметом сыпать то, что можно. А потом промыть обильно водой, причем не холодной, не очень горячей такой температуры, чтобы не вызывать еще стресс клеток из-за температур разных. И после обильной промывки водой, прям очень долго можно подержать под краном, нужно промывать уже какими-то растворами, причем для конкретного ожога нужны свои растворы. Если у вас возник ожог кислотой, то нужно пораженный участок промывать разбавленным раствором соды. Там 2-3%, не больше. Если же ожог возник от щелочи, то промывать пораженный участок нужно кислотой разбавленной. Уксусный, борный, тоже там 2-3%, не больше. То есть все равно нужно делать так, чтобы было больше воды даже в растворах кислот или щелочей, а самих веществ, которые будут помогать удалять лишние из ожогов, было меньше.
0: Какой-то прям урок химии. Там где же искать-то эту
2: кислоту?
1: Соду сейчас дома не держат, да, люди, в основном.
0: Соду надо бежать в магазин, а у тебя болит, все шипит на руке. Что делать? Или ничего, уже скоро
1: пантенол
0: сразу.
1: Пантенол какой-нибудь для всех, да. Всех, ну, образный
2: пантенол. Да, еще можно пантенол в конце использовать. Он хорош для того, чтобы не вызывать каких-то дальнейших последствий. Просто с пантенолом будет заживать лучше. Но нужно обезопасить себя и убрать остатки еще лучше либо кислоты в любом случае. Так что промывка водой обязательно. Причем лучше прям с этого начинать.
1: А если перекись водорода, лучше тоже не рисковать, да? Мало ли чем зальешь.
2: Да, смотря какой концентрации. Я видел много статей в интернете, там в разных видео, о том, что пугают людей, что если вы смешаете уксус и перекись водорода, то нужно убегать из квартиры, потому что там что-то неприятное возникнет. Но нужен контекст. Если смешать концентрированную перекись водорода и тоже крепкий уксус, тогда, правда, может возникнуть надуксная кислота, которая очень сильным окислителем является. И, конечно, она, попав на кожу, может вызвать ожоги. Но если вы смешите раздавленные растворы уксуса столового и 3% перекись водорода, то ничего не случится в моменте. Нужно, если так получилось, просто вылить смесь в раковину и не переживать. Так что не стоит бояться того, что перекись может, попав просто даже сама на кожу, что-то вызвать. Она находится в очень разбавленной форме, поэтому с ней можно спокойно работать.
1: Ой, еще хотелось, знаете, о каких токсинах, которые, возможно, содержатся в просроченных лекарствах. Вот здесь очень важно тоже читать инструкции, но иногда в холодильнике вроде стоит что-то и стоит. 8 лет стоит, 9.
0: Подошел, выпил и пошел дальше.
1: Да, и вот здесь уже народная мудрость там идет. А, вот это вот. А если какие-нибудь обезболивающие, то они всегда могут работать, но так ли это?
0: Да. Просроченные таблетки пьем или не пьем?
2: Я тут буду очень аккуратен, потому что в разных случаях там какие-то вещества могут получаться либо не получаться, поэтому общие слова только будут, к сожалению, без контекста. Но глобально нельзя хранить препараты лекарственные не так, как написано в инструкции, потому что если вы храните их при более высокой температуре, то, очевидно, они могут легче портиться из-за разложения и так далее. Но если вы храните при низких температурах в холодильнике, то тогда может другое случиться. Может случится так, что часть вещества просто-напросто выпадет в осадок из охлаждения и не сработает, когда это будет нужно. То есть препарат будет бесполезен. Может случиться так, что тип белковый молекул просто перестроится и потеряет активность. И опять же, препарат будет бесполезен. В принципе, может получиться и так, что какие-то вещества новые образуются при, скажем так, нестандартных условиях хранения. И поэтому препарат тоже не только будет бесполезен, но еще может оказаться вредным. Так что очень простой совет, нужно препараты хранить ровно столько, сколько требуется по инструкции, ровно так, как там написано.
1: Ну, да, очень так. Хорошо, что вы предупредили.
0: Надо выкинуть. Так, а с пластиковой посудой давайте разберемся, потому что это какая-то больная тема для меня, которая используется там в микроволновках для хранения. Насколько они токсичны или не токсичны, что покупать, да, куда смотреть?
2: Есть маркировки на каждой пластиковой посуде. Возможно, видели там треугольник со стрелками, там цифры 1, 2, 3, 4 и разные подписи. И можно по ним понять, насколько какой-то полимер устойчив к нагреву или нет. Я тут, к сожалению, прям не скажу, какие температуры для кого характерны, но это легко ищется в интернете, поэтому если будут вопросы или там опасения, то это может быть найти. Но, опять же, самое опасное здесь — это, скажем так, перехранить не в том месте какую-то пластиковую посуду, потому что постепенно из-за действия ультрафиолета, попадающего от солнца на посуду, полимеры, входящие в посуду, могут разлагаться. И могут разлагаться, давая какие-то безопасные, ну, более-менее безопасные частицы. Я про них чуть позже тоже расскажу. А могут разлагаться, выделяя что-то опасное. Mm. Вот те, которые безопасные, в целом тоже могут быть вредны, потому что они сами по себе безопасны, но в них могут накапливаться какие-то вредные частицы из атмосферы, которые, в принципе, тоже могут как-то появиться. И, собственно, поэтому нужно что-то проветривать. Поэтому, к сожалению, примерная посуда может быть как носителем разных опасных веществ, так и сама разлагаться до опасных соединений.
0: Да, так, а тогда еще возвращаясь к бытовой химии, которая иногда вот моет посуду, да?
1: Ой, да,
0: да,
1: кстати.
0: Это вообще вредно, как надо там споласкивать, какое что-то.
1: Или покупать детскую, для мытья детской посуды, или
0: если
1: для
0: овощей,
1: фруктов, и этим только.
0: Если машинки где-то, да, для мытья посуды, если ручная мойка.
2: Ой. Я вот, пока вы спрашивали, вспомнил про то, что мы с детьми на занятиях спорим часто на эту тему. В общем, у нас есть вопрос. Был в экзаменах, сейчас его нету, но раньше спрашивали, поэтому тоже ребят спрашиваю. Насколько нормально мыть руки средством для мытья посуды? И мне дети говорят, что нормально, потому что написано в одной упаковке, это экологично, там, безопасно и все такое. Но если понять, в чем суть вещества, то станет понятно, что не так-то и безопасно, потому что вещество, которое призвано удалять жир с посуды, должно иметь какие-то вещества, которые могут разрушать жир. То есть жир в воде не растворяется, поэтому просто так не удалишь. Нужно как-то его разрушить, тогда получится его спустить. Ну, а если так, то жиры, которые есть у нас на коже, все эти липиды, они тоже могут разрушаться при действии на нас этих средств. Собственно, поэтому не стоит часто заменять мыло каким-то средством для мытья посуды, потому что у вас будут постепенно, скажем так, защитная оболочка кожи будет истончаться и будут пропадать липиды, которые нам нужны. А тем более нельзя, конечно, мыть руки или там, мыться, не знаю, средством, которое призвано очищать одежду от жиров и грязи. Там еще более агрессивные вещества есть, нежели в средствах для мытья посуды. То, что по идее мы не должны трогать руками порошок стиральный, поэтому вроде как можно пожестить, но важно только об этом помнить, что трогать нельзя.
0: То есть вот человек, который покопался в моторе машины, да, вот, говорит, Михаил, сломалась машина, я открыл капот, да, залез, у меня руки черные.
1: Такие не ломаются, давайте, меня пример, не знаю. Сразу вызывает эвакуатор и
0: едут. Вот приходит ферри, моет вот эти механики, это же нормально, больше кроме ферри ничего не отмывает. Сейчас подумаем, вернемся.
1: Чтобы рекламу ферри не делать, еще какое-нибудь средство вспомним.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
4: Зеленый свет.
5: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Летняя пора как никогда зовет из домов и квартир на улицу вместе со своим железным двухколесным другом. Теме дорожной безопасности велосипедистов посвящается третий выпуск программы. И наш первый гость – начальник отдела госавтоинспекции Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
6: Минутка безопасности.
7: С каждым годом количество людей, выбирающих два колеса как средство передвижения, растет. Это замечательно. Но, к сожалению, с увеличением числа велосипедистов и пользователей самокатов, также возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. Основные ошибки велосипедистов. Первая и наиболее распространенная ошибка – это игнорирование правил дорожного движения. Многие велосипедисты не всегда соблюдают правила, касающиеся маневра. Например, резкие повороты без предварительного сигнала могут привести к столкновениям с другими участниками дорожного движения. Всегда помните, при смене направления движения необходимо заранее подавать сигнал рукой. Вторая ошибка – это недостаточная скорость. Велосипедисты часто не учитывают скорость движения других транспортных средств. На дорогах с интенсивным движением важно поддерживать адекватную скорость и быть внимательными к окружающим. Не забывать, что находитесь на одном уровне с автомобилями, и ваша безопасность зависит от вашей бдительности. Третья ошибка – это отсутствие защитного снаряжения. Многие велосипедисты пренебрегают шлемами и другими средствами защиты. Это может иметь серьезные последствия в случае падения или столкновения. Я призываю всех соблюдать простое правило – безопасность превыше всего. Теперь давайте поговорим о самокатчиках. С увеличением популярности электрических самокатов важно понимать, что они также подлежат правилам дорожного движения. По закону самокатчики должны соблюдать те же правила, что и велосипедисты – движение по велодорожкам или по обочинам, соблюдение знаков и сигналов светофора. Кроме того, пользователи самокатов обязаны носить защитное снаряжение, особенно шлемы, чтобы минимизировать риски травм. Не забывайте, что самокат – это не игрушка, а полноценное средство передвижения, требующее ответственности от своего владельца. В заключительной части хочу подчеркнуть, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Убедитесь, что вы соблюдаете правила дорожного движения, используете защитное снаряжение и проявляете уважение к другим участникам дорожного движения. Только так мы сможем сделать наши дороги безопаснее для всех.
5: Далее о веломаневрах и светоотражателях рекомендации от представителей ЮИД Горизовецкого округа Погодиной Евгении, Малакановой Марии, Спиричева Артема и Шипицына Кирилла.
4: Знатоки ПДД. Привет, ребята! Сегодня у нас важный разговор про то, как кататься на велосипеде и не попасть в беду. Слушайте внимательно. Эти правила простые, а запомнить их очень просто. Сначала про возраст. Тут все четко. До 7 лет кататься на велосипеде можно только вместе со взрослым, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. С 7 до 14 лет уже можно одному, но только там, где нет машин, по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А на настоящую дорогу, где едут машины, можно только когда тебе исполнится 14. Машины большие, едут быстро. И даже если ты очень внимательный, ты можешь просто не успеть все заметить. Поэтому правило такое: до 14 без дороги.
8: Теперь про повороты. Тебе уже есть 14 лет. Ты едешь по дороге и хочешь свернуть. Не крути руль просто так. Водитель машины может подумать, что ты едешь прямо. Чтобы все поняли, что ты поворачиваешь, подай знак рукой. Хочешь налево – вытяни левую руку в сторону, направо – правую. А если хочешь затормозить, подними любую руку вверх. Это как секретный язык на дороге. Ты всем говоришь: «Я сейчас поверну». И все готовы. Пешеходный переход – это вообще золотое правило. Доехал до зебры – сразу слезай, веди велосипед или самокат рядом, будто это твой друг, которого ты держишь за руку. Когда ты идешь пешком, водители тебя сразу видят, ты обычный пешеход. А если мчаешь по переходу, тебя могут не заметить, ты маленький, быстрый, все мелькает. Поэтому до перехода ехал, после перехода шел.
4: Про скорость. Не рекомендуем гнать очень быстро. Представь, ты летишь, а впереди из-за угла выбегает котенок или ребенок. Если едешь спокойно, успеешь затормозить, а если быстро – нет. Лучше ехать так, чтобы успевать замечать все вокруг. И кошку, и ямку, и бабушку с сумкой. А теперь про волшебные штуки – световозвращатели. Это такие наклейки-полоски, брелоки, которые светятся, когда на них попадает свет от фар. Представь, что ты маячок. Если на тебе и на твоем транспорте есть эти светяшки, тебя видно издалека. Спереди белый огонек или наклейка, сзади красная, по бокам оранжевая или красная. Тогда водитель еще издали подумает: «О, там кто-то едет, надо бы осторожнее». Без них ты в темноте почти невидимка, а это опасно.
9: И последнее. Если впереди идут люди, не пытайся их обогнать на полной скорости и не сигналь, чтобы они расступились. Они не обязаны прыгать в стороны. Лучше притормози и катись так же медленно, как они идут. Или вообще слезь и покати велосипед рядом. Это как в очереди. Ты же не лезешь вперед всех, правда? Тут также на тротуаре главное – пешеходы. Вот и все главные секреты. Они не для того, чтобы портить веселье, а чтобы катание было в радость и без неприятностей.
5: И в завершении программы советы по выборе экипировки от нашего эксперта, первого штурмана команды «Слепые гонки», мотоциклиста со стажем более 17 лет Николая Александровича Никифорова.
10: Если мы берем велосипед и если мы берем, допустим, самокат, который приводится в движение от ножной тяги, экипировка должна быть легче. Я не беру в расчет супердорогие, суперскоростные, спортивные. Я имею в виду обычные. На таких людях обязательно должен быть велосипедный шлем, обязательно должны быть перчатки и обязательно должна быть, наверное, какая-то более-менее прочная обувь. Ну, просто потому, чтобы в случае падения или в случае столкновения с каким-то препятствием на невысокой скорости у них был хоть какой-то шанс защитить свое тело от повреждений. То есть я хочу сказать, что самокаты и велосипеды на человеческой, скажем так, тяге, они чуть-чуть более безопасны, чем самокаты и велосипеды на тяге электрической.
7: Главная защита на самом деле у человека в голове. Первое – это знание правил дорожного движения. И второе – это общая экипированность. Я сугубо за то, чтобы выбирать экипировку, примеривая. Это как выбирать обувь, например, да? Выбор экипировки вообще я рассматриваю как выбор одежды. А одежда нормальная, хорошая, качественная – это всегда реальная примерка, это реальный осмотр перед покупкой.
10: Если речь идет о городской черте, сразу же с покупкой велосипеда мы покупаем велосипедную экипировку. Город – это достаточно опасная штука. Пожелания начинающим и опытным велолюбителям у меня ровно два. Первое пожелание – это обязательно читать и учить правила дорожного движения, дорожную разметку, дорожные знаки. И второе – обязательно экипируйтесь, если вам дороги ваша жизнь и здоровье. А по поводу освещения могу сказать так, что, ребят, не надо ездить на велосипедах в черте города в ночь. Там слишком опасно.
5: Слушайте в следующей программе. В августовском выпуске мы поговорим об ошибках, совершаемых детьми, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Разберем правила поведения на дворовых территориях.
11: Зеленый свет.
12: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: В Москве 14 часов.
3: Новости.
13: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с депутатами Госдумы 8-го созыва, который завершает работу в нынешнем составе. Сегодня прошло последнее заседание. Как сообщил пресс-секретарь президента, Владимир Путин наградит наиболее отличившихся парламентариев. В своем выступлении глава государства отметил заслуги нынешнего созыва Государственной Думы.
14: Уважаемые коллеги, друзья! Наша встреча проходит в связи с предстоящим завершением полномочий Государственной Думы 8-го созыва. Прошедшие 5 лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу и прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества.
13: Так, напомню, президент Владимир Путин в эти минуты встречается с депутатами Госдумы 8-го созыва. Подводит итоги прошедших 5 лет парламентской работы. Как сказал президент, Россия добьется своих целей в специальной военной операции. Президент подчеркнул, что в основе всех стратегических решений России лежат подлинные интересы граждан. Воздушно-космические силы России авиабомбами ФАП уничтожили автомобильный мост через реку Лохни в районе населенного пункта Уланово в Сумской области, сообщило Министерство обороны, показав подтверждающие видеокадры. Ведомство также сообщили, что экипажи ВКС применением авиабомб ФАП-500 с универсальным модулем планирования и коррекции нанесли удары по пунктам управления дронами ВСУ в Харьковской области. В результате разведывательных мероприятий вооруженных сил России в населенных пунктах Алексея и Александровка в Харьковской области были зафиксированы места взлета БПЛА противника и обнаружены пункты управления ими. Успешное поражение всех выявленных целей подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, отметили в Министерстве обороны. Украинский беспилотник ударил по автомобилю газовой службы в Первомайске Луганской Народной Республики. Погиб водитель, 3 сотрудника ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Минтопэнерго Республики выразили соболезнования близким погибшего водителя предприятия «Луганскгаз». По данным Пасечника, за сутки, включая сегодняшнее утро, в регионе при ударах украинских войск по автомобилям погибли 2 человека, 7 мирных жителей получили ранения. Единый инструмент для получения льгот с помощью карты МИР запустят в России в пилотном режиме с 1 августа. О запуске сервиса было объявлено на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
11: Правительство по поручению президента продолжает совершенствовать систему оказания гражданам мер поддержки, чтобы максимально упростить и ускорить все процедуры, сделать их удобными для людей, внедряемые новые механизмы. С 1 августа на портале госуслуг жители ряда регионов смогут выбрать получение социальных льгот через свою банковскую карту. При ее использовании многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам будут автоматически предоставляться положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспортах, в магазинах, в аптеках, при посещении учреждений культуры.
13: Сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но пока их не заменяет. Седьмой президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов приостановил любую деятельность, связанную с шахматами, передает ТАСС. Ранее Илюмжинов сообщал о планах баллотироваться на должность президента ФИДЕ в этом году, однако он не вошел в список кандидатов. «Сегодня я принял решение, ухожу из шахмат, приостанавливаю любую шахматную деятельность. С этого дня я свободный человек», цитирует агентство Илюмжинова. Новая волна экстремальной жары, сопровождающаяся температурами за 40 градусов, начнется во Франции уже завтра, предупредила Национальная метеослужба. На большей части страны ожидается от 32 до 35 градусов, а на юго-западе до 36-37. В среду столбик термометра в ряде регионов поднимется еще выше. В Париже ожидается плюс 38 градусов, в Лионе и Гренобле 36. На юго-западе возможно максимальное значение до 40 градусов. В отдельных районах юго-западной части Франции температура достигнет 41 градуса. Высокие температуры, как ожидается, сохранятся на протяжении всей недели. Продолжительность этого периода жары будет уточнена в ближайшие дни, сказали в метеослужбе. Во Франции вследствие аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
13: В Петербурге завтра будет облачно, кратковременные дожди, возможно гроза, температура воздуха плюс 20-22 градуса. В Москве завтра ожидается потепление до плюс 28 градусов, при этом местами кратковременные дожди, возможно гроза, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, новая трудовая неделя. Паша, поздравляю тебя.
2: Здравствуйте, спасибо, приятно, с чем неожиданно.
1: Ну, во-первых, сегодня день работников МФЦ России.
2: О,
1: МФЦ это важно. Это очень важно,
2: это очень,
1: конечно,
2: важно.
1: Потому что МФЦ мы все периодически ходим за разными нуждами, я бы так сказал.
2: За разными и не заразными.
1: И не заразными тоже. Ну, и с днем гамбургера тоже есть, хочешь сегодня
2: вредный. Ну, это не наше, это англосаксы придумали. Но... еду себе так называемую.
1: Это да, все так. Они...
2: Ну, а вот день работников... картофель подавай.
1: Да, вареный, с лучком и селедочкой. Вот я как раз
2: укропчиком.
1: В субботу ел и укропчиком. Очень хорошо, это по-нашему.
2: Угу.
1: Да.
2: Ну что же, будем превращать сложные научные темы в живые истории, как водится в нашем любимом шоу «Как знать», которое снова в эфире, а также снова в эфире его ведущие Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня программе. Самый знающий эксперт программы, который делится уникальными фактами и открытиями, Денис Николаев.
1: Ура!
2: Непревзойденный специалист по генеалогии, раскрывающий тайны семейных деревьев, Елизар Рогожин. Ведущий специалист по экологии, работающая над важнейшими вопросами защиты окружающей среды, Анастасия Власова. Выдающийся врач, обладающий глубочайшими знаниями в медицине, Андрей Коновалов. Сегодня мы узнаем, как пройдет арктическая экспедиция «Ледокол знаний», как питание формирует человека и влияет на экологию, как семейные легенды влияют на генеалогические исследования, как сочетается вальгусная стопа и спорт.
1: У-у-у.
2: Новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: А вот и он.
1: Аналитик, эксперт в области туризма.
2: Павел Картаев, то есть я.
1: Он.
2: Читаю сегодня подборку от вестника Ассоциации туроператоров России про самые необычные музеи России.
1: Угу.
2: Тут вот говорится, что музей сегодня это уже не витрина, а приключения.
1: Угу.
2: Ну, давайте пробежим по этому меню приключений с комментариями, как положено, аналитику, который и похвалит, и, если надо... пожурит, покритикует.
1: Критика,
2: да,
1: критика.
2: Да.
1: Конечно.
2: Дай, доберемся до сути. Ну, а начнем мы добора до сути с пельменей по-домашнему. В Сергиево-Посадском районе, в деревне Селково, нас встречает музей крестьянского быта при экоферме «Загорье». Ну, тут понятно все. Это не музей, это гастрономическая засада. Тебя вроде зовут посмотреть старинный комод 1864 года.
1: И пельмень тебе в рот раз.
2: А в итоге, да, ты уже ешь пельмени, пьешь чай с вареньем. И экспозиция тут, надо сказать, честная и живая. Швейная машинка прабабушки, маслобойка, зеркало из Пермского края, рубаха из Рязанской губернии. Ну, наконец-то музей, где вещи не просто стоят, а рассказывают истории. Ну, если...
1: пока ты ешь пельмени.
2: Да, если есть сгущенка не из магазина, то, конечно, можно и забыть про 19 век, про 20 век. Еще и пельмешком сверху положить, то уж не до музея будет. Просто пришел в музей поесть.
1: Ну да.
2: Это была критика.
1: Мне кажется, это исключительно положительный момент. Пришел в музей поесть. Ну, когда такое было?
2: Никогда.
1: Вот.
2: Дальше. Музей городецкой росписи. Ну, тут уже почти лекция по экономике. После наполеоновских войн вырос спрос на прялки. И понеслось. Мастера прошли путь от строгой резьбы до ярких, почти праздничных сюжетов. Тут есть мастер-классы, экскурсии, игры. Ну, что радует? Это ведь не музей, смотрите, как было, а попробуйте сами. Ну, конечно, и тут есть риск. Пришел на мастер-класс,
1: и
2: а ушел...
1: пальцы в прялку замотало.
2: Да, или криво расписал дощечку и ушел, уважая 19 век. Далее, Великий Новгород, музей утюга. Очень брутальное место. 250 утюгов от крошечных до 10-килограммовых монстров. И вот стоишь, держишь такой утюг и понимаешь, что глажка раньше была не бытовой задачей, а силовой тренировкой.
1: А погладить можно будет что-нибудь там?
2: Конечно, можно. Можно погладить, например, штаны.
1: Кошеньку.
2: Кошеньку, но только не утюгом.
1: Нет.
2: Музей отличный, чтобы начать ценить современные технологии и свою жизнь после таких пудовых утюгов. Зеленоградск, Калининградской области. Вот здесь кошки которых ты погладил утюгом, захватили башню Мурариум, где ты недавно побывал, я так понимаю, да? Музей кошек, водонапорной башни, 4500 экспонатов, музыкальные коты, коты-телефоны, коты-колокольчики. Ну, короче, это сон человека, который слишком долго смотрел мемы. Работает отлично. Музей всем рекомендуем, особенно с детьми. Коломна, гастрономический хит, музей калашная, это уже чистый гастротуризм, тут и история, и теплый калач с маслом, и объяснение выражения «дойти до ручки».
3: Калачи там очень вкусные.
2: Очень вкусные. А какое представление не дают. Так что всем рекомендуем калашную. Ну и немного мрака на десерт. Боровск. Тюремный замок. Как финальный аккорд статьи. Камеры, кандалы, история репрессий. Тяжелое место, но важное. Ну, надо сказать, что правильно, что такие музеи тоже есть, чтобы сбалансировать весь этот пряничный калашный.
3: А в кандалы кого-нибудь можно заковать?
2: В кандалыкшу. Можно отправить. Авторы статьи. Давайте итоги подводим. Аналитик принимается подводить итоги. Авторы статьи честно показывают. Музеи в России меняются. Музеи в России уже не потрогать, не про потрогать руками, а не про потрогать руками, а про потрогать руками.
3: И про укусить.
2: Поняли? Вы поняли, что говорит аналитик?
3: Пельмени.
2: Музеи в России уже не трогать руками, а трогать руками. Вы поняли, что говорит аналитик вам?
3: Мы поняли, но лучше укусить.
2: Я
3: пельмени.
2: Понятно говорю.
3: Да, нормально, нормально. Все нормально будет, что ты
2: начинаешь. Ну, в общем, минус какой? Необычность музея становится самоцелью. Музей утюга, музей мыши, музей котов. Ну, где музей холодильника, я вас спрашиваю? Где? Нет пока.
3: А дома у тебя музей холодильника. Да. Открываешь, вот все экспонаты, бери какой хочешь.
2: Ладно, смиловлюсь. Это очень живая подборка. После нее хочется не читать дальше, а ехать. Куда поедем? Зеленоград, Коломну, Городец. Выбирайте. Россия здесь показана не через даты и таблички, а через эмоции. Через эмоции. Это лучший формат поездки.
3: Соглашусь. Да? Все правильно.
2: Все?
3: За пельменем.
2: Аналитик, доклад закончил. Приятного
3: за путешествия.
0: Как знать?

0: Предыстория.
1: В ближайшие минуты посвятим технологии и начнем с искусственного интеллекта сегодня, потому что искусственный интеллект везде и за последние несколько лет стал частью нашей повседневной жизни. Но интересно другое, изменилось не только то, что умеют нейросети сами по себе, а то, как к ним относятся россияне. И вот Сбер подвел итоги шестилетнего исследования и выяснил, если в 2019 году большинство воспринимало искусственный интеллект как что-то довольно простое, ну, вроде голосового помощника или беспилотного автомобиля, так, а то сегодня отношения стали гораздо сложнее. Настоящий всплеск интереса произошел в 2022 году, когда появились вот эти самые генеративные сети.
2: Дегенеративные.
1: И дегенеративные тоже, да. Тогда казалось, что искусственный интеллект вот-вот вообще научится всему и сможет все. И энтузиазм в тот момент был на пике. А вот сегодня люди смотрят на искусственный интеллект уже спокойнее гораздо. Большинство признают, да, технология полезная, помогает экономить время, открывает возможности, но при этом она стала казаться менее понятной и предсказуемой. Ну, то есть черный ящик, не понять, что под капотом. Проще говоря, многие пользуются нейросетями каждый день, но не понимают, что именно там происходит. Да? Несмотря на
2: там
1: это...
2: Фиксик сидит.
1: Да, сидит фиксик и пишет тебе, значит, от руки ответы на те вопросы, которые ты задаешь. Но, несмотря на это, больше 80% россиян считают, что развивать искусственный интеллект нужно. Любопытно меняется отношение к работе. Больше всего автоматизации по-прежнему опасается кто?
2: Лудит.
1: Молодежь, как это ни странно. Молодые специалисты переживают, что нейросеть сможет выполнить их задачи быстрее и дешевле в какой-то момент. А вот у старшего поколения совсем другие переживания. Их больше волнует не конкуренция с искусственным интеллектом, а необходимость разбираться в новых программах и технологиях. Но есть один даже неожиданный вывод. Чем умнее становятся чат-боты, тем сильнее людям хочется общаться с кем?
2: С чатом?
1: Нет, с настоящими людьми.
2: Да, ну.
1: Если 6 лет назад оператора вместо робота выбирало 60% пользователей, то сегодня уже почти 70%. Видимо, когда вопрос действительно важный, хочется услышать не идеально составленный ответ вот таким вот голосом, а обычное человеческое. Сейчас во всем разберемся. Еще одно исследование в данный момент от лаборатории Касперского и образовательной платформы Uchi.ru. Оно показало, что родители все серьезнее относятся к цифровому образованию детей.
2: Будь здоров.
1: Спасибо, да. Почти две трети опрошенных уверены, компьютерная грамотность сегодня не менее важна, чем математика или русский язык. Но есть нюанс, несмотря на это, только 4 ребенка из 10 дополнительно занимаются программированием, робототехникой или другими IT-направлениями. Зачем родители отдают детей на такие занятия, спросите? А мы ответим. На первом месте развитие логики и мышления. Многие считают, что подобные курсы помогают лучше понимать современные технологии и безопасно пользоваться интернетом. Есть тут и

0: математический расчет. Освоенные цифровые навыки сегодня-завтра могут помочь с выбором профессии и, соответственно, будущей карьеры. Интересно, что почти в 40% случаев инициатором обучения становится вовсе не мама, не папа, а именно сам ребенок. И при выборе курсов родители в первую очередь смотрят не на модные профессии, а на интерес самого школьника. И, пожалуй, именно это главный показатель того, что обучение действительно приносит пользу. Ну и, наконец, новость, которая особенно понравится тем, кто плохо переносит летнюю жару. В Японии появились уличные холодильники, правда, не для продуктов, а для людей. Представьте себе небольшую кабинку, такую, да, куда можно зайти после прогулки под палящим солнцем. Внутри поддерживается температура около 15 градусов, а прохладный воздух примерно 5 градусов начинает быстро охлаждать человека. Уже через 5 минут становится заметно легче, а 10-минутный сеанс помогает снизить риск теплового удара. Устройство работает в нескольких режимах, автоматически отключается через 20 минут, не требует сложной установки и при этом расходует примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный мобильный кондиционер. Стоит такой холодильник для человека, правда, недешево, около 9400 долларов. Ну, конечно, домой такую покупку решаться сделать немногие, да и не надо, наверное. Но вот представить подобные кабины на стройках, в парках или рядом с остановкой общественного транспорта вполне себе можно, особенно если лето будет продолжать бить температурные рекорды. Сразу же после выпуска новостей нас ждет, и мы ждем Денис Евгеньевича.
1: И он ждет,
0: и мы ждем Дениса Евгеньевича Николаева.
1: Бьет копытом? Бьет, меня. Под столом.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй, ищи парковку и отдохни.

0: сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Запад пытается спровоцировать общественный раскол в России, борется с россиянами, но их никому не сломить, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающую работу 8-го созыва Госдумы. Более того, как отметил президент, не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с народом России. Народ всегда отвечал сплоченностью на внешние агрессивные давления и исторические испытания. Так происходит и сегодня, сказал президент.
2: На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплоченностью. Так было всегда. И сегодня происходит именно это. И депутаты Государственной Думы полностью оправдали высокий статус народных представителей. Проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость. Быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу, государству. В непростых условиях вы действовали профессионально и уверенно. Совместно с коллегами из Совета Федерации, правительства, администрации президента, из регионов Российской Федерации. Весомый вклад здесь внесли все депутаты, все фракции Государственной Думы, Коммунистической партии Российской Федерации, Справедливая Россия, ЛДПР, Новые люди и, конечно, Единая Россия, партия парламентского большинства, на которой, как на как раз партии большинства, лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный консолидирующий характер. В этой связи особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил. Так, из почти 3000 принятых за эти годы законодательных актов, 2/3 получили поддержку всех фракций.
0: Россия сталкивалась с давлением и до русской весны 2014 года, но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит мировые рекорды, отметил глава государства. Взятие под контроль Коммунаровки способствует продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили Минобороны России. Освобождение этого пункта позволило подразделениям группировки расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Операцию по освобождению села провели штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии восточной группировки. Под наш контроль перешел район обороны противника площадью более 3 квадратных километров. Также Минобороны сегодня сообщила освобождение села Торское в Донецкой Народной Республике. Злоумышленники стали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, расклеивая фейковые стикеры в общественных местах, передают РИА Новости. Мошенники меняют настоящие QR-коды на фейковые, которые ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах, в аэропортах. Такие коды можно встретить на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах, а также на парковках. По словам экспертов, схема распространена также в общественном транспорте, на остановках, кафе и ресторанах, в торговых центрах и магазинах. Мошенники часто заходят вечером и незаметно наклеивают свои стикеры поверх настоящих QR-кодов. Россиянам рекомендуют внимательно осматривать стикеры перед сканированием и насторожиться, если QR-код выглядит новым, кривым или наклеен поверх старого. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, дожди и грозы, температура до плюс 28 градусов.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Саблист Павел Граудень вышел в финал чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. Наш спортсмен обыграл румына Раду Ницу 15-8. В решающей дуэли ему предстоит побороться с южнокорейцем Доген Доном. Российский футбольный союз назначил экс-арбитра ФИФА Джунейда Чакыра куратором судейского корпуса первой лиги и программы развития молодых арбитров. В пресс-релизе организации говорится о том, что основными направлениями работы турка станут формирование единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения судей, а также разработка индивидуальных планов их развития. Он будет заниматься назначениями и анализом матчей, проводить обучение, выявлять перспективных арбитров и сопровождать их дальнейшим. дальнейший прогресс. Чакырера обслуживал матчи чемпионатов мира в Бразилии и России. Он завершил карьеру в 2022-м. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал отмену карточек после ошибок судей нормальной практикой. Так он прокомментировал один из главных скандалов чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Арбитры в ведущих лигах мира иногда ошибочно показывают желтые и красные карточки, но футболисты избегают дисквалификации по решению дисциплинарных органов, поэтому критика подобных ситуаций удивляет, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Его обращение опубликовано на сайте FIFA. На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике американец Фаларин Белагун получил прямую красную карточку в 1/16 финала против сборной Боснии и должен был пропустить следующую встречу. Однако после звонка президента США Дональда Трампа FIFA приостановила действие дисквалификации, и форвард сыграл в следующем матче против сборной Бельгии. Спорные судейские решения и неоднозначные дисциплинарные вердикты, например, возможные ошибки при вынесении карточек, либо решение не дисквалифицировать игроков в отдельных случаях, являются обычной практикой во многих лигах мира. Любопытно, что именно страны, где подобные ситуации происходят регулярно, сегодня выступают с наиболее жесткой критикой, отметил Инфантино. Ранее стало известно, что FIFA начала расследование драки между испанцами аргентинцами после финала чемпионата мира, но удалила из протокола красную карточку аргентинца Леандро Паредеса, который в ходе потасовки толкнул испанца Гарсии и схватил его за горло, а другого испанца Гави повалил на газон. FIFA подтвердила, что санкции к аргентинцу не применялись.
3: Баскетболист Тайрел Нельсон стал игроком Бет-Сити Пармы. Пресс-служба пермской команды объявила о подписании договора с 31-летним нападающим по схеме 1+1. Три последних сезона американец провел в Уралмаше. В минувшем розыгрыше легионер в среднем набирал свыше 10 баллов за 23 минуты при 40,5% трехочковых. А у меня на этом все. До встречи через час.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» в коллаборации с вашим семейным шоу «Хочу все знать» представляю.
2: Не надо ничего знать.
1: Арктическая экспедиция «Ледокол знаний». Ведущий «Маяка» Денис Николаев в поисках новых горизонтов. С нами Денис Евгеньевич Николаев.
3: Здравствуйте, товарищи дети, здравствуйте, товарищи взрослые. Я в этом шоу заменял всех, но гостя. Впервые, да.
1: Вы хороший гость.
3: Да, стараюсь.
1: Чай не просите?
3: Водичка.
1: Водичка.
3: Все есть, да.
1: Отлично, да. Я-то вообще думал, что ты уже на Северном полюсе.
3: Нет, там же в этом и смысл, что я бы не смог выйти в эфир.
1: Как не смог?
3: Ну, просто я бы не успел доехать. Там связи нет.
1: Да ты что?
3: Да. То есть, когда...
1: А я думал, ты там будешь монтировать вышку.
3: Буду. Вот мы за этим идем.
1: Радио «Буй».
3: Да. Там в этом и идея, когда ты из Кольского выходишь, там исчезает связь, как говорится.
2: То есть, вообще. Едешь на ретрит.
3: Я, да.
1: К белым мишкам.
3: Да, да.
1: Как это называется?
3: Спорт будет. Там действительно, к нам в гости приходил один из участников предыдущего «Ледокола знаний». Я его спросил, ну, надо что-то там с собой брать. Он сказал, что я, говорит, конечно, накачал фильмов, книжек, но времени не было. То есть там смотришь, общаешься, делаешь что-то, готовишься.
2: Общаться с тобой, Денис, конечно, приятно, но ты расскажи вообще, я думаю, далеко не все знают, что такое экспедиция «Ледокол знаний», в принципе. Что это за история такая?
3: Это делает «Росатом» уже не первый год. В этом году это международная арктическая экспедиция. И выходит 50 лет Победы, один из наших атомных ледоколов, вот, идет по маршруту Мурманск, Северный полюс, земля Франца Иосифа и обратно в Мурманск. И там собираются товарищи дети и товарищи ученые.
1: Дней 10, наверное, да, в пути?
3: Ну, примерно, да, 10-12. Это же море,
1: ну, конечно,
3: океан, я бы даже сказал. Да. И там вот происходит научная всякая деятельность, все общаются, какие-то проекты делают, соответственно, снимают, фотографируют, исследуют, делают самую быструю кругосветку. Это же знаменитая традиция, что когда ты попадаешь на Северный полюс, у тебя есть возможность быстренько вокруг Земли обойти.
1: Да.
3: То есть там, ну, и традиции больше 50 лет, по-моему, уже, если не 70.
2: Как это обойти вокруг Земли? Вокруг Северного полюса?
3: Ну, для плоскоземельщиков, да,
2: рассказываю. Так бы и сказал.
3: Да, у нас там, ну, как это единственное место на планете, где можно, куда бы ты ни смотрел, ты всегда смотришь на юг.
1: Юг, да.
3: Вот вы любите на юг в Вахтанг Тангизич отправляться.
2: Я люблю.
3: Вот, соответственно, вам на Северный полюс надо, потому что для вас все дороги открыты. И куда бы вы оттуда ни поехали, вы поехали на юг. И вот вокруг, ну, воображаемой оси, о которой трутся
1: как
3: медведи.
1: Воображаемый, подождите.
3: А вы думаете, там штырь торчит?
1: Там штырь, конечно.
3: Вот для того, чтобы не было таких познаний, в кавычках, мы туда и отправляемся.
1: Трутся зимой медведи, спиной, то есть.
3: В воображаемую земную ось. И, соответственно, туда и товарищи дети, лучшие дети со всей страны, и также дети из других стран.
1: Поедут потеряться спинами.
3: Да, там. Знаете, какой конкурс был на место?
1: Сколько?
3: Больше 3000 человек.
1: Ничего себе.
3: Вот,
1: как у меня
3: в отборе.
1: В институте.
3: За все время существования.
2: А сколько детей в результате поедет?
3: Ой, надо уточнить.
2: Ну, плюс-минус там. 7-8.
3: Не-не-не, ну хватит. 27 победителей открытого российского отбора «Ледокол знаний». И по одному победителю из 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.
1: А, так это международная у вас
3: экспедиция. Так я же говорю, международная, да. То есть придется говорить по-английски.
1: А и по-китайски?
3: По-китайски я поздороваться смогу. Да. И попрощаться, да, и сказать «пойдемте». Но это нельзя говорить в эфире.
1: А, понятно. Так, хорошо. У вас есть какие-то цели и задачи?
3: Да, самое главное, это почему все это завертелось. И главная цель моего участия, ну, помимо того, чтобы все это посмотреть и потом об этом год, наверное, с лишним в эфире нет-нет да рассказывать, особенно в передаче «Хочу все знать». А глобальная идея в том, что мы собираемся совершить то, чего никто не делал никогда в жизни. У нас в планах попытаться выйти в эфир «Маяка» вообще в эфир радиостанции, которая вещает на страну,
2: маяка,
3: на
2: мир. Да,
3: ну, я имею в виду, я говорю точно так, вот в исторически оглядываясь, выйти в эфир в прямой. То есть у нас есть команда, Антон Юрманов, это наш гость передачи «Хочу все знать», наш друг уже большой, он проректор Мурманского арктического университета, и Денис Ефремов, руководитель лаборатории стратонавтика. В общем, там идея какая: мы приплываем, приходим, прошу прощения, приходим,
2: да, приходим, да,
3: как нам сказали, ищем подходящую льдину, ее проверяют с точки зрения безопасности, чтобы там не было белых медведей, мы высаживаемся.
2: Так они могут быть под льдиной.
3: Это подводные, знаменитые белые подводные медведи.
2: Да.
3: И мы поднимаем стратосферный зонд на высоту где-то в районе 50 километров. Там стоит ретранслятор.
2: 50 километров.
3: Мы пытаемся поймать, соответственно, сигнал со спутника, после чего, благодаря нашим уже радийным технологиям, отработанным за последние годы, я дозваниваюсь до нашего сервера и пытаемся выйти в эфир.
2: С обычного мобильного телефона или
3: будет? С ноутбука, вся наша вот микрофон, все это будет у меня. То есть я везу пульт, микрофон, ноутбук, все это будет. То есть я там буду сидеть в первая, самая далекая выездная студия маяковой истории.
2: Класс.
3: И попробуем выйти в эфир, ориентируемся, надеемся, 8 августа попробовать это сделать. От многих факторов зависит. И там уже либо в свой эфир, либо к Игорю Оружейникову.
2: А у вас какой-то стратостат будет, что ли?
3: Ну, там специальный стратосферный зонд.
2: А, он надувается прямо
3: он
2: на палубе,
3: надувается,
2: да?
3: Нет, мы будем его, мы высаживаться будем.
2: А вы высадились на льдину?
3: Он
2: насос
3: поднимается. Да, да. И мы качаемся все вместе. Да.
2: Так, как шарик губами.
4: А сколько атмосфер надо?
3: Вот я не знаю, кстати. Ну, много, наверное.
2: Ну, да. Ну, хотя бы две.
3: Ну, хотя бы, да, иначе он не полетит. И дальше, соответственно, поднимаемся, выходим в эфир, и после этого он на специальном спускаемом аппарате возвращается вниз, и мы его пытаемся поймать. Потому что самое главное правило посещения Арктики — это соблюдать максимально стопроцентную экологическую безопасность. То есть ничего после себя оставить нельзя. И в этом основная сложность. То есть, ну, стратосферные зонды поднимали уже неоднократно в истории, но вот именно чтобы его еще вернуть, в этом и инновация заключается.
2: А то есть, получается, вы весь мусор с собой будете увозить?
3: Конечно, конечно.
2: Семечки чищенные, везем туда.
3: Все,
2: Денис Евгеньевич сейчас будет чистить семечки дома.
3: Мешок. Я же, как известно, белка.
2: Понятно.
3: Все же знают.
2: Белка, конечно.
3: Кто не знал, да, Денис Евгеньевич, он белка.
2: Бел. То есть, получается, вы приходите на ледоколик к какой-то льдине, до которой вы...
3: Ну, в районе Северного полюса.
2: Рандомно выбираете, да?
3: Ну, я так понимаю, специалисты смотрят, чтобы она была достаточной площади.
2: Там эхолот какой-то.
3: Вот я вам все, я все узнаю, все расскажу потом. Когда приеду, обязательно приду. Ну, то есть, они по безопасности. Самое главное — безопасность.
2: Ну, вот вы как, высаживаетесь на льдине, потом на собаках или как вы?
3: Нет, высадились, и прямо вот ледокол.
2: То есть, пришвартован маленькая льдина будет?
3: Ну, да? Я не знаю, может, чтобы... Ну, одноместная, да.
2: Она может расколоться же, да?
3: Может. А может и нет.
2: А вы в спасательных будете костюмах?
3: Я думаю, что да. Хотя, мне кажется, это не поможет.
2: То есть, вы не на сам Северный полюс?
3: Нет, на Северный. То есть, там мы приходим в район Северного полюса, это так называется, и там уже подыскивается подходящая льдина.
2: То есть, все-таки ось будет?
3: Ось будет. Я специально возьму ось.
2: С флагом маяка.
3: Надо, да. Ну, как минимум, этот радиоприемничек наш знаменитый. Ты возьму. Нам обязательно надо.
2: А мы как-то почувствуем, вот все оставшиеся на большой земле?
3: Что меня в городе нет, конечно, почувствуете. Вы начнете дышать легче.
2: Что нам даст вот этот запуск стратосферы?
3: А вообще глобальная идея в том, что так как идет развитие Северно-морского пути, как торговой артерии важной и безопасной, то там надо связь обеспечивать. То есть одна из идей — опробовать и, может быть, с помощью таких зондов потом сделать... Ну, то есть они будут канал висеть, связь, они же висеть могут почти бесконечно, и будет туда постоянная связь на всем пути исследования через наши арктические воды.
2: А детишки, они там что будут делать? Зачем детишек-то везут?
4: Пионербол будет у вас?
2: С белыми медведями. Команда...
5: Победитель возвращается в город, да?
2: Да.
3: А если медведь победит?
2: Команда медведей против команды ледокола, да?
3: Там делают все, чтобы
6: медведь не победил.
3: Далеко, да, потому что это самый опасный хищник, ультрахищник. Мы как раз очень вовремя, хочу все знать, в этом году делали цикл «Медвежий угол». Про медведей все узнавали. Вот как раз от панды, которая самая добрая.
2: Добрая, да.
3: И абсолютно травоядная.
2: Да, но при этом у нее она тоже на вершине цепочки, потому что у нее, в общем, как бы конкурентов-то не особо много, потому что, если вы посмотрите, у нее когти, как у росомахи этот самый.
3: Да, но просто она вегетарианец. И вот до белого мишки, который у нас самый ультрахищник, который только мясом питается, то есть к нему бесполезно с брюссельской капусты идти. Вот. И, соответственно, вот, то есть их отгоняют, их готовят к тому, чтобы...
2: Кого готовят? Медведи или детей?
3: Медведи готовят.
6: Как приготовить медведя?
3: Медведи готовят к тому, чтобы они были от нас подальше. Приезжает специальный психолог, говорит, Миша, тебе это не надо.
2: Зоомедвопсихолог.
6: А вы как-то готовитесь, участники экспедиции? Как-то, может быть, физическую форму набираете? Может быть, там, я не знаю, как-то сжигаете лишние калории, наоборот?
3: Я плаваю. Я как знал.
6: В холодной воде плаваешь?
3: Кстати, плавал тут в холодной воде. В ночной заплыв был у меня первый в жизни. Так себе. Ну, страшненько было вначале, там всего 500 метров, но водичка была холодная, хоть даже гидрокостюм был, я вначале немножечко обалдел.
6: Ничего себе. А какую технику безопасности вы уже учите?
3: Ну, у нас есть специально, да, нам прислали памятки, и плюс мы, думаю, нас проинструктируют еще неоднократно. Я точно знаю, что обувь должна быть с закрытой пяткой, если ты выходишь из каюты.
6: Почему?
3: Для безопасности. А. Ну, потому что, мало ли, какая-то качка, еще что-то, ты должен иметь...
6: Так у вас ледокол огромный, его не качает, наверное.
3: Я не знаю. А вы, кстати, знаете, как он...
6: Я был на ледоколе «Ленин» в Мурманске.
3: Это хорошо, но он же там прикован.
6: Прикованный, да.
3: Он его не качает.
6: Не качает, да.
3: А вы, кстати, знаете, как ледокол давит?
6: Ну, он как бы поднимается на льдину так, взбирается.
3: Да, и сверху. А для этого балласт, оказывается, есть. Вот, он такой раз, поднялся, опустился. А про то, чем дети занимаются, ну, могу рассказать, может, после паузы?
6: Да, давайте, конечно, после паузы. Я напомню, что у нас Денис Евгеньевич Николаев, ваш любимый ведущий из вашего семейного шоу «Хочу все знать», в вашем любимом шоу «Как знать».
3: В общем, вся знать эфира собралась здесь.
6: Я понятно выражаюсь?
3: Грузинский князь.
2: Главное знать. Главное знать.
6: Арктическая экспедиция «Ледокол знаний», ведущий «Маяка» в поисках новых горизонтов, называется наша беседа. Вернемся через 2 минуты.
7: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец. Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Дожди и грозы придут в область на этой неделе. По данным гидрометцентра, сегодня осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 градусов, днем 25. В отдельных округах пройдет гроза, ночью и утром местами прогнозируется туман. Памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву открыли в Вологде. Монумент установили на аллее у стадиона «Динамо». Событие приурочено к юбилею первого полета человека в космос. Для региона особую значимость имеет то, что Павел Беляев является первым и единственным космонавтом из Вологодской области. Он был командиром корабля «Восход-2», в экипаж которого входил Алексей Леонов, совершивший первый в мире выход в открытый космос. Еще один памятник режиссеру Василию Шукшину появился в Вологде. Бронзовую скульптуру установили у кинотеатра «Линком». Место для памятника выбрано не случайно. Именно в «Линкоме» состоялась премьера фильма «Калина Красная». Картину Василий Шукшин снимал в Белозерске с участием местных жителей. На церемонии открытия выступил заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Он прочитал отрывки из писем режиссера к матери. Лучшие краткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало в 6 вечера. Вход на все показы свободный. Спорта. В Вологде открылся набор на секции по хоккею и фигурному катанию. Занятия проходят в Вологда-арене на улице Поэта Романова. В группы набирают хоккеистов 2021 года рождения и фигуристов 2022 года рождения. Дополнительные наборы идут и в другие группы. Прием документов пройдет с 3 по 7 августа. Подробности и правила приема можно уточнить в спортивной организации. Футбольный клуб «Череповец» одержал победу над «Смоленской Искрой». Матч завершился со счетом 2-1. Первый гол забил череповчанин Кирилл Кульков. Вскоре соперники сравняли положение, реализовав пенальти. После перерыва Кирилл Кульков оформил дубль, забив гол с 11-метрового удара. Победа в матче стала для клуба первой с мая. Кубок губернатора по аквабайку впервые прошел в области. Соревнования состоялись в Кириллове и стали частью программы Всероссийского мотофестиваля. Турнир собрал около 100 участников от 6 до 59 лет. Кроме соревнований, зрители увидели авторское шоу от мотоклуба «Ночные волки», пиротехническое шоу, концерты рок-коллективов, выставку ретро-техники и ярмарку.
8: Года на маяке.
7: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают дождь и изморозь. Максимальная температура днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Система правовых гарантий для участников и ветеранов спецоперации, а также их семей, продолжает развиваться. Об этом заявил Владимир Путин. Президент провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва. Во время встречи Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей. Они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству.
2: С незаконными ограничениями, с попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно, и после русской весны 2014 года, и до этого. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств. Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет.
1: Путин сообщил, что бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборонную безопасность страны. По словам президента, бюджетная политика России традиционно выстраивается при самом активном и содержательном участии парламентариев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Владимира Путина за оценку работы депутатов. Он также напомнил, что за прошедшие 5 лет Госдума приняла около 3000 законов. Взятие под контроль коммунаровки способствует продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом заявили в Минобороны России. Освобождение населенного пункта позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Операцию по освобождению села провели штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады, 29-й общевойсковой армии восточной группировки войск. Под российский контроль перешел район обороны противника площадью более 3 квадратных километров. Также сегодня Минобороны сообщила о взятии под контроль села Турского в Донецкой Народной Республике. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил перед вылетом в Вашингтон, что намерен обсудить в ходе встречи с Дональдом Трампом все вопросы повестки дня, прежде всего Иран. Ранее Нетаньяху проинформировал министров своего правительства, что США настаивают на отводе израильских войск из сектора Газа, Ливана и Сирии, указав, что намерен отказать Вашингтону в этом. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения. По этим данным, Вашингтон дал понять, что заинтересован в серии отводов израильских войск на этих трех направлениях. Вместе с тем телеканал не уточняет, идет ли речь о частичном или полном выводе войск. Правительство распределит в этом году дополнительно 4 миллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в 8 регионах страны. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.
3: Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на развитие всей инфраструктуры здравоохранения, укрепление материально-технической базы. На это направлен и профильный федеральный проект. В рамках его выполнения распределим дополнительно на текущий год порядка 4 миллиардов рублей, а всего на трехлетний период более 6 миллиардов. Чтобы построить многофункциональные больничные комплексы, онкологические диспансеры, родильные дома, хирургические отделения в 8 наших субъектах. Речь идет о Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарской республике, в Камчатском и в Красноярском краях.
1: Также на оперативном совещании со своими замами Мишустин подчеркнул, что масштабирование проекта цифровой процедуры предоставления льгот необходимо проводить с опорой на мнение пользователей. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что сервис получения льгот с помощью карты МИР реализован на едином портале муниципальных и госуслуг. С 1 августа он станет доступен в 3 пилотных регионах – в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкортостане. В Российском союзе туриндустрии напомнили соблюдать меры безопасности при восхождении в горы. Необходимо оценивать риски и обращать внимание на важность соблюдения мер безопасности, заявили в РСТ. Ранее Следственный комитет сообщил, что группа 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5000 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один участник группы. Поиски 3 приостановили из-за непогоды. В понедельник утром их возобновили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В РСТ отметили, что во время трагедии на Эльбрусе с группы туристов не было инструкторов-проводников. Речь шла о самостоятельной группе туристов. Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем 20-22 градуса. В Москве вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, воздух раскалится до 26-28 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами историк, генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Елизар Рогожкин. Елизар, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хочется поговорить про семейные легенды и роли этих легенд в генеалогических исследованиях. Ну и для начала нужно понять, а легенда – это вообще что такое? Она обязательно должна отличаться от какого-то исторического факта? То есть это вроде бы было, но это не точно, да? Что такое легенда?
2: Да, ну, вообще, если так подходить к этому технически, то, безусловно, нужно отметить, что да, у нас исторические источники делятся на 7 типов, и семейная легенда может попасть аж по 2 из них, под устный источник, потому что это буквально что-то, что передается из поколения в поколение. А если мне повезет, и я еще нажму на диктофон, то это автоматически становится еще и фонодокументом, то есть еще одним типом исторического источника. Но все-таки мы как-то с точки зрения полезности обычно его относим все-таки не к классическому историческому источнику, который там записан где-либо, к которому можно обратиться, подтвердить. Вот. А все-таки что-то, что дает нам толчок для исследования более классических исторических источников, да, там, метрических книг, ревизских сказок, чего угодно. Вот. Соответственно, да, можно к этому относиться и как к источнику, и как к неисточнику. Мы относимся в основном как к неисточнику.
3: А вот, допустим, если в семейном архиве хранятся вырезки из газет, это источники,
2: конечно,
3: это документы?
2: Конечно. А вырезки из газет – это, на самом деле, не просто письменный источник, это еще и очень полезный письменный источник. А к тому же, это такой источник, который очень часто может создавать легенды сам по себе. Вот, ну, потому что, там, вот, условно, в одной из моих проектов, там, не буду называть имена, естественно, там встречается вырезка о том, что герой Менделеевец участвовал в Великой Отечественной войне, вот, соответственно, на установке противовоздушной обороны в Москве. И эта легенда буквально, ну, если о нем даже написали в газете, ну, явно, ну, там, офицер какой-нибудь, почти генерал, который героически отбивал волны за волнами мессершмитта, но после того, как мы обратили на это внимание, хорошо, нужно обратиться уже к архивным данным. Ну, в данном случае сначала все началось, конечно, там с портала «Память народа», после этого уже и к материалам Центрального архива Министерства обороны. Мы видим, что да, действительно, такой человек существовал, действительно воевал в войсках ПВО, действительно отбивал какие-то волны авиации вражеской, но офицером-то он не был. Он просто, ну, был солдатом, который чуть позже уже после отбития этих волн решил пройти лейтенантские курсы, да, ну и после этого, конечно, повысили до офицера, но на момент вот этой газеты это все еще было легендой. То есть, видите, это легенда.
1: То есть мы понимаем, что в газетах тоже могут написать, приукрасить, мягко говоря, то, что происходит, и то есть даже газету мы до конца не можем считать, в общем-то, документом в этом смысле, а именно легенда, потому что все равно газету тоже надо перепроверять, как в вашем случае, потому что там...
2: Да, да.
1: Могут раскрасить, могут рядового генералом сделать, ну и так далее.
2: Ну, конечно. Если бы я был студентом-химиком в 40-е годы, мне было бы 16 лет, мне, конечно, было бы приятно, что какой-нибудь старшекурсник с моего же Менделеевского училища отбивал волны мессершмиттов. Это бы вселило в меня какую-то уверенность, как минимум в себе и в своем вузе.
3: А вот звуковое сообщение, допустим, наше интервью, через 100 лет прослушают ваши пра-пра-пра-пра-внуки, например, да, и они как будут доверять тому, что вы скажете, или все-таки пойдут и перепроверят слова про-про-про-дедушки?
2: Не, ну проверять нужно, конечно, все. То есть, если такой артефакт древний из эпохи, когда уже существует искусственный интеллект, мне попадает в руку, я вижу, что да, действительно тут есть активное интервью с прапрадедом, вот, то нужно, конечно же, сразу же это проверить, удостовериться в истинности. Но после этого, конечно, ну, вряд ли на тот момент буду живым, но, скажем, там, не нужно сажать моего внука, спрашивать: так, а почему твой отец вот тут наврал? Можешь конкретно объяснить, что было историческим ядром, а что нет? То есть нужно так мягко к этому относиться, но проверять безусловно. Да, память человеческая, она несовершенна.
1: А вот интересно, почему в каждой семье так или иначе есть свои легенды? Это потому что память несовершенна или есть какие-то другие причины?
2: Ну, в случае с семейными легендами, они так условно, можно их разделить, конечно, на два типа, да, то есть первый тип — это когда действительно есть какое-то поверье, которое передается из поколения в поколение, Вот буквально мой прадед впервые что-то такое слышал, передал моему деду. Мой дед тоже что-то как-то услышал, передал моему отцу. И мой отец уже тоже как-то сознался мне на Новый год, что да, действительно, ты из дворян.
1: Но это, мне кажется, такой испорченный телефон, как в том анекдоте, когда Пушкин сидел на березе, значит, и там это самое. Когда с каждым новым участником этой передачи, да, ведь может контекст и все меняться, и где-то приукрашиваться, и что-то вообще изменяться, и так далее. И в результате это, когда приходит уже там через несколько поколений, то мы имеем как раз легенду какую-то, которая может к реальности вообще не иметь никакого отношения.
2: Да, абсолютно с этим согласен. Ну, здесь захожу немного на территорию поп-психологии, но у нас так память устроена, что мы запоминаем какие-то яркие события или суть событий. Мы не запоминаем какие-то точные данные. Соответственно, ну вот условно там человеком из поколения в поколение передавалось, что вот мой там три раза прадед спасся от Голодомора на территорию Гродно, потом начался НЭП, и он из Гродно переезжает обратно в Москву. Ты начинаешь смотреть, и такой, так, Гродно — это Польша в межвоенный период, да, Голодомор не может предшествовать НЭПу, а потом оказывается, что он спасался от гражданской войны. Ну, просто как-то не очень хочется, что-то перепутал, что-то запутался. Помнит, что вот коммунисты преследовали три раза прадеда. Все. И это, с одной стороны, легенда, с другой стороны, она дала нам важный вектор в исследовании, да, исследование каких-то репрессий раннесоветских. В данном случае буквально «Красный террор» мы исследуем. Вот. Так вот, кстати, возвращаясь к этой теме, есть же и второй тип такой исторических легенд. Он рождается не из сломанного телефона, а из того, что вот мы видим историю семьи и наблюдаем какую-то лакуну. Вот из ниоткуда появился прадед. Вот просто, ну, наверное, дедомовец. Ну, а как иначе? Ну, почему больше никаких данных не присутствует? И вот попытка объяснить эту лакуну, она и рождает семейную легенду. И вот этот второй тип, вот он чаще всего более опасный, чем первый, потому что там, ну, действительно, эта легенда может быть не основана ни о чем. Хотя вот в случае, там, например, с детдомовцами, в моей практике один такой интересный проект по чистопольским, как оказалось, крестьянам, где там семейная легенда была такая, что вот у нас в роду есть татары, мусульмане. А смотришь на фамилию, имя, отчество, ну, там, ну, не... Условно говоря, там был Иванов Иван Иванович. Откуда-то он появился, из татар. Хорошо. Ну, повезло, что человек был партийным, и когда мы посмотрели его личное дело 30-х годов, то есть это еще из старше 75 лет, там была автобиография, и эта семейная легенда вот случайно подтвердилась, потому что он действительно, он родился там в 11-м году, и он указал моих родителей, зовут там, условно, Ильнас и Зайтюня. О, сработало. То есть он действительно, очевидно, ему было сколько на момент революции, да,

0: хорошо читает «Устав, полуустав и скоропись». Ну, «Устав, полуустав» — это, в общем-то, очень глубоко в прошлое, но «Скоропись» он читает замечательно. А вот в случае с «Стар-Татарским» действительно тут просто не очень обычный источник, и мало из текстов, на которые он может научиться, и поэтому за ним лучше перепроверить, да. То есть здесь такой момент.
1: Угу. А есть ли какие-то типичные сюжеты, которые чаще всего встречаются в семейных легендах?
0: Да. Конечно, ну их три типа в основном. Типа, первый — это самый четкий сюжет, это связан, конечно, с социальным происхождением, а у всех дворяне. Ну вот так совпало, что каждый человек, который занимается генеалогией, дворянин. А, совпало, на самом деле...
1: Я, между прочим, тоже, да, но у меня грамотка есть.
0: Как и у всех у нас. Ну тут немножко срабатывает ошибка выжившего, потому что все-таки люди, которые начинают интересоваться генеалогией, они начинают интересоваться, потому что где-то слышали, что есть дворян. Если я услышал: о, мой предок, бесфамильный крестьянин из Псковской губернии, займусь-ка я родословной. Такое не происходит. Вот. Поэтому, ну, зачастую действительно все люди, которые интересуются, у них у всех дворяне. А это не бывает такого. Дворян в Российской империи очень мало, 1-2%, дай бог. Вот. Из них там Миронов почитал 75% еще и бедные, до 20 душ у них было. Вот, соответственно, такой момент тоже присутствует. Второй тип таких вот легенд, он связан не с социальным происхождением, а с этническим происхождением. Вот это тоже, кстати, почему-то об этом редко говорят, но это очень часто. Вот условно, там, мы происходили из немцев. Почему? Ну вот фамилия такая, смотришь фамилию, Айзенштейн. Ладно.
1: Из немцев ли?
0: Ну, то есть, очень много кто путает фамилии ашкеназов с немецкими фамилиями. Действительно, может быть, иногда там какие-нибудь колонисты откуда-то могли появиться. Вот. Но зачастую, когда у нас есть такая фамилия, там, Айзенберги, Айзенштейны, Вайнштейны, вот, как правило, мы имеем дело с ашкеназами. Вот. Следующий момент, это связан, конечно, с... вот, тот самый третий вид легенд, он связан с участием в каких-то событиях, потому что значимых событиях, потому что, ну, каждому хочется, чтобы там далекий предок воевал в гражданской войне. Ну, это же интересно, в Первой мировой, ой, при крепости Осовец у всех воевали, на самом деле. Вот. Каждому очень часто легенда почему-то связана с тем, что с русско-турецкой войны 77-78 годов все берут себе турчанок. И вот у большого количества людей в Москве и в моем родном Ранинбурге, он же чуть вот там почему-то все потомки турков со времен обороны Шипки. Не знаю почему. Ну, то есть, по всей видимости, действительно просто... Вот это как раз легенда, которая могла передаваться, иметь в себе ядро. То есть, действительно... Особенно там после введения всеобщей воинской повинности, действительно, ну, предок мог быть мобилизован и участвовать в военных действиях. Мог действительно и в Первую мировую повоевать. Мог бы повоевать в гражданскую войну, но, разумеется, каких-то там ярких таких событий может и не быть. Вот один из таких тоже из практики был такой случай, что там человек — герой Первой мировой войны. Вот герой и все. Ну, как бы хорошо, на него сохранился ровно один документ о том, как он заразился розовым лишаем в 1914 году, и все. Ну, как бы, то есть, и был еще и ратником, да, то есть это что-то вроде рядового.
1: И сразу смотрим, где была эпидемия, да, как...
0: Скорее всего, он в полку заразился этим розовым лишаем, то есть, соответственно, когда, ну, еще и в самом начале войны, когда их всех направляли в одно место, скученность имела место, и он заразился этим самым лишаем и попал в один из лазаретов Красного Креста, да. Ну да, то есть...
1: Я все про турчанок думаю. Думаю, турчанок же на всех бы не хватило, наверное, все-таки.
0: Действительно, здесь такой момент, конечно, тонкий. Вот, кстати, вот ни разу не проверял и не находил легенду о том, что действительно был турок. Как правило, этот турок родился где-нибудь под Ставрополем, и был он не турком, а там русским крестьянином. Ну, ладно.
1: А вот, допустим, у меня в семье, я у бабушки спрашивал, когда она еще была жива, а кто наши родственники? И мы дошли до моего прадедушки. Я узнал, что его имя Иван, что он был зажиточным крестьянином, и когда пришли его раскулачивать, а у него был большой яблоневый сад, он взял топор и срубил все деревья. Не доставайся же ты сад никому. Ну, и его, естественно, раскулачили там и как-то призвали к ответственности и так далее. Вот что может рассказать эта легенда? Как она может повлиять на вот мое генеалогическое исследование?
0: Ой, ну, очень даже напрямую. Ну, потому что легенда имеет в себе ядро. Ядро, как я уже сказал, это какая-то репрессия. А проблема в том, что в голове там многих граждан репрессия, в это такой зонтичный термин, куда объединяется все. И лишенцы, и раскулаченные, и репрессированные.

0: адаптированные и все подряд. А, да, и вот у нас здесь есть, как правило, какое-то событие, которое случилось. Если оно еще и раннесоветское, то это прям просто смело идем в архив. Если еще и территория с хорошей сохранностью, да, там какая-нибудь моя любимая под Тобольском, там все замечательно сохранилось. Вот, в Тобольский архив заходишь, и радуется твоя душа. Вот, и там наверняка будет какое-нибудь дело, там указы о проведении раскулачивания, и там будет список. Довольно скучный, там фио, и все. Или там указ о лишении, или там какая-то переписка. Вот у меня был самый интересный документ. Предки думали, что он был, соответственно, раскулачен, а он был осужден, потому что был шинкарем. Это производство водки нелегальное. Вот. Ну и, соответственно, из легенды о раскулачивании подтвердилось, действительно, какая-то советская власть предка обидела, запретила торговать водкой. Вот. А в случае с вырубкой сада, ну, это довольно крупное, в общем-то, событие. Оно могло отметиться в каких-то документах, но они будут довольно безлично называться в архивах. То есть мы открываем, а там список приказов с 14.06.21 по 14.06.23. И вот где-то там, среди вот этих всех вот довольно скучных указов, где-то здесь находится там какая-нибудь заметка. Типа, а вот уже гражданин, да, гражданин вам Иванов был замечен за вырубкой этой самой общественной собственности.
1: А может быть, даже и не напишут. Так, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Мы вернемся после выпуска новостей, продолжим нашу беседу. Мы говорим сегодня о роли семейных легенд в генеалогическом исследовании. С нами историк-генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Елизар Рогожкин. Продолжим через несколько минут.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй, ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал нынешнее время одним из решающих этапов истории России. По словам президента, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей. Они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству.
2: Прошедшие 5 лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу и прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России.
0: В своей речи Путин также отметил, что Запад пытался подорвать ее экономику, науку, но тщетно. В итоге санкции нанесли ущерб самим инициаторам. В Кремле видит тенденцию расширения Украины географии боевых действий после ударов по судам в Каспийском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что расширение зоны боевых действий – это чрезвычайно опасно. Это очередной итог напряженности. Надо бороться с киевским режимом, сказал Песков. Представитель Кремля также заявил, что безопасность предстоящих выборов в Госдуму, которая состоится в сентябре, будет обеспечена. Возможных провокаций ожидать стоит. К ним нужно готовиться. Российские бойцы выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана, сообщил командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Дубай». По словам штурмовика, который приводит РИА Новости, командование ВСУ не позволяет украинским военным сдаваться, угрожая трудностям и их родственникам. Красный Лиман находится на севере ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. Ранее начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов отмечал, что бойцы сломили организованную оборону противника и завершают взятие населенного пункта. Сегодня Минобороны также сообщила об освобождении села Торское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, взятие под контроль Коммунаровки будет способствовать продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Российском военном ведомстве. Синоптики пообещали сегодня в Москве передышку от осадков. Днем 23-26 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Заключительная неделя июля стартует с атмосферной передышки. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием промежуточного гребня антициклона с запада. В Москве и полуобласти сегодня облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 23-26, что в точь-в-точь соответствует норме климата июля. Показания барометров немного подрастут, составят 743 миллиметра ртутного столба.
0: Завтра в Москве воздух прогреется до плюс 28 градусов, но к вечеру возможны дожди с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве поднялась почти до 25 градусов. Атмосферное давление составляет 742 миллиметра.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Саблист Павел Граудень в финале чемпионата мира по фехтованию в Гонконге уверенно одолел южнокорейца До Ген Дона 15-7. Причем по ходу решающего поединка россиянин вел со счетом 7-1. Граудень принес России первую золотую медаль чемпионатов мира после возвращения национальной символики. Для спортсмена эта награда дебютная на мировых первенствах. Ранее он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2025 в командной сапле. Футболист Ахмата Мехди Заре перешел в иранский Персиполис, сообщила пресс-служба грозненского клуба. Легионер выступал здесь с июля прошлого года. За 14 матчей в минувшем розыгрыше он получил 2 желтые карточки и не отметился результативными действиями. Бывший арбитр FIFA Джунейд Чакыр возглавит работу с молодыми российскими судьями. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Бывший турецкий арбитр Джунейд Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги, а также программы развития молодых арбитров Российского футбольного союза. В его задачи войдет формирование единой системы подготовки, оценки и продвижения судей, развитие института наставничества, а также внедрение индивидуальных программ профессиональной, физической и психологической подготовки арбитров, сообщила пресс-служба РФС. Мы достигли соглашения с Джунейдом Чакыром, одним из лучших арбитров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. На первом этапе он сосредоточится на индивидуальном развитии молодых талантливых судей и будет курировать судейство в первой лиге. Уверены, что знания, опыт и авторитет Джунейда Чакыра позволят максимально эффективно подготовить перспективных арбитров к работе на уровне первой и премьер-лиги, добавил он. Чакыру 49 лет. Он судил в том числе финал Лиги чемпионов 2015 года. Дебют матч в Лиге чемпионов в качестве главного арбитра Чакыр провел в 2010 году в Казани. Тогда Рубин на групповом этапе сыграл в ничью с Барселоной. На чемпионате мира 2018 года в России Чакыр работал на 3 играх, включая полуфинал Хорватия-Англия.
1: Баскетболист Тайрел Нельсон стал игроком Бет-Сити Пармы. Пресс-служба пермской команды объявила о подписании договора с 31-летним нападающим по схеме 1+1. 3 последних сезона американец провел в Уралмаше. В минувшем розыгрыше легионер в среднем набирал свыше 10 баллов за 23 минуты при 40,5% трехочковых. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил о заключении пробных контрактов с нападающими Владиславом Барулиным, Семеном Кошелевым, а также защитником Павлом Колидовым. Ранее издание «Спортэкспресс» писало, что состав команды может пополнить 37-летний форвард Евгений Додонов. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами историк-генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Елизар Рогожкин. Мы говорим сегодня о семейных легендах и о роли семейных легенд в генеалогическом исследовании. И вот интересно получается, вот почему какие-то вот детали, какие-то легенды вот эти, они сохраняются, ну, не то что даже десятилетиями, а иногда на протяжении нескольких поколений, а какие-то вещи вот напрочь забываются и вообще выпадают из семейной истории?
4: Ну, это вопрос довольно индивидуален. Проблема в том, что нам действительно очень интересно запоминать интересные же события. Да, то есть, если есть какая-нибудь легенда, которая очень прочно основалась, ну, например, что там идет герой войны. Эта легенда, она вот как зародилась, так она с большей вероятностью и продолжится. Если есть какая-нибудь легенда менее известная, то она уступит более известной, там, например, прадед строитель мостов. Ну, как бы замечательно, со ссылкой на «Игру престолов», но все-таки эта легенда, скорее всего, канет в лету на фоне какой-нибудь более успешной, вроде там легенды о репрессии. То есть это, да, действительно очень-очень индивидуальный момент, вот. Но, как правило, как бы количественная часть легенды, да, всякие даты, точные какие-то события, они отпадают, уступая место более общим.
5: Такая, наверное, у всех легенда есть во всех семьях. Дед-то у нас не пил. Вот только по праздникам. Сядет, три рюмки, все. Все, больше нет. Такая легенда, наверное, никак нам не поможет, да?
4: Скорее всего, нет. Скорее через...
5: Просто милая история, да?
4: Да, действительно. Ну, как бы любая информация о своих предках, она важна. Это действительно... Это самоценно, в общем и целом, да? То есть, если она и не поможет нам в генеалогическом исследовании, она поможет нам, чтобы что-то запомнить о своем предке, потому что любой предок заслуживает того, чтобы его помнили.
5: Да, да, да. И уважение, конечно, мы равняемся на таких предках только по праздникам. Три, и все.
3: Да, и напоминаем, что осуждаем вредно для вашего здоровья. А вообще, ну, мы уже выяснили, что, скорее всего, все истории, которые рассказывают наши родственники, их все равно как так или иначе нужно перепроверять, и лучше по несколько раз, потому что доверять родственникам в этом смысле, наверное, мы на 100% все-таки не будем.
4: Ну, есть замечательная пословица: доверяй, но проверяй. Как бы сильно я не любил свою бабушку, все-таки, когда она сказала, что я из дворян, я решил проверить. И сделал это не зря, я из крестьян. Вот. То есть, действительно, это очень-очень важно все перепроверять, тем более, что, знаете, вот такая особенность легенды, то, что она может быть основана на каком-то факте, который совершенно очень слабо связан с самой легендой, но, тем не менее, когда мы его находим, легенда начинает обретать новый смысл. Вот, например, хочу рассказать тоже историю из текущего проекта, над которым работаю. Там была легенда о том, что предок был поляком, соответственно, прапрадед. Скорее даже прадед. И в подтверждение этому дают нам документ. Воинский билет на деда, где отвечено, что его отец поляк, мать украинка. Это территория современной Западной Украины, это Подкамень Рогатинский. Все есть. Казалось бы, не легенда, а факт. Начинаем исследовать метрические книги по этой деревне, а обе эти ветви, и про дедушки, и про бабушки, они проживают в одном и том же Подкамне Рогатинском вот с 1830-го. Вот не переезжают ни на секунду в своих этих Подкамне. Задается вопрос, почему, с чем это связано? Ну, то есть, видим, сначала униаты, потом они становятся православными. И эта легенда живет, и возникает гипотеза. Может быть, это связано как-то с вероисповеданием, может быть, в эпоху, когда эта территория находилась в составе, соответственно, Второй Речи Посполитой, соответственно, прадед стал католиком, и, соответственно, его религиозная идентичность слилась с идентичностью национальной, а, соответственно, прабабушка, она не стала католичкой, соответственно, она осталась русинкой, малороской и современной украинкой. Да? Хорошая теория и очень хороший аргумент в пользу этой теории был связан с захоронением. Мы нашли это захоронение. Вот оно, там есть, действительно, это семейное захоронение, это наша семья. Есть один такой момент. Там есть монумент распятия. И мы смотрим на это распятие, и какой-то... Вроде знакомые, вроде незнакомые. Мы смотрим, а там Христос распят на трех гвоздях, не на четырех, как в православной традиции. И мы понимаем, что раз прадед захоронен на кладбище, и прямо вот на его могилке есть вот это распятие, четко католическое, вероятнее всего, действительно, в душу мы не залезем, но в его предсмертное пожелание можем определить, что действительно, скорее всего, он принял католичество, и, скорее всего, действительно, именно отсюда исходит его самоидентификация как поляка.
5: То есть, получается, кладбище – это тоже источник информации, да? Если наши старшие родственники уже ничего не расскажут, потому что они находятся на кладбище, мы приходим их навещать, и на какие-то детали надо обращать внимание, да? То есть, это что, памятник, да?
4: Это оградка. Все детали – это памятник, это захоронение, это надписи. Я знаю, что есть отдельный, конечно, специалист по старообрядчеству, и вот они, в частности, могут определить кресты, какие есть старообрядческие, какие есть православные. Я не специалист по старообрядчеству, но я знаю, что вот это такой яркий маркер, на который можно обращать внимание, естественно, как я упомянул, с католичеством тоже можно определить, то есть любые детали важны.
3: А вообще, можно ли восстановить историю семьи, если почти все сведения сохранились как раз только в устных рассказах, этих легендах и так далее? Это как Шерлоку Холмсу нужно привязываться к малейшим деталям, конечно, этих рассказов и что-то начинать действительно копать и перепроверять.
4: Разумеется. Да. Так в этом самый интерес. В этом есть детективный элемент генеалогии. А когда все, что у нас есть, это легенды, и когда они либо начинаешь их исследовать, они либо подтверждаются, либо опровергаются. В этом-то самый азарт и проявляется. А, действительно, нет, ну, безусловно, если там меня зовут Антон Семенович, мне 12 лет, знаю отца Семена, больше ничего не знаю. Ну, мы как бы дальше-то не копнем. А если легенды уходят очень-очень глубоко, и если часть из них подтверждается, часть опровергается в процессе генеалогического поиска, так это же есть то, ради чего он затевался. Это, ну, действительно, вот опять хочу привести пример, если можно. А вот было ничего нет, кроме легенды о, соответственно, купеческом происхождении. А, начинаем смотреть документ там, и в переписях, и в метрических книгах. Отмечен человек крестьянином по Усмирской волости. Ну, опровергли, да? А, начали глубже углубляться, еще глубже. И видим какой-то интересный такой момент, то, что в какой-то момент он становится мещанином, а потом купцом третьей гильдии. А, и мы прекрасно понимаем, что так вот откуда легенда-то родилась. Человек действительно был купцом. После того, как упразднили третью гильдию, их всех перевели в мещан, видимо, он не вписался в более богатое сословие купцов второй гильдии, стал мещанином, а, видимо, после этого дела совсем пошли плохи, и он и его потомки стали крестьянами по волости. Вот. То есть, действительно, эта легенда, которая на первый взгляд, казалось бы, развенчалась, но при повторном взгляде она... Ну, подтвердилось, и мы нашли корень этого. Хотя, опять же, у нас на старте были только легенды. Нам никто не предоставлял справку о том, что вы купец. Подписано там НКВД СССР.
5: А если наша семейная легенда ведет нас, не знаю, в виноградники Молдавии или в Чайхану Ташкента, вот в современных условиях, это уже не республики, а отдельные государства, как мы доберемся до каких-то данных, вот отталкиваясь от этих легенд? То есть мы как-то границу-то не можем, наверное, пересечь, да? В других государствах нам ничего не предоставят, скорее всего.
4: Нет, почему предоставят? Ну, вот вы привели два замечательных примера, а вот если Чайхана Ташкента, это сложно, это трудно, это с болью и кровью придется пробираться, и по сохранности документов, и по политике архива. А вот есть у нас виноградники Молдовы, это замечательно. А, потому что в свое время большое количество документов по... ну, тогда это Бессарабская губерния, да, она сохранилась, она оцифрована. А, если это еще евреи, то еще и индексировано. Вот. А, другое дело, что действительно вот то, что у них есть, они оцифровали и опубликовали, но есть у них мало что. Вот. А, другой момент, еще следующий интересный, это если виноградники, то Молдова долгое время пребывала со составе, ну, как долго, ладно, определенное время пребывал в составе Румынии, uh-huh, да, в межвоенный период. А в Румынии были что-то типа наших адрес-календарей в Российской империи, то есть это список каких-то предприятий. И вот если бы у вас был виноградник, то, скорее всего, он был бы отмечен в таком адрес-календаре, потому что сохранность этих документов, это централизованный адрес-календарь, соответственно, сохранность документов была бы замечательна, она не зависела бы от того, что этот документ находится там в Кишиневе. Uh-huh. И мы можем замечательно увидеть, что вот фамилия, имя владеет виноградником. Единственное, что надо, конечно, приготовиться морально к тому, что ФИО будет записано немножко необычно по румынским правилам, не по современным молдовским, не по украинским, не по российским. Uh-huh. Вот. Из вообще, если мы говорим о соседних странах, да, то есть это очень сильно, конечно, зависит от страны, то есть взять Беларусь, например, мы там можем работать, все хорошо, вот, но сохранность низкая, и архив часто на ремонте, вот, Минский, что Гродненский. А если мы говорим про, там, соответственно, пусть это не бывшая республика Советского Союза, но тем не менее, это бывшая часть Российской империи, да, угу, Польша. Угу. Ой, Польша.
5: Польша или Эстония, да, что-нибудь там.
4: Значит, касательно балтийских стран, это тоже волшебная Эстония. Замечательно все оцифровали, все хорошо, как бы можно пользоваться. Латвия, мой любимый вообще регион, потому что там все есть на портале, там, Дураксти он называется. Заходим, все, почти всегда в шикарной сохранности. Перепись 97-го года, который, вообще говоря, сокровище для нас, для генеалогов, там есть. Все можем почитать, ознакомиться. А Литва, ну, нормально, да, неплохо, хорошо, я бы даже сказал. В общем, можно тоже ознакомиться, все есть. Но если у вас евреи, то есть отдельный подпортал Литвак, можно с ними ознакомиться. А, так, значит, Польша, все оцифровали, все индексовали. Местные генеалоги работают в поте лица, создают специальные сайты, там, генетека, шукай в архивах. Ну, как бы, если владеть польским, это хорошо, но, в принципе, не обязательно, потому что Российская империя — документация на русском языке. Вот, спускаемся вниз в Украину, что-то оцифровано, но работать, естественно, с архивами местными пока не можем. Но то, что уже есть опубликовано, мы имеем к этому доступ. Вот, касательно Казахстана упомянул, среднеазиатские республики.
5: Туркменистан, Таджикистан.
4: Да, вот там все сложно по, даже не по сохранности, а по политике архива. Там могут требовать цепочку родства очень длинную, даже до документов 19 века. Вот, соответственно, да, там,
3: ну, может быть. В общем, понятно, что все зависит везде индивидуально, да, зависит от политики государства, от политики архива, от многого другого. Мы продолжим через несколько минут. Говорим сегодня о роли семейных легенд.
0: Маяк.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области расширяются меры поддержки учителей. Молодым специалистам помогут наставники. Опытные педагоги объяснят принципы работы на практике и помогут влиться в коллектив. Учителя со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Кроме того, всероссийские педагоги теперь имеют право на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудовых прав и социальных гарантий. Напомним, что молодым учителям в регионе уже доступны ежемесячные выплаты, единовременные пособия при трудоустройстве по востребованным предметам и стипендии для студентов-целевиков педагогических направлений. В Череповце автомобиль сбил 9-летнего ребенка на самокате. Как сообщает официальный сайт города, ДТП произошло 24 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля сбил девочку 2017 года рождения, которая ехала по нерегулируемому пешеходному переходу на механическом самокате. Пострадавшая получила различные травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. В медицинском учреждении сложилась повышенная потребность в компонентах крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Прием открыт в будние дни с 8 утра до 13.00. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. За 48 часов до визита следует отказаться от алкоголя, за 72 часа от приема препаратов с аспирином и анальгетиками. В день сдачи крови рекомендуется легкий завтрак, а непосредственно перед донацией – сладкий чай. За сдачу крови предусмотрена денежная выплата. 12 тонн вологодского мороженого отправлены в США. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Россельхознадзора. Самыми популярными в отправленной партии стали ванильный пломбир в шоколадной глазури и пломбир в вафельном стаканчике. Эта партия стала второй в текущем году. Первая партия весом 10 тонн была отправлена в США в начале лета. Череповец готовится к городскому фестивалю цветов. Он пройдет в усадьбе Гольских 5 августа. В центре события конкурс цветочных композиций «Все дело в шляпе». Для профессионалов заявлены несколько номинаций. Оценивать работы будут флористы и сотрудники музея. Положение о конкурсе опубликовано в группе музейного объединения. Вологде отметят юбилей журнала «Вологодский лад». В этом году изданию исполняется 35 лет с момента выхода первого номера. Праздничное мероприятие пройдет 31 июля в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на улице Козленской. Состоится презентация первого номера текущего года. Журнал напоминает о главном – любви к родному краю и сокровищах культуры русского севера. На презентации выступят постоянные авторы, журналисты и музыканты. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
0: Новости спорта.
7: На стадионе «Череповец» продолжается реконструкция. О ходе работ рассказал глава города Андрей Некрашаев. Рабочие уже демонтировали беговые дорожки, сняли сиденья на западной трибуне и провели выемку грунта на футбольном поле. Сейчас подрядчик готовится к устройству новых входных групп.
0: Погода на маяке.
7: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал нынешнее время одним из решающих этапов истории России. По словам президента, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Путин встретился с депутатами, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет. Также он вручил им награды. В своей речи Владимир Путин прокомментировал предложение действовать посмелее на поле боя. Глава государства указал, что в таком случае возникают дополнительные риски.
2: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Еще смелее. И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей.
1: Путин подчеркнул, что Россия достойно проходит текущий исторический этап. По его словам, сегодня в стране глубоко вовлечены в ткань происходящих событий, каждый в своем направлении. Никакой конкретики насчет воздушного возможного перемирия нет, как и нет новых формул и предложений по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения западных СМИ, что на встрече Зеленского в США будет обсуждаться инициатива так называемого воздушного перемирия.
3: Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ. Средства массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.
1: Песков также отказался комментировать слова Зеленского о якобы возможном привлечении военных КНДР для участия в СВО. Российские бойцы выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана, сообщил командир штурмовой роты группировки войск «Запад» с позывным «Дубай». По словам штурмовика, командование ВСУ не позволяет украинским военным сдаваться, угрожая трудностями их родственникам. Красный Лиман находится на севере ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. Ранее начальник генштаба Валерий Герасимов отмечал, что бойцы сломили организованную оборону противника и завершают взятие населенного пункта. Также сегодня Минобороны сообщил об освобождении села Турское в Донецкой Народной Республике, а взятие под контроль Коммунаровки будет способствовать продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в ведомстве. Банк России ужесточил ограничения на предоставление кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Решение принято, чтобы, цитирую, ограничить накопление риска в сегменте потребительского кредитования. Речь идет о необеспеченных потребительских займах, нецелевых потребительских кредитах под залог недвижимости и автомобилей. На сайте регулятора сообщается, что во втором квартале портфель необеспеченных кредитов увеличился почти на 3%, что означает нововведение для потребителя. Вестям ФМ рассказал профессор кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
4: Если этот заемщик банку хорошо известен, знаком, у него хорошая кредитная история, банк может пойти на более жесткие условия, ну, так называемую желтую или даже красную зону, это когда долговая нагрузка на заемщика составляет от 50 до 80%, а может быть и даже и выше в некоторых случаях. То есть, имея зарплату 100 тысяч рублей, не имея никаких других кредитов, банк может позволить такому заемщику кредит с ежемесячным платежом, ну, 70-80 тысяч рублей. Если же этот заемщик для банка неизвестен или его история не очень хорошая, например, он допускал какие-то просрочки в своей, сказать, кредитной истории, какие-то проблемную задолженность когда-то имел, входил в какие-то зоны проблемные, то банк будет стараться держать такого клиента в зеленой зоне, то есть с предельной вот этой вот долговой нагрузкой до 50%, то есть так, чтобы его ежемесячный платеж не превышал половину 50% этого заработка.
1: Это был комментарий профессора кафедры финансы и кредита Института экономики и финансов Госуниверситета управления Николая Кузнецова. Спасатели обнаружили тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе. Только что сообщили в региональном управлении МЧС. Таким образом, на данный момент обнаружены все 4 тела. 3 иностранца и 1 россиянин. Сейчас тела спускают, отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что тела 3 альпинистов из Боснии и Герцеговины, которые погибли при восхождении на Эльбрус, были обнаружены спасателями. Накануне на седловине Эльбруса на высоте более 5000 метров группа альпинистов попросила о помощи. 2 человека из Ставропольского края и Тульского области зарегистрировали свой маршрут. По прибытии спасателей было установлено, что один из них умер. В прокуратуре Кабардино-Балкарии пояснили, что альпинист шел на гору со стороны урочища Джилы-Су. Его обнаружили волонтеры. Следственное управление по Кабардино-Балкарии организовало проверку. Москвичей предупредили о грозе. Усиление ветра до 15 метров в секунду в ближайшие часы. Об этом сообщают МЧС. В ближайшие час-два с сохранением до конца суток местами по Москве ожидается кратковременный дождь, ливень и гроза. При грозе усиление ветра жители и гостей города призвали соблюдать меры предосторожности в непогоду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, ночью с грозой, днем плюс 20-22 градуса. В Москве завтра вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, воздух прогреется до 26-28 градусов.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами геоэколог «Экоспитер», специалист по устойчивому развитию Анастасия Власова. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня хотим поговорить о том, как питание формирует человека и влияет на экологию. Экология тоже у нас важный аспект в сегодняшнем обсуждении. Ну и вообще есть такая фраза, да, что человек, что мы то, что мы едим. Это, как вы считаете, такая разговорная история или все-таки есть в этом и научная какая-то составляющая?
3: В целом, конечно, я согласна с этой фразой, наука ее подтверждает, есть непосредственная связь между рационом человека, его самочувствием, здоровьем, состоянием, но я думаю, что все-таки не стоит исключать другие факторы, такие как образ жизни, генетику, экологическую обстановку той территории, на которой человек живет, уровень стресса, все равно это все учитывается, рацион — это только одна значительная, но все-таки одна из составляющих.
2: Угу. Интересно, и как же мамонты сформировали человека? Мы же знаем еще со школьных лет, что мужчина бегал за мамонтом, а женщина поддерживала горение костра.
1: Да, и мамонта жарила.
2: Да. И потом экология как-то, да, от костей мамонта, видимо, изменилась около пещеры.
3: Это мне сложно объективно оценить эти знания, потому что это все равно все на уровне теории существует. Я даже слышала, что есть версия, что женщины охотились.
1: А мужчина костер поддерживал.
3: Мужчины не знаю, чем занимались. В этой теории не было про мужчин указано, но женщины были возмущены, что их обделяли от охотничьей профессии, и что вот, мол, они тоже охотничеством занимались.
1: Вообще, как питание на разных этапах истории все-таки влияло на развитие человека? Ну, вот про первобытных охотников мы поговорили, но дальше, ну, скорее всего, когда пришло сельское хозяйство, это первое глобальное и, может быть, одно из самых главных изменений, да, получается у нас?
3: Я думаю, что стоит понимать, что до, может быть, предыдущего века, да, так если объективно оценить, люди жили достаточно со скудным рационом, не сказать, чтобы прям впроголодь, но, может быть, это слово будет здесь уместно, потому что не было такого изобилия и такого достатка продуктов, как сейчас. И нам, конечно, очень сложно это себе представить, что ты, даже имея финансы или там возможность работать, просто не можешь купить, потому что если ты вовремя не посадил, ты остался ни с чем. И, конечно, изначально люди от этого полностью зависели. Сначала ходили по полям, собирали, да, что могли найти, то ели. Потом освоили сельское хозяйство, начали выращивать, вести более оседлый образ жизни. Потом начали замечать, что вот если вот это посадить, оно вот тогда будет, а из этого можно это приготовить, и все это стало развиваться. И, конечно, в разных странах по-разному отсюда и культурные особенности, которые у нас сейчас с вами сформировались, это все влияло. Есть прямо, оказывается, целая теория, отдельное направление. Я просто раньше никогда не слышала, недавно прочитала вот в книге рисовые, не то чтобы династии, цивилизации. Потому что, чтобы вырастить рис, оказывается, там невозможно, чтобы было, например, феодальное общество. Если человек будет работать на рисовом поле спустя рукава без знания, понимания дела, он ничего не добьется. И сколько ты не заставляй рабов, они тебе ничего не смогут вырастить.
1: Не, ну японцы, китайцы вроде выращивали как-то, у них там феодальное что же было.
3: Вот, но я имею в виду, что это невозможно сделать насильно, это должен быть человек с умом. И поэтому даже говорят, что сейчас у них лучше склад математически ума, потому что там огромное количество факторов нужно учесть, чтобы воды было много, но не слишком много, чтобы там все это не испортились, эти побеги. Когда сажать и насколько долго держать урожай, чтобы несколько урожаев за год успеть собрать. В общем, это прям точнейшая наука, оказывается, которая тоже повлияла на их цивилизацию.
1: Ну вот вы сказали, когда деньги есть, купить нечего. Ну я помню хорошо, еще Советский Союз был такое слово «достать еду».
3: Ну, к счастью, это был временный кризис.
2: Финский сервелат изменил экологию. Да, ну а Петр Первый-то, конечно, сломал нашу экосистему. Картофель привез, да? Это ужасный урон он совершил.
3: Ну, знаете, учитывая количество уронов, нанесенных позже, я не думаю, что картофель – это самое страшное, что случилось с нашей страной. Поэтому я думаю, что все равно этот обмен начал бы происходить рано или поздно. Да, очень жалко, что некоторые растения, которые пользовались популярностью, сейчас утрачены. И не хочется думать, что это было сделано специально, потому что та же репа, она гораздо более сбалансированная и полноценная, чем картофель с точки зрения вот состава. Но, наверное, она вкуснее, раз люди перешли все-таки на картофель и отказались от репы.
1: Ну, их заставили. Пришлось есть это в свое
3: время.
1: Ну,
3: вот сейчас, казалось бы, есть выбор. Репа продается в магазине, продается. Ее можно посадить.
1: А мы уже привыкли к картошке, все.
3: Мы привыкли, да, да. Вот, конечно, можно попробовать менять свои пищевые привычки, но...
1: Это непросто, к сожалению.
3: Это непросто.
1: А вот сейчас смотрел тоже разные статьи, говорят о том, что наиболее серьезно вообще-то на экологию влияют у нас даже не автомобили, а и даже не сельское хозяйство, а животноводство, то есть коровы, да?
3: Да.
1: И все. То есть получается, что как только мы стали есть вкусно много мяса, то сразу стали плохо на экологию влиять, да?
3: Да, к сожалению, для того, чтобы вырастить... там, условно говоря, килограмм говядины, нужно, ну, это в сотни раз больше воды и, соответственно, там, ну, для сравнения, да, условно возьмем зерна, чем тот же килограмм зерна. Вот. И, конечно, если так сравнивать, то оказывается, что разница, она колоссальная. А люди приспособились есть на завтрак, обед и ужин обязательно вот либо колбаса, либо мясо, какие-то другие мясные продукты. И заменяют белок на растительный достаточно редко. Вот. Мало этого, конечно, большие потери все равно идут по мясу, люди покупают, оно быстро пропадает, если вовремя не съесть. Это тоже большая проблема. Хотелось бы начать обратить внимание людей сначала на это, чтобы, по крайней мере, чтобы этот ценный продукт, который достался природе такими большими усилиями человеку, он не пропадал зря.

0: источника белка. Это могут быть блюда на основе сыров, например, в грузинской кухне они очень любят сулугуни, знаете, и так далее. Либо как раз бобовые, это тоже иногда может прекрасно вообще войти в рацион и насыщать, и разнообразить пищу.
1: А если мы подсядем на бобовые, мы как коровы будем вредить экологии?
0: Нет, не беспокойтесь, за это не беспокойтесь, там просто важно учесть несколько секретов в момент приготовления. Бобовые обязательно нужно заранее замачивать, но в основном, если вы это будете пробовать в ресторане, в кафе, то там эту информацию знают.
2: Ну, то есть получается, что если гипотетически представить, что если сейчас все население Земли станет вегетарианцами, да, животноводство мы прекратим полностью, да, сразу у нас настанет экологический рай на Земле?
0: Ой, нет, я бы так, честно говоря, даже не представляла, потому что я не представляю, какой будет кризис. Эти животные же, они все равно все остались. Это даже если сворачивать, то нужно постепенно.
1: Но мы и быстро съедим. Я думаю, лет за 10 съедим всех животных. Что там?
0: Съедим, и наступит рай. Нет, все равно очень много других сфер помимо животноводства существует. И от животноводства зависит и изделие, кожаное производство, да, кожевенное. Как мы откажемся в суровых российских зимах?
1: Искусственная кожа.
0: Обуви,
1: из рыбы.
0: Искусственная из рыбы. Я, к сожалению, таких проектов еще не знаю. Видела из ананаса, из банана, из яблок кожу. Но это все совсем другие деньги, потому что это не отходы животноводства. Да, это уже отдельный продукт, который нужно изготовить, привезти из жаркой страны.
1: Вернемся к фиговым листочкам.
2: Получается, ну хорошо, тогда может составим какой-то список, не знаю, что вреднее всего для экологии. Говядина, да, дальше идет, что у нас баранина.
0: Да, считается, что красное мясо, оно, ну так как это в основном из больших каких-то парнокопытных, рогатых больших животных, их сложно вырастить быстро, то да, оно наиболее самым большим экологическим следом. Но, честно говоря, вот попробуйте оценить, если вы на соседней ферме взяли себе несколько там кусочков мяса с рационом, да, на неделю, и заказали из откуда там у нас, из Чили откуда-нибудь, привезли вам авокадо, и везли его самолетами, и там и бананы, например, из Эквадора. Ну вот сравните. Я думаю, что все-таки у мяса здесь будет меньше экологический след, чем после вот этих всех перелетов. Поэтому один из самых важных принципов экологичного питания — это есть местное, локальное, сезонное. Это и здоровее обычно пища, потому что то, что срывают в других странах, оно в основном полузеленое, чтобы доехало. Мало того, что там их обрабатывают, чтобы тоже товарный вид все это не потеряло, чтобы успели продать. Это столько везли, столько денег вложено, а тут оно гниет, видите.
2: Хорошо, вот понял, местные продукты, которые у нас выращивают. А еще какие-то советы дадите для того, чтобы нам уменьшить экологический след? Может быть, курочку вместо говядины есть будем или что-то еще?
0: Курицу, индейку, утку, да. Желательно поддерживать локальные местные хозяйства, покупать мясо, если вы знаете проверенных продавцов на рынках или вот на каких-то фермерских хозяйствах, может быть, знаете, вот едете по Подмосковью, и они прям вывешивают, что там продаем мясо, продаем это, продаем то. Вот такие хозяйства, конечно, очень нуждаются в поддержке, потому что им не сравниться с гигантами, а у них чаще всего и корм, и питание лучше, и вы можете все это посмотреть, в каких условиях животные существуют. И там не происходит, знаете, вот с животноводством еще одна проблема, что на одном месте сосредоточено тысячи голов, которые регулярно едят, но это одна проблема. Про газообразование опустим. Но очень много у них других отходов жизнедеятельности, которые просто нет возможности транспортировать на поля и там разбрасывать, чтобы это все вернулось в природу. И в итоге получаются такие локальные бомбы органические, в которых просто перебор полезных веществ, которые были бы рады оказаться на полях, но их никто туда не везет. А как раз в маленьких локальных фермах такое очень легко организовать. Корова пошла, попаслась, где надо, свои дела сделала, и всем хорошо.
2: Ну,

0: хорошо, вы убедили нас, мы поддерживаем местного производителя. Так и будем делать, и тем будем сокращать экологический след от нашего питания. Спасибо большое вам за эту беседу. Дева эколог из Питера, специалист по устойчивому развитию Анастасия Власова сегодня была с нами. Мы говорили о том, как питание формирует человека и влияет на экологию. Спасибо большое, Анастасия, до новых встреч.
1: Спасибо,
0: доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российская финансовая система сегодня устойчива. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающей работу 8-го созыва Госдумы. По словам президента, более высокие темпы роста экономики связаны с определенными рисками.
2: Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
0: В своем выступлении президент также отметил, что Запад пытается спровоцировать общественный раскол в России и борется с россиянами, но их никому не сломить, подчеркнул Путин. Более того, он отметил, что не в силах победить Россию на поле боя, противник делает ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с народом России. Но наш народ всегда отвечал сплоченностью на внешнеагрессивное давление и исторические испытания. Так происходит и сегодня, сказал президент. Взятие под контроль Коммунаровки способствует продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили сегодня в Минобороны. Операцию провели штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады, 29-й общевойсковой армии восточной группировки. Под российский контроль перешел район обороны противника площадью более 3 квадратных километров. Также сегодня Минобороны сообщила об освобождении села Торское в Донецкой Народной Республике. После возвращения России с флагом и гимном российский саблист Павел Грудынь в финале чемпионата мира в Гонконге завоевал золотую медаль. Спортсмен одержал победу над представителем Южной Кореи со счетом 15-7. Международная федерация фехтования, напомню, разрешили российским сборным принимать участие с флагом и гимном страны 2 июня. Вузы России завершают приемную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитеты и базовое высшее образование. Более миллиона человек подавали заявления с госуслугами, это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период госуслугами воспользовались более 70% абитуриентов, отмечается в сообщении министерства. После зачисления все студенты смогут перейти с госуслуг в чат своего курса на национальной платформе МАКС. Помимо этого, на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 26 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российский саблист Павел Граудень прокомментировал победу на чемпионате мира в Гонконге. Цитата. «Ожидал ли, что буду лидировать с начала поединка? Возможно, немного. Сегодня очень хороший день. Это было потрясающе. Невероятное чувство. Я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает. Моей семье, моей команде и стране», приводит слова Грауденя Матч ТВ. Футболист «Спартака» Пабло Салари интересен греческому «Олимпиакосу». По информации зарубежной прессы, аргентинец лишь один из кандидатов на переезд в Пирей. Также селекционеры клуба на позицию вингера просматривают Зорико Давиташвили из Сент-Этьена и Матео Кончельери из Лацио. Ранее другой спартаковец Наиль Умяров рассказал, что этим летом не поедет в чемпионат Испании и нынешний сезон точно проведет за красно-белых. Футболист «Ахмата» Мехди Заре перешел в иранский «Персиполис», сообщила пресс-служба грозненского клуба. Легионер выступал здесь с июля прошлого года. За 14 матчей в минувшем розыгрыше он получил 2 желтые карточки и не отметился результативными действиями. Андреа Пирло не возглавит сборную Италии по футболу из-за связей с Россией. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист согласился возглавить национальную команду и должен был в ближайшее время подписать контракт. Однако процесс назначения был приостановлен после критики в адрес Пирло из-за его деловых связей с Россией, в частности соглашения с букмекерской компанией. «Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии», написал Пирло в соцсетях. С июля прошлого года он возглавляет клуб «Дубай Юнайтед» из Объединенных Арабских Эмиратов. Владельцем клуба является российский миллиардер Сергей Ломакин, которому также принадлежит клуб российской премьер-лиги «Родина». Ранее Пирло возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Сампдорию» и «Ювентус», с которым выиграл кубок и суперкубок страны. В апреле пост главного тренера сборной Италии покинул Дженаро Гаттузо. Под его руководством итальянцы не смогли отобрать на чемпионат мира и пропустили 3-й мундиаль подряд. От предложения возглавить сборную Италии ранее отказались Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола.
1: Хоккейный «Акбарс» продлил соглашение с вратарем Тимуром Белялловым. Новый договор заключен на 2 года. Предстоящий розыгрыш станет 11-м для голкипера в составе команды. В 2022 году Белялов стал серебряным призером Олимпиады со сборной России. С «Акбарсом» он в минувшем сезоне также был финалистом Кубка Гагарина. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте радио «Маяк».
0: «Маяк». Как знать.
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами травматолог, ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Вахтанг. Здравствуйте, Павел.
3: Хотелось бы с вами обсудить вальгусную стопу.
5: Вальгусную.
3: Или вальгусную. Вот первый вопрос. Куда ставим ударение? Вальгусная стопа или вальгусная?
4: Ровно на первый слог. Вальгусная стопа.
3: Вальгусная стопа. Да. А что это такое, вальгусная стопа?
4: Вальгусная стопа, ну, в широком формате этого понимания, это деформация, которая связана с отклонением всей стопы вовнутрь и пяточной части стопы снаружи. На самом деле, тут очень много частных моментов, ну и, наверное, нужно целую лекцию собрать, чтобы это разобрать. Но будем ориентироваться вот на то, что я сказал. Пятка уходит снаружи, центр стопы уходит вовнутрь.
5: Угу. Даже не очень себе представляю, как это может быть, а может быть к лучшему, что я это не представляю. Но вот когда происходит такая деформация, вообще насколько она распространена и, может быть, как-то она завязана на возраст, не знаю, на образ жизни, может быть, у людей старшего возраста больше это может проявляться?
4: Ну, смотрите, в детском возрасте до 7 лет вальгусная деформация, вальгусная установка стопы у всех детишек присутствует в той или иной степени. Есть такое правило, что каждый ребенок, миновав возраст 7 лет, должен выйти из этой установки, свод должен сформироваться, подняться. Но бывают такие случаи, когда ребенок либо не выходит из этой установки, из заваленной стопы, либо наоборот, приобрев нормальную стопу, сформировав ее к 7-летнему возрасту, она начинает терять свою форму вследствие каких-либо причин. Причин на самом деле множество может быть. Это может быть и травма, это может быть и ношение неправильной обуви, и неврологические заболевания, которые не с рождения, а вторично у ребенка развились. То есть на самом деле множество причин может быть.
3: То есть вальгус до 7 лет это нормально, это норма, и никакой ортопедической обуви не нужно ребенку, да, покупать до 7 лет?
4: Абсолютная норма, но эта норма должна быть констатирована детским ортопедом. Потому что в некоторых случаях родители успокаивают, говорят, что это абсолютная норма, а потом к 7 годам приходят детишки и начинают наоборот ругать родителей, врачи. Говорят, а где же вы были? А они говорят, ну мы же к вам же ходили, доктор, вы же говорили, что все нормально. Здесь надо четко знать определенные критерии, и тогда будет все нормально.
5: Ну, то есть получается, что вот эта вальгусная стопа, она скорее развивается у детей, да, чем уже у взрослых людей, хотя вы сказали, что бывают и неврологические заболевания, и травмы, да, бывают, но все-таки, если говорить, ну так, по большей части, да, все-таки это из детских каких-то может развиваться.
4: Абсолютно правильно. Все болезни, они с детства идут. Ортопедия – это не исключение.
3: Так, а что же нам делать? Вот ребенка мы хотим в 3-4 годика поставить на коньки, в хоккей отдать, в конькобежку. Мы не должны этого делать, да? Должны подождать 7 лет?
4: Нагрузка на стопу большая? Вот, допустим, если мы рассматриваем коньки, я не рекомендую с 3-летнего возраста ставить ребенка на коньки, если у него выраженный вальгус. Если он сочетается, допустим, с дисплазией соединительной ткани, это такая штука, при которых связки становятся как жвачка. И если ребенок начинает выполнять определенные элементы на коньках, прыжки с приземлениями, у него на одной ножке вальгус становится больше. Нога становится опорной, она принимает на себя всю нагрузку, перегрузка идет на коленный сустав, начинаются появляться болевые синдромы, перекос таза начинает формироваться, портится осанка. То есть здесь каскад изменений возникает.
3: Тогда
4: если рассматривать какой-то спорт в виде ОФП, общей физической подготовки, ради бога, это даже будет на пользу, но профессионально не нужно.
5: То есть общий спорт какой-то, который сильно все-таки ноги не нагружает, вряд ли бегом, наверное, стоит заниматься, да, и чем-то таким.
4: Профессионально нет, в рамках ОФП можно. Но тут самое главное, правильно компенсировать все это обувью.
3: А велосипед как же? Велосипед-то тоже нагружает?
4: Велосипед замечательно. О. И вот одним, кстати, из показаний для лечения вальгусной установки стоп является катание на велосипедах. И здесь можно противопоставить велосипеду один такой вид развлечений. Это либо самокат, либо беговел, особенно с низкой посадкой. То есть при беговеле с низкой посадкой ребенок толкается внутренней частью стопы, что может усугубить деформацию. А при катании на велосипеде нагрузка больше идет на внешнюю часть и активизируется нужная нам мышца.
5: Хорошо, берем на карандаш велосипед. А если говорить об обуви, да, ведь все-таки обувь тоже формирует нашу стопу в процессе того, как ребенок растет. И вот одно время были модные кеды, все ходили в кедах, потом сказали нам ортопеды, что кеды это вообще-то не очень хорошо, давайте не будем ходить в кедах. Какая должна быть правильная обувь у ребенка для того, чтобы, может быть, предотвратить развитие вальгусной стопы?
4: Мировоззрение в последнее время очень сильно изменились. То есть раньше считалось, что обувь должна быть чем выше, тем лучше, чем жестче, тем лучше. Задник высокий, жесткий по типу берца, вставки какие-то там внутренние, наружные. Сейчас мы этого не придерживаемся. То есть сейчас какова концепция? Что не обувь формирует стопу, а определенные виды нагрузок. К специальной обуви мы прибегаем только, когда у нас есть на то абсолютные показания. То есть, если мы не можем естественным образом укрепить мышцу. Сам по себе акт ходьбы, он укрепляет мышцу. И чем легче обувь будет, которую носит ребенок, тем меньше она будет мешать включаться мышцам стопы в нагрузку. Обувь должна быть просто с формоустойчивым задником. Она должна достаточно плотно прилегать к голенищу. То есть должны быть либо липучки, либо шнуровка. Маленький каблучок должен быть на обуви. И подошва должна быть достаточной гибкости, чтобы мышцы стопы включались в работу. В частности, мышцы сгибатели стопы.
3: Угу. А массаж может быть какой-то показан, да, такому вот человеку с вальгусом? Что еще, какие меры профилактики?
4: Ну, если рассматривать стандарты лечения, где-то до 5 лет массажи можно использовать, при которых стимулируются определенные мышцы голени. Там массажи, физиолечение, но опять-таки это не абсолютное показание для коррекции вальгусной стопы.
5: Все-таки хотелось бы точки над кедами расставить. Вот. Кеды мы все-таки носим, или все-таки современные ортопеды не рекомендуют нам ходить в обуви с плоской подошвой, когда у нас, ну, как бы нога нету.
4: Я бы данную обувь не стал бы рекомендовать ни взрослым, ни детям. Почему? Потому что очень плоская, очень тонкая подошва у данной обуви. И для ходьбы по асфальту, ну, мы городские жители в своем большинстве, я бы не стал бы рекомендовать эту обувку.
3: Угу. А вот молодежь сейчас предпочитает платформы такие вот прям на копытцах, на таких идут. Насколько это опасно, если вальгус сохранился после 7 лет?
4: Если это обувь с жестким задником, если в ней есть супинатор и перепад между задним отделом платформы и передним составляет не больше 3 сантиметра, ради бога, то есть можно использовать. Если критерии эти не соблюдаются, соответственно, это, да, будет и усугублять деформацию, и может приводить к перегрузке самой стопы, могут появляться болевые синдромы.
5: А важно ли подбирать правильную обувь для разных видов спорта при вальгусе? Ну, например, там кроссовки для бега какого-то, трусцой, кроссовки для фитнеса, для, может быть, командных видов спорта и так далее. А как-то это влияет?
4: Абсолютно точно влияет. То есть вот если даже рассматривать бег, тут учитываются несколько факторов. Первый – это амортизация. Второе – это степень завала стопы вовнутрь. По-другому это называется пронация. И мы всегда учитываем ту поверхность, по которой бегает человек. То есть, если обувь используется человеком с достаточно выраженным вальгусом при беге, допустим, по асфальту, как тренировочный процесс мы рассматриваем, тогда данная обувь должна быть достаточно высоким супинатором, лучше даже, чтобы там была индивидуальная бескаркасная ортопедическая стелька. Задник должен быть формоустойчивый. И дополнительная вставка внутреннему краю стопы – это так называемые кроссовки для гиперпронированной стопы. И уровень амортизации такой обуви должен быть достаточно высокий. То есть там должны быть использованы елевые вставки под пяточной частью, под носовой частью, то есть чтобы вот эта подошва, она съедала все ударные нагрузки со стопы, чтобы не шла перегрузка на коленный сустав, на поясничный отдел позвоночника.
3: А какие симптомы нельзя игнорировать и нужно срочно обращаться к доктору-ортопеду, если вот человек с вальгусом, ну, вроде как уже прижился нормально, но что-то вот не то. Что именно? Какие симптомы отправляют нас к доктору однозначно?
4: Самыми частыми симптомами бывают боли в области самого свода, даже после непродолжительной нагрузки. Боли могут быть в передней части стопы. Очень часто вальвусной деформации сопутствует такое заболевание, как пяточно-плантарный фасцит, или вот в простонародье его называют еще пяточной шпорой. Может беспокоить первый палец, вот где крестится к стопе, там очень часто шишка при вальвусной деформации начинает образовываться, она краснеет, набухает. Это тоже очень частым симптомом является. При вальвусном завале очень сильно перенапрягаться может икроножная мышца, и при ее перенапряжении возникает боль вот там, где крепится у нас ахилл к пятке, то есть по задней поверхности стопы. Поэтому, вот, кстати, бегуны с вальгированной стопой очень часто страдают от боли в пятке по задней поверхности.
3: Понятно.
4: И пяточно-плантарного фасцита.
3: Все понятно. Эти симптомы мы не игнорируем, обращаемся к доктору. С нами был травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Мы сегодня говорили о вальгусной стопе и о обуви, которая подойдет лучше всего. Андрей, огромное спасибо и до новых встреч.
4: И
3: всего
4: вам
3: доброго.
4: Спасибо.
3: До свидания. До свидания.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области расширяются меры поддержки учителей. Молодым специалистам помогут наставники. Опытные педагоги объяснят принципы работы на практике и помогут влиться в коллектив. Учителя со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Кроме того, всероссийские педагоги теперь имеют право на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудовых прав и социальных гарантий. Напомним, что молодым учителям в регионе уже доступны ежемесячные выплаты, единовременные пособия при трудоустройстве по востребованным предметам и стипендии для студентов-целевиков педагогических направлений. В Череповце автомобиль сбил 9-летнего ребенка на самокате. Как сообщает официальный сайт города, ДТП произошло 24 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля сбил девочку 2017 года рождения, которая ехала по нерегулируемому пешеходному переходу на механическом самокате. Пострадавшая получила различные травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. В медицинском учреждении сложилась повышенная потребность в компонентах крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Прием открыт в будние дни с 8 утра до 13.00. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. За 48 часов до визита следует отказаться от алкоголя, за 72 часа от приема препаратов с аспирином и анальгетиками. В день сдачи крови рекомендуется легкий завтрак, а непосредственно перед донацией – сладкий чай. За сдачу крови предусмотрена денежная выплата. 12 тонн вологодского мороженого отправлены в США. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора. Самыми популярными в отправленной партии стали ванильный пломбир в шоколадной глазури и пломбир в вафельном стаканчике. Эта партия стала второй в текущем году. Первая партия весом 10 тонн была отправлена в США в начале лета. Череповец готовится к городскому фестивалю цветов. Он пройдет в усадьбе Гольских 5 августа. В центре события конкурс цветочных композиций «Все дело в шляпе». Для профессионалов заявлены несколько номинаций. Оценивать работы будут флористы и сотрудники музея. Положение о конкурсе опубликовано в группе музейного объединения. В Вологде отметят юбилей журнала «Вологодский лад». В этом году изданию исполняется 35 лет с момента выхода первого номера. Праздничное мероприятие пройдет 31 июля в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на улице Козленской. Состоится презентация первого номера текущего года. Журнал напоминает о главном – любви к родному краю и сокровищах культуры русского севера. На презентации выступят постоянные авторы, журналисты и музыканты. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
0: Новости спорта.
2: На стадионе «Череповец» продолжается реконструкция. О ходе работ рассказал глава города Андрей Некрашаев. Рабочие уже демонтировали беговые дорожки, сняли сиденья на западной трибуне и провели выемку грунта на футбольном поле. Сейчас подрядчик готовится к устройству новых входных групп.

0: погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал нынешнее время одним из решающих этапов истории России. По словам президента, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей. Они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству.
3: Прошедшие 5 лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу и, прежде всего, по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России.
1: В своей речи Путин также отметил, что Запад пытался подорвать ее экономику, науку, но тщетно. В итоге санкции нанесли ущерб самим инициаторам. Запад посягает на право России быть независимой и свободной. Об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном пленарном заседании.
4: Только суверенное государство может иметь будущее. Это правильно было бы подчеркнуть и еще раз сказать об этом. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной. Именно на него посягает коллективный Запад, делая все для того, чтобы затормозить развитие нашего государства, вводя в отношении России санкции.
1: По словам Володина, число санкций против России превысило 32 тысячи. И напомню, что Госдума сегодня провела заключительное пленарное заседание 8-го созыва. Российские войска установили контроль над населенными пунктами Торская в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили Торская в ДНР, отмечается в сообщении. А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и активными действиями взяли населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Иностранцы больше не смогут покупать земельные участки на федеральной территории Сириус или даже владеть ими. Такой указ подписал Владимир Путин. Документом федеральной территории Сириус внесена в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут обладать правом собственности земельными участками. Последний раз изменения в перечень вносились в 2021 году и касались отдельных районов Брянской области. МИД Черногории сообщил о введении виз для граждан России и Беларуси, а также КНР, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября. Правительство Черногории сообщило ранее, что граждане России и Беларуси могут въезжать в республику без виз на 30 дней до конца октября этого года. Эта мера принята для полного согласования визовой политики в ЕС, уточнили тогда в черногорском МИДе. Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили БПЛА, которые стартовали с территории Ирана, сообщает Аль-Джазира со ссылкой на представителя Минобороны Королевства. Отмечается, что целью беспилотников была нефтяная инфраструктура, которая находится на востоке Королевства. В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов и атаковали 2 саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по 2 объектам компании Сауди Арамко на территории Королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока успехов не имели. Завтра в Москве воздух прогреется до 28 градусов, но к вечеру возможны дожди с грозами, говорит ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А в середине недели, по данным синоптика, в Москве существенно похолодает и будут лить дожди.
2: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность, без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние. В середине недели запахнет осенью после прохождения холодного атмосферного фронта. Среда прогнозируется самой прохладной. В течение суток будут идти проливные дожди. Погода напомнит сентябрь. Ночью 12-15, днем не выше 16-19. Ну и пасмурно, дождливо. Это ожидается и четверг. По-прежнему не по сезону свежо. В сумерках всего 11-14. И в середине дня плюс 18-21. В пятницу в тылу циклона осадки постепенно пойдут на убыль. Ночью 13-16. Днем температурный фон вернется в рамки климата и потеплее до плюс 22-25.
1: А сейчас заявление МИДа. Москва готова к дипломатическому регулированию конфликта на Украине с учетом анкорежских пониманий, заявили в ведомстве. Также там напомнили, что США заверяли Россию в том, что Киев точно примет анкорежские понимания по Украине, которые были согласованы с Москвой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, ночью с грозой, днем в северной столице 20-22 градуса. В Москве вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза, и 26-28 градусов.

0: друзья, добрый вечер, добрый вечер, добрый день, добрая ночь. В зависимости от того, где вы слушаете радиостанции «Маяк». Страна у нас большая, многочасовая, многопоясная. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ружейников, и в этой программе по понедельникам и пятницам я предлагаю вспомнить какие-то интересные даты из нашей прошлой жизни. Даты исторических событий, даты... не знаю, каких-то культурных, нет, почему не знаю, знаю, культурных событий, которые остались в нашей памяти. Иногда, разумеется, вспомнить, какие-то предметы, которые появились в нашей жизни и нашу жизнь изменили. Может быть, они до сих пор живут рядом с нами, а может быть, остались только в нашей памяти. Неважно. Важно то, что мы это помним, и вспоминать нам об этом интересно. А для того, чтобы вспоминать нам было легче, мы в программе «Муздок» частенько, как правило, привязываемся к тому году, когда это событие произошло, когда этот предмет появился. Сегодня речь пойдет о предмете, но даже, знаете, просто предметом его язык назвать не поворачивается. На календаре Муздока 1 января, не смотрите за окно, это календарь Муздока, 1 января 1976 года. В нашей стране, в Советском Союзе начинается обмен советских паспортов старого образца на советские паспорта нового образца. Вот об этом мы сегодня и поговорим, дорогие друзья. Кстати, 1 января 1976 года случилось еще одно уникальное событие для культурной жизни нашей страны, вообще для нашего ментального кода, если так можно выразиться. Именно 1 января 1976 года центральное телевидение показало фильм «Какой правильно? Ирония судьбы или с легким паром?»
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зим. День в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никто. Крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной.

портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь.

0: которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют, никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин.
1: Разумеется, когда мы слышим эту прекрасную песню, мы прежде всего вспоминаем Женю Лукашина. А я сейчас хочу вспомнить другие поэтические строки. Позвольте. «И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом, рот скривило господину: этот господин чиновник берет мою краснокожую паспортину, берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую, берет как гремучую в 20 жал змею 2-метрового росту». Дорогие друзья, стихотворение Владимира Владимировича Маяковским было написано в 1929 году и иллюстрирует его многомесячную поездку, так сказать, за рубеж советской родины. Дотошные историки посчитали, что к 1929 году вот той самой краснокожей паспортиной обладало не более 1% населения. Это в самом лучшем, при самом лучшем раскладе. Не более 1% населения Союза Советских Социалистических Республик. А давайте-ка разберемся вообще. Вот краснокожая паспортина, почему и вообще как, что? Вообще, надо вам сказать, паспорта общегражданские в Советском Союзе появились только в 1932 году. И причем появились они далеко не у всех. До этого, кстати, было удостоверение личности. До этого была трудовая книжка. Ну, это все вместе. До этого была трудовая книжка иждивенца. Даже такие были, между прочим. Вот, ну, это абсолютно нормально. А вот та самая краснокожая паспортина, как же она выглядела? Это действительно были красные такие обложечки. Обложка красная. А туда вклеивались две бумажки. Первая бумажка, она так сворачивалась, это, собственно говоря, двуязычный паспорт гражданина, выезжавшего за рубеж. На русском и французском, язык международный, дипломатии. На русском и французском языке данное о гражданине, включая его приметы, в том числе особые приметы. И, разумеется, вклеенная фотография. Все это сворачивалось, а еще вклеивалась, ну, разумеется, выездная виза. Так что, когда, понимаете, народ слышал и читал эти стихи Владимира Владимировича Маяковского, народ немножко не понимал, о чем идет речь, что это за паспорт и почему краснокожая паспортина, вообще паспорт именно в красной обложке, именно в красной. Кстати, вот краснокожая паспортина, она такая бордовая была советская в 29-м году Маяковского. А краснокожая паспортина могла появиться у Нади и Жени Лукашина именно начиная с 1 января 1976 года. Кстати, 76-й год, я считаю, один из лучших годов в жизни музыки нашей страны. Спросите, почему? А я отвечу. Потому что в 76-м году вышел уникальный альбом «По волне моей памяти».

потрясающая вещь, да? Кто бы мог подумать, когда Александр Барыкин на этой пластинке спел эту вещь, что он станет, ну, кстати, не без помощи Давида Тухманова, суперзвездой нашей эстрады. Хотя многие уже это предчувствовали, дорогие друзья, что касается паспортов. Вообще в Российской империи паспорта были далеко не у всех. В молодой Советской Республике, опять же, паспорта были тоже далеко не у всех. То есть даже удостоверение личности для того, чтобы сделать какую-то справку, допустим, для жилтоварищества, можно было взять справку на работе. И паспорт в Российской империи, как правило, получали только для того, чтобы ехать за границу. Тот самый пачпорт. Но во всем мире, разумеется, самый главный паспорт, который не имел никакой обложки, это просто была такая бумажка, понимаете, которую можно было сворачивать на толстой, тисненной бумаге, причем со знаками, которые, специальными водяными знаками, которые напрочь отбивали охоту подделывать эту бумагу.

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о предлогах. Эту тему я поднимаю нечасто, примерно никогда. Но вот пришла пора поговорить об этом. Натолкнули меня на эту мысль несколько примеров. Вот первый от гостей программы «Хочу все знать».
2: И организовали бесплатную доставку этих птиц с аэропорта Москва, московского аэропорта до аэропорта Абакана.
1: Было сказано «с аэропорта». Радует, что ударение в существительном поставлено верно – «аэропорта». Но огорчает, что предлог был выбран не тот, который нужен. Должно быть «из аэропорта». Дело в том, что предлоги «из» и «с» – синонимы. Но небольшая разница все-таки есть. «Из» – это значит «изнутри наружу», «за пределы». Например, «вышел из магазина», «из школы». «С» – это «с поверхности», например, «спустился с горы». В нашем случае речь идет о доставке «из аэропорта». Ну и мы переходим к следующему примеру и слушаем гостя маяка Виктора Шахновича. Там уже речь пойдет не о выборе предлога, а об ударении.
3: Если это все-таки из раза в раз повторяется, есть уже точные исследования, электронейромиографические исследования.
1: Из раза в раз. Здесь в этом выражении ударение поставили на предлог. Но это неверно. Должно быть из раза в раз. Предлог оставляем безударным. Кстати, в подобных устойчивых выражениях все индивидуально. И перенос ударения на предлог встречается довольно часто. Например, не на жизнь, а на смерть. Без году неделя. И вот еще один блестящий пример подобного переноса от гостя программы «Хочу все знать».
4: То это как раз должны быть вот эти волжские купцы, которые держат нос по ветру, которые все прекрасно понимают, которые умеют считать деньги.
1: Держать нос по ветру – это фразеологизм, в котором перенос ударения на предлог действительно требуется. Именно держать нос по ветру, а не по ветру. Здесь все верно, и пятерка отправляется в дневник спикера. Держать нос по ветру, водить за нос, на ночь глядя, влюбиться по уши, умирать со смеху, как Бог на душу положит, верить на слово. Во всех этих выражениях ударение ставим на предлог. Но из раза в раз здесь ударение остается на существительном. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
5: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Балкукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Балкукол Санкт-Петербург. С 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. Плюс.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
9: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин назвал оборонную, социальную и экономическую сферы приоритетами бюджета. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы.
2: Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций духовно-нравственных ценностей. Как бы ни было сложно, конечно, мы проходим непростой период. Мы не забывали с вами за эти годы решения основных вопросов, связанных с благосостоянием наших граждан. Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений.
0: Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. По словам президента, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Россия готова к дипломатическому регулированию конфликта на Украине с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе прошлого года, и обсуждения новых идей для этого. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также сказала, что США заверяли Россию в том, что Киев точно примет анкориджские предложения по Украине. При этом авторство упомянутого компромиссного предложения принадлежит США, сказала Захарова. По ее словам, все действия Лондона по нанесению ущерба отношениям с Москвой сопровождались шагами по созданию из Украины антироссии, операции по подрыву в 2022 году переговорного процесса между Россией и Украиной. Тогда, как напомнила Захарова, британский премьер Борис Джонсон буквально прибыл в Киев, чтобы отговорить украинскую сторону от участия в переговорах. Захарова подчеркнула, что англичане не просто позиционируют себя как идеологи и ключевые спонсоры режима Зеленского, но и накачивают ВСУ военной техникой и вооружениями. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме в России стабильна. Случаи заболевания не зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По информации ведомства, 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, который заразился при разделке туши инфицированного сурка. Благодаря проводимым мероприятиям удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России, заверили в ведомстве. Случаи заболевания чумой в России не зарегистрированы. При этом последние из них были зафиксированы более 10 лет назад, напомнили в Роспотребнадзоре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 26,5 градусов без осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Судья Евгений Буланов ошибочно принял решение не удалять футболиста «Зенита» Вильмара Бариуса в матче за Суперкубок России со «Спартаком». К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС. Решение было принято большинством голосов и мотивировано тем, что Бариус схватил за шею полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, и это действие было сопряжено с жестокостью. Также на заседании подтвердили правильность назначения пенальти в ворота «Спартака», поскольку форвард «Зенита» Александр Соболев вел нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды, а его визави Александр Джику совершил дополнительное движение рукой к мячу. Главный тренер футбольного «Машука» КМВ Артур Садиров рассказал о предварительных причинах возгорания на базе клуба. По его словам, спецслужбы склоняются к тому, что на третьем этаже здания произошло замыкание. По словам специалиста, из-за того, что очаг пожара был наверху, вовремя успел спастись игрок на просмотре Степан Обрывков. Ранее нападающий выразил мнение, что пламя можно было успеть потушить, но пожарных пришлось ждать более получаса. Несмотря на произошедшую ситуацию, никто из людей не пострадал, а на следующий день «Машук» КМВ вышел на гостевой матч второй лиги против «Волгаря» и одержал победу со счетом 2-1. Гол футболиста сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала в ворота команды Аргентины признан самым красивым на чемпионате мира 2026, сообщается на сайте Международной федерации футбола. Напомню, в 1/16 финала турнира сборная Кабо-Верде в дополнительное время проиграла латиноамериканцам со счетом 2-3. На 103-й минуте Кабрал забил второй мяч своей команды, сравняв счет в матче. Взятие ворот африканского полузащитника в голосовании обошло голы Элдора Шамуродова за сборную Узбекистана и Вильсона Изидора за команду Гаити. Они заняли второе и третье места соответственно. Саблист Павел Граудень в финале чемпионата мира по фехтованию в Гонконге уверенно одолел южнокорейца До Ген Дона 15-7. Причем по ходу решающего поединка россиянин вел со счетом 7-1. Граудень принес России первую золотую медаль чемпионатов мира после возвращения национальной символики. Для спортсмена эта медаль дебютная на мировых первенствах. Ранее он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2025 в командной сабле. Хоккейные шанхайские драконы объявили о заключении контракта с бывшим защитником СКА Бренноном Меннеллом. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год. В прошлом сезоне американец провел 60 матчей за петербургских армейцев и набрал 18 очков. В 2023 году спортсмен получил российское гражданство. А у меня на этом все. До новых встреч!
2: Маяк. Имена собственные. Советский российский виолончелист, пианист, дирижер и композитор Мстислав Леопольдович Ростропович. Родители готовили мальчика к музыкальному будущему с раннего детства. Мстислав начал играть на фортепиано, когда ему было 4 года, а на виолончели 8 лет. Мечта чуть было не разрушилась, когда в 10 лет он сломал руку. Смычковую, правую. Для музыканта это приговор. Кисть плохо сгибалась, он разрабатывал ее месяцами. А через много лет манеру игры Ростроповича признали новаторством гения, особенностью, которую невозможно повторить. Уже в 24 года он стал знаменитостью мирового уровня. На родине Мстислав Ростропович успел пережить несколько исторических эпох. Он был официально признан на заре карьеры. Его имя исчезло из советских газет после отъезда за рубеж. Он с триумфом вернулся. И всегда оставался верен себе и искусству. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской и Ленинской премии СССР. Государственной премии Российской Федерации. Лучший виолончелист 20 века.
3: Это мы. Это про нас. Маяк. Хочу все знать о существах, которые не существуют. Или существуют.
4: Но обратите внимание, куда бы русалка ни отправлялась, где бы она там человеку не встретилась, она не может очень сильно далеко уйти от источника воды, потому что в дух она все-таки водный, и считается, что если она на коня сядет и поедет в степи в какие-нибудь монгольские покорять, то высохнет по дороге, все, не останется никакой русалки.
3: Были или не были? Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Родители – это лук и тетива, а ребенок – это стрела. Задача родителей – не удерживать эту стрелу, а натянуть тетиву и отпустить ее. Сергей Насибян, психолог.
0: Так говорит «Маяк».
3: «Маяк».

Дорогие друзья, сегодня в Муздоке вспоминаем 76-й год. С 1 января 1976 года начался обмен зеленых паспортов на красные паспорта в Союзе Советских Социалистических Республик. Кстати, не могу не вспомнить одну забавную вещь из истории Российской империи. Только в 1914 году, перед самой войной, женщины замужние в Российской империи получили разрешение получать паспорт без разрешения мужа. Ну, вот так вот. Ну, это, ладно, это предание старины глубокое, на самом деле, не столь интересно. А давайте подумаем, а что же на сегодняшний день? На сегодняшний день загранпаспорта и паспорта общегражданские имеются только в странах бывшего СНГ. Больше такого нет нигде. Ну, тяжелое наследие советского режима. Ну, хотя вообще прикольно. Так был один паспорт, а так два сразу. Вот, допустим, в американских Соединенных Штатах очень интересная система. Такая система существует в очень многих странах. Человек может иметь два документа. То есть это карточка ID, карточка социального страхования, самый главный документ. И может иметь паспорт, понимаете, может. Даже без этого паспорта до недавнего времени в Канаду и в Мексику американцы ездили только по ID. Теперь им паспорт нужен. Там, его, конечно, там визы не ставят американцам, но проверяют. У американцев один паспорт, и с ним можно жить. Но самое забавное, что в библиотеке тебе в Америке книгу не выдадут, если у тебя нет ID. Хотя, паспорт американский является главным у них документом. Имеют, говорят, ну, максимум процентов 15 проживающих в американских Соединенных Штатах. Ну, у них такая традиция. Кстати, о штатах. Один из самых серьезных штатовских путешественников музыкальных на наших волнах. Это Том Пэй.

Что интересно, с паспортами творится в Европах? В Европах, знаете, паспорт человек получает только для того, чтобы выехать за пределы Евросоюза, в ту страну, куда нужна виза. Ну, потому что, понимаете, на ID пластиковую визу не поставишь. Понимаете? Ну, просто не поставишь. Вот. Поэтому европейцы, если они не выезжают за пределы Евросоюза, вот они вот этим пластиком совершенно спокойно обходятся. Советский паспорт не действует больше на территории практически... Не шучу, практически. Ну, да, почти всего СНГ советский паспорт до сих пор считается документом, частично признанный Приднестровской республикой. А теперь внимание, дорогие друзья. Специальным постановлением Верховного Совета советский паспорт, полученный при достижении 45-летия, да, до сих пор является действующим документом. Так что, если вы при Советском Союзе в 45 лет получили этот паспорт, можно не торопиться его менять и оставить не только как сувенир, но и как главный документ. Видите, а у европейцев этого нет. И у группы АБ этого не было никогда.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Зеленый свет.
3: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Летняя пора как никогда зовет из домов и квартир на улицу вместе со своим железным двухколесным другом. Теме дорожной безопасности велосипедистов посвящается третий выпуск программы. И наш первый гость – начальник отдела госавтоинспекции Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
4: Минутка безопасности.
5: С каждым годом количество людей, выбирающих два колеса как средство передвижения, растет. Это замечательно, но, к сожалению, с увеличением числа велосипедистов и пользователей самокатов также возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. Основные ошибки велосипедистов. Первая и наиболее распространенная ошибка – это игнорирование правил дорожного движения. Многие велосипедисты не всегда соблюдают правила, касающиеся маневра. Например, резкие повороты без предварительного сигнала могут привести к столкновениям с другими участниками дорожного движения. Всегда помните, при смене направления движения необходимо заранее подавать сигнал рукой. Вторая ошибка – это недостаточная скорость. Велосипедисты часто не учитывают скорость движения других транспортных средств. На дорогах с интенсивным движением важно поддерживать адекватную скорость и быть внимательными к окружающим. Не забывать, что находитесь на одном уровне с автомобилями, и ваша безопасность зависит от вашей бдительности. Третья ошибка – это отсутствие защитного снаряжения. Многие велосипедисты пренебрегают шлемами и другими средствами защиты. Это может иметь серьезные последствия в случае падения или столкновения. Я призываю всех соблюдать простое правило – безопасность превыше всего. Теперь давайте поговорим о самокатчиках. С увеличением популярности электрических самокатов важно понимать, что они также подлежат правилам дорожного движения. По закону самокатчики должны соблюдать те же правила, что и велосипедисты – движение по велодорожкам или по обочинам, соблюдение знаков и сигналов светофора. Кроме того, пользователи самокатов обязаны носить защитное снаряжение, особенно шлемы, чтобы минимизировать риски травм. Не забывайте, что самокат – это не игрушка, а полноценное средство передвижения, требующее ответственности от своего владельца. В заключительной части хочу подчеркнуть, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Убедитесь, что вы соблюдаете правила дорожного движения, используйте защитное снаряжение и проявляйте уважение к другим участникам дорожного движения. Только так мы сможем сделать наши дороги безопаснее для всех.
3: Далее о веломаневрах и светоотражателях рекомендации от представителей ЮИД Горизовецкого округа Погодиной Евгении, Малакановой Марии, Спиричева Артема и Шипицына Кирилла.
6: Знатоки ПДД.
7: Привет, ребята! Сегодня у нас важный разговор про то, как кататься на велосипеде и не попасть в беду. Слушайте внимательно. Эти правила простые, а запомнить их очень просто. Сначала про возраст. Тут все четко. До 7 лет кататься на велосипеде можно только вместе со взрослым, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. С 7 до 14 лет уже можно одному, но только там, где нет машин, по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А на настоящую дорогу, где едут машины, можно только когда тебе исполнится 14. Машины большие, едут быстро. И даже если ты очень внимательный, ты можешь просто не успеть все заметить. Поэтому правило такое – до 14 без дороги.
0: Теперь про повороты. Тебе уже есть 14 лет. Ты едешь по дороге и хочешь свернуть. Не крути руль просто так. Водитель машины может подумать, что ты едешь прямо. Чтобы все поняли, что ты поворачиваешь, подай знак рукой. Хочешь налево? Вытяни левую руку в сторону. Направо? Правую. А если хочешь затормозить, подними любую руку вверх. Это как секретный язык на дороге. Ты всем говоришь: я сейчас поверну. И все готовы. Пешеходный переход – это вообще золотое правило. Доехал до зебры – сразу слезай. Веди велосипед или самокат рядом. Будто это твой друг, которого ты держишь за руку. Когда ты идешь пешком, водители тебя сразу видят. Ты обычный пешеход. А если мчаешь по переходу, тебя могут не заметить. Ты маленький, быстрый, все мелькает. Поэтому до перехода ехал, после перехода шел.
7: Про скорость. Не рекомендую гнать очень быстро. Представь, ты летишь, а впереди из-за угла выбегает котенок или ребенок. Если едешь спокойно, успеешь затормозить, а если быстро – нет. Лучше ехать так, чтобы успевать замечать все вокруг. И кошку, и ямку, и бабушку с сумкой. А теперь про волшебные штуки – световозвращатели. Это такие наклейки-полоски, брелоки, которые светятся, когда на них попадает свет от фар. Представь, что ты маячок. Если на тебе и на твоем транспорте есть эти светяшки, тебя видно издалека. Спереди белый огонек или наклейка, сзади красная, по бокам оранжевая или красная. Тогда водитель еще издали подумает: о, там кто-то едет, надо бы осторожнее. Без них ты в темноте почти невидимка, а это опасно.
2: И последнее. Если впереди идут люди, не пытайся их обогнать на полной скорости и не сигналь, чтобы они расступились. Они не обязаны прыгать в стороны. Лучше притормози и катись так же медленно, как они идут. Или вообще слезь и покати велосипед рядом. Это как в очереди. Ты же не лезешь вперед всех, правда? Тут также на тротуаре главное – пешеходы. Вот и все главные секреты. Они не для того, чтобы портить веселье, а чтобы катание было в радость и без неприятностей.
3: И в завершении программы советы по выборе экипировки от нашего эксперта, первого штурмана команды «Слепые гонки», мотоциклиста со стажем более 17 лет Николая Александровича Никифорова.
6: Если мы берем велосипед и если мы берем, допустим, самокат, который приводится в движение от ножной тяги, экипировка должна быть легче. Я не беру в расчет супердорогие, суперскоростные, спортивные. Я имею в виду обычные. На таких людях обязательно должен быть велосипедный шлем, обязательно должны быть перчатки. И обязательно должна быть, наверное, какая-то более-менее прочная обувь. Ну, просто потому, чтобы в случае падения или в случае столкновения с каким-то препятствием на невысокой скорости у них был хоть какой-то шанс защитить свое тело от повреждений. То есть я хочу сказать, что самокаты и велосипеды на человеческой, скажем так, тяге, они чуть-чуть более безопасны, чем самокаты и велосипеды на тяге электрической.
8: Главная защита на самом деле у человека в голове. Первое – это знание правил дорожного движения. И второе – это общая экипированность. Я сугубо за то, чтобы выбирать экипировку, примеривая. Это как выбирать обувь, например, да? Выбор экипировки вообще я рассматриваю как выбор одежды. А одежда нормальная, хорошая, качественная – это всегда реальная примерка, это реальный осмотр перед покупкой.
6: Если речь идет о городской черте, сразу же с покупкой велосипеда мы покупаем велосипедную экипировку. Город – это достаточно опасная штука. Пожелания начинающим и опытным велолюбителям у меня ровно два. Первое пожелание – это обязательно читать и учить правила дорожного движения, дорожную разметку, дорожные знаки. И второе – обязательно экипируйтесь, если вам дороги ваша жизнь и здоровье. А по поводу освещения могу сказать так, что, ребят, не надо ездить на велосипедах в черте города в ночь. Там слишком опасно.
3: Слушайте в следующей программе. В августовском выпуске мы поговорим об ошибках, совершаемых детьми, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Разберем правила поведения на дворовых территориях.
9: Зеленый свет.
10: Программа выходит.
9: выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: В Москве 18 часов.
1: Новости.
10: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить. Об этом заявил Владимир Путин. Сегодня президент после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва провел встречу с депутатами. Он отметил, что западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам.
11: С незаконными ограничениями, с попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно, и после русской весны 2014 года, и до этого. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств. Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет.
10: Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. По словам президента, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Также Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей. Послание президента Федеральному собранию предыдущих лет выполнены на 100%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая ранее на заключительном пленарном заседании 8-го созыва.
12: Хочу подчеркнуть три ключевых приоритета нашей работы – реализация послания президента и достижение целей национального развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, их членам семьи. Повестка, которую формируют наши граждане на встречах в отношении реализации первого приоритета, отмечу. Послание президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью на 100%.
10: Украина терпит поражение по всей линии фронта. Именно поэтому делают все, чтобы создать напряжение в обществе. Госдума должна этому противостоять, подчеркнул Володин. Никакой конкретики насчет возможного воздушного перемирия нет, как и нет новых формул и предложений по урегулированию на Украине. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения западных СМИ, что на встрече Зеленского в США будет обсуждаться инициатива так называемого воздушного перемирия.
13: Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ. Средства массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.
10: Песков отказался комментировать слова Зеленского о якобы возможном привлечении военных КНДР для участия в СВО. Российские вооруженные силы в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. В порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием в порту Одесса поражены объекты разгрузки и хранения ГСМ. Кроме того, в порту Николаева поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. Ранее сегодня Минобороны сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Торская в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили Торская в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и активными действиями взяли Коммунаровку Днепропетровской области, указали в ведомстве. ВСУ атаковали жилой дом в Керчи. Пострадали 10 человек, трое госпитализированы, среди них один ребенок. Об этом сообщили в администрации главы республики. Уточняется, что украинский дрон ударил в многоквартирный дом. На третьем и четвертом этажах возник пожар. Раненым и обратившимся за помощью медики Керчи оказывают всю необходимую поддержку. Иностранцы больше не смогут покупать земельные участки на федеральной территории Сириус или даже владеть ими. Такой указ подписал Владимир Путин. Документом федеральной территории Сириус внесена в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут обладать правом собственности земельными участками. Последний раз изменения в перечень вносились в 2021 году и касались отдельных районов Брянской области. Ассоциация, выступающая общественным обвинителем по делу супруги премьера Испании Бегони Гомес, запросила для нее 13 лет лишения свободы по обвинениям в торговле влиянием и растрате госсредств. Для бывшей советницы Гомес Кристины Альварес общественное обвинение потребовало 6 лет тюрьмы по обвинению в пособничестве растрате. Кроме того, обвинители просят вызвать суд в качестве свидетелей самого премьер-министра Педро Санчеса и министра юстиции Феликса Боланьоса. Необходимость допросить Санчеса объясняет его отношениями с обвиняемой и предполагаемым использованием правительственной резиденции в интересах ее проекта. Ранее общественное обвинение запрашивало для Гомеса 24 года заключения, для Альвареса 22 года. Требования были пересмотрены после того, как провинциальный суд Мадрида прекратил расследование в отношении супруги премьера по эпизодам предполагаемой коррупции в коммерческой деятельности и незаконного присвоения имущества. Расследование в отношении жены премьера Испании началось весной 2024 года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
10: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди. Днем 20-22 градуса в Москве. Завтра вечером местами кратковременный дождь, возможно, гроза, и 26-28 градусов.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Добрый вечер. Добрый вечер понедельника. Говорят, что понедельник не всегда бывает добрым, но зато он бывает всегда приятным, особенно когда вечер. Сегодня в программе я, Александр Пикуленко. Для многих это будет неожиданно. У меня будут гости замечательные. Оксана Аникеева, генеральный директор выставки MIMS Automobility.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Добрый вечер. И председатель оргкомитета Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов Сергей Зеленков.
4: Добрый вечер, Сан Саныч.
2: Вот. Ну, а начну я все-таки со спорта. Знаете, вот у нас всегда так: новости, а потом спорт. Вот мы представились, а теперь спорт. Прошел четвертый этап Татнефть чемпионата России по ралли «Кавказ». Проходил в окрестностях Архиза. По информации промоутера соревнований компании АСМГ, гонка получилась самой тяжелой в сезоне. Горы в Карачаево-Черкесии скинули с трассы половину экипажей. Если на финише первого спецучастка пришли 32 экипажа, то финиш гонки всего 16. Среди сошедших было немало даже опытных и титулованных спортсменов. Гонки усложняли и маршруты. Часть спецучастков были совершенно новыми, а знакомые пути были скорректированы. И высокогорье. В горах моторы ведут себя совсем по-другому. Воздух разряжен. А еще ямы, камни, брустверы. В итоге победителями ралли «Кавказ» в абсолюте стали Клим Гаврилов и Кирилл Яникеев на «Шкода Фабия» из команды «ВРС Тим». Следующий, предпоследний этап Татнефть чемпионата России пройдет меньше, чем через месяц. Ралли «Эковер» в Свердловской области 15 и 16 августа. Опять же, при поддержке компании «Супротек». Ну, а мы вернемся к нашим салонам. Оксана.
3: Да-да.
2: Ваша выставка, она как-то пересекается с исторически знаменитым московским международным автосалоном, который начался аж в 1992 году. Глядя на вас, такое ощущение, что вы были еще в детском саду.
3: Нет, разумеется, я не была в детском саду, однако эти времена я тоже слышала, как говорится, по преданиям и легендам, когда старожилы рассказывали мне всю эту историю. Действительно, мы являемся тем самым наследником автосалона, и, как вы правильно заметили, начинал он в те самые интересные 90-е годы, и, соответственно, начиналось это все как автосалон классический, где были представлены автомобили. Однако очень быстро стало понятно, что российскому бизнесу помимо автомобилей еще требуются все сопутствующие товары. И для этого, для того, чтобы они были представлены, был добавлен раздел с автокомпонентами, аксессуарами, тюнингом. Почему так активно говорю про компоненты, аксессуары и тюнинг? Потому что именно им очень сильно в первое время, конечно же, была наполнена эта выставка. И тогда же к названию MIMS добавилось второе слово, которое тогда было «автомеханика». И мы являемся тем самым наследником того самого автосалона, который сейчас трансформировался в выставку запчастей MIMS Automobility.
2: 25 августа в экспофоруме, я на всякий случай скажу, что это в Санкт-Петербурге, есть такой прекрасный город, откуда и гости, собственно, подъехали, состоится уже 30-я юбилейная выставка. Но, Оксана, ведь что такое выставка? Это прежде всего премьеры, это концепты, да? Это изобилие гостей, активностей и прочего. Вот будет ли все это? Что вообще будет у вас 25 августа? На что людям-то рассчитывать?
3: Вот самое первое, Александр, что я услышала, это как раз классический момент, который иногда случается. Вы говорите 25 августа, но Выставка пройдет с 25 по 28. То есть это 4 полных, наполненных бизнес-дня.
2: Я как журналист всегда бываю на пресс-дне.
3: На пресс-дне, да. Вот тут мы, кстати, этим и отличаемся от автосалона тем, что у нас нету пресс-дня. То есть с первого дня выставка уже наполнена всеми посетителями и всеми компаниями, которые готовы работать друг с другом. И журналисты у нас также посещают выставку на общих условиях уже вместе со всеми. Итак, по поводу юбилея, что важное и интересное хотела рассказать. В первую очередь, это действительно 30-я юбилейная выставка. То есть мы выставка со стажем. Нам очень много лет. И мы впервые проводим выставку вот в таком составе в городе Санкт-Петербург. Как вы верно заметили, в Экспофоруме. А Экспофорум является той самой, самой знаменитой на летний период проведения площадкой, где проходит экономический форум ПМФ, юридический форум, там же проходит газовый форум и другие знаковые для бизнеса мероприятия. На протяжении 4 дней мы объединим всех – и производителей автокомпонентов, поставщиков оборудования, дистрибьюторов, представителей автосервисов, торговых компаний, корпоративных автопарков, маркетплейсов и других участников рынка после продажного обслуживания автомобиля. Многие неспроста нас называют «праздник автобизнеса», потому что мы действительно объединяем всех. И в этом году хочу поделиться своим масштабом. Для меня, честно вам скажу, впервые сделать презентацию, да, так рассказывать именно аудиозрителям. Обычно я привыкла сопровождать своим...
2: Аудиослушателям.
3: Аудиослушателям, простите. Вот видите, тут как раз
2: они
3: я ошиблась.
2: Они все-таки вас не видят.
3: Вот.
2: Я им сожалею, так сочувствую в чем-то.
3: Поэтому для меня более привычно, конечно же, когда меня видят. И более того, выставки, вы же знаете, это тот формат, когда есть прямое взаимодействие, да, то есть ценность как раз личного контакта. И я вот как раз тоже приверженец, наверное, личного контакта, поэтому достаточно сложно. Но хотела бы рассказать масштаб. И как я люблю всегда говорить, я его проецирую на некоторые цифры, да, то есть чтобы это было сопоставление. В этом году у нас будет более 1400 компаний из разных стран. Самые ключевые наши экспоненты представлены, конечно же, Россией, Турцией, Индией, Южной Кореей, Китаем и другие страны. На сегодняшний день у нас в пуле участников компании из 15 стран мира. Когда меня спрашивают про площадь выставки, и я называю цифру в 50 тысяч квадратных метров, ну, людям обычно непонятно. Обычно все меряют там квартира, да, площадь 50-60 метров и так далее. И я всегда говорю, представьте себе футбольное поле. Ну вот каждый же может себе его представить, потому что оно большое, и все мы знаем его размер. Так вот, все эти компании, о которых я говорю, они разместятся на 5 футбольных полях. То есть это целый праздник автобизнеса. И я всегда говорю, что запасайтесь удобной обувью, обязательно регистрируйтесь заранее, чтобы на нашу выставку прийти без сложностей. Это как концерт. На любой концерт популярной группы, чтобы зайти, нужно отстоять очередь. Но если вы заранее зарегистрируетесь на нашем сайте www.mims.ru, бесплатно получите билет, то вы пройдете быстро, легко и непринужденно.
2: Оксана, я все понял. Болтов и гаек будет много. Автомобили-то будут?
3: Какой интересный вопрос вы мне задали. То есть вы все-таки хотите нас вернуть, да, в те самые времена, когда автомобили были основным. Могу вам сказать, что зачастую производители продукции для того, чтобы ее продемонстрировать в деле, привозят на нашу выставку автомобиль. В прошлом году нечаянно-негаданно, вот так вот могу вам по секрету рассказать, состоялась премьера одного из автомобилей в России именно на стенде выставки, компании-производителя, который был у нас на выставке. Не буду его называть, все сразу поймут, о чем идет речь, но это китайский производитель. В том году так презентовал автомобиль. Но, возвращаясь к автомобилям, массово не представлены. Новинок нет. Только с точки зрения демонстрации продукции. Обычно это гоночные автомобили, на которых все испытывается. Да.
2: Но, Оксан, вот я хочу так заметить, что у вас будет в рамках MIMS Automobility проходить еще международный форум автомобилестроения. А это вам зачем?
3: А вот тут мы возвращаемся к тому, с чего я начала. Это как раз тот самый

0: компоненты стали основной частью, основным движителем, да, этого бизнеса, потому что все ищут, где их собирать, где их купить, из чего можно собрать автомобиль. И понимая это как важная составляющая автосейлс, мы всегда проводим форум автомобилестроения и приглашаем на него ключевые автосборочные на сегодняшний день площадки Российской Федерации. В частности, в этом году Санкт-Петербургский международный форум автомобилестроения, он очень интересный у нас получился, СПМАФ мы его назвали, сократили, чтобы людям попроще было, у нас проходит при партнерстве ассоциации НАПАК, Союз МАШ, и я уже знаю, что в числе спикеров у нас есть те люди, которые не сходят с центральных телеканалов. То есть в числе спикеров они у нас будут.
1: Это будет интересно, и пресса, конечно, будет присутствовать, потому что должны же мы донести о том, что там будет интересного.
0: Абсолютно. Скажем. Более того, вы лично также приглашены, потому что это будет супер деловая программа, очень профессиональная, очень узкая, но то, что это будет прям по заданной тематике, 100%. И мы очень благодарим наших партнеров, которые нам помогают в организации этого мероприятия, и каждый год оно становится суперинфоповодом, вот так могу сказать.
1: Это очень ценно. А что такое Агора? Я знаю историю Древней Греции, как она пересекается с Санкт-Петербургским выставочным комплексом. Я бы хотел узнать от вас.
0: Действительно, вы слишком много знаете, Александр, скажу я вам.
1: К сожалению.
0: Действительно, Агора, она же была в Древней Греции той площадкой, где позволяли всем высказаться. И мы считаем ровно таким же образом, что Агора – это некое объединяющее звено между всеми. То есть это такая точка притяжения контакта. В нашем случае это открытая экспертная площадка, где проходят пленарные заседания, отраслевые дискуссии, круглые столы, аналитические сессии. Практические кейсы мы обсуждаем с экспертами отрасли, а также зовем всегда представителей государственных структур. Всегда зовем представителей отраслевых ассоциаций, чтобы они обсуждали те вопросы, которые сейчас помогают бизнесу двигаться дальше. В частности, вот в прошлом году по результатам дискуссии, как мы шутили с коллегами, мы выработали 3 всадника апокалипсиса автобизнеса. Первый всадник апокалипсиса – это, конечно же, маркировка бизнеса. Второй всадник на тот момент – это был закон о персональных данных, с которым, вы помните, наверное, в прошлом году столкнулись. И третий всадник апокалипсиса на тот момент – это были слухи о ближайшей налоговой реформе. Я не знаю, что случится в этом году, но именно на Агоре все 4 дня нашей выставки вот случается вот эта вот кристаллизация сложностей бизнеса и пути их преодоления.
1: Вот это самое главное. Там все-таки на выходе получается какое-то решение, а что делать?
0: Разумеется. Более того, любая деловая площадка и любое мероприятие деловое, оно как раз и ставит своей целью решить какой-то вопрос. Потому что если просто собраться и просто побыть вместе, ну, это не про бизнес, и это не про решение. А когда разные точки зрения, разные мнения, когда существует представитель от бизнеса, представитель от отраслевой ассоциации, представитель от государства, именно тогда в диалоге каждый из них может понять, что то, что было придумано и какими шагами к этому движется, это немножечко не то. То есть финальный результат может отличаться от того, что изначально было, имелось в виду. И для этого мы как раз и собираем вот эти дискуссии. Дискуссии всегда на самые острые темы, и мы не боимся звать очень разных спикеров из очень разных, не скажу отраслей, отрасль одна наша автомобильная, с разными мнениями, давайте так. И их будет объединять одно – желание найти ту самую истину, поэтому и Агора.
1: Замечательно. А МИМС Академия? Уж кажется, вы только что мне рассказали, что там будет лучший из лучших, умнейший из умнейших, причем не только принимающие решения, но и объясняющие, что им за это будет. И вдруг какая-то обучающая программа. Чему можно научить этих людей?
0: Смотрите, а тут как раз разные люди. Вот тут мы с вами сталкиваемся с тем, что это разные представители автобизнеса. Если мы с вами говорим про площадку Агора, то тут это в большей степени менедж,

0: компании, да, то есть тогда, когда решение принимается на уровне менеджмента. Что касается академии, то это в большей степени прикладная история. И для того, чтобы она была действительно прикладной, она проходит МИМС Академия в двух форматах. Первый – это лекционный. Это тогда, когда в формате круглых столов специалисты из автобизнеса, в частности, это по большей мере представители торговых компаний автозапчастей и представители сервисных станций, то есть СТО, они встречаются вместе для того, чтобы пообщаться. Вопросы у них разные. Как компании помогают СТО развиваться? Логистика, проблемы с маркировкой, кто берет на себя конечную... окончание, Сергей, помогайте, как это называется, маркировка, когда последний ее как раз выводит из оборота, вот выведение из оборота. Вот на вас посмотрела и вспомнила, как это называется. И так далее. То есть это уже вопросы в академии обсуждаются прикладные, связанные непосредственно с деятельностью бизнеса. А что касается практической части, то мы всегда на уличных экспозициях и на прошлой площадке, и сейчас в экспофоруме привозим непосредственно неисправные электромобили. И задача каждого присутствующего на нашей выставке будет прийти, посмотреть эту неисправность, и если есть силы, можно на время и на ценный приз ее продиагностировать и исправить.
1: И, конечно, мне самое интересное, я всегда это очень люблю, это торжественное вручение премии. Автомобиль.
0: Действительно, Automobility Awards – это та премия, которую мы учредили в 2022 году, то есть совершенно недавно. Расскажу немножечко историю, зачем мы ее учредили. Дело в том, что когда в 2022 году, а наша выставка, я напомню, регулярно и ежегодно проходит в конце августа, то есть это последняя неделя августа, как мы любим говорить, прошла выставка MIMS Automobility, приехали все по домам и детей в школу. Это вот прям легко запоминается. Соответственно, когда после 2022 года, да, весны, событий весны, многие бренды покинули российский рынок, то потребитель потерялся, вот в буквальном смысле потерялся. Какие бренды новые, какие бренды известные, какие бренды остались.
1: Сейчас мы прервемся и после новостей продолжим.
0: Спасибо. Ух.
2: Супротек. Добавь жизни. Реклама. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Балкукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Балкукол Санкт-Петербург. С 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российская финансовая система сегодня устойчива, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающего работу 8-го созыва Госдумы. По словам президента, более высокие темпы роста экономики связаны с определенными рисками.
2: Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
0: Запад пытается спровоцировать общественный раскол в России и борется с россиянами, но их никому не сломить, заявил президент. Более того, он отметил, что не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с народом России. Но наш народ всегда отвечал сплоченностью на внешнеагрессивное давление и исторические испытания. Так и происходит и сегодня, подчеркнул президент. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. В порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые были предназначены для ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием в порту Одесса поражены объекты разгрузки и хранения ГСМ. Кроме того, в порту Николаева поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. В Минобороны также сегодня сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Торская, в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил. В соответствии с предыдущим указом от 12 июня их число составляет 1 миллион 510 тысяч человек. Таким образом, с 1 августа оно увеличится на 25 тысяч. Как отмечается, это связано с созданием военно-строительных подразделений. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за первые 6 месяцев этого года сократилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также число иностранных граждан, совершивших наркопреступления, уменьшилось на четверть. Такие данные приводит пресс-служба аппарата Совбеза России. Там отметили, что усовершенствование системы госконтроля за пребыванием иностранцев на территории России, а также активные действия правоохранительных органов продолжают положительно влиять на уровень наркопреступности среди мигрантов. Совбез также отмечает глобальное сокращение опийного наркотрафика из Афганистана. Кратковременный дождь, местами ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется в Москве до конца сегодняшнего дня. Об этом предупредил столичный комплекс городского хозяйства. Москвичей и гостей города призвали быть внимательными на улице в непогоду. Ну а касаемо данных синоптиков, самыми дождливыми днями на этой неделе будут среда и четверг. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков, во вторник без краткосрочных осадков тоже не обойдется.
3: Центральную Россию завтра ждет кратковременное потепление. В столице локальные ливни и грозы, днем плюс 27. В среду-четверг осадки в мегаполисе усилятся, и воздух сразу остынет до плюс 19-22. Но затем, как и в Поволжье, в регион дотянется гребень солнечного антициклона, несущий потепление до плюс 25-27. По предварительным прогнозам, такая погода продержится все первые дни августа.
0: По оценке синоптиков, за 5 рабочих дней в Москве выпадет месячная норма осадков более 80 миллиметров. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 26 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер хоккейного «Акбарса» Тимур Белялов подписал новое соглашение с казанским клубом. Контракт рассчитан на 2 года. Шанхай Дрэгонс подписал контракт с защитником Брэнном Мелоном. Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее американец расторг контракт с петербургским СКА по соглашению сторон. Отмечу, что игрок обороны имеет российское гражданство. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение судьи Евгения Буланова не удалять форварда «Зенита» Александра Соболева в матче за Суперкубок России со «Спартаком». Однако, по мнению представителя СК, арбитр должен был показать игроку желтую карточку. Также комиссия подтвердила, что Буланов ошибочно не удалил с поля полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Бариуса. Напомню, основное время встречи завершилось со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказался «Зенит». ЦСКА интересуется 24-летним бразильским нападающим турецкого клуба «Гестепе» Жуаном Сансом да Силвой, является одним из претендентов на игрока, сообщает «Метарейтингс». В 32 матчах прошедшего клубного сезона Сантос забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Российский саблист Павел Граудень выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге. В финале турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста Донкин Дона 15-7. Комментарии тренера спортсмена Екатерины Коптилой.
2: Я на Павла надеюсь и верю всегда. Вот. То, что это знаковое событие, потому что наконец-то вернули флаг, вернули гимн. И ответственность у нас за свою страну, конечно, всегда была, но сейчас она более весомые. Дальнейшие ожидания от наших спортсменов, конечно же, золото в командном турнире и у девочек, и у мальчиков, и во всех видах оружия, чтобы мы еще не раз слушали гимн нашей страны.
1: Российский диагональный Раджабдибир Шахбанмирзаев продлил контракт с новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» еще на 2 сезона и будет выступать за команду до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своих страницах в социальных сетях. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
3: Ну что ж, мы продолжаем. У микрофона все еще Александр Пикуленко. В гостях у меня Оксана Аникеева, генеральный директор выставки MIMS Automobility и организатор премии Ассамблеи автомобилистов Сергей Зеленков. Оксана, ну вот остался у нас вопрос очень интересный. Юбилейная часть выставки. Мы же все-таки собираемся туда, а банкет, фуршет и вообще обнимание с юбилярами?
4: Александр, прекрасный вопрос, но бизнес и слова «банкет» и «фуршет» – это очень такие аккуратно совместимые между собой понятия, потому что они могут стать в какой-то момент взаимоисключающими. И таким образом, чтобы они не стали взаимоисключающими, мы придумали специальный формат. Назвали его «happy hour», как сейчас нужно говорить, «счастливый час». Каждый день с 25 по 28 августа с 5 до 6 часов вечера я лично буду приветствовать каждого пришедшего на нашу уличную площадку, где разместится вот тот самый счастливый час. И, соответственно, этим не ограничится празднование 30-летнего юбилея. У нас будут специальные тематические зоны. В частности, очень классную мы подготовили фотозону, где каждый желающий, который сделает фотографию и выложит ее с хэштегом в соцсети, получит суперценный приз, особенно для города Санкт-Петербург. Не буду раскрывать все карты, но я знаю, что есть пару таких незаменимых вещей как раз в Питере, которые мы будем вручать нашим дорогим гостям, пришедшим на нашу 30-ю юбилейную выставку.
3: Оксана, давайте еще раз напомним, где мы возьмем билеты, как мы вообще попадем на выставку, можно ли брать чата домочадцев и домашних животных?
4: очень любопытный вопрос относительно домочадцев. Обязательно нужно брать всех, потому что это праздник автобизнеса, и там будут все, действительно. На сайте www.mims.ru есть раздел «Посетить выставку, получить билет». Там по промокоду MIMS2026, то есть 2026 год, в котором мы с вами находимся, каждому зарегистрировавшемуся билет будет бесплатен. И проходит это, давайте напомним, в Санкт-Петербурге в Экспофоруме.
3: Да, вот это очень важно. Ну, я немножко хочу забежать вперед и предвосхитить некие события, в которых и сам замешан. Мы тут в соучастии с Сергеем Зеленковым организуем премию, Евразийскую премию Ассамблеи автомобилистов, суть которой найти та же, как и вы. Мы находим очень интересных людей, и не зря мы сошлись духовно с вами. Но вам-то от этого какой интерес?
4: Тут я могу вам сказать, что интерес сугубо непрофессиональный и профессиональный. Почему? Потому что, запуская нашу премию, нашу, да, MIMS Automobility Awards, мы поняли, что мы оцениваем продукты. То есть товары, бренды, то, как они себя позиционируют, то, как они взаимодействуют с аудиторией. И мы поняли, что мы никоим образом не оцениваем людей. А ведь за каждым бизнесом стоят люди. Его развивают, что-то придумывают, воплощают в жизнь, что-то пробуют, не получается, получается. И именно этим меня как раз и прельщает премия Евразийской ассамблеи автомобилистов, что здесь в ней именно оцениваются заслуги людей в том самом нашем любимом с вами, Александр, автобизнесе.
3: Да, тогда мне все понятно. Сергей Михайлович, то есть вы, как питерские люди, все-таки для вас MIMS Automobility, да, прошел вот эту стадию интереса. Ваша компания «Супротек» будет же представлена там.
5: Сан Саныч, Петербург, как и Москва, все-таки ближе к Европе. Но, тем не менее, мы города, которые объединяют имперски всю Евразию. И поэтому, естественно, и MIMS Automobility в Санкт-Петербурге, как в имперской столице России, и, естественно, Евразийская премия Ассамблеи автомобилистов, где, действительно, Оксана правильно сказала, это важный акцент, мы все время забываем про людей. Вот уже вторая премия как раз будет посвящена тем людям, которых мы будем чествовать все вместе. Сан Саныч, как председатель жюри, у нас очень хороший экспертный совет. И мы, как организаторы этой выставки, вместе с Евразийским стратегическим альянсом и вместе с редакцией «Комсомольской правды», которая является нашим генеральным партнером информационным и соорганизатором, найдем тех самых людей через народное голосование. И самое интересное, будет порядка там 7 разных структур, которые свою премию будут вручать или своих номинантов будут чествовать. И я думаю, что и как раз и Оксана с MIMS Automobility будет чествовать тех, кого не отменит, именно людей, которые нужно будет отметить на Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов, которая пройдет 18 ноября 2026 года в Санкт-Петербурге в концертном зале «Аврора». И самое важное ведь здесь о чем говорить, да, что понятно, что люди работают на их предприятиях, они производят автомобили, автокомпоненты, они где-то ремонтируют, что-то собирают, но именно эти люди являются основой и душой этих предприятий. Именно эти люди отдали многие-многие годы, кто-то журналистике, кто-то отдал там, тем, ремонтному бизнесу, кто-то отдал автомобильному, автомобилестроению и так далее. И эти люди являются на сегодняшний день теми новаторами или теми держателями традиций, на которых нужно равняться. И вот об этих людях мы не просто на премии, мы на премии уже как праздник, да, награждение, а в течение всего года мы о них говорим. И говорим в том числе и на радиостанции «Маяк», говорим на других наших каналах, и это очень важно. И в данном случае, так как Ассамблея автомобилистов задумывалась с нами давно, и в прошлом году ей было 10 лет, уже будет 11 лет, и компания «Супротек» поддерживает Ассамблею автомобилистов как один из организаторов, и в том числе, естественно, «Супротек» принимает активное участие на выставке и MIMS Automobility. Почему? Потому что выставка – это то место, где как раз мы рассказываем о себе, о своих возможностях и общаемся с публикой. Она может в лицо прийти и сказать: «Вы Супротек».
3: Вот, это самое важное, что я хочу напомнить, что приходите, давайте посмотрим друг другу в глаза. и посмотрим, у кого они честнее. Давайте обсудим. Вы же часто нам пишете, вот вы такие. Да, мы такие, но там будет представители Супротека, там будет нейтральная сторона организатора, там будем мы, члены ассамблеи автомобилистов. И вот тогда давайте, там соберутся многие из тех, кого вы слушаете, читаете. И вот придите, скажите нам в глаза. Да?
5: Это что... праздник общения, да? Это праздник общения человеческого, это самое главное. Потому что когда профи собираются в одном месте, то рождается что-то новое. Я не думаю, что четвертый всадник апокалипсиса, скорее всего, наконец-таки найдется тот, кто спасет мир от этой злосчастной таблетки. Я думаю, что самое важное на выставках всегда это демонстрация достижений, и там, вы знаете, генерируются идеи. Ты подсматриваешь у конкурентов какие-то вкусные, хорошие вещи, слушаешь какие-то очень важные слова, и рождается, опять же, энергия для того, чтобы продолжать свое дело. Потому что депрессивность такая, она поглощает человека, немножко втаптывает его в грязь. А здесь надо подняться, отряхнуться и сказать, а мы идем дальше. Поэтому на Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов мы увидим лучших, а от них еще больше будет энергии, еще будет радость. Больше.
3: Можно я вернусь к МИМСу все-таки? Скажите, как вас поддерживает власть? Есть ли у вас поддержка со стороны федеральных органов? Ведь это тоже важно.
4: Абсолютно. Совершенно верно. Дело все в том, что стать большим, известным и столь опытным мероприятием, да, мы 30-й раз будем проходить, разумеется, невозможно без внимания со стороны органов государственной власти и профильных объединений. В этом году в Санкт-Петербурге нас поддерживает, разумеется, Минпромторг Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Объединение «Опора России», ТПП Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга. Более того, нас поддерживает Комитет по инвестициям города Санкт-Петербург. Ну и, как я уже упомянула, все профильные союзы и объединения нас также с удовольствием поддерживают, и мы их всегда благодарим за это. Они нам дают ту самую соль для формирования нашей экспозиции и для формирования, конечно же, повестки деловых программ.
3: То есть статус московского международного автосалона сохранен, и поскольку здесь и заинтересованные люди, и пресса, и власть, ну, я считаю, что все должно состояться.
4: А смотрите, как интересно. Мы с нашим названием «МИМС Автомобилити», а вот в названии «МИМС» как раз скрыто «Московский», мы приехали в Санкт-Петербург. Поэтому тем самым мы очень удивительны тем, что с нашим качеством, с нашим умением мы теперь приедем в Санкт-Петербург, в культурную столицу. Уверена, что приобрести что-то новое.
3: Вы не оригинальные. Франкфуртский автосалон проходит в Мюнхене, а Женевский в Катаре.
4: Совершенно верно. Вот.
3: Сергей, скажите, пожалуйста, вот все-таки выставка – это всегда желание показать что-то новое. Что будет на стенде Супротека показано в Санкт-Петербурге?
5: Сан Саныч, мы традиционно будем представлять нашу продукцию, безусловно. И самое ценное для нас – это как раз общение с теми людьми, кто нас много уже знает, нам пишет, с нами общается через пользование нашими продуктами, огромное количество отзывов. Вот те люди, которые уже являются приверженцами, раньше нас обзывали сектой почему-то, вот, но я уже к этому привык. Скорее всего, это те люди, которые выбрали наш продукт, потому что он действительно народный. Люди для себя понимают, что мы стоим всегда на стороне автомобилиста и стараемся за него думать, что для него будет хорошо. Не то, что выбор делаем, да, но мы говорим, ребят, вот это для вас будет хорошо. Сейчас случилась такая проблема, где с топливом был некий такой, сказать, заминка, да, временная. И, естественно, люди понимают, испугались, что хорошие автомобили, современные, там топливо уже класса пониже, вот уже не Евро-5, там не К-5, а Евро-3. Естественно, запереживали свои новые современные автомобили. И, как ни странно, у нас почему-то уже много лет мы производим те продукты, которые спасают топливную аппаратуру. Вот мы говорили о том, что уважаемые автомобилисты, берегите свою топливную аппаратуру. Надо, чтобы она была чистая, чтобы она была смазанная, чтобы она была к любому перепаду разного топлива всегда была готова. И вдруг на тебе случилось. автомобилисты готовы, Сан Саныч. И вот как раз и ситуация на выставке, мы будем говорить ровно о том, что, ребята, будьте всегда готовы, как те пионеры, чтобы у вас всегда было все смазано вовремя, чтобы у вас всегда были те продукты, которые продлят ресурс и жизнь вашего автомобиля, чтобы у вас всегда была некая защита от тех самых экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть в вашей жизни. И это самое ценное всегда в Супротеке, и самое ценное, что мы первое, с чего начинали, еще с 2002 года, это с автомобильных выставок.
3: Ну что ж, мы прервемся.
0: Маяк.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Приложение «Вологодский городовой» используют больше 38 тысяч жителей области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Сервис обратной связи запущен в октябре прошлого года. За это время через него направили более 9 тысяч обращений. Заявки поступают в профильные службы. Специалисты устраняют различные проблемы как на общественных пространствах, так и по месту жительства вологжан. Помогают с благоустройством. По каждому обращению фиксируют результат, отметил Георгий Филимонов. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенников. Преступники выдают себя за сотрудников управляющих компаний и обещают вернуть переплату за отопление. В сообщении указывают сумму перевода и присылают ссылку для получения денег. Специалисты поясняют, это фишинговые сайты, созданные для кражи банковских данных. Настоящие компании не возвращают средства по ссылкам из сообщений. Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять перерасчеты только через официальные приложения. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. В медицинском учреждении сложилась повышенная потребность в компонентах крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Прием открыт в будние дни с 8 утра до 13 часов. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. За 48 часов до визита следует отказаться от алкоголя, а за 72 часа от приема препаратов с аспирином и анальгетиками. В день сдачи крови рекомендуется легкий завтрак, а перед донацией – сладкий чай. За сдачу крови предусмотрена денежная выплата. Шатры здоровья продолжают работать в Череповце. На выездном приеме горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Также врачи проводят консультации по вопросам питания, физической активности и профилактики хронических заболеваний. Следующий прием пройдет 30 июля в Заречье УТЦ «Галактика». А 6 августа городок здоровья будет работать в новых углах. Вологде отметят юбилей журнала «Вологодский лад». В этом году изданию исполняется 35 лет с момента выхода первого номера. Праздничное мероприятие пройдет 31 июля в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на улице Козленской. Состоится презентация первого номера текущего года. Также выступят постоянные авторы, журналисты и музыканты. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Вологде открылся набор на секции по хоккею и фигурному катанию. Занятия пройдут в Вологде-арене на улице Поэта Романова. В группы набирают хоккеистов 2021 года рождения и фигуристов 2022 года рождения. Дополнительные наборы идут и в другие группы. Прием документов пройдет с 3 по 7 августа. Подробности и правила приема можно уточнить в спортивной организации.
0: Погода на маяке.
7: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
9: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с новых сообщений из Кремля. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России в разговоре отметил необходимость проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС в, возможно, короткие сроки, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам, возникающим в двусторонних экономических отношениях. Пашинян подчеркнул также готовность своего правительства решать вопросы, связанные с референдумом по членству в ЕАЭС. Кроме того, он попросил Путина решить проблему с ограничением на экспорт армянских товаров в Россию, сообщают информагентства. Российские власти действуют сейчас в период формирования нового мироустройства. Об этом Владимир Путин говорил сегодня на встрече в Кремле с депутатами, завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Глава государства назвал нынешнее время одним из решающих этапов истории России. По словам президента, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Путин также подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей.
2: Прошедшие 5 лет... А это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу и прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России.
1: В своей речи Путин также отметил, что Запад пытался подорвать ее экономику, науку, но тщетно. В итоге санкции нанесли ущерб самим инициаторам. Запад посягает на право России быть независимой и свободной. Об этом, в свою очередь, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее на пленарном заседании.
3: Только суверенное государство может иметь будущее. Это правильно было бы подчеркнуть и еще раз сказать об этом. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной. Именно на него посягает коллективный Запад, делая все для того, чтобы затормозить развитие нашего государства, вводя в отношении России санкции.
1: По словам председателя палаты, число санкций против России превысило 32 тысячи. И напомню, что Госдума сегодня провела заключительное пленарное заседание нынешнего созыва. Российские вооруженные силы установили контроль над населенным пунктом Торская в ДНР. В свою очередь подразделения группировки войск «Восток» освободили Коммунаровку Днепропетровской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов. По его данным, противник потерял там до 380 военнослужащих.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Письмена, Новослоушина, Великомихайловка, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская. Противник потерял до 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Минобороны также сообщили, что за сутки в ходе масштабной боевой работы российские войска поразили критически важные объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения украинских вооруженных сил. Под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, размещенные в 147 районах. Банк России ужесточил ограничения на предоставление кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Решение принято, чтобы ограничить накопление рисков в сегменте потребительского кредитования. Речь идет о необеспеченных потребительских займах, нецелевых потребительских кредитах под залог недвижимости и автомобилей. Сообщается, что во втором квартале портфель необеспеченных кредитов увеличился почти на 3%, что означает нововведение для потребителей. Вестям ФМ рассказал профессор кафедры финансов и кредит Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
5: Если этот заемщик банку хорошо известен, знаком, у него хорошая кредитная история, банк может пойти на более жесткие условия, ну, так называемую желтую или даже красную зону, это когда долговая нагрузка на заемщика составляет от 50 до 80%, а может быть и даже и выше в некоторых случаях. То есть, имея зарплату 100 тысяч рублей, не имея никаких других кредитов, банк может позволить такому заемщику кредит с ежемесячным платежом, ну, 70-80 тысяч рублей. А если же этот заемщик для банка не известен, или его история не очень хорошая, например, он допускал какие-то просрочки в своей, сказать, кредитной истории, какие-то проблемную задолженность когда-то имел, входил в какие-то зоны проблемные, то банк будет стараться держать такого клиента в зеленой зоне, то есть с предельной вот этой вот долговой нагрузкой до 50%, то есть так, чтобы его ежемесячный платеж не превышал половину 50% этого заработка.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, ночью с грозой, днем 20-22 градуса. В Москве вечером местами кратковременный дождь, тоже возможно гроза, и 26-28 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в наше очередное радиопутешествие. Будет оно, как всегда, немного историческим, слегка кинематографическим, что у нас не всегда бывает, но сегодня будет именно так. Добавим к этому примесь литературы и, конечно же, алтайских красот. Потому что мы сегодня говорим про Василия Макарыча Шукшина, который появился на свет 25 июля 1929 года. Это случилось в селе, по-моему, Сростки. Не уверен насчет вот правильного именования, но это мы узнаем во второй части программы. И это, да, Алтай, это Чуйский тракт, это вот те самые названия, которые буквально музыкой в сердце отражаются у каждого человека, который стремится освоить просторы нашей страны. Он, согласно официальной справке, является не только киноактером, но и режиссером, и сценаристом, и писателем, и заслуженным деятелем искусств РСФСР. И надо сказать, что он членом КПСС, стал в очень раннем возрасте, в 26 лет, в 1955 году. И это несмотря на то, что у него биография была такая, в общем, ну, не без вопросов, скажем так, если говорить о тех реалиях, в которых он рос, и жил и сформировался как личность. Потому что отец его, Макар Леонтьевич, работая в колхозе, был арестован по 58-й статье, а это антисоветская деятельность. Это не означало, что он был каким-то агитатором против советской власти, просто статью эту применяли очень-очень широко. Ну, тем не менее, да, отец был реабилитирован в 56-м году, но вот с 55-го года Василий Макарыч был уже в партии. Он рано начал трудовую деятельность, и он, кочуя по стройкам, по комбинатам разнообразным, видел как раз те процессы социальные, которые происходили в Советском Союзе, начиная с, ну, еще в послевоенное время они начались, и далее продолжались сквозь всю его творческую деятельность. Это, конечно, урбанизация, которая растет, ну, может быть, не совсем галопирующими темпами, но очень заметными. Вот, для примера, в 1939 году у нас только треть населения СССР живет в городах, а если мы посмотрим на рубеж 70-х, вернее, конец 70-х, начало 80-х, это уже две трети. В 60-м году примерно наступает паритет. Тут 60-й год, официальная цифра, 49% городского населения. И, естественно, массовое жилищное строительство, естественно, этот новый быт, это там, сокращение рабочего времени, которое происходит тоже примерно в этот период. У людей появляется больше времени личного, появляется пространство, которое можно населить вещами, тем более, что происходит разворот уже в середине 60-х к выпуску товаров народного потребления. Ну, мы знаем, что АвтоВАЗ заработал в начале 70-х, то есть уже стал удовлетворяться дефицит, несомненно, наличествующий личных автомобилей, ну и так далее. В общем, все вот это очень меняет и сознание, и быт, или сознание через быт, или быт через сознание, как хотите это воспринимайте, советского человека. То есть на глазах Шукшина происходит вот эта трансформация. Сам он из сельской местности, естественно, он и сначала служа на флоте, а служил он для начала в Ленинградской области, то есть, в общем, тоже это не какие-то дикие острова Тихоокеанского флота. Он все наблюдает, эту городскую жизнь, он сам в нее потом врывается, он поступает в ВГИК, он все это видит своими глазами. И он, конечно, пытается это осмыслить. Начинает довольно рано писать, довольно рано сниматься, но поступает он не на драматургический, не на кинодраматургический факультет в ГИКа, куда изначально собирался, а на режиссерский, и учится у Михаила Рома. Причем есть такой миф, что Шукшин, дескать, пришел каким-то, ну, совершенно базово необразованным. Почему это миф? Потому что есть у него строчка такая в биографии, что он после того, как комиссовался с флота из-за своей язвы, которая потом развивалась в течение всей его жизни, он стал сначала учителем словесности, окончив экстерном школу, а потом и директором этой школы стал. Да, школа сельская, называлась школа сельской молодежи, но тем не менее, не обладая базовыми знаниями, невозможно преподавать литературу и уж тем более стать директором школы даже при острейшем дефиците кадров. Но, конечно, нас интересует прежде всего творческий его путь и, наверное, самая заметная часть его кинематографическая, мы на ней сконцентрируемся в основном, учитывая дефицит времени, отпущенного нам версткой, но, конечно, Шукшин режиссер и даже Шукшин-актер не отделим от Шукшина-писателя. И вот мое личное мнение, что нужно, конечно, Василия Макарыча постигать в комплексе. Обязательно нужно читать его рассказы, потому что они очень легко читаются даже для современного человека. Они достаточно, простите за этот термин, кинематографичные, может быть, даже у них клиповый монтаж. Ну и, конечно, смотреть его фильмы. Вот о кинотреке мы сейчас поговорим с нашим первым гостем. И с нами на связи киновед, программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький фест» Андрей Апостолов. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, хотелось бы нашего героя как-то на временной линии разместить, потому что если мы посмотрим на его актерские работы, это вторая половина 50-х. Ну, то есть, вот вроде бы то самое время, про которое мы говорим как про оттепельное, а режиссерские его труды — это уже середина 60-х, когда уже Хрущев исчезает с политического ландшафта и начинается вот эта брежневская эпоха. Вот этот перелом эпох, если он действительно в кинематографе был замечен, он чем может быть охарактеризован?
2: Ну, кино, скажем, вот рубежа 50-х, 60-х, более оптимистичное, более романтическое, да, и что еще очень важно, пронизанное все-таки еще идеалами, идеями социализма, коллективизма, да, это все-таки еще очень социальное кино, да, кино второй половины 60-х годов, ну, начиная со второй половины 60-х годов, мы понимаем, что все эти переходы, границы, рубежи, они такие достаточно условные и пластичные, тем не менее, кино со второй половины 60-х годов до середины 70-х или до начала 80-х, это кино, которое уже гораздо более пристально всматривается в человека, да, где личность выходит на первый план, и на самом деле вот шукшинское творчество, оно уложилось в обе эти эпохи, потому что, конечно, живет такой парень, режиссерский дебют Василия Макаровича, это еще абсолютно оттепельное кино. Да, наивный персонаж, все очень романтично, лирично, оптимистично, и мы смотрим вот на, скажем, сообщество, да, вот этих вот алтайских жителей через нашего героя Чудика, да, вот этот ранний шукшинский герой, он тоже по своей природе абсолютно такой персонаж оттепельной культуры. А, конечно, уже фильмы 70-х годов, «Печки, лавочки» и «Калина красная», это абсолютно, ну, вот, беря это слово в кавычки, можно произнести застойное кино, да, как раз где мы вглядываемся в главного героя, который оказывается в состоянии растерянности, а может быть и, как бы это ни звучало так заумно и тяжеловесно, экзистенциального кризиса. По крайней мере, герой «Калины красной» абсолютно точно вот в этом состоянии.
1: Но ведь интересно, что про вот этот упомянутый экзистенциальный кризис говорят преимущественно, когда речь идет о горожанах. Ну и действительно, можно тут подстелить такую социальную платформу, сказать, что вот, что действительно именно в эти годы количество городских жителей превысило количество жителей деревенских, потому что еще в 60-м году это было не совсем так. И вот как будто бы горожанин, который оторвался от корней, он где-то себя потерял, погряз в вот этом мещанстве, против которого Шукшин тоже выступал, ну, по крайней мере, в дневниках его есть такие записи, когда уже такое формируется, ну, советского образца, но некое общество потребления. А у него же персонаж, который, ну, вроде бы от корней не оторван, но вот откуда эта надтреснутость?
2: Ну, персонаж Калины Красной, конечно, уже от корней оторван, да, и в этом смысле он как раз один вот из этих блудных сыновей кинематографа 70-х, в этом смысле Афоня, его прямой брат, да, хоть и немножко в другом жанре, в другом регистре показанный, но, конечно, персонаж печек-лавочек, да, Иван Расторгуев, совершенно такой от сохи деревенский персонаж, и при этом, да, тоже растерянный, тоже как будто бы не знающий, как бы, своего места в этом мире. И здесь очень важно, да, что Шукшин, понимаете, при всем том, что его относят и справедливо относят вот к этой когорте деревенщиков, да, писателей, кинематографистов, людей, которые занимались деревенской прозой. Вот в том-то и дело, что деревенщиком он был, а почвенником не стал. То есть он много писал о деревне, он много размышлял о ней, у него болела как бы за нее душа, да, но он ее не воспевал. Он не был, знаете, у него не было вот такого вот идиллического представления о том, что вот деревня — это какая-то намоленная и при этом покинутая утопия, да, куда всем нужно вернуться. То есть он как раз сам, Василий Макарович, он не только вот этот экзистенциальный кризис героев описывал, он сам, в отличие от многих, этот кризис переживал, потому что он постоянно чувствовал себя вот чужим среди своих и своим среди чужих. Он постоянно сетует на то, что от деревни он уже оторвался, и уже не вернуться ему туда ментально, да, но при этом и в городе, и среди вот творческой интеллигенции богемы тоже так своим и не стал. В этом смысле ведь очень показательна драма Шукшина, когда он показал своим, скажем, соотечественникам, да, по селу, алтайцам, показал фильм «Печки-лавочки», и они остались, ну, не то чтобы разочарованы, но равнодушны к этому. Они хотели другого, да, и вот тогда он еще сильнее ощутил вот это, ну, какую-то пропасть уже между ним и этими людьми, и родными местами. Так что для него это не сюжет, для него это личная драма.
1: Ну и тут, если на личности перейти, то такая биография, с одной стороны, очень, понятно, тяжелое детство, ранняя трудовая деятельность, репрессированный отец, служба на флоте, и он был комиссован из-за язвы своей, которая его, видимо, в итоге и доконала, плюс все это было помножено там на проблемы с напитками. А если посмотреть на его творческую траекторию, то возникает образ

0: дело с уникальным дарованием абсолютно. И здесь нужно сказать, что это действительно, с одной стороны, ну вот те биографические перипетии, о которых мы говорим, начиная от репрессированного отца, заканчивая как бы ранним трудовым путем и так далее. Да, в общем-то, это человек своего времени, как бы таких биографий множество. Но вы знаете, вот то, что точно требует опровержения, это вот эти вот бесконечные мифы о том, что Шукшин мало читал, да, пришел вот таким вот абсолютным самородком в кирзовых сапогах, и якобы на вступительных экзаменах на вопрос Ромма о том, читал ли он там «Анну Каренину» или «Войну и мир», тут тоже разные версии, он сказал: «Нет, не читал, здоровое больно». Да? Ну, это
1: Но
0: вот
1: он
0: все,
1: же директором
0: конечно,
1: школы байки.
0: Байки, причем которым он сам подыгрывал, на самом деле. Он вот с этим образом такого вот мужика от Сахи тоже заигрывал очень активно. Но вот насчет балования судьбы, вы знаете, несмотря на раннюю кончину и вот трагический уход, в большом смысле это так. Я бы на что обратил внимание, да, несмотря на то, что к Шукшину явно было настороженное отношение, скажем так, со стороны власти на протяжении долгого времени, но ведь это человек, у которого все снятые фильмы спокойно вышли в прокат. Да, конечно, была эпопея с Степаном Разиным, но он его так и не запустил. Все, что снимал, в прокат выходило. Ничего на полке не осталось. Все, что написал, было опубликовано. Никогда ничего Василий Макарович Стол не писал. И более того, да, опять же, мы говорим о 60-х, 70-х годах. Это такое время поляризации, тоже идеологической. Знаете, когда возникла снова вот эта оппозиция там западников, славянофилов, либералов и патриотов и так далее. И это очень четко делилось вот по этим толстым журналам. Да, «Новый мир» — это такое либеральное издание, там «Молодая гвардия» или «Октябрь» — это более такие консервативные издания. Так вот, Шукшин был очень редким автором, которого привечали и печатали и там, понимаете, он был между вот этих вот, в том числе, антагонистических таких идеологических лагерей, поэтому тоже, в общем-то, был здесь вдвойне в сравнении со многими писателями востребован. Так что в этом смысле, да, несмотря на тяжелую судьбу, не все удалось, очень ранний уход, очень как бы ощущается, что у него всегда болела душа за него, за страну, за деревню и так далее. Да? Человек действительно всегда внутри себя носивший вот эту боль за других и стыд за других. И тем не менее, с точки зрения карьерной, скажем так, это для того времени достаточно успешный расклад. И здесь как раз, знаете, важно вспомнить, что начинает он в оттепель. И оттепель на волне вот этого романтизма в том числе в отношении, знаете, вот таких простых настоящих людей. Даже сюжеты такие были, там у Виктора Розова в пьесах, например, вот такая идеализация, да, вот приехал настоящий человек из Сибири. И в сравнении вот с этими москвичами, да, уже такими немножко прожженными, циничными и так далее, вот он такой носитель настоящей правды. Это даже немножко там отыгранно в фильме «Я шагаю по Москве».
1: Да, тоже вот персонаж Алексея
0: Лоптева, да, такой вот сибиряк настоящий. Вот Шукшин немножко и в это попал, понимаете, его вот так воспринимали. Вот он настоящий человек, носитель настоящей вот этой мужицкой глубинной правды.
1: Ну и, наверное, последний вопрос, который я вам успею задать, который меня сильно волнует, потому что Шукшину говорили, что вот в «Трех каретах», Вася, едешь, да, он, начиная со своего диплома, и сценарий мог написать сам, и сам снимался, и сам снимал как режиссер, и его даже, по-моему, кто-то спрашивал, а что, музыку к своим фильмам тоже сам писать будешь? Ну вот самый главный вопрос, на который я лично не могу себе ответить, и очень на вас уповаю. Все-таки Шукшин — это авторское кино?
0: Шукшин, конечно, это авторское кино, да, потому что его ни с кем не спутаешь. И это абсолютно авторское, даже в таком немножко, знаете, кустарном, что ли, смысле, да, это рукотворное кино. Вот, где, правда, вот обратим внимание, что первые три фильма Шукшина «И живет такой парень», «И странные люди», и «Ваш сын и брат», да, при том, что это замечательное кино, они такой популярности у зрителей не снискали, потому что эти фильмы были еще как бы таким приложением к Шукшину-литератору, к Шукшину-писателю. И настоящие хиты режиссера Шукшина возникли именно тогда, когда режиссер Шукшин стал снимать Шукшина-актера. Вот когда это замкнулось, когда зритель почувствовал, что Василий Макарович выходит к нему просто вот говорить, ну, напрямую, да, просто от первого лица, просто обращается к нему. И когда вот этим заканчивается печки-лавочки, да, когда Шукшин просто на крупном плане смотрит камеру и говорит, ну вот и все, конец, да, вот это было важно для зрителя.

0: Шукшин с ним разговаривает от себя вот так вот запросто, по-свойски, по-дружески, делится своей болью. Конечно, это авторское кино.
1: Мне кажется, Шукшин неплохим был бы таким вот, как сейчас говорят, ютубером, автором контента, что-то вот такое. Чуть-чуть технологий, мне кажется, он не дождался нужных, и все уже было бы совсем авторским. Спасибо огромное. Андрей Апостолов, киновед, программный директор фестиваля «Окно в Европу» и «Горький фест» был с нами на связи. Говорим сегодня о Василии Макарыче Шукшине, и буквально через несколько минут отправимся в родные для нашего героя места на Алтай.
2: Место действия – Россия. Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов истории России. Президент встретился в Кремле с депутатами Госдумы 8-го созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет. Он также вручил им награды. Путин в своей речи прокомментировал предложение действовать посмелее на поле боя. Президент указал, что в таком случае возникают дополнительные риски.
2: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Еще смелее. И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей.
0: В своем выступлении Владимир Путин также назвал оборонную, социальную и экономическую сферы приоритетами бюджета. Россия уверенно идет по пути технологического развития, чтобы стать технологически развитым для участия в мировой конкуренции, но еще многое предстоит сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, Россия, будучи социальным государством и не имея возможности вливать в информационные технологии значительные средства, должна брать в этой сфере уникальностью. Также Песков отметил, что, как показывает мировая практика, иногда самые дешевые стартапы могут получить глобальное распространение за счет своей талантливости, эффективности и востребованности, добавил Песков. Представитель также сказал, что контакты с Телеграмом по поводу восстановления есть, но сами представители мессенджера не очень активны. Роскомнадзор в августе прошлого года, напомню, начал применять меры по частичному ограничению звонков в Телеграме для противодействия преступникам, а с февраля ведомство активно замедляет всю работу Телеграма в России из-за нарушения российского законодательства. Сергей Собянин сегодня встретился с новоселами жилого комплекса на Профсоюзной улице. Дом был возведен с помощью технологии крупномодульного строительства в рамках программы реновации. Это первое в стране такое производство. В мире таких совсем немного или практически совсем нет. Огромный блок, квартира целиком создается на заводе, собирается, отделывается, и сюда их целиком доставляют. Это очень качественная технология. 100 лет как минимум будет стоять и радовать вас, отметил мэр Москвы, обращаясь к жителям. Уточняется, что новый ЖК в районе Черемушки стал вторым домом для переселения по реновации, возведенном по технологии крупномодульного строительства. Его удалось построить за 8 месяцев. Новостройка расположена рядом со станцией метро Новой Черемушки. Ранее стало известно, что за первую половину этого года в столице по реновации возвели на треть больше жилья, чем за аналогичный период 2025 года. К концу полугодия уже построили 37 домов. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 25 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Представитель полузащитников футбольного «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе своего клиента в французский Пари Сен-Жермен. На сегодняшний день новостей по переходу Батракова в ПСЖ нет. Клубы находятся в контакте, но о срыве трансфера или о его близости говорить рано, приводит слова Кузьмичева «Спорт-24». ЦСКА интересуется 24-летним бразильским нападающим турецкого клуба «Гёстеппе» Жуаном Сантосом да Силвой и является одним из претендентов на игрока, сообщает «Метарейтингс». В 32 матчах прошлого клубного сезона Сантос забил 11 голов и выдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Трехкратный победитель Кубка Стэнли Сергей Брылин прибыл в Минск, чтобы приступить к работе в хоккейном клубе «Динамо». О назначении 52-летнего специалиста было объявлено 17 июля. Соглашение с Брылином рассчитано на 3 сезона. На этом посту он сменил Дмитрия Квартального, которого возглавил ярославский «Локомотив». «Да, это новый этап в моей карьере, новый опыт, очень интересно, волнительно. И, как я уже говорил, очень ответственно стать новым тренером такой команды, такой организации, которая стремится к самым высоким целям», приводит слова Брылина пресс-службы «Динамо». 19-летний российский саблист Павел Граудин завоевал историческую золотую медаль на чемпионате мира. С комментариями ознакомился Андрей Кудряшов.
2: В финальном поединке на чемпионате мира наш молодой спортсмен разгромил опытного представителя Южной Кореи До Кён Дона 15-7. Эта победа стала для сборной России первой в индивидуальной сабле за последние 11 лет, а также первой наградой команды после триумфального возвращения на международную арену с флагом и гимном. Цитирую. «Очень тяжелая медаль, пришлось много работать, тренироваться, морально себя настраивать на сегодняшние соревнования, но у меня все получилось, поэтому я невероятно доволен собой. Мы по юниорам уже выступали с флагом, выиграли общекомандное золото чемпионата Европы. Там не раз звучал наш гимн. Сегодня я очень доволен, счастлив, очень рад увидеть гимн России. Была нереальная гордость», — сказал Граудин. Его достижения уже называют спортивным подвигом. Двукратная чемпионка мира Виолетта Колобова в интервью ТАСС подчеркнула, что 19-летний саблист — настоящий герой, ведь ему приходится выступать сразу по 2 календарям, взрослому и юниорскому. Цитирую. «Я скажу по себе, что вообще очень сложно работать сразу по 2 календарям. Это вдвойне большая нагрузка. Он правда герой, как сейчас пишут все болельщики и СМИ. Это потрясающий результат для его возраста. Желаю ему дальнейших больших побед. Считаю это хорошим началом», — заявила Колобова.
1: Российский диагональный Раджаб Дибир Шабган-Мирзаев продлил контракт с новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» еще на 2 сезона и будет выступать за команду до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своих страницах в социальных сетях. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: действия Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие и отправляемся, как и было обещано, в родные для Василия Макаровича Шукшина места. И нас с вами ждет Алтайский край, Бийский район, Чуйский тракт и село Сростки, откуда родом наш сегодняшний герой. И место теперь, безусловно, мемориальное. И мы сейчас побеседуем с директором мемориального музея-заповедника Василия Макаровича Шукшина. Это Марина Александровна Торопчина. Марина Александровна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Прежде всего, хотелось бы от вас совет получить. Вот я знаю, что просто вот жители нашей европейской части просто грезят многие Алтаем, все хотят увидеть эти красоты ваши своими глазами, не у всех получается, потому что география. Но вот все-таки мы, допустим, запланировали путешествие, хотим посетить Сростки. Насколько я понял, исходя из карты, можно двигаться либо со стороны Республики Алтай, либо со стороны Барнаула, ну то есть оставаться в административных границах Алтайского края. А вот, на ваш взгляд, какой маршрут более симпатичный?
2: Он привлекателен и с той, и с другой стороны, но, так скажем, по времени менее затратно это со стороны Горного Алтая. То есть можно долететь до аэропорта Горного Алтая, и буквально в пределах 50 минут вы будете уже в селе Сростки, в селе, которое расположилось на берегу Красавицы Катуни и вдоль Чуйского тракта. Поэтому здесь, если вы от Барнаула поедете, то там немного попродолжительнее будет дорога, но она тоже очень интересна, потому что Чуйский тракт, он сам по себе уникальное явление.
1: Да, ну это, вот видите, дорогие друзья, если у вас чуть побольше времени, вы можете выделить и поезжайте со стороны Барнаула, получите больше визуального удовольствия по дороге. Ну, а потом нас встречает село Сростки. А скажите, вообще пейзаж вот этот сельский ваш сильно изменился со времен юности Василия Макаровича?
2: Я бы сказала, что нет. У нас все то же самое. Это поля, которые расположились по левую сторону Чуйского тракта, с правой стороны у нас гора Пикет, теперь уже всем знаменитая гора Пикет, где проходят наши шукшинские чтения, где знаменитый памятник Василию Макаровичу Шукшину, и с которой видны ближайшие даже горы Алтая, то есть здесь. И, конечно же, Катунь, красавица с многочисленными ее протоками, и у основания Сросток она срастается в одно большое русло. Все это было при Василии Макаровиче, все его любимые места, и Поповский остров, и Камешки, и острова, где он любил играть, это все у нас прежнее. И комары тоже прежние.
1: Ну, куда ж без них, да, как там говорил классик, как лето красное, что называется. Скажите, пожалуйста, а вот вы, как человек все-таки более близкий к нашему герою, скажите, а вот это вообще не легенда ли, что он был директором школы, например, в родном селе?
2: Нет, это все истинная правда. Именно после армии он закончил экстерном экзамены, то есть освоил за 3 месяца летних, 3, программу 3 классов. То есть, представляете, и он потом уже позже говорил, что это его подвиг за 3 месяца освоить 3 класса. И потом, после окончания, получения аттестата, его предлагают работать в нашей школе учителем русского языка, литературы и истории, одновременно исполнять обязанности директора вечерней школы. Угу. Все это верно, 1 год работает.
1: Ага.
2: Есть у нас свидетельство, я дополню, в музее, где сам Шукшин подписывает и выдает свидетельство об окончании основной школы. И есть его заметки, статьи, как он пишет уже директором в газету «Боевой клич».
1: Угу. То есть у кого-то сейчас в семье хранится вот этот невероятный артефакт,
2: да.
1: Аттестат, да, или свидетельство, подписанное Василием Макаровичем Шукшиным. Интересно это очень, конечно. И насколько понимаю, дом сохранился?
2: Ну и не один дом у нас сохранился. Всероссийский мемориальный музей-заповедник – это уникальное такое явление, потому что мемориальные дома, они вписаны вот в те деревенские улочки, и соседи тоже у нас есть у наших домов музейных. У нас 3 мемориальных дома. Это школа как раз, где учился и работал Василий Макарович. Там у нас главная экспозиция литературная о жизни и творчестве Шукшина. По проулочку, как раньше его называли, Крапивный, который был обнесен плетнем, бегал мальчик Вася, потом ходил Василий Макарович как учитель и как директор. Там стоит домик детства, в котором прошли детские годы, военные, трудные, послевоенные. И в этом домике у нас есть и банька по-черному, и настоящая глинобитная печь, и мазанка, где корова Райка знаменитая жила, которую он потом пишет и в «Колени красные» в своих рассказах. А в метрах 600 уже на другой улице, на переулке Кривом, находится дом знаменитый, который Василий Макарович купил своей маме в подарок на первый свой гонорар за роман «Любавины».
1: Вот как. То есть, в общем, действительно можно погружаться в атмосферу всецело. А, насколько я понимаю, шукшинские чтения вообще как-то очень быстро организовались, да, уже в 70-е годы. И вот они сразу на горе Пикет стали проходить?
2: Да, они спустя 2 года после смерти Василия Макаровича вот решили поклонники творчества Шукшина, его соратники, друзья, писатели, кинематографисты решили вот в день рождения Василия Макаровича собираться в Сросках. Первые шукшинские прошли в городе Бийске, но потом они переместились на пикет в Сросках. Специально выбирали место, остановились на пикете, но в первый шукшинский пошел очень холодный такой осенний дождь, и все спустились в село к кинотеатру, и там проходили первые шукшинские чтения. И потом уже регулярно, ежегодно, а в день рождения Василия Макаровича это было уже вот у нас такое в календаре значимое событие, которое не менялось, и каждый год приезжают поклонники творчества Василия Макаровича, его друзья, родственники, поговорить о Шукшине, о его творчестве, о тех наказах, которые нам оставил в наследство.
1: Ну и понятно, что чтение это, в общем, да, фестиваль вот этот, уже, наверное, это больше, чем чтение все-таки. Это все приурочено ко дню рождения, естественно, Василия Макаровича. А вот просто как человек, вот что называется, оттуда, скажите, какое время вы считаете таким оптимальным для путешествий? Потому что мнения тоже есть разные, в основном от тех, мне удалось саккумулировать мнение, кто бывал просто, не от жителей, что вот, ну, дескать, вот ранняя осень хороша, а вот вы бы что посоветовали?
2: Да вы знаете, у нас такая прекрасная природа, и вот в каждом времени года есть свои прелести. Весной это вот цветущие деревья, это первоцветы, это Катунь и горные речки, которые вот хороши тоже весенними вот этими водами. А летом это вот у нас, я думаю, что как, наверное, на юге погода очень жаркая, теплая, и можно и отдохнуть, и позагорать, и покупаться, и насладиться вот и озерами многочисленными, и горами. А осенью красота в том, что разноцветные листья очень прекрасно смотрятся, и катунь наша становится бирюзовой. Я не знаю, где-то есть еще такой цвет катуни, который у нас, то есть она вот чистая бирюза течет, поэтому есть свои прелести. И у нас осень тоже очень мягкая, теплая. И тоже очень комфортно. Поэтому, я думаю, надо в разные времена к нам приехать. И весной, и летом, и
1: вот
2: осенью.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Одним визитом не ограничиваемся. Спасибо огромное за интереснейшее путешествие. Я вот как вдохнул воздуха алтайского сейчас. Директор Мемориального музея-заповедника Василия Макаровича Шукшина Марина Александровна Торопчина была с нами на связи. Ну что, Алтай и продолжает сохранять, конечно, свою привлекательность. Если вы еще не были, искренне желаю нам всем там побывать. Если вы там живете, ну что, мы вам завидуем всякий раз, когда о ваших местах заходит речь. Ну, а теперь пришло время нашей традиционной 2-минутной паузы. После этого перейдем к коротким рубрикам.
0: Место действия –

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
2: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Вот и подошла заключительная часть нашего путешествия. По традиции посвящаем мы ее двум коротким рубрикам. И вот давайте представим себе, что мы движемся в Сростки, в родное село Василия Шукшина, со стороны Барнаула. Проезжаем Бийск, и вот буквально не доезжая нескольких, может быть, пары десятков километров до родного села Шукшинского, мы обнаруживаем музей-панораму, который называется «Алтай. История России». И с нами на связи председатель краевой общественной организации «Союз национальных культур Алтая», основатель и руководитель, я так полагаю, музея «Алтай. История России» Артем Михайлович Игнатенко. Артем Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как пришла к вам идея создать вот такой музей?
2: События о том, как алтайские леса написали письмо российской императрице о принятии состава империи, как-то не было проиллюстрировано никак. И было как раз юбилей этого события, и мы написали эту панораму художественную с элементами быта народов Алтая. Мы искали то, что там будет объединять все племена и народы. Там в композиции есть и про казаков, которые когда-то Сибирь осваивали. И получилось такое золотое право дидактики – наглядность. Чтобы наглядно можно было детям объяснить, что все народы России едины в своем порыве к счастью, благополучию, достатку, изобилию. Мы сделали такую вот немножко оптимистичную художественную этнокультурную композицию. И она стала центром нового этнокультурного парка, который под названием «Легенда». Угу. Дальше уже пошли у нас арт-объекты, легенды Алтая, России, волшебные, сказочные такие.
1: Угу. Поэтому, то есть там все, так понимаю, одной панорамой не ограничивается, потому что по фотографиям не всегда можно стопроцентное такое составить впечатление. То есть у вас же там, по-моему, да, и какие-то тотемы присутствуют, и вот такие мотивы скульптурно-архитектурные даже.
2: У нас очень много здесь этнокультурных нюансов, потому что это сказочная страна Алтай. Даже многие не знают, что Лукоморье Пушкин писал про Алтай. Хотя Телецкое озеро, море в виде лука, в общем-то, бабки ходить не надо. И у Арины Родионовны вся родня жила в Артыбаше. И
1: вот
2: это, когда вот это все рассказать, почему Лукоморье. Море в виде лука, второй водоем пресной воды после Байкала, самое чистое озеро России, Телецкое озеро. И кумандинские легенды, легенда о хане Салтоне, сказка о царе Салтане, сюжет подозрительно похожий. Если начинать так все это рассказывать, здесь Салтонский район в Алтайском крае, и люди, когда расскажешь, вот покажешь наглядно, золотое правило дидактики – наглядность. Рассказать о сказочной России, на Алтае, самом сказочном месте нашей страны, конечно, тут у людей меняется сознание, мировоззрение, они возвращаются к природе, к родовым традициям. Потом все, что здесь собрано, это именно на возрождение родовых традиций, это для всех важно. Солнце, луна и сила рода. Поэтому мы рассказываем это с точки зрения народных традиций, какие действия, слова, когда, почему. Это очень вызывает живой отклик, интерес, потому что огромный заказ в обществе есть на мировоззрение, возрождение. И Алтай – это как матка земли в свое время. Здесь приходит перерождение людей. Тот же Василий Макарович Шукшин, его творчество о том же. В общем-то, зачем тебе мужчина жить, если тебя мать родная глаза не узнала.
1: Спасибо огромное. Спасибо огромное, Артем Михайлович Игнатенко, основатель музея «Алтай. История России», был с нами на связи. Есть у нас еще время для того, чтобы про одну достопримечательность поговорить. Для этого мы еще немножко переместимся в сторону Барнаула и попадем в город Бийск. И здесь нас встречает историк и краевед Сергей Исупов. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Бийск, конечно, изобилует достопримечательностями, но я очень хочу именно про Бийскую крепость спросить, хотя, так понимаю, от нее не так уж и много осталось. Но, видимо, это все-таки некий форпост, да, и такая точка, с которой все начинается.
3: Да, вы знаете, история занимательная, с одной стороны, типичная для порубежных городов Юго-Западной Сибири, с другой стороны, очень много уникального. Но начинался он действительно как маленький пограничный острог, сооружен по велениям императора Петра I и по указу Сибирского приказа. Строительство закончено 18 июня 1709 года. Uh-huh. И вот эта вот маленькая порубежная, как тогда говорили, фортеция определила весь ход дальнейшего исторического бытия города Бийска, вплоть до середины 19 века. 4 коренных реконструкции, и этот маленький пограничный острог, сооруженный на слиянии Бии и Катуни для защиты переправы очень важной, вообще уникальной торговой и военной дороги, которая известна была еще с 3 века до нашей эры и вела из Центральной Азии на север южной части Западной Сибири. И примерно к середине 18 века этот пограничный острог постепенно начинает превращаться в войсковую крепость, которая имела 3000-й гарнизон, около 50 пушек и артиллерии, и была чуть-чуть слабее главной в Сибири Омской крепости. Вот вкратце такова история Бийской крепости.
1: Ага, ну вот видите, да, плюс один повод отправиться по Чуйскому тракту от Барнаула до села Островки. Спасибо огромное за вот такой экскурс. Сергей Исупов, историк и краевед, был с нами на связи. Ну, а мы с Алтаем вынуждены попрощаться. С некоторым сожалением, я уверен, не навсегда. Все, что остается сделать мне, это напомнить вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим», для того, чтобы вы могли пользоваться им в любое удобное для вас время. Локации, упомянутые в программе, можно найти в моем телеграм-канале. «Место в истории» он называется. Ну и что же, попрощаться, да? До новых встреч и новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. «Маяк»

0: В Москве 20:00.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить. Об этом заявил Владимир Путин. Сегодня президент после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва встретился с депутатами. Он отметил, что западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам.
2: С незаконными ограничениями, с попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно, и после русской весны 2014 года, и до этого. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств. Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет.
0: Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. По словам президента, наши граждане ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Также в своем выступлении Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей. Послания президента Федеральному собранию предыдущих лет выполнены на 100%. Об этом ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании этого созыва. И сегодня же Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал его как можно быстрее провести в республике общенациональный референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Об этом сообщили в Кремле. Как уточнила пресс-служба армянского правительства, Пашинян во время беседы допустил проведение такого референдума после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу. Он также попросил президента России решить проблему с ограничением на импорт продукции из Армении. Весной в республике приняли закон о начале процесса вступление в Евросоюз. После этого Путин не раз призывал армянское руководство как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Он отмечал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Подразделения группировки войск «Центр» сегодня взяли под контроль населенный пункт Торская Донецкой Народной Республики. Подробности сообщил начальник пресс-службы армейского объединения Александр Савчук. По его данным, потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 360 человек.
3: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Доброполя, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.
0: В Минобороны также сообщили об освобождении подразделениями группировки «Восток» населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области. Также, согласно данным военного ведомства, российские вооруженные силы в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, в порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. В результате ударов высокоточным оружием в порту Одесса поражены объекты разгрузки и хранения ГСМ, также предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, в порту Николаева поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения. Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес предстанет перед судом присяжных по обвинениям в злоупотреблении влиянием и растрате. Судья уже запретил ей покидать страну, обязав сдать паспорт. Первоначально праворадикальная группа АСТУИР требовала для нее 24 года тюрьмы, но позже снизила планку до 13 лет. Само дело было возбуждено по жалобе группы «Чистые руки», связанной с ультраправыми силами. 55-летняя Гомес и ее адвокаты отрицают все обвинения. В рамках расследования также запрошен вызов в суд самого премьер-министра Педро Санчеса в качестве свидетеля. Дату судебного разбирательства пока не назначили. Санчес неоднократно называл дело против жены безосновательной клеветой. СМИ отмечают также, что все это происходит в момент противостояния Санчеса с Трампом и Нетаньяху, которые уже заявили о желании поддержать оппозицию. Завтра в Москве воздух прогреется до 28 градусов, но к вечеру возможны дожди с грозами. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В середине недели существенно похолодает и будут лить дожди.
1: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность, без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние. В середине недели запахнет осенью после прохождения холодного атмосферного фронта. Среда прогнозируется самой прохладной. В течение суток будут идти проливные дожди. Погода напомнит сентябрь. Ночью 12-15, днем не выше 16-19. Ну и пасмурно, дождливо. Это ожидается и четверг. По-прежнему не по сезону свежо. В сумерках всего 11-14. И в середине дня плюс 18-21. В пятницу в тылу циклона осадки постепенно пойдут на убыль. Ночью 13-16. Днем температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 22-25.
0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и 20-22 градуса. В Москве вечером местами кратковременный дождь, возможно, гроза и 26-28.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня у нас с вами новая встреча. Передо мной лежит маленькая книжечка карманного формата. Буквально в задний карман джинсов может поместиться. На книге написано три строчки. Ролан Барт, «Удовольствие от текста» и название издательства «Ad Marginem». Книжка 25-го года, текст эссе Ролана Барта, о нем мы еще отдельно поговорим. Так вкратце напомню, что это французский философ, литературовед, эстетик, семиотик, представитель структурализма, постструктурализма, большой умница и любитель чтения. Да, именно поэтому он и занимался такими вещами, как та, которая вынесена в заглавие этого самого эссе «Удовольствие от текста». Эссе 1973 года, Ролан Барт 1915 года рождения, а погиб он в 1980 году, по нелепой случайности после лекции, попав под колеса хлебобулочного фургона. Вот, и мир потерял великого ученого, умницу, семиотика и литературоведа. Перевод книги, хотя книга издана, вот в моем случае, книжка моя адмаргиновская, издана в 2025 году, перевод классический, настолько великолепный, что его не стали заново переводить, этот текст Георгия Константиновича Косикова, перевод 89 года. То есть, вообще, Георгий Константинович – великий переводчик с французского, очень многих структуралистов, постструктуралистов перевел в советское время и после уже 90-го года тоже продолжал переводить, знакомить нас с этими текстами. Сам был глубоким филологом, как раз вот изучал в том числе и средневековую, и современную французскую литературу. Ну, в общем, отличный перевод. И этот текст, почему меня и заинтересовал, он довольно давно лежал у меня на тумбочке рядом со столом. Я, когда его купил, сразу же открыл, начал читать, прочитал где-то половину. Текст совсем небольшой, меньше 80 страниц, повторюсь, карманного формата книжка. То есть, ну, в принципе, удовольствие на 1-2 вечера, да, неспешного чтения. А однако я вот где-то половину прочитал и застопорился. Это произошло несколько месяцев назад. Я обычно не анализирую, почему это происходит. Я просто не насилую себя. И вот он решил вернуться ко мне, этот текст. И буквально вчера я потянулся за этой книжкой, что она лежит у меня несколько месяцев на самом видном месте. Открыл и понимаю, что это просто, ну, для нас с вами текст, потому что буквально то, чем мне здесь хочется заниматься, и то, чему, мне кажется, посвящена эта передача, удовольствие от текста. И удовольствие здесь надо понимать не просто как некое наслаждение. Об этом мы, кстати, еще поговорим, о том, что Ролан Барт разделяет удовольствие от текста и наслаждение от текста. И это хоть и не взаимоисключающие, но довольно-таки противоречащие друг другу термины. А Ролан Барт довольно точен с терминами. Так вот, почему этот текст конгениален этой передачи? Потому что я перед собой ставлю задачу, хотя она четко не сформулирована, но я так чувствую, я так делаю, заражать вас интересом к текстам разным, не только в смысле, знаете, изящной словесности, школьной программы, мол, как заинтересовать подростка чтением, нет. Заинтересовать в том числе через знакомство с текстами, которые обычно людям в руки не прыгают, когда они заходят в книжный, если заходят, или те тексты, которые, может быть, затерялись, или прошли мимо обычных общеобразовательных, так сказать, наборов на каждый день. То есть это часто специализированные тексты, это часто тексты, которые изучают в университетах, если изучают, а какие-то тексты вообще завалились как монетка в расщелину пола. И Ролан Барт один из моих, как оказывается, я вот так сегодня ретроспективно посмотрел, что я у него читал и как часто я к нему возвращаюсь, один из моих любимых авторов вообще. Много его текстов я прочел. Здесь, в рамках «Человека читающего», разбирали мы с вами и его программную статью 75-го, по-моему, года, или 70... или 67-го года. «Смерть автора». Многие знают это название и ничего кроме него. Мы об этом еще точно тоже поговорим. И «Мифологии». Мы с вами его программное произведение разбирали. То есть, если та программная статья, то это программное произведение, по которому все его знают и которые обычно изучают. Все эти выпуски можно найти в форме подкастов на платформе «Смотрим». Вот. А сегодня захотелось удовольствие от текста рассмотреть, которую, в принципе, можно воспринять как некое расширенное продолжение этой самой статьи о смерти автора. По крайней мере, о том же самом идет речь, но в кратно большем размере у Барта. И получается, 5 или 6 лет спустя выходит это эссе после той статьи. 967-103-5533 – телефон для ваших сообщений. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Может быть, будут рождаться какие-то мысли. И это, кстати, тоже в тему конгениальности этого текста нашей передачи, потому что это эссе написано абсолютно необязательно. Тут и предмет, а именно, ну, казалось бы, кого интересует удовольствие от текста? Мы хотим его получать, мы не хотим его исследовать. А с другой стороны, у Барта есть, например, замечательная книжка, которая называется «Фрагменты речи влюбленного», тоже в издательстве «Адмаргином» она вышла, где он, собственно, исследует то, каким образом о влюбленности можно говорить, и говорят, и говорили и в личном, и в литературном, и в социальном аспекте. Часто ли мы анализируем речь влюбленного, свою, например? Нет, мы обычно просто говорим, если мы влюблены, или не говорим таким образом, если мы не влюблены. Барт же вот был исследователем, его очень занимало такие маргиналии, можно сказать, нашей культуры, хотя, с другой стороны, он смотрел на все то, что перед нашими глазами проходит каждый день, но проходит обычно как белый шум, как нечто само собой разумеющееся, и именно в этом Ролан Барт и находил самые интересные предметы для своих исследований, те же самые мифологии, построенные на исследовании современного ему французского буржуазного общества, про то, что символизирует, что значит, например, заголовки газет или новый автомобиль, или те или иные статьи о тех или иных людях. То есть, что интересует бульварная пресса буквально, что интересует людей, почему именно это оказывается в центре внимания. Сегодня можно точно так же писать про то, какой короткий контент снимают люди, про то, что в Ютубе люди смотрят, про то, из чего состоит быт повседневный офисного или неофисного работника. И получилось бы не менее занимательно, потому что тут в первую очередь играет роль авторский голос. Ролан Барт чрезвычайно нежен, и этим он меня цепляет, радует, балует и доставляет удовольствие, потому что он не судит, он не строг, он не выносит суждений, он размышляет о. И эта книга, как и многие другие, построена, хотя это в превосходной степени построена таким образом, что это, с одной стороны, набор не связанных друг с другом заметок, не связанных ничем, кроме общей темы, а как будто, знаете, заметки в телефоне или на салфетке, или карточки, да, которые потом складываются в какой-то текст, не перетекает мысль из одной карточки в другую, а просто здесь такими отчерками они отделены друг от друга. Но читая их все больше и больше, понимаешь, какую-то сферу начинаешь видеть, которую пытается охватить и описать автор. Вот, так или иначе, речь пойдет об удовольствии от текста. И если мы задумаемся на секундочку, да, что такое удовольствие от текста, или от чтения, или от просмотра кинофильма, или от общения с другим человеком, то все меньше и меньше становится нам понятнее, что же, во-первых, приносит нам удовольствие, во-вторых, чем является само по себе это удовольствие. И удовольствие такая вещь, без которой, казалось бы, и жить как-то, ну, очень пресно и скучно, и зачем. А с другой стороны, когда и если кто-то провозгласит, что моя цель в жизни – это удовольствие или наслаждение, это попахивает каким-то гедонизмом или еще какими-то неприятными словами. В общем, ну, не может человек ради этого жить. Хотя, если мы откроем священные тексты любых традиций, то там сплошь праведная жизнь состоит из этого удовольствия и наслаждения, что по эту сторону гроба, что по ту. И такой получается феномен, что с одной стороны все хотят радости, удовольствия, счастья, наслаждения, с другой стороны как-то говорить об этом не принято, и можно косвенно вот так вот зайти в эту тему через с одной стороны, вроде необязательную вещь, такую как чтение, чтение для удовольствия, да, а с другой стороны, ну, это же в центре нашей логоцентрической культуры, да, культуры, построенной на чтении, понимании, пересказе текстов друг другу, да, мы этим занимаемся с раннего детства, мы рассказываем сначала сказочки, потешки какие-то, потом учим читать ребенка, потом он читает там сказки или какие-то энциклопедии, сказания, приходит в школу, продолжает заниматься тем же самым, у нас есть литература, как один из основных школьных предметов, да, обязательных для изучения, у нас есть корпус текстов, которые считаются, опять же, обязательными для ознакомления, просто для того, чтобы быть, что называется, культурным человеком. И если в прошлый раз мы обсуждали эссе Александра Моисеевича Пятигорского, не эссе, интервью, вышедшее в 90-м году, в котором он такой красной линией проводил то, что культура может мешать мышлению, потому что в культуре есть все готовые ответы, культура не дает возможности поднять голову человеку, который, можно сказать, потребляет ее или входит в нее, то здесь Барт с другого заходит. С другой стороны, он не спорит против этой большой культуры, в которой он находится, растворен, которую он изучает и сам производит, но пытается понять, как она устроена, да, внутри самой себя,

странно, да, согласитесь. Так вот, тем не менее, при всех сложностях современного мира, а мир 73-го года не сильно отличается по тому, как мы живем, да, мы прямо-таки погружены в эту буржуазную мифологию, где доход, сравнение себя с другими, глянец, найти место в жизни, вот все эти буржуазные ценности 19 века, они всю нашу планету захватили, и, соответственно, место... Литература должна отвоевывать себе место в этом мире. Многие говорят про, как это называется, когда борются между собой, конкуренцию, конкуренцию разных видов. Медиа, за внимание пользователя и с появлением смартфонов и прочих экранов эта конкуренция только возросла, но при этом книги продолжают писать, книги продолжают издаваться, книги продолжают читаться. Вот, будем читать подряд сначала, а потом, может быть, и не подряд, потому что на восприятие текста это не будет влиять, как мне кажется. С одной стороны, если вы знакомы с творчеством Барта, вы понимаете, что его тексты — это во многом фрагментированные мысли по одному поводу, скажем так. То есть это разные мысли на одну тему, которые, понятное дело, домыслены, насколько это возможно, до конца. А с другой стороны, нету четкой иерархии, что ли, четкого нарратива, следуя которому, как мы привыкли в более старых формах литературы, следуя которому это единственный путь для того, чтобы прийти из точки А в точку Б. Он постструктуралист, и поэтому, понятное дело, он создает другие тексты. И еще одну мысль хотел предуведомить. Такая пришла мне мысль перед эфиром. Вот есть его статья «Смерть автора», в которой он провозглашает, что не так важно, что хотел сказать автор. Вот этот вопрос, да, который задают на уроках литературы, это тоже все наследие 19 века и начало 20-го, что хотел сказать автор. Что автор является носителем некой сакральной идеи, которую мы должны понять для того, чтобы правильно этот текст воспринять. А Барт говорит, да нет же, во-первых, это очень сложно верифицировать, что именно хотел сказать автор, ну, особенно если автор умер, и спросить у него нельзя. Во-вторых, сам текст по себе имеет такую силу, что он может оказаться больше автора, да? Автор хотел сказать что-то простое, а многие-многие читатели прочтут что-то сакральное, трогающее до глубины души и меняющее жизни. Как-то мы не знаем, да, чем слово наше отзовется. Вот ровно эту позицию отстаивает Барт. И, с одной стороны, у нас, воспитанных в такой строгой иерархической школьной системе, может здесь возникнуть такое головокружение от свободы, потому что как это так? Я, читатель, имею право на мнение, которое не менее, а даже более важно, чем мнение автора. Это первая головокружительная мысль. А вторая мысль не менее сногсшибательное, это то, что я оказываюсь единственным оценщиком собственной мысли. И к этому нас не готовят. Да, это может показаться пугающе свободной идеей, что я являюсь тем, кто оценивает и собственное удовольствие от текста, и собственное удовольствие от жизни, и собственные стратегии по выбору тех путей, которыми я это удовольствие и эту жизнь буду реализовывать. Как-то вот у меня связалось понятие удовольствия от текста Ролана Барта с удовольствием от жизни, потому что то, что Барт пишет от текста, о тексте, вполне себе применительно и к жизни. И напиши книгу «Удовольствие от путешествий», ладно, нормально, «Удовольствие от еды», ну, тоже сойдет, да, а вот удовольствие от жизни уже звучит как вызов. А при том, что каждый так или иначе придерживается сознательно или бессознательно стратегии по проживанию наилучшей жизни, на которую он способен. Но давайте все-таки успеем до новостей что-то почитать. «Удовольствие от текста» буквально с места в карьер, вот так начинает Ролан Барт свою книгу. «Удовольствие от текста подобно беконовскому притворщику. Оно могло бы сказать о себе: ни за что не извиняться, ни за что не объясняться. Удовольствие никогда ничего не отрицает. Я отведу взгляд, отныне это будет единственной формой моего отрицания». Вообще весь текст Барта насыщен цитатами, да, понятное дело.

0: устной речи здесь это не обозначишь. Потом отточие, выделение курсивом, ссылки без объяснения. Вот бэконовский притворщик. Только, ну, только если я знаком с бэконом и с какими-то избранными местами, на которые Барт обращает внимание. На все это, конечно, сносок нету. То есть он пишет, с одной стороны, для тех, кто на одной волне с ним. С другой стороны, он выбирает такую интонацию, что даже если я Бэкона читал, я вот не читал. Я не знаю, что за бэконовский притворщик, но мне достаточно описание того, о чем хочет сказать Барт. Ни за что не извиняться, ни за что не объясняться. Дальше я могу фантазировать, и чем это хуже, если я знаком с оригиналом текста Фрэнсиса Бэкона. То есть здесь, мне кажется, не надо пугаться мнимости порога входа. То есть порог входа действительно есть, и это порог входа не академический, как мы привыкли, не по умности, а по удовольствию. Получаем мы удовольствие от текста или не получаем? И это, опять же, в свою очередь переворачивает весь наш привычный с детства осваиваемый опыт чтения, да, когда мы делим книги на важные, неважные, полезные, вредные, великие, невеликие. А вот когда мы подходим с точки зрения удовольствия, ведь мы именно так подходим к еде, к путешествиям, к людям, к занятиям, к просмотру фильмов или сериалов. Нам нравится или нам не нравится? И этого достаточно, говорит Барт. Давайте именно об этом поговорим, давайте это изучать. Вообразим себе индивида, уничтожившего в себе все внутренние преграды, все классификационные категории, а заодно и все исключения из них. Причем не из потребности в синкретизме, а лишь из желания избавиться от древнего призрака, чье имя – логическое противоречие. Еще раз, вообразим себе индивида, который уничтожил все внутренние преграды. Мы же с детства только и заняты тем, и нас воспитывают, как мы возводим эти внутренние преграды. Мы говорим, это право, это лево, это хорошо, это плохо, это полезно, это вредно. И чем дальше мы растем, тем дальше мы входим в мир, тем больше этих самых преград, границ, разграничений у нас становится. И Барт просто предлагает мысленный эксперимент. Давайте представим, что нету никаких развлечений. На что мы тогда будем ориентироваться? Как мы будем судить о мире и сможем ли? И надо ли? 967-103-5533. Вернемся после новостей. Пишите.
1: Человек читающий.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. Сегодня президент встретился в Кремле с депутатами Госдумы 8-го созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет. Президент прокомментировал предложение действовать посмелее на поле боя. Он указал, что в таком случае возникают дополнительные риски.
2: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Еще смелее. И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей.
0: В своем сегодняшнем выступлении Владимир Путин назвал оборонную, социальную и экономическую сферы приоритетами бюджета. Информационные технологии должны быть суверенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он подчеркнул, что наличие собственных соцсетей – признак технологического суверенитета, который могут позволить себе немногие страны.
3: Мы должны обладать всем инструментарием, который позволяет нам производить смыслы. Мы должны генерировать информацию, которая, а, востребована, б, которая потребляема, интересна и не отторгается, не отвергается обществом и вызывает доверие. Это чрезвычайно важно. Вызывает доверие. Б, у нас должны быть суверенные средства для распространения информации. Сейчас мы обладаем этой палитрой. Мы очень развиты в цифровом, в информационном плане страна. Раньше основным источником информации и самым доверяемым источником информации было телевидение. Но как источник новостей телевидение первенство потеряло. Соцсети, мессенджеры на первом месте. И еще один признак нашего суверенитета, вот этого технологического, это то, что у нас есть свои социальные сети.
0: Ранее президент во время совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта подчеркнул, что от способности России следовать стремительным технологическим вызовам и изменениям зависит как суверенитет страны, так и в целом существование государства. Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон в будущем сможет многократно окупить расходы на военную операцию против Ирана. Как заявил президент США, в случае с Венесуэлой война окупилась многократно. То же самое произойдет и с Ираном. По его словам, США получают от Венесуэлы миллиарды долларов. В июле американский военный министр Пит Хексет заявил, что затраты США на проведение военной операции против Исламской Республики составляют 37,5 миллиардов долларов. Однако ряд экспертов неоднократно заявлял, что траты Пентагона на войну с Ираном уже превысили 100 миллиардов. Трамп при этом считает, что у Вашингтона есть все шансы на то, чтобы заключить мирное соглашение с Тегераном. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 23 градуса, атмосферное давление 742 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бразильский футбольный клуб «Ботафого» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Луиса Энрике, сообщает «Глоба». По информации источника, переговоры начались на прошлой неделе, обещают быть тяжелыми из-за высоких запросов агентов игрока и того, что полузащитник бразильского клуба «Данил» не настроен на переезд в Россию. Ранее обсуждался вариант обмена Энрике на «Данила». Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе своего клиента в французский Пари Сен-Жермен. На сегодняшний день новостей по переходу Батракова в ПСЖ нет. Клубы находятся в контакте, но о срыве трансфера или о его близости говорить рано, приводит слова Кузьмичева «Спорт-24». ЦСКА разворачивает масштабную трансферную кампанию, нацелившись на укрепление атакующей и вратарской линии. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Футбольный ЦСКА играет большую роль сейчас на российском трансферном рынке. Столичный клуб вынужден экстренно закрывать вратарские вопросы из-за затянувшегося восстановления Игоря Акинфеева. 40-летний капитан армейцев получил тяжелую травму колена еще в апреле и точно пропустит старт чемпионата. В связи с этим ЦСКА активировал опцию выкупа голкипера Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Вратарь уже прошел медицинское обследование в Москве, и главный тренер Балтики Андрей Талалаев эмоционально назвал эту потерю выстрелом в голову для своей команды. Ну и параллельно красно-синие завершают переговоры по укреплению атаки. Состав ЦСКА может пополнить 24-летний бразильский нападающий турецкого Гёстепе Жуан Силва. В минувшем сезоне форвард забил 11 мячей, а его потенциальный трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
1: Хоккейный «Акбарс» продлил контракт с голкипером Тимуром Белялловым. Новое соглашение с 31-летним вратарем рассчитано на 2 сезона. Белялов выступает за «Акбарс» с 2019 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Шанхайские «Драконы» заключили контракт с американским защитником Брэнном Менеллом, имеющим российское гражданство. Соглашение с игроком рассчитано на 1 год. 101-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мемфисе. В стартовом матче она обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову 7-6-6-1. Российский саблист Павел Граудень выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге. В финале турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста Донкин Дона 15-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: человек читающий.
1: Итак, вообразим себе индивида, уничтожившего в себе все внутренние преграды. Такой индивид перемешал бы все возможные языки, даже те, что считаются взаимоисключающими. Он безмолвно стерпел бы любые обвинения в алогизме, в непоследовательности, сохранив невозмутимость как перед лицом сократической иронии, ведь вергнуть человека в противоречие самим собой как раз и значит довести его до высшей степени позора, так и перед лицом устрашающего закона, сколько судебных доказательств основано на психологии единства личности. Подобный человек в нашем обществе стал бы олицетворением нравственного падения. В судах, в школе, в доме умалишенных, в беседе с друзьями он стал бы чужаком. И правду, кто же способен, не стыдясь, сознаться, что он противоречит самому себе? Тем не менее, такой контргерой существует. Это читатель текста, в тот самый момент, когда получает от него удовольствие. В этот момент древний библейский миф вновь возвращается к нам. Отныне смешение языков уже не является наказанием. Субъект обретает возможность наслаждаться самим фактом сосуществования различных языков, работающих бок о бок. Текст удовольствия – это счастливый Вавилон. Удовольствие и наслаждение. В терминологическом отношении здесь все еще зыбко. Я сам пока что спотыкаюсь и путаюсь. В любом случае, тут всегда останется место для неопределенности. Разграничение этих понятий не приведет к твердым классификациям. Парадигма сохранит подвижность, смысл – шаткость, неокончательность, обратимость. Дискурс останется незавершенным. Это в скобочках. И вот видите, буквально сразу же Барт иллюстрирует то, что сказал в предыдущем абзаце про счастливый Вавилон. Одновременно существует буквально текст поэтический, да, насыщенный образами, насыщенный какими-то отсылками, аллюзиями, и тут же какая-то академическая сноска, или даже не академическая, а такое бормотание ученого себе под нос. И это все остается в тексте для того, чтобы мы понимали, что сам Барт не излагает догму, а размышляет и делится, буквально пускает нас в свою лабораторию, чтобы мы вместе с ним подумали над этими вещами. И мне такой формат, на самом деле, очень нравится. Мне кажется, это один из двух главных типов эссе, ну, которые меня, например, вводят в такое состояние, с одной стороны, задумчивости, с другой стороны, счастья, да, когда можно неочевидно посмотреть на какие-то привычные вещи. Если я с удовольствием читаю ту или иную фразу, ту или иную историю, то или иное слово, значит, и писавший их испытывал удовольствие. Что, впрочем, отнюдь не исключает писательских сетований на муки творчества. А наоборот, если я, писатель, испытываю удовольствие от письма, то значит ли это, что удовольствие будет испытывать и мой читатель? Отнюдь. Я вынужден разыскивать этого читателя, вылавливать его, не имея ни малейшего представления о том, где он находится. Вот тогда-то и возникает пространство наслаждения. Когда они находят друг друга, да? Автор, который испытывал удовольствие от письма, и если появляется читатель, который от этой книги получает удовольствие. Мне необходима не личность другого, а именно пространство, как возможность диалектики желания, нечаянности наслаждения, пока ставки еще не сделаны, пока еще есть возможность вступить в игру. То же самое, например, можно сказать про музыку, да, когда вдруг мы слышим какую-то мелодию, сидя, не знаю, в кафе или стоя в пробке в автомобиле, и вдруг какая-то мелодия заставляет нас прервать разговор, да, и сделать погромче, или попросить товарищей помолчать, или там включить Шазам для того, что это за песня, очень знакомая, или наоборот, первый раз слышу, но что-то меня в ней цепляет, какая-то гармония. То же самое происходит и с текстами, согласно Барту. Итак, мне предлагают некий текст. Текст этот наводит на меня скуку. Впечатление такое, будто он что-то лепечет. Лепет текста – это всего лишь языковая пена, образующаяся в результате простого позыва к письму. Это еще не перверсия, это нужда. Записывая свой текст, скриптор, то есть тот, кто пишет текст, в сущности говорит на языке грудного младенца, повелительном, машинальном, бесстрастном. Это поток причмокиваний. Это сосущие бесцельные движения, недифференцированная оральность, отличная от той, которая приводит к появлению гастрософических и языковых удовольствий. То есть буквально проба пера, это так и называется. Вы просите, чтобы я вас читал, а между тем я для вас всего лишь предлог для подобной просьбы. Я ничего не олицетворяю в ваших глазах и лишен какого бы то ни было образа, помимо, быть может, смутного образа матери. Я для вас не тело и даже не объект, но всего лишь сфера. Сосуд, куда вы можете излиться. В конечном счете, можно сказать, что вы написали свой текст вне всякого наслаждения. Ваш лепечущий текст, по сути своей, остается фригидным, как и всякая потребность, до тех пор, пока в нем не возникнет желание или невроз. Здесь, понятное дело, мы сразу же видим отсылки, и Барт этого не скрывает, у нас скоро на этих страницах появятся и Лакан, и Фрейд, и, опять же, интересно сопоставлять этот текст, написанный из гущи французского экзистенциализма, который так не любил Александр Моисеевич Пятигорский, даже не любил, а считал, что это не является философией, при этом здесь куча удовольствия в этой французской мысли 50-х, 70-х, и замечательная книга Вольфрама Айленбергера, например, последняя посвящена этому послевоенному времени развития философии после Второй мировой войны с 45-го по конец 70-х. Замечательно, очень рекомендую. Вообще всю трилогию Айленбергера про 20 век философии. Название точно не скажу, но если вы вобьете имя и фамилия Вольфрам Айленбергер, то там эти книги сразу появятся. Так вот, на прошлой неделе и на позапрошлой неделе мы с вами читали Пятигорского, который как раз показывал, что фрейдизм и марксизм – это два огромных мифа, захвативших сознание людей 20 века. Здесь же Барт буквально из густоты этих двух идей строит весь свой нарратив, хотел сказать, все свое повествование. Не буду злоупотреблять этими французскими нарративами и дискурсами. Вот, все свое повествование он строит на том, а что, если это реально. И это, кстати, обращает нас в очень интересную область того, как существует культура, как и игра, на основе любых правил. Если правила установлены, неважно, какие они могут быть противоположны друг другу, например, нельзя мяч брать руками или нельзя мяч бить ногами, все равно появляется внутри этих границ, появляется напряжение игры и того самого удовольствия, то есть того самого азарта, да, о котором в том числе как будто Барт и пишет, но применительно к тексту. Невроз – это некий крайний предел, но не по отношению к здоровью, а по отношению к той стихии невозможного, о которой говорит Батай. Цитата из Батая: «Невроз – это опасливое переживание глубин невозможного». И однако же эта крайность – это единственное, что позволяет родиться акту письма и чтения, добавляет Барт. То есть, смотрите, у нас из просто досугового переживания вдруг выводится и письмо, и чтение, да, что важно, на самую грань какого-то невротического опыта. Попытка ухватить суть, да, познать смысл, заглянуть за край. Вот эти все глубоко человеческие, на самом деле, состояния о том, что мне всегда чего-то недостает, но не в негативном смысле, да, как голод, а в позитивном смысле. Я хочу еще, дайте мне больше. Этот мир напоминает мне мир возможностей, да. Опять же, мы не говорим про финансовые, про материальные вещи, мы говорим про вот это некое томление, да, оно знакомо каждому в юности, и в школе, когда мы скучаем, смотрим в окно, и когда мы влюблены, и вот это вот состояние буквально натянутой струны. То же самое происходит и с письмом, да, мы пишем, если это не какой-то технический текст или, опять же, текст по нужде, как я его назвал, нет же никаких причин писать. Но вот мы хотим что-то сказать, высказать. Причем все слова, которые мы скажем или напишем, будут не теми, но мы будем пробираться. Как он, Барт, говорит, мы говорим на языке грудного младенца. Тем не менее, у нас все равно может получиться что-то сказать. Прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. по будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
3: Чем сильнее внутренняя самостоятельная работа в душе человека, тем менее он ищет развлечений. Если же человека с детства все забавляли и развлекали, если этими забавами и развлечениями удаляли из души его томительное чувство скуки, а не сам он побеждал его самостоятельным излюбленным трудом, если вследствие этой или какой-либо другой причины в душе его не завелось обширной, свободной и любимой работы, то он находит единственное средство удовлетворить своему душевному стремлению к деятельности переменную впечатлений, которые, равны как и их разнообразие, зависят не от самой души, а от внешнего для нее мира. Отсюда жадная склонность к новостям, к сплетням, к развлечениям всякого рода, к переменам мест и так далее, и тому подобному. Словом, к перемене впечатлений.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики. Маяк. Человек читающий.
1: Мы дошли до того, что письмо, акт письма и акт чтения – это процессы пограничные. И возникает тогда следующий парадокс. Тексты, подобные текстам Батая, или таких, как он, авторов, написанные против невроза, из самых недр безумия, все же несут в себе, если хотят, чтобы их читали, толику невроза, как раз и необходимую для соблазнения читателей. Эти ужасные тексты кокетничают, несмотря ни на что. Таким образом, всякий писатель может сказать о себе: «На безумие не способен, до здоровья не снисхожу. Невротик есмь». Текст, который вы пишете, должен дать мне доказательство того, что он меня желает. Он меня желает. Такое доказательство существует. Это письмо. То есть акт письма, да, что человек не просто обращается ко всем, как продавец или глашатай. Нет, это человек сел, взял ручку или открыл компьютер и сидит и пишет так, чтобы его захотели читать. Письмо – это вот что: наука о языковых наслаждениях. Камасутра языка. Причем существует лишь единственный трактат, обучающий этой науке – само единство. Само письмо. По поводу Камасутры мне вспоминается другое замечательное эссе Барта, тоже продается, издан на русском языке. «Империя знаков», про его путешествие в Японию. Очень занимательное чтение, рекомендую. Десад. Очевидно, что удовольствие при чтении его произведений порождается известными разрывами. В соприкосновение приходят антипатические коды, например, возвышенный и тривиальный. Возникают до смешного высокопарные неологизмы. Порнографические пассажи отливаются в столь чистые в своей правильности фразы, что их можно принять за грамматические примеры. Как утверждает в таких случаях теория текста, язык оказывается перераспределен. Причем это перераспределение во всех случаях происходит благодаря разрыву. Разрыву между формой и содержанием, например. Очерчиваются как бы два противоположных края. Первый – это воплощение благоразумия, конформности, плагиата. Здесь слепо копируется каноническая форма языка, та, которая закрепляется школой, языковым обычаем, литературой и культурой. То есть абсолютно безопасный и бесплодный язык, можно так сказать. Второй же край – подвижен, неустойчив. Это место, где всякий раз можно подсмотреть одно и то же – смерть языка. Наличие этих двух краев, зрелище компромисса между ними совершенно необходимо. То есть Барт пытается буквально вывести формулу идеально работающего с читателем текста, да, того текста, который вызывает удовольствие. А именно компромисс между вот этой вот конформностью, между культурой, между тем, как правильно говорить и как быть принятым в высшее общество, и тем, как вырваться из него, да, можно сказать. То есть, на самом деле, это проблема русской интеллигенции, да, проблема Достоевского, проблема всей русской литературы и французской литературы классической. Как одновременно быть в обществе и не быть им съеденным, да? Как быть Сократом и не быть убитым этим самым обществом за то, что ты другой. И именно эту задачу перед тобой, по мнению Барта, ставит каждый автор. Как сказать что-то новое, при этом оставаясь понятным, не разрушая до основания здания культуры, не разрушая саму символическую систему, которую я использую, как, в общем, не стать тем, про кого напишут сумбур вместо музыки. Понятное дело, что Шостакович больше, чем автор этой статьи, хотя название звонкое. Но мне кажется, каждый творческий человек знаком с этим самым разрывом, который как будто невозможно преодолеть, но если ты его не преодолеешь, и как читатель тоже, кстати, то никакого удовольствия не жди. То же самое, опять же, мне кажется, можно сказать и про нашу с вами жизнь. Как быть свободным и быть стабильным? Хороший вопрос. Прервемся на новости.
0: Человек читающий.

0: В Москве 21 час. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал его как можно быстрее провести в республике общенациональный референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Об этом сообщили в Кремле. Как уточнила пресс-служба армянского правительства, Пашинян во время беседы допустил проведение такого референдума после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу. Он также попросил президента России решить проблему с ограничением на импорт продукции из Армении. Весной в республике приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. После этого Путин не раз призывал армянское руководство как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Он отмечал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Российские власти действуют сейчас в период формирования нового мироустройства. Об этом Владимир Путин говорил на встрече в Кремле с депутатами, завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Президент поблагодарил их за эффективную работу по защите национального суверенитета, отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме. Президент также уверен, что партии проведут предвыборную кампанию к грядущим выборам в Госдуму с уважением к избирателям и друг другу.
1: В сентябре состоятся выборы 9-го созыва Государственной Думы. Многие из вас примут участие, будут проводить встречи с земляками, трудовыми коллективами. Прошу использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно. Собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе. Ее основа именно там, в избирательных округах, в прочной обратной связи между властью и огромным, многообразным, самобытным российским обществом. Нужно слышать его голос и всегда ему следовать. Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу. Уровень политической культуры за предыдущие годы, в том числе и за период вашей работы в этом составе, конечно, у нас укреплялся и повышался. Надеюсь, что все это будет использовано в практической работе. Уверен, что все вы будете дорожить той консолидацией ведущих политических сил, которую мы видим сегодня. Это залог преемственности в нашей общей работе по достижению национальных целей развития.
0: В своем выступлении президент также подчеркнул, что народ России никому и никогда не сломить. Путин отметил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы в отсутствии успехов на поле боя. Кроме того, западные санкции против России нанесли ущерб самим инициаторам, отметил глава государства. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Подробности сообщил офицер пресс-центра войскового объединения Михаил Герасимов. Также, по его данным, противник потерял до 380 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Письмена, Новослоушина, Великомихайловка, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская. Противник потерял до 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Также Минобороны сегодня сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Торская в Донецкой Народной Республике. Кроме того, за сутки в ходе масштабной боевой работы российские войска поразили критически важные объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения украинских вооруженных сил. Под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, размещенные в 147 районах. Российские средства ПВО с 8 утра до 8 вечера перехватили и уничтожили 182 украинских БПЛА над территорией России. Как уточнило Минобороны, беспилотные летательные аппараты были сбиты над 11 регионами, над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, над Московским регионом, над Крымом и Удмуртской республикой, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Стихия, которая обрушилась на Ростовскую область в субботу, повредила крыши 110 многоквартирных домов, из них 7 в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Водоснабжение восстановлено в пострадавших районах. Регион энергоснабжения только 70% затронутых стихией потребителей, уточнил губернатор. Ранее стало известно, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередачи. За медицинской помощью обратились более 50 человек. 11 из них, включая ребенка, были госпитализированы. Самыми дождливыми днями на этой неделе будут среда и четверг, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его данным, не обойдется без краткосрочных осадков и завтра.
3: Центральную Россию завтра ждет кратковременное потепление. В столице локальные ливни и грозы, днем плюс 27. В среду-четверг осадки в мегаполисе усилятся, и воздух сразу остынет до плюс 19-22. Но затем, как и в Поволжье, в регион дотянется гребень солнечного антициклона, несущий потепление до плюс 25-27. По предварительным прогнозам, такая погода продержится все первые дни августа.
0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, ночью с грозой, плюс 20-22 градуса в дневные часы. Сейчас в Москве плюс 23 и без осадков.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня читаем с вами и обсуждаем эссе Ролана Барта «Удовольствие от текста» 1973 года. И мы остановились на точке, в которой текст разрывается на два полюса. Один из них полюс максимально культурный, а второй полюс пытается эту культуру самую взорвать, преобразовать, построить что-то новое. То есть буквально борьба старого с новым. Именно эту борьбу, это противоречие, этот сдвиг Барт называет условием того, что текст является таким, который может вызвать мое удовольствие. Отсюда один из возможных способов оценки современных произведений. Их ценность, очевидно, проистекает из их двойственности. Это значит, что у них всегда есть два края. Может показаться, что взрывоопасный край, будучи средоточием насильственного начала, находится в привилегированном положении. Между тем, на самом деле, насилие отнюдь не является источником удовольствия. Удовольствие равнодушно к разрушению. Оно ищет того места, где наступает беспамятство, где происходит сдвиг, разрыв, дефляция, охватывающий субъекта в самый разгар наслаждения. Поэтому таким краем пространства удовольствия оказывается именно культура в любой ее форме. То есть буквально можно здесь вписать в мысль Барта древнейший сюжет человечества про потерю солнца и возврат солнца, про то, как герой, путь героя буквально, да, сталкивается со сложностями и, преодолевая их, возвращает мир в равновесие. Любая сказка по проппу, кстати, у нас тоже были с вами эфиры «Морфология волшебной сказки», разбирали мы эту книгу замечательную. А любая сказка по проппу начинается с... Ну, то есть сюжет стартует с того, что герой обнаруживает недостачу, из-за которой ему надо покинуть порог дома. Так и здесь текст может показаться, говорит Барт, привлекает за счет разрушения. Можем вспомнить какой-нибудь «Бойцовский клуб», например, фильм Финчера. Но в конце-то все заканчивается, как главный герой держится за руки, и мир восстановлен, хотя все вокруг может лежать в руинах. Но то, что называется хэппи-эндом по классике, это именно то, что приносит удовольствие. Прежде всего, разумеется, в форме чистой материальности, то есть в форме языка, его лексики, метрики, просодии. В законах Филиппа Солерса, это так роман называется, объектом агрессии и разрушения становится буквально все. Идеологические установления, интеллектуальная круговая порука, разобщенность языков, даже неприкосновенный синтаксический каркас субъект-предикат. Фраза перестает быть моделью текста, сам же текст зачастую превращается в мощный словесный фонтан, в цветение инфраязыка. И тем не менее, вся эта стихия разбивается о противоположный край, образованный метрикой, ассонансами, вполне нормальными неологизмами, просодическими ритмами, тривиализмами цитатного свойства. Процесс разрушения языка оказывается приостановлен за счет вторжения в текст политического дискурса, поставлен в рамки весьма древней культуры означающего. С одной стороны, язык Барта очень специфичен, да, наука емкий, может быть сложный для восприятия на слух, но с какой поэзией, с какой страстью Ролан Барт его использует. В «Кобре» Севера Сардуя, это другой, видимо, роман, чередуются два типа удовольствия, как бы стимулирующие друг друга. Другой край – это обещание другого счастья. Еще, еще, еще больше. Каждое новое слово – это новое празднество. Устремляясь по бурному руслу, язык возрождается в ином месте, там, где сливаются все возможные языковые удовольствия. Где же именно? В райском саду слов. Это поистине райский текст, текст утопический, не имеющий места. Это гетерология как продукт переполненности встречи всех возможных, причем абсолютно точных означающих. Автор, а вместе с ним и читатель, словно обращается к словам, оборотам, фразам, прилагательным, ко всем сразу. «Я всех вас люблю совершенно одинаково. Люблю как знаки, так и призраки тех предметов, которые они обозначают». Это своего рода францисканство, взывающее ко всем словам одновременно, призывающее их поскорее явиться, поспешить, пуститься в путь. Возникает из украшенный, узорчатый текст. Мы как бы перегружены языковым богатством, подобно тем детям, которым никогда ни в чем не отказывают, ни за что не наказывают или, хуже того, ничего им не позволяют. Подобный текст – это ставка на нескончаемое пиршество, миг, когда языковое удовольствие начинает задыхаться от собственного преизбытка и изливается наслаждением. Ну, по описанию, мне кажется, на русском языке похожее можно сказать про Гоголя. Именно так построены очень многие гоголевские произведения, через вот это «еще, еще, еще больше», и ты не можешь выделить какой-то отдельный кусок, фрагмент, абзац, как доминирующий, как главный, да, как центральный. Сам текст Гоголя, сам язык Гоголя является сокровищем, а то, что описывается в этом смысле, вторично. Флобер. Вот писатель, нашедший способ прорывать дискурс, не лишая его осмысленности. Слушайте, но здесь довольно профессиональный сейчас будет разбор Флобера. Мне кажется, не специалистам это может быть неинтересно, тем более, что много сложных слов использует Барт, которые либо надо все комментировать, либо многое ускользнет, потому что здесь неуловимое состояние дискурса, при котором механизм нарративности разлажен. Ну, кому это? Куда это годится, что называется? Дальше смотрите интересный скачок, что тоже сближает и, мне кажется, подтверждает мою мысль про рифму между удовольствием от текста и удовольствием от жизни. Вдруг Барт прыгает в эротику. Не являются ли наиболее эротичными те места нашего тела, где одежда слегка приоткрывается? Ведь перверсия, как раз и задающая режим текстового удовольствия, мы это пометили себе на полях, да, что текстовое удовольствие – это, с точки зрения развития сексуальности, довольно странное удовольствие, да, не имеющее отношения непосредственно к физиологическому удовлетворению. Итак, перверсия не ведает эрогенных зон. Эротично, как известно из психоанализа, явление прерывности, мерцания. Например, кусочек тела, мелькнувший между двумя частями одежды, между двумя кромками. Соблазнительно само это мерцание. Иными словами, эффект появления исчезновения. Это совсем не то удовольствие, на которое рассчитаны стриптиз или прием повествовательной задержки. И в том и в другом случае отсутствует явление разрыва, разошедшихся краев. Есть только процесс последовательного обнаружения. Все возбуждение сводится к нетерпеливому ожиданию либо увидеть, наконец, потаенное место, мечта школьников, либо узнать, чем кончится рассказываемая история, романическое удовольствие. То есть то, за что многие любят романы, да, и читают их какого-нибудь, например, Дэна Брауна, не в силах оторваться, потому что очень интересно, что же будет в следующей главе. Ну и многие сериалы строятся таким же образом, так называемые клиффхенгеры подвешиваются в конце эпизода, то есть то, что заставляет ждать следующего эпизода или включать его непосредственно, если он доступен, сразу же, несмотря на то, что завтра утром рано вставать. Очень уж интересно, чем там закончится тот или иной конфликт. Парадокс в том, что хотя подобное удовольствие общедоступно, оно имеет намного более интеллектуальный характер, нежели то, о котором речь шла выше. Такое удовольствие, стремление открыть истину, обнаружить, познать причины и цели вещей, можно было бы назвать эдиповым, если, конечно, верно, что всякое повествование предполагает появление отца. Вот чем очевидно объясняется связь между структурой повествовательных форм, структурой семейных отношений и запретом на наготу, слившимися для нас в мифе о Ное, чью наготу прикрыли его сыновья. Любопытно, однако, что наиболее классические повествования, такие как романы Золя, Бальзака, Диккенса, Толстого, содержат в себе своего рода ослабленный тмесис. Прости, Господи. Ведь отнюдь не все подряд в их произведениях мы читаем с одинаковым вниманием. Ну, все мы помним со школы, да, что мальчики в «Войне и мир» пропускают балы, а девочки пропускают войну. Вот именно об этом Ролан Барт и пишет. Напротив, возникает некий свободный ритм чтения, мало пекущийся о целостности текста. Ненасытное желание узнать, что будет дальше, заставляет нас опускать целые куски, перепрыгивая через те из них, которые кажутся скучными, чтобы поскорее добраться до наиболее захватывающих мест, всякий раз оказывающихся узловыми сюжетными точками, приближающими нас к разгадке чьей-то тайны или судьбы. Мы совершенно безнаказанно перескакиваем через всевозможные описания, отступления, разъяснения, рассуждения. Мы употребляемся посетителю кабаре, вздумавшему подняться на сцену и подхлестнуть стриптиз, поспешно, но в строгом порядке срывая с танцовщицы детали ее туалета, иными словами, подгоняя ход ритуала, но соблюдая его последовательность. Тмесис, будучи источником и символом всякого удовольствия, сталкивает здесь два повествовательных края, противопоставляя то, что важно, и то, что не важно для раскрытия сюжетной загадки. Такой зазор имеет сугубо функциональное происхождение, не принадлежит структуре самих повествовательных текстов, ну потому что для того, чтобы что-то пропускать, это должно быть что-то написано, да? То есть это не то, каким образом, например, управляет нашим вниманием режиссер. В кино с помощью монтажа, с помощью того, что показывается, а что опускается, в тексте мы гораздо более свободны в этом смысле. Потому что в кино не знаешь, если ты пропустишь что-то, то было там что-то или не было. А здесь же во время чтения можно скользить глазами. Итак, этот зазор рождается в процессе потребления этих текстов. Автор не способен предугадать возникновение подобных зазоров, как Толстой, да, он же не знает, кто что будет пропускать. Он описывает все подробно, тщательно, поскольку вовсе не желает писать то, чего не станут читать. Да, мы об этом уже говорили в прошлом части, что автор желает быть прочитанным, то есть желает, чтобы текст принес удовольствие такое же, как при его написании. Такое, знаете, отложенное.

писать статьи, можно рассказывать друзьям, можно писать, как это называется, сочинения в школе, но то, что я испытываю в момент наслаждения текстом или удовольствия от текста, это исключительно мне принадлежащий опыт. Я скольжу по тексту глазами, перескакиваю через отдельные места, отрываю взгляд от книги, вновь в нее погружаюсь. Во всем этом нет ничего общего с той бездонной трещиной, которая под действием текста наслаждения разверзается в недрах самого языка. Ну и опять хочется обратить ваше внимание на параллель с жизнью, которую я вначале предложил. Разве не так же мы с вами составляем личный узор из того калейдоскопа событий, встреч, мыслей, текстов и чего угодно еще, что с нами встречаются? То есть каким образом мы красную нить протянем, будет зависеть от того этапа жизни, в котором мы находимся, от того опыта, от той оценки нашей жизни как произведения, которая может меняться в каждый момент, да, и пока она не завершена, мы не знаем, что это, трагедия, комедия или что-то еще. И при этом сторонний наблюдатель может дать вообще другую оценку того, что происходит с нами, у нас внутри, и кто мы такие. То же самое получается и опыт читателя проделывает с теми текстами, которые встречаются в нашей жизни. Отсюда два способа чтения. Первый напрямик ведет через кульминационный момент интриги. Этот способ учитывает лишь протяженность текста и не обращает никакого внимания на функционирование самого языка. Если я читаю Жюля Верна, то дело идет спора. Причина в том, что хотя интерес к дискурсу у меня потерян полностью, я ни в коей мере не заворожен чувством языковой потерянности. В том смысле, какое это слово может иметь в спелеологии. То есть читатель Жюля Верна, да, или сам Жюль Верн, хочет прочитать интересную историю. Каким образом она рассказана? Вторично, более того, максимально удален сам текст, да, сам язык из этого текста, потому что это может отвлекать, да, если я хочу написать детектив, то он не может быть сложным, да, сложным к пониманию и к восприятию, хотя бывают замечательные, сложные детективы, например, книга Лорана Бене, тоже француза, «Седьмая функция языка», которая как раз посвящена Ролану Барту. Вспомнил я такой роман, действительно очень интересный семиотический детектив, где высказана версия такая, что вот эта авария, в результате которой Ролан Барт погиб, да, сбил его этот фургон, что это все подстроено на самом деле французским правительством, и значит полицейский, который вообще ничего не смыслит в семиотике, чем занимаются эти яйцеголовые, вместе с аспирантом кафедры самого Барта пытается расследовать заговор семиотиков всего мира, да, и что это было на самом деле убийство, а не трагическая случайность. И это очень интересно, и с семиотикой знакомит, и многое объясняется, потому что мы с вами, читатели, как бы через призму человека полицейского, далекого от семиотики, все это пытаемся воспринять. А с одной стороны, не оторваться от этого романа, с другой стороны, много чего нового узнаешь. Вот, при втором способе чтения я не пропускаю ничего. И такое чтение побуждает смаковать каждое слово, как бы льнуть, приникать к тексту. Оно и вправду требует прилежания, увлеченности и внимания. Чем-то это похоже на чтение поэзии, да, когда каждое слово имеет значение, но значение не даже этимологическое, да, что называется, а значение в смысле симфоническом. То есть что на каком месте расположено, что, какое слово какое подкрашивает, усиливает, ослабляет, затмевает. Вот то, что мы, то удовольствие, которое мы получаем от поэзии, если мы его получаем, мне кажется, это то, что Барт описывает. Потому что странно читать поэзию ради информации, да? Ну, или странно пересказывать поэтический текст. Мы хотим его заучивать наизусть, мы хотим его воспроизводить, мы хотим его смаковать. Примерно такими же свойствами обладают какие-то фразы из фильмов, например, или анекдоты, которые мы цитируем дословно, иначе они не работают. То есть не смысл важно передать, а само вот это сочетание слов внутри языка. Итак, попробуйте читать роман Золя медленно, подряд, и книга выпадет у вас из рук. Попробуйте читать быстро, отрывочно текст современный, и он тут же ощетинится, откажется доставлять вам удовольствие. Вы ждете, чтобы что-то произошло, а не происходит ровным счетом ничего. Ибо то, что происходит с языком, никогда не происходит с дискурсом. Происходит же подвижка краев. Возникает просвет наслаждения и возникает

0: языковом пространстве. В самом акте высказывания, а не в последовательности высказывания результатов. Чтобы читать современных авторов, нужно не глотать, не пожирать книги, а трепетно вкушать, нежно смаковать текст, нужно вновь обрести досуг и привилегию читателей былых времен, стать аристократическими читателями. Мне кажется, здесь Барт очерчивает очень интересный момент, что мы думаем, что чтение – это какой-то однородный процесс. Он же говорит, смотрите, как минимум есть два регистра. Ну, например, на что это похоже? Это похоже, например, на кулинарию. Есть добротная такая, знаете, как у бабушки, еда, которая служит одновременно и насыщению, и удовольствию. А есть какая-то тонкая гастрономическая, высокая кухня, например, когда сам способ приготовления или то, как это подается, или неожиданное какое-то сочетание вкусов служит даже не столько цели насыщения, сколько удивления, радости, какого-то нового опыта. И мне кажется, то же самое предлагает и Барт относительно чтения разных авторов. Если я решился судить о тексте в соответствии с критерием удовольствия, то мне уже не дано заявить, этот текст хорош, а этот дурен. Никаких наградных списков, никакой критики. Ведь критика всегда предполагает некую тактическую цель, социальную задачу, нередко прикрываемую вымышленными мотивами. Мне заказана всякая дозировка, иллюзия, будто текст поддается улучшению, что он может быть измерен мерой нормативных предикатов. Дескать, в нем слишком много этого, зато слишком мало того. Текст способен вырвать у меня лишь одно. Это так, или, точнее, это так для меня. 967-103-5533. Пишите.
1: Человек читающий.

0: В Москве 21:30. Новости. В студии Наталья Христова. Владимир Путин провел встречи с руководителями фракции Госдумы. Глава государства по отдельности поговорил в Кремле с Владимиром Васильевым, Геннадием Зюгановым, Леонидом Слуцким, Сергеем Мироновым и Алексеем Нечаевым. Далее состоялась совместная беседа. Ранее сегодня прошло завершающее пленарное заседание Госдумы, так как весенней сессии, так и всего созыва, после чего Путин встретился с депутатами и вручил некоторым из них госнаграды. В своем выступлении Владимир Путин назвал оборонную, социальную и экономическую сферы приоритетами бюджета.
1: Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций духовно-нравственных ценностей. Как бы ни было сложно, конечно, мы проходим непростой период. Мы не забывали с вами за эти годы решения основных вопросов, связанных с благосостоянием наших граждан. Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений.
0: В Госдуме 8-го созыва 5 фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди». Есть несколько депутатов, не входящих во фракции. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут в сентябре. Владимир Путин поздравил российского саблиста Павла Граудыня с триумфом на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге, отметив его высокое мастерство и победный настрой. Ранее сегодня российский саблист выиграл золотую медаль в финале мирового первенства. Павел Граудынь одержал победу над представителем Южной Кореи. Это золото стало первым для России на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна нашей страны. В своей карьере спортсмен также выиграл бронзу чемпионата Европы. Кратковременный дождь, с местами ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидается в Москве до конца этого дня. Об этом предупредил столичный комплекс городского хозяйства. А также власти призвали быть горожан внимательными на улице в непогоду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 21 градус, атмосферное давление 743 миллиметра.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бразильский футбольный клуб «Ботафого» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Луиса Энрике, сообщает «Глоба». По информации источника, переговоры начались на прошлой неделе, обещают быть тяжелыми из-за высоких запросов агентов игрока и того, что полузащитник бразильского клуба «Данила» не настроен на переезд в Россию. Ранее обсуждался вариант обмена Энрике на «Данила». Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе своего клиента в французский Пари Сен-Жермен. На сегодняшний день новостей по переходу Батракова в ПСЖ нет. Клубы находятся в контакте, но о срыве трансфера или его близости говорить рано, приводит слова Кузьмичева «Спорт-24». ЦСКА интересуется 24-летним бразильским нападающим турецкого клуба «Гёстепе» Жуаном Сантосом да Сильвы и является одним из претендентов на игрока, сообщает «Метарейтингс». В 32 матчах прошлого клубного сезона Сантос забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Трехкратный победитель Кубка Стэнли Сергей Брылин прибыл в Минск, чтобы приступить к работе в хоккейном «Динамо». О назначении 52-летнего специалиста было объявлено 17 июля. Соглашение с Брылином рассчитано на 3 года. «Да, это новый этап в моей карьере, новый опыт, очень интересно, волнительно. И, как я уже говорил, очень ответственно стать новым главным тренером такой команды, такой организации, которая стремится к самым высоким целям», приводит слова Брылина пресс-службы «Динамо». 101-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Захарова, вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мемфисе. В стартовом матче она обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову 7-6-6-1. Российский саблист Павел Граудень выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге. В финале турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста Дункин Дона 15-7. Российский диагональный Раджабдибир Хабжан Мирзаев продлил контракт с новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» еще на 2 сезона и будет выступать за команду до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своих страницах в социальных сетях. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Человек читающий.
1: Мы остановились на том, что если я решился судить о тексте в соответствии с критерием удовольствия, то текст, единственное, что способен вырвать у меня, это так. Или, точнее, это так для меня. И с этим же никак не поспоришь, да? Этот текст для меня работает как машина удовольствия или не работает? Для вас это может быть по-другому. Для кого угодно это может быть по-другому. И как отказаться от собственного удовольствия, от признания своего удовольствия, если я его испытываю? Ну, только через ложь, да, только через отказ от себя и, соответственно, какую-то конформность. Почему она может быть вызвана? Другой вопрос, там, и страх, и принуждение, и страх потерять отношения. Но в основе всегда будет лежать страх. И получается здесь удовольствие, некое противоположное страху. Если я признаю свое удовольствие, то я верен себе, да, и текст в этом смысле для меня подспорье. Подспорье открытия в себе меня самого, откликающегося на этот самый зов, оставленный текстом в тексте его автором. Дальше Барт вводит вот это очень важное разграничение между текстом удовольствием и текстом наслаждением. Текст удовольствия – это текст, приносящий удовлетворение. Заполняющий нас без остатка, вызывающий эйфорию, он идет от культуры, не порывает с ней и связан с практикой комфортабельного чтения. Текст же наслаждения – это текст, вызывающий чувство потерянности, дискомфорта, порой доходящий до тоскливости. Он расшатывает исторические, культурные, психологические устои читателя. Его привычные вкусы, ценности, воспоминания вызывают кризис в его отношениях с языком. Вот почему анахроничен читатель, пытающийся в раз удержать оба эти текста в поле своего зрения. А у себя в руках и бразды удовольствия, и бразды наслаждения. Ведь тем самым он одновременно оказывается причастен и к культуре с ее глубочайшим гедонизмом, свободно проникающим в него под маской искусства жить, которому в частности учили старинные книги, и к ее разрушению. Он испытывает радость от устойчивости собственного «я», в этом его удовольствие, и в то же время стремится к своей погибели, и в этом его наслаждение. Это дважды расколотый, дважды извращенный субъект. Еще раз, текст удовольствия – это комфортный, культурный текст наслаждения, это дискомфортный и расшатывающий текст. И мы, современные читатели, либо остаемся в прошлом и читаем комфортные тексты для удовольствия, и именно так построены большая часть, например, школьной программы, да, что эти тексты понятные, культурные. А с другой стороны, есть контркультура, авангард, какая-нибудь оранжевая серия, выходившая в 90-е, и там тексты сплошь некомфортные, бросающие вызов. Обычно их там пытаются запрещать или просто как-то блокируют поборники нравственности, чистоты, культуры и прочего-прочего. Но Барт говорит, что есть третий тип читателя. Читатель анахроничный, то есть существующий вне времени, вне прошлого, вне настоящего, вне будущего, но который пытается одновременно читать текст как и такой, как текст удовольствия, и как текст наслаждения. Общество друзей текста. У его членов не будет ничего общего. Ведь непременно согласие относительно текста удовольствия быть не может. То есть общество друзей текста – те, кто любит читать и могут для удовольствия. Но при этом тексты будут разные, вызывающие это самоудовольствие, поэтому у его членов не будет ничего общего, кроме врагов, всяческих зануд, налагающих запрет как на сам текст, так и на доставляемое им удовольствие. Делается это в силу разных причин. Культурного конформизма, узколобого рационализма, с подозрением относящегося ко всякой мистике в литературе, политического морализаторства, критики, означающих, тупого прагматизма, всякого рода благоглупостей, а также вследствие утраты вербального желания и стремления разрушить дискурс. У подобного общества не может быть никакого постоянного места пребывания. Его деятельность развернется в сфере полнейшей атопии. Атопия, то есть в отсутствии места, атопия, атопос, да, отсутствие места. Тем не менее, оно предстанет как своеобразный фаланстер, где признается право на противоречие и, следовательно, ограничивается риск идеологического плутовства. Уважаются различия во мнениях, а понятие конфликта теряет всякий смысл, поскольку он не ведет к удовольствию. То есть, если мы входим в принцип удовольствия, если мы таким образом относимся к текстам, то нам не о чем и не с кем спорить. Понятное дело, есть враги, вот эти всяческие зануды, но это их мнение, да, и судят о моем удовольствии и о текстах, которые мне его приносят, те, кто, получается, не входит к текстам как друг, вот это общество друзей текста, то есть не те, кто читают для удовольствия. Пусть принцип различия тайком займет место конфликта. Различие – это вовсе не средство замаскировать или приукрасить конфликт. Различие преодолевает конфликт, находится по ту сторону конфликта и в то же время как бы рядом с ним. Конфликт есть не что иное, как различие, доведенное до степени нравственного столкновения. То есть спорить русская литература или, например, китайская литература, такой спор можно представить. А вот спорить Батюшков или Державин уже сложнее, да? Но я уверен, что среди филологов есть жесточайшие баталии. Кто-то будет спорить Пушкин, ну то есть какой-нибудь конфликт классического автора и современного автора, это мы еще можем понять. Что одни будут за этого, другие будут за того. А если это из одной когорты авторы, если это из одной культуры, с одной полочки буквально, вот здесь мы видим, что принцип конфликта, он не является ведущим к чему-либо плодотворному. Ну и если я удовольствие еще от конфликтов не получаю, то это вообще все становится бессмысленно. Итак, конфликт утрачивает тактический характер. В нем можно подметить нехватку радости, крах перверсии, раздавленный под тяжестью собственного кода и не умеющий возродиться. В основе конфликта всегда лежит некий код, то есть разделение, да, с которого начинается это эссе, на правильное, неправильное, хорошее, плохое, высокое, низкое, грамотное, неграмотное. А если нет кода, да, если мы представили этого самого человека, который безбрежен, да, или глубоко символичен, то есть соединяющий в себе все и способный эту разность в себе самом поддерживать через текст, например, то нет никакого кода и нет тогда никакого конфликта. В основе конфликта всегда лежит некий код, а потому язык агрессии – это один из наиболее древних и употребительных языков. Отвергая насилие, я отвергаю сам код. Я люблю текст именно за то, что он является для меня тем специфическим языковым пространством, где невозможны никакие сцены в семейном супружеском смысле. Никакая логомахия, то есть по аналогу с тавромахией, бой со словом. Да? Текст – это ни в коем случае не диалог. В нем нет и намека на лукавство, агрессию, шантаж, нет ни малейшего соперничества и диалектов. В море обыденных человеческих отношений текст – это своего рода островок. Он утверждает асоциальную природу удовольствия. То есть мне не нужны другие для удовольствия от текста. И позволяет заметить скандальный характер истины, заключенной в наслаждении. Наслаждение, если отвлечься от всех образных ассоциаций, связанных с этим словом, всегда нейтрально. Потому что не имеет никому никакого конфликта. И смотрите, как из сферы чтения мы переползаем, как-то перетекаем в сферу уже отношений между людьми, в сферу конфликтов, в сферу языков войны, например. И оказывается, что удовольствие от текста – это способ взаимодействия, в данном случае с текстом, но вообще взаимодействия с реальностью через себя, через то, что мне хочется получать, то, что я считаю от этого мира, а не через другого, когда я... Вот он, мне очень понравилось вот это место, где он говорит, я люблю текст за то, что он является специфическим языковым пространством, потому что в нем нет диалога, в нем нет намека на лукавство, просто лежит какая-то табличка, и знаете, как вот эта сцена с собакой, которая увидела себя в зеркало, испугалась и залаяла себя до смерти, да, потому что собака в зеркале отвечала с не меньшей страстью и агрессией, так и здесь, если мы на текст бросаемся, получается, у нас есть тот самый код, а у нас есть те самые предустановки, которые и мешают нам получать удовольствие не только от текста, но и от реальности, потому что если реальность кодирована каким-то образом, если реальность обозначена как «сюда ходи, сюда не ходи», ну как нам в школе объясняют или в семье часто, то огромные пласты моей собственной реальности, моей собственной жизни, моей собственной души могут просто никогда не быть мною открыты. И не обеднение ли это сознательное, не преступление ли это против самого себя, это хороший вопрос, да, то есть тут вопрос, а чьим адвокатом мы являемся? Мы являемся адвокатом самих себя или адвокатом кода, при том, кто этот код составил, да, каким образом происходит наслоение культурных слоев, наслоение традиций, которые любой историк, любой там литературовед покажет, как они меняются на протяжении нескольких поколений, и оказывается все то, что мы считаем истинной древностью, оказывается какой-нибудь придумкой прошлого столетия. И снова мы оказываемся в растерянности. Да, я говорил, что это книга про свободу. Вот через текст вдруг нам открывается доступ к самим себе. Прервемся на короткую рекламу.
0: человек читающий.
2: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Хочу все знать о физике.
1: Дона Стрикланд сделала лазерный скальпель более острым, чем он был ранее. Стало возможно делать операции, в том числе и на зрении. И вот уже с 2018 года более нескольких миллионов операций было произведено. Люди вновь обрели зрение.
0: «Физика» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне товарищи мои рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения, какие-то духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 23 декабря 1926 года. Как бесплодно можно любить, так и мыслить можно бесплодно. И декартовская мысль «значит, я существую» лучше бы выразить. Я существую, потому что рождаю новую мысль. А еще бы лучше сказать, чтобы не обидеть превосходством мыслей маленьких вати рождаемых чудесных существ, сказать для всей физической и духовной жизни одно – «я рожден», значит, живу. Я живу, значит, люблю и мыслю.
0: Михаил Пришвин. Маяк. Человек читающий.
4: В каком-то смысле текст является идеальным педагогом. Если говорить о педагогике как об искусстве, да, как об учителе с большой буквы, а в противопоставлении педагогике как явлению массовому. Потому что этот текст ничего от тебя не требует, но может тебе дать очень многое. И удовольствие является тогда неким симптомом того, что все в порядке, симптомом того, что ты правильно проходишь обучение. Ведь если я в контакте с кем-то, кого уважаю и кого ценю, и чьи мысли готов воспринимать, даже если они мне кажутся странными, противоречивыми или противоположными мне, вот есть вот эта связь учитель-ученик или дружба, или любовь, когда я готов пытаться встать на позицию другого. Вот мне кажется, именно такое отношение к тексту и может нас к чему-то двигать. Причем не обязательно это может быть какие-то вот контркультурные, да, антикультурные вещи. Это может быть, если посмотреть на собственный жизненный путь, то я думаю, очень многие обнаружат, что какие-нибудь мудрые слова, вроде тех, что сейчас прозвучали в перерыве того же Пришвина, в детстве, в юности, в молодости могли вызвать только ироничную улыбку, мол, это какие-то такие старческие благоглупости, когда говорят либо банальности, либо непонятно, как это подставь вторую щеку, а тем не менее, именно доверие, именно отношение с другим человеком или с текстом, который другой по отношению меня, и может нас куда-то вести. Понятное дело, что есть личный опыт, есть свои мысли, но тут вот прямо нам дается инструкция по, не ускорению, да, а по обогащению, и странно отвергать это просто как... Странно это отвергать, да, добавить мне больше нечего. Итак, текст ни в коем случае не диалог, в нем нет и намека на лукавство, агрессию, шантаж. Сценическое пространство текста лишено рампы. Позади текста отнюдь не скрывается некий активный субъект, автор. А перед ним не располагается некий объект, читатель. Вот это нам сложно поверить, да, что как бы у писателя, если он пишет для удовольствия, из удовольствия, что у него нету задачи кого-то чему-то научить. Он получает удовольствие. И как только ты становишься дидактичным, у тебя же тут же пропадает удовольствие. Да? У тебя появляется надо, у тебя появляется закон, у тебя появляются те самые графы, внутри которых ты должен оказаться. и нет читателя, да? Субъект и объект здесь отсутствуют. Есть только отношения, есть только связь, есть только удовольствие от чтения. Текст сокрушает грамматические отношения. Текст – это то неделимое око, о котором говорит один восторженный автор, Ангелус Сизелиус. «Глаз, коим я взираю на Бога, есть тот же самый глаз, коим он взирает на меня». Говорят, что, рассуждая о тексте, арабские эрудиты употребляли замечательное выражение «достоверное тело». Что же это за тело? Ведь у нас их несколько. Прежде всего, это тело, с которым имеют дело анатомы и физиологи, тело, исследуемое и описываемое наукой. Такое тело есть не что иное, как текст, каким он предстает взору грамматиков, критиков, комментаторов, филологов. Между тем, у нас есть и другое тело, тело как источник наслаждения, образованное исключительно эротическими функциями и не имеющее никакого отношения к нашему физиологическому телу. Оно есть продукт иного способа членения и иного типа номинации. Тоже и текст. Это всего лишь пространство, где свободно вспыхивают языковые огни. Те самые живые огни, мерцающие зарницы, то тут, то там взметывающиеся всполохи, рассеянные по тексту, словно семена. Текст обладает человеческим обликом. Быть может, это образ и анаграмма человеческого тела? Несомненно. Удовольствие от текста не сводимо к его грамматическому функционированию, подобно тому, как телесное удовольствие не сводимо к физиологическим отправлениям организма. Здесь мы с вами поставим точку запятой. Ролан Барт, «Удовольствие от текста», Владислав Тимкин, «Человек читающий». Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее» и до новых встреч. До свидания.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с руководителями фракции Госдумы. Глава государства по отдельности поговорил в Кремле с Владимиром Васильевым, Геннадием Зюгановым, Леонидом Слуцким, Сергеем Мироновым и Алексеем Нечаевым. Затем состоялась совместная беседа. Ранее сегодня прошло завершающее пленарное заседание Госдумы, как весенней сессии, так и всего созыва, после чего Путин встретился с депутатами и вручил некоторым из них награды. В своем выступлении в Кремле Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России, когда на кону судьба и будущее нашего народа. Президент отметил, что за Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции.
2: Прошедшие 5 лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть. Когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу и прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России.
0: В Госдуме 8-го созыва 5 фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди». Есть несколько депутатов, не входящих во фракции. Выборы депутатов 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Сегодня же Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал его как можно быстрее провести в республике общенациональный референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Об этом сообщили в Кремле. Как уточнила в свою очередь пресс-служба армянского правительства, Пашинян во время беседы допустил проведение такого референдума после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу. Он также попросил президента России решить проблему с ограничением на импорт продукции из Армении. Весной в республике приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. После этого Путин не раз призывал армянское руководство как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Он отмечал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Никакой конкретики насчет возможного воздушного перемирия нет, как и нет новых формул и предложений по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение западных СМИ, что на встрече Зеленского в США будет обсуждаться инициатива так называемого воздушного перемирия.
3: Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ. Средства массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.
0: Песков также отказался комментировать слова Зеленского о якобы возможном привлечении военных КНДР для участия в СВО. Российские бойцы выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана, сообщил командир штурмовой роты группировки войск «Запад» с позывным «Дубай». По словам штурмовика, командование ВСУ не позволяет украинским военным сдаваться, угрожая трудностями их родственникам. Красный Лиман находится на севере ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. Ранее начальник генштаба Валерий Герасимов отмечал, что бойцы сломили организованную оборону противника и завершили взятие населенного пункта. Также сегодня Минобороны сообщила об освобождении села Торское в Донецкой Народной Республике, а взятие под контроль Коммунаровки будет способствовать продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, указали также в ведомстве. Владимир Путин поздравил российского саблиста Павла Граудуня с триумфом на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге, отметив его высокое мастерство и победный настрой. Глава государства подчеркнул, что золотая медаль турнира в Гонконге станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, а также вдохновит спортсмена на новые яркие достижения. Российский саблист Павел Граудунь на чемпионате мира выиграл золотую медаль. Это золото стало первым для России на международных турнирах по фехтованию после возвращения нашего флага и гимна. Завтра в Москве обещают жаркий день. Воздух прогреется до 28 градусов, но к вечеру возможны дожди с грозами. Подробнее об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность, без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние.
0: В середине недели, по прогнозу синоптика, запахнет осенью, существенно похолодает и будут лить дожди. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, ночью с грозой, днем плюс 20-22 градуса. Ну а в эти минуты в Москве плюс 21 градус, атмосферное давление чуть ниже нормы.
4: Маяк.

мальчишке грустно, очень грустно под часами. Если б я мальчишкою была, не ждала бы, не ждала бы.

0: Аудио сторис.
1: Трудно представить летний пейзаж без пчел, шмелей, бабочек и мух. Но сегодня они все реже встречаются и в городах, и в сельской местности. Исследование 2019 года показало, что около 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения. Основная проблема – инсектициды, которые попадают в организм насекомых с нектаром и пыльцой, нарушая навигацию, снижая воспроизведение и сокращая жизнь. Также люди уничтожают места их обитания, преобразуют луга и леса в сельхозугодья и города, меняя разнообразие растений на однообразные монокультуры, неприемлемые для питания насекомых. Климатические изменения нарушают цикл цветения растений и жизнь опылителей, а экстремальные погодные явления – засухи, жара, наводнения – вызывают гибель колоний. Сокращение опылителей грозит ухудшением урожайности до 75% сельхозкультур и 90% диких растений, создавая серьезные проблемы с продовольствием в ближайшие десятилетия. Аудио сторис.

братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

0: заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Аудио сторис.
2: Деревья какао – одни из самых требовательных растений. Они растут в узком климатическом диапазоне около экватора. Эти регионы сильно страдают от изменения климата. Отчеты профильных организаций сообщают о заметном ухудшении условий для какао с середины 20 века. Западная Африка, где производится до 70% какао, сталкивается с ростом температур и частыми засухами, что снижает урожайность. К 2050 году площади для выращивания какао сократятся из-за жары и низкой влажности. Такие условия замедляют рост и плодоношение деревьев. Решают проблему созданием новых сортов и сохранением генетического разнообразия, но плоды какао появляются через 5-6 лет, а семена сложно хранить. Без серьезных инвестиций через 25 лет шоколад может стать роскошью из-за роста стоимости.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Традиционно выделяют три вида шоколада – темный, молочный и белый, каждый со своим составом и вкусом. Темный шоколад содержит масло какао, тертое какао и сахар. Молочный шоколад имеет меньше какао и добавленное сухое молоко, которое придает мягкий сливочный вкус. Белый шоколад состоит из масла какао, сахара и сухого молока, без тертого какао. Ванилин добавляют для аромата. Белый шоколад практически не содержит антиоксидантов, таких как кофеин и теобрамин. Белый шоколад появился позже всех. В 1936 году его выпустила швейцарская компания Nestlé под брендом Milky Bar. Сначала он не был популярен, но со временем стал любимым ингредиентом кондитеров для десертов и сочетаний с другими видами шоколада.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сначала разберем спорный случай, и здесь у нас есть два примера.
2: А футбол, вот когда мы обсуждаем и политику за ответственность, это вообще...
3: Кухонные разговоры, они отличное проявление. Это не значит, что их нужно отменить.
4: И вот внимательно приглядевшись к этому дуркованию кухонному, я бы даже сказал кухонному, не иначе, я понял, что это его реакция, что это есть его реакция на происходящее вокруг.
1: Мы услышали два варианта произношения прилагательного – кухонный и кухонный. Дело в том, что норма в этом слове изменилась. Раньше правильным считался вариант кухонный, затем в ходу была двойная норма.

0: теперь все самые современные словари фиксируют вариант «кухонный». Однако некоторые спикеры по старинке говорят «кухонный» или же вкладывают в это слово особый смысл. Ну, например, они могут сказать «кухонный гарнитур», но «кухонные разговоры». Звучит элегантно, но если придерживаться строгой нормы, то всегда должно быть «кухонный», только «кухонный». Ну и мы переходим к следующему прилагательному. Вместе с гостем программы «Как знать» Арамисом Каримовым.
1: Он прозрачный, имеет такой мягкий, так скажем, кремовый оттенок. И считается на сегодня достаточно таким элитным традиционным английским продуктом.
0: Кремовый, неверно, правильно, кремовый. Ошибка досадная, возможно, это даже оговорка. Но просто я никогда раньше не слышала, чтобы так говорили. Однако, на всякий случай фиксируем, кремовый. А вот в следующем примере мы услышим частую ошибку. В этот раз ее допустил гость программы «Место действия Россия».
2: Он в 1806 году разрешает крестьянам создавать свои лавочки и торговать, то есть заниматься частной, оптовой и розничной торговлей.
0: Оптовый – неверно, правильно – оптовый. Ударение в этом слове падает на второй слог, на суффикс «ов» – оптовый. На этом выпуск пора завершать. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против мейка.
4: В Москве 22:30.
3: Новости.
4: Студии Наталья Христова. Российская финансовая система сегодня устойчива. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающего работу 8-го созыва Госдумы. По словам президента, более высокие темпы роста экономики связаны с определенными рисками.
5: Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии, четвертое и первое в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
4: Запад пытается спровоцировать общественный раскол в России и борется с россиянами, но их никому не сломить, заявил также в своем выступлении президент. Более того, он отметил, что не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы. Но народ России всегда отвечал сплоченностью на внешнеагрессивное давление и исторические испытания. Так происходит и сегодня, подчеркнул президент. Информационные технологии должны быть суверенными. Об этом сегодня говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он подчеркнул, что наличие собственных соцсетей – признак технологического суверенитета, который могут позволить себе немногие страны.
6: Мы должны обладать всем инструментарием, который позволяет нам производить смыслы. Мы должны генерировать информацию, которая, а, востребована, б, которая потребляема, интересна, и не отторгается, не отвергается обществом, и вызывает доверие. Это чрезвычайно важно. Вызывает доверие. Б. У нас должны быть суверенные средства для распространения информации. Сейчас мы обладаем этой палитрой. Мы очень развиты в цифровом, в информационном плане страна. Раньше основным источником информации и самым доверяемым источником информации было телевидение. Но как источник новостей телевидение первенство потеряло. Соцсети, мессенджеры – на первом месте. И еще один признак нашего суверенитета, вот этого технологического, это то, что у нас есть свои социальные сети.
4: Ранее президент на совещании по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта подчеркивал, что от способности России следовать стремительным технологическим вызовам и изменениям зависит как суверенитет страны, так и в целом существование государства. Крупное ДТП произошло на Калужском шоссе в Москве в районе Воронова. Два человека погибли. БМВ влетел в грузовик и вспыхнул. Водители и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте. После удара огонь перекинулся на фуру, и во время пожара очевидцы слышали несколько взрывов. Управление МЧС подтвердили факт возникновения пожара. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы добавили, что возгорание произошло в районе Воронова. На месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
4: Завтра в Москве вечером местами кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов. Сейчас в столице +20 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бразильский футбольный клуб «Ботафого» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Луиса Энрике, сообщает «Глоба». По информации источника, переговоры начались на прошлой неделе и обещают быть тяжелыми из-за высоких запросов агентов игрока и того, что полузащитник бразильского клуба «Данила» не настроен на переезд в Россию. Ранее обсуждался вариант обмена Энрике на «Данила». ЦСКА интересуется 24-летним бразильским нападающим турецкого клуба «Гёстепе» Жуаном Сантосом да Силвой и является одним из претендентов на игрока, сообщает «Метарейтингс». В 32 матчах прошлого клубного сезона Сантос забил 11 голов и удал 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала официально признан лучшим забитым мячом на прошедшем чемпионате мира по футболу. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Главная футбольная сенсация года получила официальное признание FIFA. Международная федерация объявила итоги голосования болельщиков за лучший гол прошедшего чемпионата мира. Награду забрал 23-летний защитник сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал. Этот шедевр зрители увидели 3 июля в матче 1/16 финала против Аргентины. В дополнительное время на 103-й минуте Кабрал решился на пушечный удар с угла штрафной площади и ювелирно уложил мяч в самую девятку ворот Эмилиано Мартинеса. На официальном сайте FIFA этот момент назвали пушечным ударом акулы, подчеркнув, что действующие чемпионы мира были абсолютно ошеломлены. Встреча тогда завершилась победой аргентинцев 3-2, однако игра Кабо-Верде покорила планету. В споре за звание автора лучшего гола защитник турецкого Трабзонспора обошел 11 главных звезд мирового футбола, включая Килиана Мбаппе, Эрлина Холланда, Джуда Беллингема и Лионеля Месси.
1: Хоккейный «Акбарс» продлил контракт с голкипером Тимуром Белялловым. Новое соглашение с 31-летним вратарем рассчитано на 2 сезона. Белялов выступает за «Акбарс» с 2019 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Шанхайские «Драконы» заключили контракт с американским защитником Брэнноном Минеллом, имеющим российское гражданство. Соглашение рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Минелл провел 60 матчей за петербургский «СКА». 101-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мемфисе. В стартовом матче она обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову 7-6, 6-1. Российский саблист Павел Граудень выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге. В финале турнира россиянин оказался сильнее южнокорейского саблиста Дон Кен Дона 15-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные курил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать,

пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

пройти мне в кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

0: на тропинке, ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Audio Stories.
2: Невероятный вкус, текстура и аромат сыров, таких как рокфор, горгонзола, камамбер и бри, зависят от уникальных штаммов плесневых грибов и бактерий. Однако их разнообразие стремительно сокращается. Исследование 2020 года показало, что одомашнивание сыров снижает генетическое разнообразие белого плесневого гриба пенициллума камемберти. Промышленные штаммы утратили значительную часть генетического разнообразия по сравнению с дикими. Штаммы грибов страдают от дефицита генетического разнообразия, что снижает их способность к здоровому размножению. Климат также влияет на традиционные места созревания сыров, нарушая микробиоту. Чтобы сохранить многообразие, создаются банки микроорганизмов и поддерживаются традиционные методы ферментации. Россия, Италия, Швейцария и Франция реализуют такие программы. Тем не менее, существует вероятность к 2050 году потерять уникальные вкусы региональных сыров.
1: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Шведский актер и музыкант Бьорн Андерсон умер 25 октября 2025 года в возрасте 71 года. Именно о нем 4 годами раньше был снят документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире». Андерсон стал известен после роли подростка Тадзио в культовом фильме «Лукино Висконти. Смерть в Венеции» 1971 года. Именно этот образ послужил званию «Самый красивый мальчик в мире» и преследовал актера всю жизнь, затрудняя проявление таланта и навязывая стереотипы. Бьорн окончил музыкальную академию и профессионально играл на фортепиано. Но признание в музыке это ему не принесло. В 1970-е его популярность в Японии сравнивали с уровнем успеха The Beatles в США, однако ярлык «красивого мальчика» остался с ним надолго. Личная жизнь была трагичной. У Андерсона 2 детей от брака с поэтессой Сюзанной Роман. Сын Элвин умер в младенчестве, что привело актера к депрессии и алкоголизму. Несмотря на сложности и разочарования в карьере, Андерсон сыграл более 30 ролей, включая эпизод в шведском хорроре «Солнцестояние» 2019 года, где он играл старца, погибшего в мистическом обряде.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
1: Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и придевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге.
0: Иван Бунин. Антоновские яблоки.

0: Аудиосторис.
1: Термин «теруар» объединяет уникальные характеристики почвы, климата и винограда, которые определяют специфичность вина. Однако глобальное потепление может радикально изменить мировую карту виноделия. Исследование 2020 года показывает, что к середине века до 80% территорий для традиционного виноградарства могут исчезнуть из-за жары, засух и лесных пожаров. Виноград плохо переносит температуры выше плюс 35 градусов Цельсия и засуху, из-за чего меняются вкус и качество ягод. Также раннее цветение и экстремальные погодные явления угрожают урожаям. Возможные решения – перенос виноградников в северные или горные регионы, использование устойчивых сортов и новые агротехнические методы. В будущем вина из гибридных сортов могут стать нормой. К середине века карта виноделия существенно изменится. Популярные вина могут появиться в новых регионах, а классические вкусы, например, шампанского, станут редкостью.
0: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия, ее народ и российские власти переживают период формирования нового мироустройства, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Президент поблагодарил депутатов за эффективную работу по защите национального суверенитета, сплоченность разных политических сил.
1: Прошу использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно. Собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе. Ее основа именно там, в избирательных округах, в прочной обратной связи между властью и огромным, многообразным, самобытным российским обществом. Нужно слышать его голос и всегда ему следовать. Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу.
0: Народ России никому никогда не сломить, сказал Путин. Президент отметил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы в отсутствие успехов на поле боя. Как сказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Запад посягает на право России быть независимой и свободной.
2: Только суверенное государство может иметь будущее. Это правильно было бы подчеркнуть и еще раз сказать об этом. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной. Именно на него посягает коллективный Запад, делая все для того, чтобы затормозить развитие нашего государства, вводя в отношении России санкции.
0: Председатель Госдумы напомнил, что число санкций против России и ее граждан превысило 32 тысячи. Российские войска ударили по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в порту Одесса, резервуары с топливом в порту Черноморск, сухогруз с грузами военного назначения в порту Николаев. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Риховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеева, Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. За сутки Киев потерял более 200 боевиков, бронетранспортер и 19 автомобилей. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 350 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Доброполя, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих.
0: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства БПЛА и места их хранения, объекты ТЭК и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиабомб и почти 1500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 182 украинских беспилотника. В Армении необходимо как можно скорее провести референдум для определения дальнейшего политического курса страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главы государств поговорили по телефону по инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
4: Вот сейчас мы выпустим уже сообщение пресс-службы, естественно, обсуждали двусторонние отношения. И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято лидеров стран Евразэс по Армении. Вот, и была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того, определиться, в какую сторону армяне хотят идти.
0: Владимир Путин призвал как можно быстрее провести в республике общенациональный референдум о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в Кремле. самыми дождливыми днями на этой неделе в столичном регионе будут среда и четверг, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. По словам синоптика, во вторник возможны кратковременные осадки.
5: Центральную Россию завтра ждет кратковременное потепление. В столице локальные ливни и грозы, днем плюс 27. В среду-четверг осадки в мегаполисе усилятся, и воздух сразу остынет до плюс 19-22. Но затем, как и в Поволжье, в регион дотянется гребень солнечного антициклона, несущий потепление до плюс 25-27. По предварительным прогнозам, такая погода продержится все первые дни августа.
0: Погода. В Санкт-Петербурге во вторник днем дождь и гроза плюс 21, в Москве 27 градусов, малооблачно. Сейчас в российской столице плюс 20.

0: Audio Stories.
1: В феврале 2004 года в Москве рухнула крыша аквапарка «Трансваальпарк» из-за ошибок в проектировании. Конструкция не выдержала снеговой нагрузки, что привело к трагедии с десятками погибших. Ошибка осталась незамеченной разработчиками и госэкспертизой. Через несколько лет подобное случилось на рынке Басманной. Это стало предупреждением для строительной отрасли о необходимости тщательных проверок и учета климатических факторов при проектировании. В марте 2018 года в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» произошла крупная катастрофа. Здание – это фабрика советского времени, которая была реконструирована без должного проекта и проверок. Пожарная безопасность была нарушена, сигнализация не сработала. Тогда погибло 64 человека. После этого прошли массовые проверки торговых центров, выявившие множество нарушений. Эти и другие случаи показали, что безопасностью нельзя жертвовать ради экономии и пренебрегать нормами при строительстве и эксплуатации объектов.
0: Audio Stories.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в ней

0: Studio Stories.
1: В октябре 2025 года исландский ученый Бьорн Хилтасон обнаружил в своем саду под Рейкьявиком неизвестных насекомых. Он запечатлел их и опубликовал фотографии в соцсетях. Они вызвали волну обеспокоенности среди местных жителей и ученых. Это оказался обычный комар. До этого времени Исландия была единственным регионом без комаров. Один задокументированный случай их обнаружения на острове относился к 1980 годам. Тогда биолог Гилси Маргисласен нашел комара на борту самолета из Гренландии. Образец хранится в Музее науки. Отсутствие комаров связывают с удаленностью острова и характером климата, долгими холодными зимами и резкими перепадами температуры, которые мешают развитию устойчивых популяций. Обнаруженные насекомые относятся к роду, который известен устойчивостью к холодам. Появление нескольких взрослых особей указывает на возможное существование популяции. Изменение климата способствует более теплой зиме и увеличивает шансы комаров на закрепление на острове. Audio Stories.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

через тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Audio Stories.
1: Исследователи предложили использовать съедобный гриб и древесные волокна для создания экологичной гидроизоляционной оболочки для борьбы с загрязнением окружающей среды одноразовой упаковкой. Ученые создали раствор мицелия с нановолокнами целлюлозы, нанесли его на ткани и бумагу, стимулировали рост грибка при тепле, затем высушили покрытие. Образцы быстро приобрели гидрофобные свойства. Капля воды на них сохранялась сферой, а также они не пропускали нефтепродукты и растительные жиры. Эксперименты показали, что грибковая пленка на бумаге, джинсовом хлопке, полиэстере и древесине эффективно защищает от влаги, жиров и масел. Этот метод может существенно сократить количество одноразового пластика, загрязняющего природу.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Пусть без обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля

0: Аудиосторис.
1: Сетка Освальда или гемостатическая сетка – метод в эстетической хирургии, который заключается в создании каркаса путем прошивания тканей специальными нитями. Основная цель методики – надежная фиксация краев кожи после устранения излишков, предотвращение осложнений и контроль кровотечения. Техника, впервые представленная в статье доктора Андре Освальда в 2014 году, активно применяется при процедурах с обширной отслойкой тканей лица. К ним относится смаз-лифтинг, который фиксирует мышечно-апоневротический слой и подвижный лобный или височный лифтинг с закреплением тканей через кожные покровы гемостатической сеткой. Вместо традиционных дренажей кровь выводится естественным образом через маленькие отверстия в коже, быстро всасываясь в повязку. Проколы от нити заживают примерно за 1,5-2 недели, практически не оставляя следов даже у склонных к рубцам пациентов.
0: Аудио сторис.

это мутные дожди. Поют о чем на холодных крышах.

0: Аудиосторис.
1: Имя Ван Гога, известного голландского живописца, автора знаменитых картин «Подсолнухов» и «Звездных ночей», вошло не только в мировую художественную культуру, но и в историю медицины благодаря одноименному синдрому. Синдром Ван Гога – это стремление к самоистязанию, которое выражается в нанесении себе серьезных ран вплоть до частичной ампутации конечностей, а также навязчивым желанием провести хирургические вмешательства. Этот синдром нередко сопровождается психопатологическими состояниями, такими как ипохондрия, импульсивным желанием или галлюцинаторным переживанием. Наиболее часто он встречается среди лиц, которые страдают тяжелыми формами телесного дисморфического расстройства, шизофрении, депрессиями либо пограничными личностными расстройствами.
0: Аудио сторис.

Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Audio Stories.
1: Своды Манье – это специальная конструкция из бетона, армированного стекловолокном. Ее преимущественно используют в сельском хозяйстве и строительстве для возведения теплиц, парников и небольших зданий. Этот метод строительства получил свое название благодаря французскому инженеру Жозефу Луи Монье, который впервые предложил использование железобетона в середине XIX века. Изначально Монье разработал технологию для изготовления прочных бетонных труб и бассейнов, но вскоре железобетон стал применяться для строительства крупных сооружений благодаря своей прочности и долговечности. Это позволило адаптировать метод для массового производства быстро возводимых конструкций. Своды Монье изготавливаются путем формовки цементного раствора вокруг стальных каркасов или сеток. После застывания материал приобретает высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Преимущество конструкции – хорошие теплоизоляционные свойства, простота монтажа и экономичность за счет использования местных материалов.
0: Audio Stories.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские власти действуют в период формирования нового мироустройства, отметил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Президент подчеркнул, что россияне ответили сплоченностью на испытания, а депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей.
1: Прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей.
0: Послания президента Федеральному собранию предыдущих лет выполнены на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании Думы 8-го созыва.
2: Хочу подчеркнуть 3 ключевых приоритета нашей работы. Реализация послания президента и достижение целей национального развития. Обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам. Повестка, которую формируют наши граждане на встречах. В отношении реализации 1-го приоритета отмечу, послание президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью.
0: Украина терпит поражение по всей линии фронта, именно поэтому делает все, чтобы создать напряжение в нашем обществе. Госдума должна этому противостоять, подчеркнул Володин. Российские войска ударили по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как уточнили в Минобороны, поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в порту Одесса, резервуары с топливом в порту Черноморск, сухогруз с грузами военного назначения в порту Николаев. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили здесь более 200 боевиков, бронемашина, 17 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили за сутки более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных, мотопехотной, 2 аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска. За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США и 19 автомобилей.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и почти 500 дронов самолетного типа. За день уничтожено 182 беспилотника ВСУ. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства БПЛА и места их хранения. Киев понесет наказание за теракты против мирных жителей, заявили в нашем МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что это неизбежно произойдет, несмотря на то, что Запад поощряет варварские атаки.
4: Страшная статистика кровавых преступлений киевского режима продолжается. Они ведь целенаправленно наносят удары именно по детям. На Западе закрывают на это глаза. Они не столько закрывают глаза, сколько всячески это поощряют. Поставками вооружений, передачей все новых и новых средств, политической информационной поддержкой. Они оправдывают варварские действия, они замалчивают теракты, они обеляют именно неонацистскую сущность тех, кто все это делает.
0: Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нет никакой конкретной информации насчет так называемого воздушного перемирия, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине. В метро Барселоны произошел пожар из-за короткого замыкания контактного рельса в тоннеле, сообщает Рейтер. По данным агентства, около 120 человек отравились продуктами горения при вдыхании дыма. 2 станции метро эвакуированы, одну из них закрыли. Во вторник в Москве к вечеру возможны дожди с грозами, а в середине недели в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Существенно похолодает и будут лить дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25-плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние.
6: Погода.
0: В Санкт-Петербурге во вторник днем дождь и гроза, плюс 21, в Москве 27 градусов, малооблачно. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов. Новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: 28 октября 2025 года с авиабазы в штате Калифорния состоялся испытательный полет экспериментального самолета X-59 НАСА. Полет продолжался приблизительно 1 час. Главная особенность воздушного судна – оно способно преодолевать скорость звука без характерных громких хлопков, которые сопровождают подобные перелеты. Самолет X-59 представляет собой перспективную разработку, которая предназначена для демонстрации возможностей тихих сверхзвуковых путешествий. Главная задача проекта – устранение ключевого препятствия для коммерческой эксплуатации сверхзвуковых самолетов, связанного с сильным акустическим воздействием. Если испытания пройдут успешно, это откроет путь к новым стандартам допустимости уровня шума сверхзвуковых лайнеров.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Поднялся рассвет над крышей. Человек из дома вышел. Поглядеть на жизнь поближе.

Человеку много ль надо? Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Audio Stories.
1: Известно, что лягушки входят в рацион жителей Франции, отчего британцы прозвали их лягушатниками. Впрочем, употребление лягушек характерно не только для французов. Они также популярны в Италии и Германии. Франция известна видом съедобной лягушки, хотя этот вид широко распространен по всей Европе и европейской части России, исключая лишь Средиземноморье и южные регионы России. Особенность названия вида – латинская аббревиатура КЛ, которая означает термин «клептон». Так называют вид, который появился в результате скрещивания двух других видов. Съедобная лягушка возникла в результате смешения генотипов озерной и прудовой лягушек, чьи зоны обитания перекрываются. Их потомство воспроизводится полусексуальным способом, при котором наследственный материал одного родителя утрачивается в последующих поколениях. Так, если спариваются прудовая и озерная лягушки, появляется съедобная. Скрещивание съедобной с прудовой вновь дает съедобную форму, без участия генетики прудовой. Но если скрестить съедобную с озерной, результатом станет чистая линия озерной формы, без признаков присутствия генома прудовой особи. Размеры съедобной и озерной лягушек сопоставимы. Обе достигают длины около 11 сантиметров, тогда как прудовая вырастает только до 8. Теоретически все три вида являются равноценными в гастрономическом плане, поскольку вкусовая разница несущественна. Вероятно, что на обеденный стол попадают представители всех трех видов. Audio Stories.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небес был и прост.

землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал,

смеялся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Audio Stories.
1: Стеклобетон – это композиционный материал, который состоит из мелко измельченного и крупнодисперсного стекла, кальцинированной извести, воды и вспомогательных компонентов. Специалисты Сибирского федерального университета разработали технологию улучшения характеристик стеклобетона путем снижения температуры обжига и внедрения отходов производства стекла. Исследования показали прямую зависимость между длительностью механической активации и степенью измельченности материалов с прочностью и эластичностью конечного продукта. Добавление обожженной извести снизило необходимую температуру спекания с 1500 градусов Цельсия до 1100 градусов, что позволяет существенно сократить выброс углекислого газа в атмосферу при изготовлении стройматериалов. Использование вторичного сырья из стеклянных отходов дополнительно снижает себестоимость и повышает экологичность процесса производства. Audio Stories.

Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава, на злобу неответная.

0: Аудиосторис.
1: Наиболее распространенный тип планет в галактике Млечный Путь обладает массой и характеристиками, аналогичными самой отдаленной планете Нептун в Солнечной системе. В других системах такие планеты находятся ближе к звезде, чем ближайшая к Солнцу планета Меркурий. В теории это должно препятствовать формированию водного льда. Однако наблюдения показывают наличие воды в их атмосферах. Разные гипотезы объясняют этот феномен. Одна говорит, что планеты мигрировали ближе к звезде после формирования. Другая, что вода образовалась на поверхности под высоким давлением. Американские ученые предположили, что взаимодействие магмы с водородом под давлением создает условия для появления водяных планет даже в зонах, где вода обычно не конденсируется. Впрочем, подтвердить или опровергнуть теорию пока не удалось. Проведение подобных опытов на Земле невозможно.
0: Аудио сторис.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Audio Stories.
1: Петербургский Зимний дворец за почти 2,5 века существования пережил множество перепланировок. Каждый монарх хотел адаптировать резиденцию под свои предпочтения. Из-за этого менялись размеры, конфигурация и назначение помещений. Несмотря на легенды, большинство тайных комнат и коридоров имели практическое назначение и скрывались, чтобы не нарушать интерьер. Например, потайная дверь в малиновом будуаре императрицы Марии Александровны. Этот зал в стиле необарокко первоначально предназначался будущей царице, а после коронации Александра II оставался любимым местом супругов. Тайная дверь, расположенная над креслом, вероятно, использовалась слугами для быстрого входа и выхода с необходимыми предметами.
0: Audio Stories.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

родная моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

Немало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны. Всегда вы легки на помине, и вас не забыл ни один. Пронзаете сердце поныне, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

военных годин. Вы песни военных годин. Напевное судеб звучанье

почетной отставке бы жили, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

0: мало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятней нет, чем эти, рожденные в годы войны.
1: Audio Stories.
2: Один из наиболее влиятельных британских сомелье Ос Кларк заметил любопытную тенденцию. Современное поколение англичан стало значительно реже выбирать вино шардоне. По мнению критика, причиной этого является образ известной литературной героини, вечно печальной Бриджит Джонс, которая пила именно шардоне. И читатели культового романа «Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс» и поклонники одноименных фильмов могли неоднократно видеть, как персонаж пытается наладить личную жизнь, страдая от череды разочарований, буквально топя свое горе в огромных количествах алкогольного напитка. Согласно статистике, продажи вина в Великобритании сократились на целых 7,5 миллиона бутылок после выхода фильма о Бриджит Джонс. При этом спрос на альтернативные виды белого вина, такие как Sauvignon Blanc и Pinot Grigio, заметно вырос. Ранее шардоне считалось весьма привлекательным выбором, однако после появления образа Бриджит многие начали относиться к нему скептически.
1: Audio Stories.
3: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право не цена.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российская финансовая система устойчива. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. По словам президента, более высокие темпы роста экономики связаны с определенными рисками.
2: Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Но есть риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
0: Как сказал президент, Запад пытается спровоцировать общественный раскол в России и борется с россиянами, но их никому не сломить. Более того, как отметил Путин, Запад не в силах победить Россию на поле боя и делает ставку на террористические методы ведения борьбы. Председатель Госдумы поблагодарил президента за оценку работы палаты парламента. Вячеслав Володин отметил, что Нижняя палата стала ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной и ее гражданами.
3: Мы постоянно ощущаем поддержку президента, диалог с руководителями фракции, в целом с Государственной Думой. Он нам помогает. И мы смогли многое сделать, потому что такая поддержка была. Но еще правильно было бы сказать, вы выбрали путь построения конкурентной партийной системы. Сегодня можно уже оценить, насколько это показало свою эффективность. Мы живем в свободной, открытой стране с политической системой, которая показывает свою эффективность противодействия к вызовам.
0: Владимир Путин на встрече с депутатами подчеркнул, что уходящий состав Госдумы полностью оправдал высокое звание народных избранников. Взятие под контроль Коммунаровки способствует продвижению группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны. Освобождение населенного пункта позволило нашим военным расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ. Бойцы группировки «Восток» также нанесли поражение 7 бригадам противника в районах населенных пунктов Письменная, Великомихайловка, Новосолошина, Зорница, Долинка, Широкая и Никольская. Противник потерял за сутки до 400 боевиков, 3 броневика и артиллерийское орудие. Подразделение группировки «Север» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Садки, Горки, Хотинь, Уланово и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Александровка, Избицкая, Липцы, Ивановка, Белый Колодец и Бакшеевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.
0: Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства БПЛА и места их хранения, объекты ТЭК и транспорта Украины. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и почти 1500 дронов самолетного типа. Никакой конкретики насчет возможного воздушного перемирия нет, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения ряда западных СМИ.
5: Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.
0: В Ираке задержали ячейку боевиков, действовавших в интересах Киева. Как сообщил советник премьер-министра по нацбезопасности Касем Али Абуди, иракская разведка пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Задержанные боевики, обстрелявшие несколько объектов на территории Ирака. Самыми дождливыми днями на этой неделе в столичном регионе будут среда и четверг, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. По словам синоптика, во вторник возможны кратковременные осадки.
1: Центральную Россию завтра ждет кратковременное потепление. В столице локальные ливни и грозы, днем плюс 27. В среду-четверг осадки в мегаполисе усилятся, и воздух сразу остынет до плюс 19-22. Но затем, как и в Поволжье, в регион дотянется гребень солнечного антициклона, несущий потепление до плюс 25-27. По предварительным прогнозам, такая погода продержится все первые дни августа.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня дождь и гроза, плюс 21, в Москве 27 градусов, малооблачно. Сейчас в российской столице плюс 18, давление 743 миллиметра ртутного столба. Новости на сайте Вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Фукуока стала вторым городом мира, где введена в эксплуатацию электростанция, которая работает на принципах осмоса. Японские специалисты считают, что энергия из соленой воды имеет большой потенциал в экологически чистой энергетике. Япония внедряет эту технологию на бытовом уровне. Станция производит около 880 кВт-час в год, снабжая электроэнергией опреснительную установку. Массовое распространение осмотических станций ранее тормозилось техническими трудностями масштабирования процесса. Технология использует мембрану, которая разделяет пресную и морскую воду, создавая давление для турбины. Основное ограничение связано с большими затратами энергии на подачу воды, которые снижают производительность станции. Если проект удастся, это ускорит развитие осмотической энергетики, безопасной альтернативы традиционным источникам.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Шашень или корабельный червь. Моллюск длиной до 50 сантиметров, лишенный глаз и зубов, близкий родственник устриц. Его маленькая шляпка – уменьшенная раковина, которую он использует для сверления древесины. С появлением деревянных кораблей червь начал разрушать суда. Древесина становилась хрупкой, и корабли требовали постоянного ремонта. Оптимальные условия для червя – вода около 20 градусов Цельсия и соленость выше 8%. Такими характеристиками обладают и моря, и некоторые водоемы. Британский флот решил проблему, обшив корпуса кораблей медью. Это спасло суда от червя и позволило Англии занять доминирующую позицию на море.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Самолет преодолевает множество скрытых трудностей. Атмосферный воздух плотный, и при движении крыло создает подъемную силу. Из-за разницы давления на краях крыла появляются завихрения. Они вызывают индуктивное сопротивление, которое замедляет самолет, увеличивает расход топлива, снижает стабильность и создает шум. Для борьбы с этим используют винглеты – вертикальные окончания крыльев. Винглеты бывают разные – вертикальные, наклонные, в форме рожков или с двумя элементами. Их форма зависит от модели самолета и его задач. Эффективные винглеты сокращают расход топлива примерно на 5%.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Здание Бурдж-Халифа высотой 828 метров – выдающееся инженерное достижение Дубая. Построенное на рыхлом грунте без твердой породы, оно нуждается в постоянном энергоснабжении для устойчивости. Фундамент состоит из 192 железобетонных свай глубиной 50 метров и бетонной плиты толщиной 4 метра, которая равномерно распределяет вес. Для предотвращения растрескивания в бетон при строительстве добавляли лед, арматуру усиливали сталью. Общий объем бетона составил 320 тысяч кубометров. Сваи удерживают здание благодаря силе трения с окружающим песком, но соленые грунтовые воды вызывают коррозию металлических элементов. Для защиты фундамента применили многоступенчатую гидроизоляцию, антикоррозийные добавки, температурный контроль при заливке. Самое главное – это катодная защита, электрохимическая система с титановыми анодами, которая перенаправляет коррозию на них. При отключении электричества защита прекращает работу, что увеличивает риск ослабления фундамента, особенно при экстремальной погоде.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Почти 80% международной торговли проходит морским транспортом. Большинство товаров доставляется в контейнерах. В мире насчитывается около 65 миллионов контейнеров с разными грузами, от игрушек до опасных химикатов. Риски перевозок связаны с плохой фиксацией и погодой, что может привести к падению контейнеров за борт. Ежегодно теряется больше 1000 контейнеров, что не так много по сравнению с общим объемом. В год перевозят примерно 250 миллионов контейнеров общей стоимостью 7 триллионов долларов. Большинство пропавших контейнеров тонут, но плавающие и с токсичными веществами вредят океанам и безопасности судоходства. Судовладельцы не обязаны раскрывать потери, поэтому большая часть контейнеров так и не будет найдена. Особенно опасные контейнеры с токсичными веществами, как при аварии «Экспресс Перл» в 2021 году у Шри-Ланки, когда потеря 1400 контейнеров вызвала массовое загрязнение и гибель морской жизни. Кстати, существительное «контейнер» произошло от английского глагола «contain» – «вмещать», «содержать в себе что-либо».
0: Audio Stories.

доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек,

0: «Маяк». Имена собственные. Советский и российский актер, режиссер театра и кино, педагог Олег Павлович Табаков. Будучи подростком, юный Олег попал под влияние дурной компании, стал пропадать на саратовских улицах. Когда в послевоенном Саратове открылся театральный кружок «Молодая гвардия», мать сразу записала туда Олега, таким образом определив его судьбу на долгие годы. Окончив школу, Табаков решил отправиться в Москву, чтобы поступить в театральное училище. Родственники и друзья отговаривали его. Семья переживала, что мальчика из провинциального драм-кружка вряд ли ждет удача в столице. Олега приняли в школу-студию МХАТ. В первом же семестре он лишился стипендии и общежития, не смог сдать экзаменационное сочинение. Кто мог тогда предположить, что спустя три десятка лет именно этот студент займет пост ректора родной театральной студии? Олег Табаков стал одним из основателей театра «Современник», руководителем театра «Табакерка» и МХТ имени Чехова, ректором школы-студии МХАТ. Работал как актер и постановщик на радио. Большинство фильмов с его участием стали классикой отечественного кинематографа. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, построенный в 1960-х годах, имел сферическую антенну диаметром 305 метров. Он находился в карстовой впадине и состоял из принимающей платформы массой более 900 тонн, которая была подвешена на тросах. 1 декабря 2020 года из-за повреждений тросов платформа обрушилась. Тросы, состоящие из сплетенных стальных проволок, имели дефекты на концах. Паразитные вихревые токи, проходя по плохо заземленным тросам, вызывали ускоренную коррозию цинкового покрытия, ослабляя крепление. Первый разрыв произошел при низкой нагрузке. Затем при ремонте случился повторный. Коррозия и электромагнитные воздействия привели к окончательному разрушению, вызвав падение платформы на антенну. По мнению специалистов, разрушение радиотелескопа Аресибо положило конец поиску внеземных цивилизаций. Ближайший по мощности телескоп в 5 раз менее чувствителен к сигналам из космоса.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве. Новости. У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Запад пытается подорвать нашу экономику, но российский народ не сломить, заявил Владимир Путин. Президент после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва провел встречу с депутатами. Путин отметил, что западные санкции наносят ущерб самим инициаторам и назвал оборонную, социальную и экономическую сферы приоритетами бюджета.
1: Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций духовно-нравственных ценностей. Как бы ни было сложно, конечно, мы проходим непростой период, мы не забывали с вами за эти годы решение основных вопросов, связанных с благосостоянием наших граждан.
0: Путин подчеркнул, что Россия достойно проходит текущий исторический этап. По его словам, все в стране глубоко вовлечены в ткань происходящих событий, каждый в своем направлении. Киевский неонацистский режим терпит поражение по всей линии боевого соприкосновения, поэтому делает все, чтобы создать напряжение в обществе. Госдума должна этому противостоять, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
2: Враг терпит поражение по всей линии фронта. Мы наступаем. Именно поэтому киевский кровавый неонацистский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения, гражданской инфраструктуры. Делает все для того, чтобы создать напряжение в нашем обществе. Мы должны этому противостоять. За страну надо бороться.
0: По словам президента, депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей. Российские войска ударили по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, поражены объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в порту Одесса, резервуары с топливом в порту Черноморск, сухогруз с военными грузами в порту Николаев. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеева, Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. За сутки Киев потерял более 200 боевиков, бронетранспортер и 19 автомобилей. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 350 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Доброполя, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих.
0: Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, цеха производства БПЛА и места их хранения, объекты ТЭК и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиабомб и почти 1500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 182 украинских беспилотника. Украинские хакеры и мошенники применяли датские IP-адреса для компьютерных атак на Россию, а также для обмана российских граждан, рассказала на брифинге Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа.
4: Копенгаген оказывает практическое содействие в цифровой сфере киевскому режиму, способствовал превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак. Известны конкретные факты использования преступной группировкой IT-армии Украины территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничество в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов. Официальное обращение посольства России в Копенгагене к властям Дании по этим вопросам с приведением доказательств данной противоправной активности остались без реакции.
0: В Ираке задержали ячейку боевиков, действовавших в интересах Киева. Как сообщил советник премьера по нацбезопасности Касем Алябуди, иракская разведка пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Задержаны некие боевики, обстрелявшие несколько объектов на территории Ирака. Во вторник в Москве к вечеру возможны дожди с грозами, а в середине недели в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Существенно похолодает и будут лить дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью и первую половину дня ожидаются простые метеоусловия, переменная облачность, без осадков. Минимальный термометр под утро покажет 14-17, а в середине дня воздух успеет прогреться до плюс 25, плюс 28. Ну и к вечеру скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние.
0: Погода. Сегодня днем в Петербурге дождь и гроза плюс 21, в Москве 27 градусов, малооблачно, сейчас в столице плюс 17. Новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: На Луне нет привычного течения времени. Один лунный день длится примерно 2 недели света, за которыми идут 2 недели темноты. Солнце медленно восходит, движется по небу и также плавно заходит за горизонт, освещая поверхность в течение 14 земных суток, после чего наступает такая же по длительности ночь. Часовые пояса на Земле появились из-за необходимости согласовывать расписание железных дорог при разном положении Солнца в одно и то же время. На Луне таких проблем нет. Нет городов, инфраструктуры или транспорта, поэтому и единого времени не требуется. Астронавты Аполлон-11 жили по времени Центра управления в Хьюстоне. Именно по нему они строили режим питания, отдыха и работы. В будущем постоянным лунным жителям, возможно, придется создать собственную систему времени, единый лунный стандарт, адаптированный к особенностям лунных суток, или вариант, связанный с земным циклом.
0: Audio Stories.

0: не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне.
1: Audio Stories.
2: При обычных условиях воздушное судно перемещается так, чтобы воздух омывал крыло спереди-назад. Однако в аварийных или специальных ситуациях аэродинамика может кардинально измениться. Самолет может двигаться задним ходом, сохраняя управляемость благодаря положению центра давления и центра масс. Потеря устойчивости приводит к развороту, при котором крылья и стабилизаторы работают иначе, меняя взаимодействие с воздухом. Давление потоков может замедлить снижение, особенно если работает двигатель, который стабилизирует аппарат обратной тягой. Так самолет остается управляемым, двигаясь хвостом вперед. Экспериментальный самолет X-31 НАСА смог развить скорость около 300 км в час задним ходом. Управление осуществлялось изменением вектора тяги. Для пассажирских самолетов вроде Boeing 737 или Airbus A320 такой маневр невозможен из-за конструкции крыльев и смещения центра масс вперед. Тем не менее, эксперименты показывают перспективы для будущих технологий, включая возвращение космических кораблей с контролируемой ориентацией в воздухе, даже при движении в обратном направлении.
1: Аудио 100.

Одессу, Костя, приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся,

аэропорту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю одежду.

0: скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: была закреплена указом императора Гая Юлия Цезаря примерно в 50-е годы до нашей эры. Со временем сформировалось правостороннее движение, связанное с удобством управлять экипажами правой рукой. Кучеры, которые сидели слева на лошадях, могли лучше контролировать дорогу и избегать столкновений. Первые автомобили имели руль справа для выхода водителя на тротуар. Позже руль переместили налево для лучшей видимости встречного транспорта. Форд Т Генри Форда стал одним из первых с таким расположением, утвердив новый мировой стандарт.
1: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудио сторис.
1: Размножение медоносных пчел ярко демонстрирует репродуктивные стратегии животных. Жизнь трутней заканчивается после спаривания, а рабочие пчелы гибнут только при использовании жала. Когда королева на 7-й день жизни совершает первый брачный полет, она выделяет феромоны, привлекая трутней. Трутни прикрепляются к королеве и внедряют эндофалус в ее тело, издавая щелчок. Эндофалус остается внутри, а трутень погибает от травм. Королева собирает семя от нескольких партнеров, иногда до 10. Трутни служат только для размножения, не участвуя в жизни улья, а их гибель после спаривания экономит ресурсы семьи.
0: Audio Stories.
2: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне, но вы, но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

0: Мюзета, Мюзета, Жанна Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Маяк.
0: Мрия.

0: Audio Stories.
1: Каждый зимний сезон на протяжении последних 10 лет жители города Дели и окрестных районов испытывают серьезные проблемы с качеством воздуха. Источники загрязнений включают промышленные предприятия, выхлопы транспорта и сжигание сельскохозяйственных отходов. В пиковые моменты концентрация вредных веществ превышает нормы ВОЗ в 20 раз. Осенью, особенно в октябре и ноябре, температура снижается, влажность уменьшается, атмосфера стабилизируется, препятствуя быстрому рассеиванию загрязнителей. Правительство принимало меры, временно закрывало предприятия и ограничивало использование пиротехники, но результаты были слабыми. В конце октября 2025 года власти, столкнувшись с ухудшением ситуации, провели эксперимент с распылением йода, серебра и соли для стимуляции осадков. Однако осадки вызвать не удалось, и эксперимент признали провальным.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Воспитательный знак.
1: Игра всегда неизмеримо продуктивнее, если мы с ее помощью ставим ребенка в приятные ситуации, которые позволяют совершать героические поступки и, слушая сказку, видеть свое будущее полноценным и многообещающим. Важно, чтобы ребенок накапливал запас оптимизма и веры для борьбы с неизбежными житейскими трудностями, которых, увы, ему не избежать. В историях подобного рода мать передает ребенку свой опыт, помогает ему ориентироваться, уяснить свое место в мире вещей, понять систему связи, центром которой он является. Чтобы познать себя, надо иметь возможность себя вообразить. Для 3-летних, 5-летних детей это отнюдь не запретные мечты, а совершенно необходимые упражнения. Истории, в которых ребенок выступает как главное действующее лицо, чтобы быть самделишными, непременно должны иметь и свой частный аспект. Если говорится, что пришел дядя, то это должен быть реальный дядя данного ребенка. Если фигурирует лифтерша, то это должна быть та самая, что служит в доме, где живет ребенок. Место действия в ключевые моменты должно быть ребенку знакомо. В тексте должны содержаться намеки на знакомые вещи. Рассказ – это уже рефлексия, а она идет дальше, чем игра. Это попытка осознать накопленный опыт, подступ к абстрактному мышлению. При игре с пластилином или с глиной у ребенка всегда один антагонист – материал, над которым он работает. В рассказе же он может придумать их себе несколько, с помощью слов может сделать то, чего из пластилина не сделаешь.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Библия – самая популярная книга в мире, но ее происхождение остается загадкой. Ученые не знают, кто и когда ее написал. Самые ранние известные документы датируются 1500 годом до нашей эры, включая книгу Иова и Псалмы. Возможно, существовали и более древние тексты, упомянутые в Ветхом Завете, но они утрачены. Недавно раскопки у Мертвого моря принесли сенсационные находки. Археологи обнаружили деревянный ящик с фрагментами, похожими на древнюю бумагу. Один из них содержит текст на необычном языке, который смешивал в себе арамейские и другие семитские диалекты. Расшифровка показала связь с библейскими сюжетами о небесном сыне, пяти сестрах, конфликте между пришельцами с неба и земли и уничтожении четырех царств волей Бога. Это свидетельствует о забытых или исключенных эпизодах, важных для истории человечества. По неофициальным данным, артефакт датирован 8-м тысячелетием до нашей эры. Если это действительно так, то находка меняет хронологию библейских событий, предлагая письменные свидетельства событий задолго до традиционного сотворения мира. Религиозные лидеры осторожны, не признают подлинность документа и считают выводы преждевременными. Audio Stories.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом. Не за славу, не за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его

маме. Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью, три минуты, раскрыв в ожидании.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия переживает период формирования нового мироустройства, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Президент поблагодарил их за эффективную работу по защите национального суверенитета, сплоченность разных политических сил.
2: Прошу использовать этот предвыборный период максимально рачительно и продуктивно. Собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе. Ее основа именно там, в избирательных округах, в прочной обратной связи между